0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Роспотребнадзор оштрафовал сеть магазинов «Магнит» в Дагестане на 364 тысячи рублей за нарушение. Как сообщили нам в Роспотребнадзоре, в числе основных нарушений – отсутствие изолированных складских помещений для раздельного хранения продовольственных и непродовольственных товаров. Также неудовлетворительный контроль температурно-влажного режима в местах хранения продуктов. Кроме того, был упорядочен процесс сбора и хранения твердых коммунальных и иных отходов. Так, в бытовых помещениях для персонала не обеспечено раздельное хранение личной и рабочей одежды сотрудников. Также администрация магазина не предоставила личные медицинские книжки работникам и сведения о прохождении ими обязательной вакцинации. Особое внимание проверяющие обратили на отсутствие обязательной маркировки продукции. В торговых залах была обнаружена изъята из оборота продукция без сопроводительных ярлыков. Среди них изюм, лепестки манго, грецкие орехи и цукаты. По фактам всех нарушений общая сумма штрафа составила 364 тысячи рублей.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мел Робинс. Как навсегда избавиться от лени? Многие думают, что лень как-то связана с работой. Я и сама раньше так думала и постоянно откладывала дела на потом. Но поверьте, лень никак не связана с работой. Лень — это форма снятия стресса. Позвольте мне объяснить. Давайте предположим, что в вашей жизни что-то происходит, а у нас у всех постоянно что-то происходит. Может быть, вы поссорились со своей второй половинкой. Может быть, пошатнулось здоровье у ваших родителей, и это очень расстраивает вас. Может быть, у вас какие-то финансовые проблемы. Вы вложили слишком много своих сбережений в акции, и когда они рухнули, вы переживаете из-за этого, верно? И вот вы идете на работу. У вас много дел, у вас есть чем заняться. Вы приходите на работу вместе с большим шаром стресса, который подсознательно висит у вас над головой. Вы приходите, садитесь за рабочее место и знаете, что вам нужно сделать 13 телефонных звонков. Вы также знаете, что вам страшно, потому что вам нужно обзвонить много влиятельных людей, до которых вы не можете дозвониться. И вот вы собираетесь это сделать. При этом на ваших плечах висит весь остальной стресс, и ваш мозг говорит вам: «Подожди минутку, ты же не хочешь звонить тем, кому ты боишься звонить?» Конечно же нет. У тебя и так много стресса в жизни. Давай расслабимся на 10 минут и посмотрим несколько смешных видео. И потом вы замечаете, что прошел целый час. И что вы делаете? Вы себя ругаете. Но поймите, вы не лентяй. Вы не родились лентяем. Вы просто приобрели привычку лениться. Вы постоянно что-то делали, чтобы избежать стресса. Это записалось и вошло в вашу привычку. И если с помощью постоянных действий вы приобрели привычку, то с помощью других постоянных действий вы сможете избавиться от этой привычки. Все привычки состоят из трех частей. Это триггер, стресс и действие. Триггер всегда вызывает стресс. И потом вы делаете что-то, чтобы его избежать. Потому что за это вы получаете награду, небольшое облегчение и расслабление. И единственный способ избавиться от привычки – это пресекать триггеры. Вы никогда не избавитесь от стресса в своей жизни, но вы полностью можете избавиться от привычки избегать работы. Так что в следующий раз, когда вы окажетесь в ситуации, когда вы чувствуете, что тратите слишком много времени на просмотр веселых видео, все, что вам нужно сделать, так это признать и осознать, что вы чем-то расстроены. Признайте свой стресс. Затем вам нужно переключиться. Посчитайте про себя. 5, 4, 3, 2, 1. Это нужно, чтобы вы прервали привычку, которая укоренилась. Так вы пробуждаете свою префронтальную кору. Затем вам нужно поработать всего 5 минут. Почему так мало? Чтобы вам было легче внедрить привычку работать и избавиться от привычки избегать работу. Главное, чтобы вы просто начали работать. А потом поможет наука. Исследования доказывают, что если вы продержитесь 21 день, вы приобретете новую привычку. И таким образом избавитесь от лени.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Поверьте мне, это реально стоит того. Если вы один раз научитесь, это всю жизнь вас будет спасать. Потом вы можете это делать в компьютере, в айфоне, неважно. Но вот это один раз это упражнение надо проделать. Все, что у вас в голове есть, все, что в голове есть.
3: Мысли, тревоги, мечты и прочее перевести на бумагу.
2: То есть вы что делаете? Вы берете вот такие листочки и просто в любом порядке купить автомобиль, прочитать такую-то книжку, выучить иностранный язык. Что угодно, вот просто вот что угодно. Берете и начинаете сюда лепить. До тех пор это делайте, пока у вас в голове вообще пустота не наступит. Все ваши желания, все ваши мечты, все ваши цели, все, что вам нужно сделать. Вот все. Основная цель – выгрузить вашу голову. Это номер один задача. Дело в том, что человек беспокоится ровно тогда, вот ученые выяснили, психологи, что самое страшное беспокойство у людей вызывает незаконченные дела. Это доказанный факт. Незаконченные дела не дают вам спать, потому что вы спите и перед засыпанием вы думаете, вот это надо еще сделать, вот это надо не забыть, вот это надо и так далее, и так далее. Дело в том, что правило системы Kaizen планирования заключается в том, что каждой мысли дать одну карточку. А уже вторая часть, каждой карточке свое место. Но основная задача, первая, опустошить вашу голову. В чем еще секрет вот этого метода? Дело в том, что когда вы начинаете какую-то мысль пытаться сформулировать на бумаге, у вас часто приходит 50% уже приходит решение, как эту проблему решить или как это сделать. То, что вы не видите, никогда не осуществите. Вот это запомните. То, что у вас есть в голове, но нету на бумаге, вы никогда не осуществите. Это как отче наш запомните. Потому что когда вы будете в каждодневной рутиной заниматься, вас все время будет то ваш ежедневник, то начальник, то еще задергают. Вот эти мысли, которые у вас в голове была цель что-то сделать, она придет перед сном, когда уже более-менее освободился, ложишь, опять я не сделал. Потому что в течение дня вас атакуют ваши враги. Куча ваших врагов – это отниматели, отжиратели времени. Звонки, Facebook, там еще что-то. И вы, представляете, вы никогда не добьетесь того, что это. Вот вы все мысли, еще раз подчеркиваю, выгружайте на карточку. Поверьте мне, это реально стоит того. Если вы один раз научитесь, это всю жизнь вас будет спасать. Потом вы можете это делать в компьютере, в айфоне, неважно. Но вот это один раз это упражнение надо проделать. Этот процесс называется материализация мыслей. Вы перенесли на бумагу. Это процесс, где вы начинаете чувствовать свои мысли руками. Это не какие-то аморфные вещи. И делайте это до тех пор, пока у вас в голове не будет пусто. Второй процесс. Вот эти бумажки теперь вы должны разделить на хочу и должен. Вы просто берете. Заморачиваться не надо. Берете, пишете. Хочу. Должен. Так, это я хочу. Это я должен, потому что мне этот сказал. Это мне должен. Это вот этот сказал. А, вот это я хочу. Все. Очень просто. Вы каждый день это не будете делать. Вы, когда стартуете, чтобы привести в порядок, это первичный фильтр. Для того, чтобы понять, вообще вы живете своей жизнью или вы марионетка в чужих руках. Если вы это ставите в должен, значит, вы выполняете чужое «хочу». Дальше наступает достаточно сложный момент, вот здесь фильтр. Нужно вам определить миссию, которая отвечает на вопрос «кто я и для чего я живу?». Вот это самый главный вопрос любого человека. И не ответив на него, вы никогда не построите эффективную систему планирования. Если вы не ответите на вопрос миссии, вы всегда будете заниматься тем, что должны. Потому что если у вас нет своего «хочу», вы всегда будете выполнять чужое «хочу». Вот эта миссия. Теперь как она влияет на систему планирования? Я вот это беру и делаю вот такой. Я делю, вот такой график делаю и говорю, это делает меня счастливее или нет? Это полезно обществу или нет? Это полезно окружающей среде или нет? Я беру вот эти вещи. Так, вот это нужно обществу. Вот это нужно обществу. Вот это делает меня счастливее. А вот это ни туда, ни сюда. Вот эта система фильтров, повторюсь, она не нужна будет вам на каждодневное планирование. Это делается всего один раз, когда вы будете чистить свою голову, чтобы все, что в голове, перевести на бумагу и дальше создать вот этот поток. Занятость человека еще чем определяется? Вот представьте трубу с жидкостью. Если она не справляется, почему она может не справляться? Первое, потому что слишком много с этой стороны дел, но это не проблема. Второе, потому что у этой трубы нету обводной трубы дополнительной. Вот эта обводная труба, это называется делегирование. Вы часть своей работы, свою хочу, можете кому-то сделать, чем-то должен. Третье, что ограничивает вашу производительность, это когда отсутствие фильтра или они засорились. Благодаря этим фильтрам мы из списка дел выкидываем вот эти вещи. Все, что модно, все, что вам навязали. Это здесь одна бумажка. А там может оказаться 20-30% бумажек вы выкидываете. Вы поняли, да? Вот этот список дел у вас сразу сократится автоматом. Просто пройдя эту стадию, он сократится. Вы перестанете делать чужое «хочу». Но мусор просто так нельзя выкидывать. Его надо анализировать для того, чтобы в будущем не попадаться на одну и ту же грабли, не наступать. Но этот фильтр надо пройти через бумагу и доску для того, чтобы она закрепилась в вашей памяти до автоматизма. Вот вы должны, кстати, взять это за правило. Избегайте сомнительного. У вас эмоции чисто эмоции, а дела чисто дела. И так, когда у вас происходит что-то в голове, вы знаете, подождите, вот у меня все дела на бумаге. Моя система планирования направлена только на то, как можно больше мне освободить времени. Вот поймите огромную разницу. Если у вас цель сделать как можно больше дел, вы загоняете себя в стресс. Потому что дела никогда не кончаются, вы еще больше. Потом срыв, потом депрессия, потом перессорились со всеми. Поэтому систему планирования нельзя использовать для того, чтобы выполнить много дел. Система планирования используется для того, чтобы выполнять только те дела, которые делают вас либо счастливым, либо пользу приносят обществу, либо приносят пользу окружающей среде. Все, остальные отдыхайте. И у вас высвобождается куча времени. И в эту кучу времени вы можете запланировать пойти потанцевать, сыграть в World of Tanks, еще что-то сделать, поваляться в постели и вообще никого не видеть. Пойдем дальше. Вот мы сделали. Фильтрация через миссию. Миссия может быть разная. Главное, себе ответьте на вопрос, кто я? И это будет ваше истинное я, а не те роли социальные, которые вам общество навязало и которые вы обязаны выполнять. Дальше идет фильтр из 5 направлений. Личностное развитие, семья, бизнес, общественные дела, хобби.
3: Вот личностное развитие, семья, общество, хобби.
2: Это тоже фильтр. Для чего он делается? Вы берете и говорите, так, это связано, прочтение там книги Анны Карениной, вот это личностное развитие. Так, вот это цели, заработать столько-то миллионов долларов, это бизнес. И вот это, например, еще бизнес. Все, раскидали. Так как у вас будет очень много таких листочков, вы вот так раскидываете. Для чего это делается? Первое, вы поймете, куда вас больше клонит, чего вы больше всего хотите достичь. Вторая, самая важная цель, это чтобы не упустить ни один из этих 5 вещей, ни одну. Дело в том, что если вы что-то упустите, есть такая звезда, когда вы должны всесторонние вот эти вещи делать, иначе у вас не будет счастливой жизни. Видите, у меня в обществе здесь пустота. Это ничего страшного, но я для себя делаю вывод, я должен что-то все-таки для общества сделать. Вы просто упустили, что надо заниматься общественными делами. Но там внутри-то вы знаете, что надо заниматься общественными делами. Вы можете себя не заставлять. Вообще никогда себя не заставляйте. Вы просто сами, у вас внутри что-то проснется и скажете, надо что-то сделать. Дерево посадить, или этому помочь, или сходить там бабушкам что-то сделать. И вы раз, и сюда ставите листок. Это первый звонок и первый сигнал. Вы сами начали формировать свою повестку дня. Никто вам не навязал, никто вами не манипулировал. Это первая ваша задача, которую вы сами осознали и посчитали нужным, и ее внедрили в план. С каждым месяцем вы видите, сколько дел вы завершили. С каждым месяцем, с каждым днем, с каждым годом вы физически ощущаете, как ваши мечты превращаются в вашу реальность.
1: Маргулан Сисимбаев. Инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбейси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротином. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината, источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа, они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится супер полезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире.
1: Будете вы в Сбербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
3: В конце XIX века русский художник-панорамист, академик и руководитель батальной мастерской Академии художеств, основоположник Российской школы панорамной живописи Франц Алексеевич Рубо написал первую в России батальную панораму под названием «Штурм аула Ахульго». Сюжет панорамы отражает штурм резиденции имама Шамиля Ахульго отдельным кавказским корпусом 22 августа 1839 года. В 1924 году панорама хранилась в Артиллерийском историческом музее в Петрограде и пострадала во время наводнения. В 1928 году ее в плохом состоянии передали в Дагестанский краеведческий музей, где перед войной разрезали на части. Сохранились три фрагмента, которые в настоящее время отреставрированы и хранятся в Дагестанском музее изобразительных искусств имени Гамзатовой в Махачкале.
2: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Главный принцип бизнес-этикета Китая – хансюй. То есть все должно быть завуалировано. Внешний вид неброский. Если золотые часы, то спрятаны под рукавом. Если номера автомобиля, то обязательно с цифрой 8, ведь она символизирует богатство в Китае. Завуалированность касается и самих переговоров. Вы не поймете, интересно китайцам ваше предложение или нет, пока они сами этого не скажут. А сказать сразу они не могут. Принятие важных решений всегда откладывается на потом, для пущей важности. Даже ответ на самый горящий вопрос, который россияне бы решили за минуту, вы можете получить потом, по электронной почте. Обмен подарками происходит после завершения встречи. Подарок открывает тот, кто дарит, рассказывая, что там. Китайцы любят дарить россиянам сувениры и другие вещи, отражающие традиции и культуру Поднебесной. Обязательно подготовьте подарок в ответ. Это может быть как сувенир, так и сладости, табак и алкоголь. Не скупитесь на подарок. Чем подарок статуснее, тем приятнее будет китайцу. Как и россияне, китайцы после долгих переговоров любят поесть и выпить. Поэтому любая встреча заканчивается банкетом. Если встреча проходит в России, чаще всего угощают китайцев русской кухней. После банкета обе стороны организуют трансфер и переводчика, чтобы члены делегации могли отправиться на экскурсию и по магазинам. Проживание и питание также организует сторона, на чьей территории проходили переговоры.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Давайте вернемся с вами немного назад. Собственно, про то мы начали, да, про то, как создать опору. Станьте лучшим в своем деле и делайте, пока не будете лучшим в мире. Это как немножко такое, да, делай то, что ты можешь, тем, что имеешь там, где ты есть. И вот у людей креативных, творческих, предпринимательских в том числе, у них зачастую есть такая, знаете, как внутренний изъян, что с одной стороны тебе хочется становиться лучшим в том, что ты делаешь, с другой стороны, то, что ты делаешь, тебе довольно часто быстро надоедает, и тебе хочется пробовать что-то новое, как-то экспериментировать и так далее. И очень часто бывает ситуация, когда предприниматель, например, дорастает до какого-то уровня бизнеса и начинает сам разрушать это все дело и переключать свое внимание на что-то новое, на что-то другое. И такие циклы, они повторяются. И человек не может пробить вот эту планку, потому что там, для того, чтобы пробить, тебе нужны другие навыки.
2: С самого начала все время делать лучше. С самого начала все лучше делать надо. Конечно, сделать одно и то же надоело уже, а быстро скачок не сделаешь в качестве. Все время должен быть. И хочу еще вернуться все-таки к наемным работникам.
1: Давайте.
2: Вот у Форда замечательная есть такая вещь. Он говорит, у каждого рабочего на конвейере есть два рабочих дня. Но один использует один рабочий день, а другой – другой. Вот есть люди, которые один рабочий день. Вот с гудком окончания работы он идет домой, детьми занимается, развлекается и так далее. А у другого начинается второй рабочий день. А какой? Он думает, как может сделать эту деталь дешевле, какое может сделать приспособление, как может что-то изменить. И вот из таких людей формируются менеджеры, инструментальщики, это сильно оплачиваемая должность, вот из них формируются все. Человек должен работать второй рабочий день. Это касается и предпринимателя. Он отработал рабочий день, а теперь думай, какое новое ты сделаешь в своем же продукции, в своей же технологии. И других сподвигай думать об этом. Будешь продвигать тех людей, у которых второй рабочий день. Потому что все время должно быть накопление чего-то. Когда человек живет, он должен что-то накапливать. Либо деньги, одни деньги накапливают, другие знания накапливают. Третий там недвижимость накапливают. Четвертый детей накапливают, как говорится, дети богатства бедняка. Да? Каждый должен что-то накапливать. Каждый должен. Если человек ничего не накапливает, он приходит к разбитому корыту. А раз фирма есть, значит, накапливаться должно быть качество и технология. Качество и технология. Все время думать над этим надо. Скучно не будет. Одна проба прошла, другая нет. Скучно не будет. Семья будет обижаться, конечно, что ты тратишь второй рабочий день там над этим думать. Но это уже за кого замуж выходили, говорится, да. Кто за моряка вышел, терпи. Так и за предпринимателя терпеть надо.
1: Ну да. Но давайте, тем не менее, вернемся. Вот смотрите, про то, что вот как бы создавать с первого дня там лучше и лучше и лучше, согласен, факт. То есть ты сам создаешь себе развитие, сам создаешь себе интерес. Но вот в ситуации, смотрите, когда ты проделал какой-то путь, вот ты его там идешь, сколько, какое-то количество лет, ты пришел к каким-то определенным результатам, и дальше тебе надоедает, тебе хочется чего-то нового, хочется попробовать что-то вообще, сменить формат деятельности и так далее. На ваш взгляд, это определенная такая предпринимательская слабость, что ты не можешь дальше бежать свой марафон, или это нормально, и в целом, как бы, это и есть путь, когда ты, как бы, продолжаешь делать что-то новое. Просто зачастую бывает так, что человек скачет, нигде не дожимает.
2: В то, что вы рассказали, в моей, так сказать, технологии или концепции, это непутевый человек.
1: Опа.
2: Да. Кто такой непутевый, кто такой путевый? Смысл всякой деятельности за ее пределами. А микрофон это сделан не ради самого себя, а ради того, чтобы он звук, да, увеличивал. А звук для чего увеличивать? Для того, чтобы слышно было бы меня. А почему меня надо слышать? А потому-то, потому-то. То есть смысл каждой деятельности за ее пределами лежит. Любой деятельности за ее пределами. И смысл жизни всегда за ее пределами. Внутри жизни никто пока смысла не нашел. А за ее пределами можно. Поэтому цель свою, конечно, оставить за пределами своей жизни. Тогда она у тебя не будет меняться в течение жизни. А самое печальное, когда у тебя была крупная цель, ты ее достиг, второй такой крупный не поставишь, тебе жизненного времени не хватит, тебе 95, уже не успеешь, да? Доживешь, скажем, до 100. А потом будешь доживать, все. А доживать – это умирать. Для человека деятельного не двигаться к цели – это умирание. Это ужасная вещь. Кто привык сегодняшним днем жить, да, счастливые люди, им все равно. А вот кто с цели ставил, достигал, для них достижение цели – это трагедия, если новый не поставить более крупный. Поэтому надо сразу цель за пределами жизни ставить. Вот Форд поставил жизнь за пределами. Поставлю все человечество, значит, сделаю автомобиль не роскошью, а средством передвижения. Он еще для кого-то роскошь, но, в принципе, процесс пошел. Угу. Что это средство передвижения, да? Вот. Нельсон поставил себе цель за пределами жизни. Хочу, чтобы обо мне все газеты написали. Он умер, все газеты о нем написали. До этого не писали. Вот. Ну, я шучу. Значит, вернее, его подстрелили, снайпер французский. Да? Вот. Значит, когда человек поставил цель за пределами жизни, он идет к ней, и у него появляется путь. И путь им движет, куда двигаться. Он не может остановиться. Ему уже не интересно ни вправо, ни влево, ни вправо, ни влево. У него все время, так сказать, внутренний как бы его монитор или навигатор его ведет по пути. Ему очень сложно отклоняться. А у человека, которого нет этой цели за пределами жизни, он одну, потом сюда. Нет, не это. И часто даже он противоречит сам себе. Он боролся за одно, теперь за прямо противоположное борется. Вот. Сколько таких случаев бывает? Сколько угодно. Сколько угодно. Потому что не поставил цель. А для того, чтобы поставить цель за пределами жизни, надо знать ее пределы. А как ты можешь знать? Ты не можешь знать, ты можешь запланировать. Мы не можем угадать, а запланировать можем. Значит, ты должен запланировать себе дату смерти, и цель должен поставить за ее пределами.
1: Вот смотрите, давайте окунемся в текущую парадигму мира, когда все-таки да. и модели управления меняются, и технологии меняются, да. там искусственные интеллекты приходят в наш мир. Вот на ваш взгляд, а к чему вообще мы можем готовиться? И с точки зрения, опять же, взаимодействия между нами, как, не знаю, как предпринимателями, и между предпринимателем и, там, не знаю, SEO-1, допустим, да, там, SEO-1, между сотрудниками и так далее. Вот эти вот технологии, вот эти вот изменения, которые вроде бы происходят с точки зрения digital какой-то, но они все равно влияют на социальное тоже. Да. К чему нам вообще, на ваш взгляд, готовиться? Что мы можем увидеть?
2: Готовьтесь к тому, что вот у вас есть компания сегодня, вы, скажем, владелец компании, есть люди, которые работают. Завтра у каждого из этих людей будет своя компания. Не будет наемных работников, будут все сами себе компаниями. Ни у кого не будет шефа, все сами себе шефы. Туда идет человечество, оно идет туда, в эту сторону идет. И чем раньше такая структура делать, тем так сказать, и меньше столкнется с разными неожиданностями. Но это возникает, как говорится, горизонтальные структуры. Я только хотел сказать, когда строят да. структуру, там все еще структура есть. Нет, будет бесструктурно. Тем более, что эти самые нейросети позволяют теперь строить все это так, что никакая неорганизационная структура просто не нужна. Вы всегда найдете услугу, которая вам нужна в данный момент, и будете все время менять исполнителей, менять партнеров. То есть не вы, а будет искусственный интеллект менять. Вот это вот полная дезинтеграция общества произойдет. Но не сразу, но она идет, дезинтеграция.
1: Ну, смотрите, я в такой картинке могу представить себе ситуацию, когда люди, которые уже сейчас, например, прогрессивны, чем-то занимаются, и, может быть, сейчас это делают в рамках компании, они отсоединятся как ячейка и будут заниматься этим самостоятельно. Там предприниматели да. продолжат этим заниматься сами, люди, которые сейчас, например, занимают какие-то позиции, творческие, креативные, еще да. какие-то, они просто уйдут и станут тоже самостоятельными такими ячейками. Да. Но есть еще огромный пласт людей, которые объективно не самостоятельны, которые объективно не имеют навыков для того, чтобы отсоединиться. Что, на ваш взгляд, с такими людьми будет происходить?
2: А вот они-то превращаются в домашних животных. Что такое домашнее животное? Вот представьте себе, что такое домашнее животное. Мы его, в принципе, любим. Мы его кормим. Мы с ним гуляем. Мы с ним играем. И оно скрашивает наш досуг как-то. Вот человек тоже может быть домашним животным такого рода. Его кормят, но он и размножается животное. Вот все это будет делать. Больше ничего работать не будет. Ведь животное-то не работает. Уже, ну, там есть, конечно, сторожевые собаки, но большинство, так сказать...
1: Формальная работа.
2: На охоту не ходят собаки, и там и дом не защищают. То есть это как бы вот классическое домашнее животное сегодня для удовольствия хозяина. Вот. И они будут для искусственного интеллекта, они будут, когда оно приобретет самосознание, искусственный интеллект, вот будет домашние животные. Из них, они будут рождать людей, может быть, уже которые будут не домашними животными. Ну, мало ли, с прадеда какой-то гены достанутся, откуда-то там будет, да. Но расслоение идет. Все время более примитизация происходит, более короткие мысли, более, так сказать, короткие разговоры, реплики длинных предложений. Никто не строит, тем более не пишет и так далее, и так далее. Вот. И как это было, у кого же это там, у этого... Там, помните про кукурузу там? Кукурузу, как там руководители страны на комбайнах?
1: Так, не помню, о чем
2: я. Не помните, да? Ну, там вот выходит пьяный, видит там президент и премьер так. На комбайне. Вот. А он с перепоя вышел, и там слова замечательные. И он подумал, кукуруза, а дальше думать он не мог. Мне эти слова очень понравились. Да? Вот. Так вот это вот будущее вот этого вот человека-животного, который, куда человек идет, да, вот простой человек, который не учится, не хочет, ничего хочет развлекаться. Вот дальше он думать не сможет.
1: Интересно. Нам остается, как бы, опять же, в контексте разговора, нам остается только догадываться, как это будет видоизменяться. Но, по сути, вот из того, что вы сегодня рассказали, то, что нужно, как бы, да, из того, что я вот слышу, например, то, что важно воспитывать в себе и то, что важно развивать, это, как бы, тренировать свое восприятие мира через эксперименты, через попытки, да. Через вот не стояние на месте и повторение одного и того же циклично, а через именно проведение разных экспериментов и расширение тем самым картин мира. Во-вторых, это все-таки тот же навык, который неважно, есть технологии, нет технологии, это навык принятия качественных решений. Да, это тоже такая мышца, которая, по сути, вот вы сегодня очень интересно тоже инструментом поделились, как бы принятие решений. И вот кажется, что когда ты в целом как бы проактивен, когда ты экспериментируешь и когда ты адекватно через технологию принимаешь решения, то в целом в современном мире ты обречен на что-то хорошее и просто естественный отбор пройден будет, скажем так.
2: И увидим положительное в этих быстрых изменениях. Ведь как было тяжело, когда

0: Один одно говорит, другой, он страдает. Он страдает, потому что и тут он виноват, и тут он страдает, жене жалуется. А другой, два начальника, значит, ни одного. На одного сошлись, другому пей песни. Вот та же самая ситуация, то же самое разнообразие мира. Одного угнетает, другого радует. Все зависит от того, какая у тебя внутренняя позиция. Если ты актер, если ты действуешь, то все интересно. Действуй и меняй. Нельзя понять ни человека, ни организм, не меняя его. Ни этот мир нельзя понять, не меняя его. Только когда ты меняешь, пробуешь менять, ты понимаешь, и у тебя становится адекватная картина мира.
1: Супер. Спасибо вам большое. Короткий блиц.
0: Да.
1: Книга, которая жизнь поменяла.
0: Книга, которая жизнь поменяла. Две книги.
1: Давайте.
0: Можно? Первая. Это, наверное, «Роб Рой» Вальтера Скотта. Я увидел, что такое благородный человек. И я понял, что есть люди благородные, а есть люди, ну, более низкой этики, низкого, более простые, не будем унижать их. Но есть благородные, которые вот положительные герои. И вот это было очень важно для меня, что надо быть положительным героем. Это трудно, не все скатываешься, делаешь ошибки. Но если ты не делаешь, себя уважать невозможно. Ты можешь хвалиться сам себе, но себя уважать. Вот это поменяло, вот это мне точно сказало, каким я точно хочу быть. Угу. Вот. И вторая книга, это я вам сказал, это Рапчинского «Принципы Форда», которая определила, что я хочу заниматься этим и идти дальше, чем Форд.
1: Отлично, принято. На ваш взгляд, в следующее десятилетие для человека, который хочет добиваться больших результатов в своей деятельности, какой будет самый важный навык?
0: Самый важный навык – это отличать твердое от пустого.
1: Нужно раскрыть немножко здесь.
0: Дело в том, что человек может делать твердое, одно пустое и все пустое. Угу. Одно слабое звено в цепи, и цена рвется. Надо различать твердое и пустое, а для этого надо научиться приближаться к оленю. То есть, что значит приближаться к оленю? Значит, лично проверять, брать в руки, лично читать тот закон, на которых ссылаются. И тогда ошибок будет очень-очень мало, когда ты привык, с одной стороны, сам приближаться к оленю, и подчиненных заставляешь приближаться к оленю, что не принимаешь, если они сами не проверили. Тут я много примеров, это целый раздел курса. Но все, кто учились, понимают, что такое твердое и пустое.
1: Но у вас, вы записывали видео на Ютубе на эту тему тоже и рассказывали об этом. Те, кто хотят углубиться, могут посмотреть.
0: Это самое главное. Потому что и в себе твердое и пустое надо видеть. И в других видеть твердое, и в деятельности, и в планах, во всем видеть. Различать твердое и пустое – это самый главный навык.
1: Отлично. Совет себе 18-летнему.
0: 18-летнему? Поставь цель, ставь положительным героем, и ты увидишь, как начнет меняться твоя жизнь.
1: Класс. Финальное. Вы сказали то, что важно поставить цель за пределами жизни,
0: да.
1: И именно она во многом становится двигателем, который тебя поднимает с кровати даже в сложные времена. Для вас какая цель за пределами жизни?
0: А вот это нельзя говорить. Дело в том, что пар должен идти не в свисток, а в деятельность. Кроме того, цель уточняется по дороге к ней. Всегда уточняется. Она может видоизменяться, но общее направление правильное. Общее направление правильное. Еще один принцип скажу, извините.
1: Давайте, конечно.
0: Вот мне очень нравится. Вот однажды один мой ученик вернулся из Афгана, и он рассказал, как наказывают тех, кто загулял в увольнительном. Угу. Идет патруль, смотрит, лежит солдат. Для патруля важно, он головой в сторону части или нет. Вот он устал, прилег отдохнуть после там всего, да? Угу. Но если он головой в сторону части, наказание меньше. Значит, он шел в часть. Так вот, я говорю, ты можешь не достичь цели, но лежать ты всегда должен в сторону цели головой. И подчиненных ты смотришь, что-то случилось, он правильно лежит или нет.
1: Отличный пример. Очень, на самом деле, позитивный и практичный. Спасибо вам большое.
0: Да, вам спасибо за хороший разговор.
1: Очень интересно и интересный у вас взгляд на жизнь. И, знаете, восхищает реально, что вы столько лет занимаетесь этим делом, что вы столько лет просвещаете людей, помогаете им развиваться, и у вас до сих пор горит глаз. Вы до сих
0: пор... Да не до сих пор, все интереснее становится. Что вы?
1: Рассказываете с большим интересом, с живым именно энергетическим интересом. Потому что я сижу, слушаю, и я понимаю, вам интересно то, что вы делаете, и мне интересно. Я уверен, что людям, которые нас посмотрят, им тоже будет интересно и очень понятно.

0: полезно.
1: Но ведь кино, вот вы тоже к концу все интереснее становится, чем кончится, правда?
0: Это тоже, согласен,
1: ну,
0: согласен.
1: Ну и жизнь так, жизнь, правильно построена жизнь, все интереснее жить.
0: Это согласен. Спасибо вам большое. Да. До новых встреч. Пока-пока.
1: Всего, до свидания.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Диалог ФМ. О самом главном, главном, нужном и важном. Разные мысли.
3: Фокус на самом важном – залог успеха. Культура компании, сотрудники и показатели – вот самое важное для SEO. Самоанализ – навык, необходимый лидеру. Здоровая корпоративная культура – главное преимущество компании. Корпоративные ритуалы имеют большое значение, если отражают реальные ценности сотрудников. Не упускайте возможность похвалить сотрудника за дело. Помните, что у каждого сотрудника свой временной горизонт. Позиция, роль в компании должна соответствовать этому горизонту. Нанимая сотрудника, легко очароваться им. Чтобы избежать этого, можно проводить не одно, а 4 собеседования, оценивая соответствие кандидата культуре компании, характеру должности, вознаграждению за работу и обязательствам. Решите, какие показатели имеют ключевое значение для вашего бизнеса, и измеряйте их так часто, как требуется. Не ведите бизнес в долг, имейте финансовую подушку безопасности. Прибыль – не цель, но средство создания общественной ценности.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Врач Александр Мясников назвал самое опасное лекарство для россиян. Это аспирин. Как пояснил врач, аспирин способен вызывать кровоизлияние в мозг и сильные кровотечения. Его назначение за рубежом не показано в тех случаях, если у человека нет опасного для жизни сужения сосудов, отметил Мясников. Он не впервые говорит об аспирине, предупреждая россиян, что принимать подобное лекарство можно только по назначению врача. В противном случае это чревато кровотечениями, в том числе в желудочно-кишечном тракте. Препарат убивает в 3% случаев, и риски его применения зачастую могут перевешивать пользу, отмечал ранее Мясников. Кардиолог Вадим Казиев, в свою очередь, рассказывал, что грамотный прием аспирина способен защитить от повторных ишемических инфарктов и инсультов, отмечая, что назначить его прием может только врач, и он должен уметь объяснить пациенту баланс риска и пользы в конкретном случае.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Бюджет Дагестана за прошлый год фактически исполнен с профицитом в 352 миллиона рублей. Об этом на последнем сессии Народного собрания 7-го созыва сообщил председатель Счетной палаты Дагестана Билал Джахбаров. Дотационность республиканского бюджета с 2024 года снизилась на 4% и составила 46,5%. По доходам бюджет Дагестана исполнен в сумме в 218 миллиардов рублей, по расходам 217 миллиардов рублей. Профицит составил 352 миллиона рублей. Однако 24 министерства и ведомства Дагестана к концу года не использовали 1 миллиард 22 миллиона рублей. Наибольший объем неиспользованных средств пришелся на Минздрав, Миноборнауки, МЧС Республики и Минстрой.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Будете вы спике? Не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Приветствие и знакомство в России. При встрече с новым партнером или клиентом необходимо проявлять вежливость и уважение. При знакомстве укажите свое имя и фамилию, а также организацию, которую представляете. Важно не забывать про рукопожатие, которое является обычным приветствием в России. Деловая одежда в России должна быть консервативной и скромной. Рекомендуется носить темные костюмы или костюмы из серого и темно-синего цветов. Для женщины рекомендуется носить закрытую обувь и юбки не выше колена. В России принято обмениваться визитными карточками. При предоставлении визитной карточки необходимо обращать внимание на ее качество и содержание. Важно, чтобы на карточке было указано ваше полное имя, название организации, должность и контактная информация. При общении с деловыми партнерами необходимо проявлять уважение и вежливость. Не стоит использовать нецензурную лексику, а также критиковать Россию и ее культуру. В России бизнес-ужин является одной из форм деловых коммуникаций. На ужине необходимо проявлять уважение к своим партнерам и следовать правилам этикета. Рекомендуется изучить меню заранее и выбрать блюда, которые не создадут неудобства при еде. В России принято дарить подарки в деловых отношениях. Однако не стоит выбирать подарки слишком дорогие, чтобы избежать неприятных ситуаций. Лучше выбрать подарок, который отражает культуру и традиции вашей страны.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Абдал Адамнис Дарман Агара. Дурному человеку нет лекарств. Абдал Адамнис Дарман Агара.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Друзья, мы так много говорим о выборе и о праве на него, но при этом не так часто говорим о том, как все же принять верное для себя решение. Итак, психологические аспекты принятия решений. Они являются ключевыми в нашей жизни, ведь каждый день мы сталкиваемся с необходимостью делать выбор от мелких повседневных решений до крупных жизненных поворотов. Стратегии, которые могут помочь сделать процесс принятия решений более эффективным и обдуманным, они таковы. Первое. Определите ясные цели. Прежде чем принимать решение, важно четко понимать, какие цели вы стремитесь достичь. Это поможет сфокусироваться на поиске наиболее подходящих решений и избежать отвлечения на нерелевантные альтернативы. Не понимая цели, мы не можем принять решение, мы не можем оценить, насколько это правильно или неправильно. Второе. Соберите всю необходимую информацию. Чтобы принять обоснованное решение, необходимо собрать как можно больше информации о возможных вариантах и их последствиях. Используйте различные источники и старайтесь получить полную картину. Наверняка вы читали замечательную книгу «Антихрупкость» Насима Талеба. Он антихрупкостью называет нашу способность побеждать в кризисных ситуациях, выигрывать в кризисных ситуациях, в которых другие проигрывают. И как раз эта способность определяется тремя процессами. Первое – это прилаживающее взаимодействие с миром, когда я чувствую процесс. Второе – это окружить себя как можно большим количеством альтернативных источников информации. И третье – постоянно эти датчики, эти источники мониторить. Третье – оцените альтернативы. Рассмотрите все возможные варианты действия и оцените их с точки зрения ваших целей, ресурсов, потенциальных рисков. Составьте список «за» и «против» для каждого варианта, чтобы визуализировать их преимущества и недостатки. Четвертое – учитывайте последствия. Подумайте о краткосрочных и долгосрочных последствиях каждого решения. Как оно повлияет на вашу жизнь и жизнь окружающих. Старайтесь предвидеть возможные изменения и быть готовыми к ним. Пятое. Применяйте критическое мышление. Анализируйте информацию критически, задавайте вопросы и сомневайтесь в предположениях. Это поможет выявить скрытые предвзятости и когнитивные искажения, которые могут изменить ваше восприятие. Напомню, что у нас в книжке «Кармалоджик» есть такой закон. Если у тебя все хорошо, значит, ты чего-то не знаешь. Шестое. Осознавайте эмоциональное влияние. Ваши эмоции могут существенно влиять на процесс принятия решений. Постарайтесь осознать, как ваши чувства могут окрашивать ваше восприятие ситуации и стремитесь к более объективному анализу. Седьмое. Используйте интуицию с осторожностью. Интуиция может быть полезным инструментом, но ее следует использовать в сочетании с логическим анализом. Если ваше внутреннее чувство подсказывает определенное решение, попробуйте понять, на чем оно основано, есть ли у него рациональное обоснование. Восьмое. Рассмотрите внешнее мнение, обсудите варианты с доверенными людьми, у которых есть другая точка зрения. С людьми, взгляд которых на ситуацию может быть другим и который нельзя упустить. И помните, что окончательное решение должно оставаться за вами. Девятое. Готовьтесь к неопределенности. Признайте, что любое решение сопряжено с определенной степенью неопределенности, и будьте готовы к тому, что результат может отличаться от ожидаемого. Имейте план действий на случай непредвиденных обстоятельств. Десятое. Оцените и адаптируйтесь. После принятия решения важно оценить его результаты и при необходимости скорректировать свой подход. Это поможет вам учиться на своем опыте и совершенствовать процесс принятия решений в будущем. Улучшение процесса принятия решений – это непрерывный процесс самосовершенствования, требующий осознанности, гибкости и готовности к обучению. Применяя эти стратегии, вы сможете принимать более обдуманные и эффективные решения, которые будут способствовать вашему личному и профессиональному росту. Процесс принятия решений – это сложное взаимодействие между нашим разумом, эмоциями и социальным контекстом. Понимание психологических аспектов этого процесса может помочь нам делать более осознанные и эффективные выборы в нашей жизни. Но помните, все равно все начинается с цели. Только цель поможет вам понять, правильно вы принимаете решение или нет, и искать аргументы, создать систему источников информации и постоянно их мониторить.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Каладжух – селение Ахтынского района Дагестана. Оно расположено на вершине невысокой горы Агах, со всех сторон окруженное мощными крепостными стенами. Кала означает «крепость», а жик – «селение». Согласно преданиям, в период расселения по Кавказу армянских колонистов на противоположном берегу реки Усухчай был основан город Микрах. Микрах и Каладжух враждовали между собой из-за земель. Микрахцы много раз пытались ворваться в крепость и истребить каладжухцев. Наконец, им удалось взять селение с помощью хитрости. Многие жители были уничтожены, оставшиеся в живых разбежались по разным селам. Одни из них основали селение Кала на территории нынешнего Рутула. Другие ушли в Кюра и основали селение под таким же названием. Другая часть жителей ушла в селение Каракюре. В разрушенном селении остался только один тухум – Мезинфар. Со временем сюда стали переселяться люди из Микраха и других сел, и постепенно селение переместилось в низовье, где оно расположено ныне. Примерно 200 лет назад из-за земельных неурядиц от каладжуха откололось 60 семейств, которые, расчистив леса в Нухинском уезде или совета польской губернии Азербайджана, основали там селение под этим же названием. Каладжух находился под влиянием администрации Микраха и Каракюре. Во взаимодействиях Микраха и Ахты каладжухцы стояли на стороне первого. Основным занятием жителей было животноводство. Из зерновых в основном сеяли ячмень, рожь, пшеницу и горох. В крепости жило большое количество людей. Достоверность утверждения подтверждает тот проект, что неподалеку от крепости, в урочище Регверач и гора Лаякв, находятся обширные кладбища.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Личный коуч.
3: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
4: Расскажите секрет. Как вы продавали на большие чеки? Как вы удерживаете ядовитых клиентов? Не бывает ядовитых клиентов. Бывают маленькие чеки. У всего есть цена. Это бизнес. Если клиент тяжелый, это лишь означает, что он должен больше заплатить. Вот и все. Поэтому первое – это нужно перестать испытывать эмоцию по отношению к клиенту, начать испытывать эмоцию по отношению к чеку. Второе – тяжело сказать что-то безотносительно индустрии, что продаем, кому продаем, как продаем. Идея в том, что, как правило, когда мы говорим про очень высокие чеки, мы редко продаем товар или услугу, как она есть. Мы продаем что-то другое. Часто мы продаем уверенность, стабильность, риски, надежность. Например, мы строительная компания. У одних дом стоит 10 миллионов рублей, а мы хотим за 20 продавать. Но при этом дома абсолютно одинаковые. Вопрос, почему у одного за 20 купят, а у другого за 10? В чем разница? Еще раз повторю, в условиях сдачки дома одинаковые. Потому что у первого за 10 не будет гарантии, что он построит. Ненадежный. Можно все 10 потерять. А у второго будут гарантии, будет срок, например. И он у него сорвет. И когда мы говорим про товар или услугу, всегда суть нашего предложения сложнее, чем просто товар или услуга. Особенно, когда мы выходим в большие чеки. Я это часто повторял, что сайт за миллион долларов от сайта за 100 тысяч долларов как сайт ничем не отличается. Они абсолютно одинаковые. У тебя покупают что-то другое. У тебя покупают гарантию, что он выйдет, гарантию, что выйдет срок, риски, удобства, комфорт. Причем это работает даже в абсолютных товарах, так называемых commodities. Казалось бы, бензин. Что может быть более commodities, чем бензин? Но при этом заправка, у которой чистый туалет и кофе, продает бензин дороже на рубль. И люди готовы покупать бензин на рубль, потому что туалет чище. Если люди готовы платить рубль больше за чистый туалет на заправке, ну, наверное, это работа всех остальных бизнесов. Поэтому ваша задача всегда понимать, что вы продаете, кому вы продаете, какие мотивы, и понимать, в чем ценность. И ценность, особенно при росте чеков, очень редко в самом товаре или в самом услуге. Бензин одинаковый. Как найти бизнес-партнера? Я имею в виду конкретные способы объявления на Авито не работает. Ну, пока не работает. Главный для меня вопрос, как найти вообще, хорошая ли эта идея или утопия. В любых партнерских отношениях есть первый и второй. Есть лидер и ведомый. Если ты лидер, то ты никогда бы в жизни не задал вопрос, а как мне кого-то увлечь и повести за собой? На той же работе нашел бы. Мимо в поезде проезжал. В такси ехали вместе. Если ты лидер, очень странно задать вопрос, как увлечь людей за собой? Таких вопросов люди не задают, у которых есть такие способности. А вот если ты не лидер, а претендуешь на вторую роль в вашем партнерстве, то ты не можешь найти партнера. Ты можешь дать найти себя. Это объявления такие на Авито. Типа, стану вторым партнером, сделаю вам бизнес. Там, я не знаю, или как. На сайте знакомств. Если ты претендуешь на вторую роль в этом союзе, тогда скорее слушай внимательно, что тебе предлагают. Потому что, скорее всего, рано или поздно кто-то будет проплывать мир и что-то тебе предложит. Тот самый твой приятель, у которого уже что-то получается, вдруг можешь сказать, слышь, Петь, а у меня там новая идея, не хочешь попробовать? Скорее всего. Но ты, скорее всего, вот это говоришь, нет, я буду лидером, я хочу стать главным, и я найду себе двух подаванов, уговорю их начать новое дело, и найду их на Авито. Ну, давай, как бы. Но если у тебя есть склонность к тому, чтобы стать лидером, и за тобой кто-то пошел, ты найдешь этого человека в соседней уборной, в конце концов, в соседнем кабинете, в соседней квартире. ДТП на дороге произойдет, ты скажешь, а что делаешь-то, что? А, о, кстати, интересно, да, а как, а не хочешь, а давай двинемся, ну и так далее. Так это работает. Знаете, как дети дружат, один к другому подходит, привет, меня Миша зовут, давай дружить. Вот взрослые знакомятся приблизительно так же, только там текст чуть посложнее. Михаил, как на ваш взгляд лучше выстраивать маркетинговую стратегию для IT-компании? Мы занимаемся поставкой инженерного ПО в B2B. Что, по вашему опыту, в плане продвижения лучше всего работает в этом сегменте? В этом сегменте лучше всего работает сарафан. Значит, сова не тактик, сова стратег. Все, на вопросы ответили, спасибо, до свидания. Но, скорее всего, следующий вопрос будет, а как сделать сарафан, а что вот это? Дело в том, что в B2B, чем бы мы ни занимались, особенно в высоком B2B, в enterprise-сегменте, надо понимать, что есть какое-то ограниченное количество людей на рынке, которые принимают решение или могут принять решение о покупке нашего товара или услуги. Их всегда ограниченное число. Я помню, когда я делал сайты, я как размышлял, сколько в России людей, которые могли бы купить сайт за 20 плюс тысяч долларов? Не из своего кармана, имеется в виду, а там сотрудники компании. Я так размышлял, что их 1050 человек на всю страну. Они работают в разных компаниях, и мне нужно как-то с этими 50 тысячами людьми выстроить коммуникацию, как-то на них построить пиар, как до них донести месседж, как-то, в общем, до них дотянуться. Самый банальный, тот самый сарафан, самый банальный способ просто работать. Через некоторое время половина этих людей с рынка будут о тебе знать просто потому, что они участвуют в этом рынке, и они за ним следят, они на нем живут, и поэтому с годами, со временем, так или иначе, они про тебя что-то узнают, скорее всего. Просто потому, что этот рынок всегда закрытый, всегда ограниченный. Но если у тебя есть таланты пиарщика, можешь попытаться как до них дотянуться, устраивать какие-то контентные проекты, там, публикации, я не знаю. Но логика вся такая. Есть какое-то ограниченное количество людей, которые распоряжаются нужными нам бюджетами. И нам нужно этим людям как дотянуться и про себя рассказать. И это вообще-то всегда довольно простая задача. Не суперинтересная. Это вам не пепси-колу раскручивать. Как выйти из кассового разрыва? Меньше тратить, больше зарабатывать. Все выходят из кассового разрыва одинаково. Сначала берут долг у сотрудников. Ну, не платят зарплату, задерживают. Хотя это незаконно, но все так делают. Потом берут долг у работодателя, у арендодателя, аренду задерживают. И так начинают брать долг у всех, у кого можно взять и у кого легче взять. А потом окончательно банкротится. Проблема не в кассовом разрыве, проблема в том, что нас привело в кассовый разрыв. Как мы в нем оказались. И в 99 случаях из 100 в кассовый разрыв нас привела неправильная бизнес-модель. Продаем дешево, себестоимость дорогая, думали, что проскочим, на что-то рассчитывали и так далее. И поэтому в 99% случаев из 100 из кассового разрыва не надо выходить. Потому что это приведет нас лишь к следующему кассовому разрыву, который будет еще страшнее, еще тяжелее и так далее. Худшее, что можно сделать в кассовом разрыве, это взять в долг, закрыть кассовый разрыв и словить следующий. Потому что, еще раз, основная проблема, что нас привело в кассовый разрыв. Вот если нас привело в кассовый разрыв внешнее, непредсказуемое событие, окей, это одна история. А если наш кассовый разрыв привело наше раздолбайство, это другая история. Что такое внешнее событие? Например, пандемия. Да, ну вот я знаю ребят, они перед пандемией закупили огромное количество оборудования для празднования, там годовщина Победы была, 75 лет, по-моему, да? А потом пандемия, и все. И они попали в кассовый разрыв, что они взяли огромный кредит, случилась пандемия, и они в кассовом разрыве. Это здоровый кассовый разрыв, потому что они ни в чем не виноваты, внешнее событие, непредсказуемое. Действительно, в этом случае надо и кредиты таскать, и вытаскиваться любой ценой, спасти контору, потому что контора не виновата в том, что она оказалась в кассовом разрыве. И она из него замечательно вылезла потом, и все у них теперь хорошо, и все замечательно. Но если вы залетели в кассовый разрыв просто на своей операционной деятельности, лучшее, что вы можете сделать, прекратить эту операционную деятельность. Потому что любая попытка вылезти из этого кассового разрыва будет приводить только к еще большему кассовому разрыву, к еще большим долгам, к еще большим проблемам. Поэтому вопрос, что нас привело к кассовому разрыву, что это за кассовый разрыв, это такой вот здоровый или нездоровый, как из него выходить, вопрос, не всегда из него надо выходить. Да? Если это неправильный кассовый разрыв от операционной деятельности, из него, может, и выходить-то не надо. Может, надо контору закрыть, пока долги не стали безумные. Потому что потом они задают вопрос, знаете, у меня там 50 миллионов долгов, вот эти вот. Ты говоришь, как ты оказался в этой ситуации? А ты, знаешь, спрашиваешь, говоришь, ну как, там был кассовый разрыв, я взял долг, то был еще кассовый разрыв, я взял долг, я потом еще был кассовый разрыв, я взял в долг, и вот так вот оказывается в ситуации, когда следующий уже кассовый разрыв не возвращаем. Вот, поэтому не всегда из него и надо выходить.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Ты активно инвестируешь в венчур?
2: Я сейчас сменил вектор. Я все-таки считаю, что тех инвестиций, которые сделали, их достаточно. Нужно их максимально капитализировать. И считаю все-таки, что инвестиция в себя по-прежнему является самой эффективной инвестицией. Что инвестиция в себя имеет, ну, в свою компанию, самую быструю срок окупаемости. Она лучше всего контролируется. Когда ты инвестируешь в ущерб собственным внутренним инвестициям, это создает определенные проблемы. Внешние инвестиции отнимают больше энергии, потому что ты меньше понимаешь, что там бизнес, значит, нужно больше времени тратить на контроль. Поэтому я сейчас развернулся внутрь собственного бизнеса и хочу приблизительно ближайшие 2 года инвестировать исключительно в свою компанию. В удлинение цепочки ценностей для потребителя. Буду расти горизонтально.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В сети завирусилась оригинальная бутылка для воды от Apple. Аксессуар получил фирменную стилистику, надкусанный логотип и невероятную эксклюзивность. Далее детальнее. В начале июня компания Apple провела долгожданную масштабную конференцию WWDC 2026, в рамках которой показала обновленную версию Siri AI, анонсировала будущие функции для Apple Intelligence и рассказала об изменениях в операционной системе iOS 27. Однако фанаты бренда остались недовольны презентацией. Часть новинок еще долго будет в бета-версии, а остальные фишки работают только на английском языке. Тем не менее, компания Apple все-таки смогла, так сказать, нащупать вкусы аудитории и представила просто невероятный аксессуар, который сразу же свел с ума весь интернет. Речь идет о новой бутылочке для воды с фирменным логотипом Apple, которую выпустили специально к презентации и теперь продают эксклюзивно в Apple Visitor Center в Яблочном парке. К сожалению, в другом месте купить бутылочку Apple не выйдет. Мерч предназначен только посетителям Apple Park. Однако, вероятно, в ближайшем будущем, как всегда, появятся перекупы со слегка завышенными ценами. На этом пока все. Услышимся!

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: На радио Асса. Притчи народов мира.
2: В одном царстве жил ростовщик. У него было много денег, но он всегда мечтал о большом слитке золота. И вот однажды в магазине, где торговали драгоценностями, он увидел на прилавке такой слиток. Он смотрел на предмет своей мечты, словно завороженный. Потом вдруг схватил слиток, сунул за пазуху и поспешно направился к выходу. Люди в магазине заметили это, схватили вора, отняли у него золото и спросили: «Разве ты ослеп? Разве не видел, что в магазине полно людей? Как же ты мог надеяться, что никто не увидит, как ты украл это золото?» Ростовщик с удивлением огляделся и долго не мог вымолвить ни слова. «Нет», — сказал он наконец, — «я никого не видел. Я видел золото, только золото». «Он, верно, безумец», — предположил хозяин магазина. «Как можно не видеть людей, если они стоят рядом?» «Не удивляйтесь», — заметил какой-то старый человек. «Для ослепленных золотом людей не существует».
1: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в местоположении Казанского Кремля и цитадели Нарын-Кала много общего, а именно? Первое. Казанский Кремль и крепость Нарын-Кала воздвигнуты на естественно защищенных участках и благоприятных для обзора местах. Второе. Кремль и Нарын-Кала окружены мощными оборонительными стенами и башнями. Третье. Казанский Кремль и цитадель Нарын-Кала являлись местом пребывания, резиденцией правителя и его окружения.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Избыточное употребление сахара приводит к увеличению веса, резистентности к инсулину и развитию воспаления, что повышает риск развития рака даже у человека, убравшего из рациона спиртные напитки. При этом многие люди не осознают, что сладкие напитки и обработанные углеводы по своему разрушительному влиянию на организм могут стать заменой тому же алкоголю. Как объяснил профессор Франклин Джозеф, сладкие газированные напитки, как показали исследования, при регулярном употреблении разрушительно воздействуют на организм, повышая риск развития двух видов рака – кишечника и поджелудочной железы. Фактически, тот же сахар, если его много, разрушает поджелудочную, как алкоголь. Переход на обычную чистую воду, газированную воду с фруктами или несладкий чай может резко снизить риски. Что касается непосредственно алкоголя, то Франклин Джозеф включил его в число наиболее недооцененных факторов риска рака. Алкоголь настолько социально приемлем, что люди забывают, что это канцероген. «Это проблема», – отметил специалист. По его словам, даже небольшое количество алкоголя увеличивает риск развития рака молочной железы, печени и пищевода. Среди других факторов риска врач назвал переедание, особенно в вечернее время, и недостаток физической активности. Отмечается, что всего одна силовая тренировка помогает запустить в организме процессы, способные подавлять раковые клетки.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Основной период сдачи единого государственного экзамена продолжается, но Миноборнауки Дагестана уже подводит промежуточные итоги. На сегодняшний день в республике известны результаты по русскому языку, истории, литературе и химии. 13 выпускников Дагестана набрали максимальное количество баллов. 100 баллов по русскому языку получила выпускница РЦО в Каспийске, и еще одна выпускница РЦО также сдала ЕГЭ по истории на 100 баллов. Такой же результат у выпускницы Хазарской школы Дзербенского района. Более пока количество максимальных баллов получили дети, которые сдавали химию – 10 человек. Это ученики Ахтынского, Дербенского района, Каспийска и Махачкалы. Особенно отличились выпускники Махачкалинского лицея номер 39, а также Махачкалинского многопрофильного лицея. Я напомню, что в 2025 году 100 баллов по ЕГЭ в Дагестане набрали только 26 человек из 13 тысяч сдававших экзамены.
1: Цифра дня. О чем? Говорят цифры. Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: А что есть, что делать, когда у тебя, ну, какие-то проблемы случаются? Ну, то есть, вот, случилась проблема, как тут? То есть, не всегда же у нас бывает так, что все идеально, радужно, мы такие, мои ценности, мои цели, а иногда что-то берет назад, вот так, оп, возвращает, и ты такой смотришь, и начинаешь от этого, ну, энергия начинает падать. Как ее в этот момент вернуть?
2: Как вернуть энергию? Во-первых, вообще, если случается какая-то ситуация проблемная, первое, что важно сделать, принять. То есть принять ситуацию, потому что бывает сложно принять. Просто принять факт, что да, это случилось, и разрешить себе прожить все те эмоции, которые ты от нее испытываешь. Что да, сейчас я злюсь, либо да, сейчас я плачу, сейчас мне обидно. То есть позволить себе это состояние. Потому что чем больше мы начинаем бороться с этим состоянием, говорить, нет, важно быть на позитиве, я не буду скатываться во все эти эмоции. Чем больше мы себе не позволяем принимать и проживать неприятные такие непозитивные эмоции, тем дольше они длятся. Поэтому первое важно принять и разрешить себе проявить эти эмоции. Пока ты не разрешишь, ты не можешь дальше идти в решение этой проблемы.
1: Окей, понял. Что еще?
2: Следующий шаг, опять же, перевернуть, как я хочу, чтобы было.
1: Вот, допустим, у меня там проблемы на работе. Я говорю, как бы я хотел, чтобы было, чтобы у нас были победы на работе. И выписываю список действий, что теперь нужно сделать, чтобы эта победа произошла, правильно?
2: Да, но прежде сначала вот принять, что да, это случилось. Окей, что я могу с этим сделать, как я могу на это повлиять?
1: Супер, классно, классно, хороший вопрос. И что-то еще или вот на этом все?
2: В принципе, для первых шагов это все. Супер. Если дальше какие-то препятствия уже в действиях, то там уже важно дойти либо в осознание, какие у меня есть навыки, способности, на которые я могу сейчас опереться. То есть там уже на самом деле большой спектр возможностей, как можно действовать, откуда брать ресурс.
1: Супер. В принципе, понятно, что делать. Классно. Я считаю, что это супер два шага, именно как с проблемой справляться. Я, в принципе, этим и занимаюсь, когда что-то происходит. Это 100%. Вот у меня был такой период, и он отчасти еще есть, когда то, что ты делаешь в моменте, тебе не нравится. А новые какие-то моменты, новая реальность, она еще недоступна. И вот это состояние между, и оно вот это шатание, типа, я вот просто два раза в жизни в нем был, я могу сказать, что это реально очень сложный период. И вот для тех людей, кто находится в таком состоянии, когда по-старому, как говорится, жить не хочешь, а по-новому еще не умеешь, как в эти моменты за счет цели, за счет всего этого вот разворачиваться? Потому что ты думаешь, блин, о, я хочу туда, а реальность говорит, да ты еще не там, ты типа вот работай с тем, что есть, здравствуйте, типа мечтатель, что там типа, ну как бы вот в моменте работа, как бы как вот в этот момент перестраиваться больше туда? Идти к своей мечте.
2: Здесь такие моменты нам снова необходимо большое количество энергии, во-первых, чтобы вывести все эти задачи. И здесь важно подключать видение, то есть, опять же, картинки, как я хочу, чтобы было, что вообще может быть возможно в моей жизни. То есть начинать хотя бы просто с того, чтобы какие-то желания в себе пробудить. То есть когда есть вот какое-то видение. Второй момент, опять же, ценности. Если мы снова себя спросим, окей, какие сейчас для меня есть ведущие ценности, которые я могу уже сейчас реализовывать, не ждать момента, когда я достигну нового уровня, а уже сейчас, как я могу свою жизнь наполнять. И третье – это снова принять ту ситуацию, да, то состояние, тот уровень, который ты сейчас проживаешь. Пока ты не примешь и не полюбишь то, что у тебя есть сейчас, ты не сможешь двигаться далее. Поэтому важно уже вот эту идеальную жизнь, которую ты рисуешь в голове, создать с теми ресурсами, которые у тебя есть сейчас, в этой же точке.
1: То есть, как пример, да, допустим, если ты хочешь другой проект, но ты еще в другом, в старом своем, то ты его должен полюбить перед тем, как уйти в новый, да, условно?
2: Принять, полюбить. Да, тут немножко, да, знаешь, еще такой вот момент. Важно разобраться, почему, опять же, да, если ты не идешь пока в новое, если, да, это такая ситуация, когда вот мне не нравится мое старое, я хочу в новое, но я не иду, если это про это, то здесь важно, опять же, спросить, зачем мне это новое важно, почему для меня ценно сейчас не действовать, потому что такие ситуации бывают, означают конфликт потребностей. То есть какой-то конфликт между потребностями, и тебе важно проговорить, как бы выглядел этот баланс. То есть, допустим, если я боюсь старое отпускать, скорее всего, это про потребность какой-то безопасности, вот стабильности, так скажем. А когда я хочу идти в новое, это может быть про тоже развитие, желание развиваться. И часто в нашей голове это как будто бы вместе нельзя. То есть, либо это, либо то, и мы можем огромное количество энергии, ресурсов тратить на то, чтобы бороться с собой, пытаться делать какой-то выбор. Возможно, вообще посмотреть, а если оставить и это, и то, как бы выглядела моя жизнь. То есть и эту потребность реализовывать, и ту, к которой я стремлюсь. Но для этого важно спросить, зачем я хочу туда, и что ценного в том, что я сейчас не действую для этого.
1: Окей, что еще нужно, чтобы вот эту цель достичь, я понял. Понятно, окей, ценности, цели, да, там вот это все. Ну, что еще? Что может помешать? Что может, наоборот, толкнуть вперед?
2: Таких много различных факторов, но первое, что очень важно, это взять ответственность за свою цель. Что это значит? То есть, когда ты понимаешь, что да, от меня эта цель зависит, это в зоне моего контроля, в зоне моей ответственности, и я принимаю решение, что я буду ее реализовывать. То есть, это такая вот взрослая позиция, скажем так, которую важно принимать. И во все те другие моменты, когда нам кажется, что нам кто-то мешает, что нам мешают дети, нам мешают там родственники, либо какие-то еще ситуации, события, мы можем находиться в иллюзии некой. Потому что это как раз-таки может воспаляться какое-то наше сопротивление, которое мешает нам делать действия. Поэтому если вы находитесь в ситуации, когда я знаю, что я хочу, я в принципе понимаю, зачем мне это надо, но все равно я вот ленюсь, прокрастинирую, постоянно что-то случается. Да, это про то, что не до конца взята ответственность за цель.
1: Супер, можно я тут добавлю? Вот есть два вида людей, это люди-причина и люди-следствие. Люди-причина – это люди, которые говорят, а как я могу сделать что-то, или что можно в этой ситуации сделать, а как я могу здесь там что-то поменять. А люди следствия, они говорят, ну что я могу сделать, ну как я могу тут справиться, ну что я могу тут сказать, ну как я могу эту ситуацию изменить. И по сути и те правы, но просто когда вы как следствие, то и реальность такая же становится. Ну то есть вы просто как помните, вот песня была советская, да, типа «Он плыл, как все», и вот он приплыл, да, типа, ничего нету, да, просто человек как бы вот так вот, скидывая ответственность, по сути, и скидывает все потенциальные возможности. Вот такой вот просто момент хотел подметить.
2: Да, это вот про ответственность, про такую некую взрослую позицию, которую ты на себя принимаешь. И вроде бы мы это все понимаем сознательно, да. Но бывает, что мы где-то себе врём немножко, прибираем, и бывают такие ситуации, когда тебе кажется, ну нет, это не потому, что что-то от меня, да, зависело, это потому, что действительно что-то вот случилось, что-то мне помешало. И, кстати, в игре, когда мы играем в игру, вообще изначально, да, я сталкивалась с такой ситуацией и в своей жизни, конечно же, каждый раз перед новым уровнем ты сталкиваешься с такой ситуацией, где не до конца берешь ответственность, тебе нужно ее взять. И в историях клиентов тоже бывает такое, что когда не берешь до конца ответственность и до конца не принимаешь решение, ты очень долго стоишь на одном месте. Следующий момент – это, конечно, наши мысли, наши убеждения. И мы снова можем выбирать, на какие убеждения мы действительно будем опираться, а на какие нет.
1: То есть а как обнаружить свои вот эти вот негативные убеждения? Как их поймать, вот, чтобы они не мешали уже?
2: В принципе, если вы будете отвечать на вопрос, то первое – это почему у меня не получается эта цель, и там вот начнется, потому что нет времени, потому что там кто-то мешает, это вот про то, что мы скидываем ответственность. Но если мы спросим, а зачем мне так важно, чтобы у меня это не получалось, там как раз-таки будут те самые убеждения.
1: О, стоп. Почему мне так важно, чтобы моя цель не получилась? Ого, вот это серьезный вопрос, я считаю. Надо его прямо на паузу поставить и себе ответить. Можно я сейчас тоже попробую? Почему мне важно сделать так, чтобы это не получалось? Потому что тогда я буду не нужен. Потому что если я уже физически не буду работать много постоянно, тогда я как будто буду бесполезен. И я буду чувствовать вину за это. Вот. Поэтому я торможу все и делаю все сам, чтобы чувствовать важность, что не, я сам, чтобы быть нужным. Вот. Прикольно. Окей, принято.
2: Как ты думаешь, как это убеждение сейчас влияет на твою цель?
1: Ну, поэтому я не ускоряю процесс реализации вот этих моих целей. И все беру на себя, снова начинаю все сам делать, двигаться и являюсь нужным.
2: И в такие моменты, когда мы уже обнаружили убеждение, можно как минимум, да, спросить себя, а на какое убеждение я на самом деле хочу опираться? То есть какая мысль меня бы продвигала вместо этой? То есть есть мысль, что только так я буду нужен, а как могла бы вообще по-другому эта мысль звучать, чтобы она тебя продвигала, а не ограничивала?
1: Как противоположность, да, этой мысли? Тут я буду ненужным, а тогда я буду востребованным. Я буду востребованным, если я это сделаю. Потому что если я создам проекты автономные, которые двигаются без меня, я буду востребован от, там, не знаю, клиентов, которые захотят этому же научиться у меня. Я буду востребован от своей команды, потому что они будут думать, вау, он гениально это выстроил. И я буду востребован с точки зрения, со мной будут все партнериться, коллаборироваться, чтобы я сделал так же. О, прикольно.
2: Какую сейчас разницу почувствовала?
1: Ну, огромную, да. Интересно. Ой.
2: И на самом деле мы сами можем выбирать, на какую мысль опираться. То есть можно опираться на то, что только так я нужен, а можно на вот это, что я буду востребован.
1: Супер, прикиньте, просто вот так, да, можно поменять на противоположность, у тебя энергия тупо поднимается. Классно, круто, супер.
2: Что нам важно далее? Далее нам важно осознавать свои сильные стороны, свои способности, навыки, качества, которые мы можем проявить для своей цели. И здесь тоже много есть коучинговых вопросов, техник, которые можно применить, и... На самом деле часто мы не замечаем, что у нас уже есть все ресурсы, все активы для тех целей, которые мы для себя задаем. Важно лишь, как практику, да, здесь можно дать такое упражнение, вспомнить ситуацию, либо событие, когда вам казалось, что вот не справлюсь, ну никак не справлюсь с этой целью, но ты справился. Что это была за ситуация и какую способность свою ты проявил?
1: Сильную веру. Сильная вера у меня была. То есть там у нас была поставлена цель в заработке с командой. Она была X, ну, 2-3 больше, чем обычно, но это большой был масштаб. И я тогда просто верил, а другие не сомневались в этом. И я тогда просто вот настолько постулировал, да, скажем так, настолько верил, что это реально произошло. Сильная вера, убежденность, что что-то произойдет.
2: Супер, ты даже когда это говоришь, прям чувствуется такая энергия с этих слов.
1: Да.
2: И сейчас вот сильная вера — это твоя суперспособность. Да. Как ты можешь ее использовать, чтобы достичь свою цель?
1: О, прикольно. Тогда прям четко видеть те продукты, которые мы создаем, и просто об этом говорить всем людям, и команде, и вокруг всем, что это будет вот так, это будет так, и тогда это реально произойдет. Прикольно, окей, зафиксировал для себя.
2: И таких вопросов техник тоже много, когда ты осознаешь, что ого, я же вот это могу проявить и вот это могу проявить. Поэтому в моментах, когда нам кажется, что я не знаю, что делать, я уже все испробовал, важно обратиться к своим внутренним ресурсам, к своей внутренней силе. И вот эта сила, она и рождает еще больше потенциал и рождает нужные действия.
1: Ну что? Я думаю, что этот выпуск был очень полезен, потому что концентрация вопросов, которые могут вас направить к своей цели, она была очень большая. Я, как всегда, вытаскивал максимум для вас, как вы это уже привыкли, наверное. Я благодарю Айгерим за приезд сюда и именно такой вклад в большое количество людей. Пусть это все вернется в 1000-кратном размере. Благодарю.
2: Спасибо, Арман. Спасибо всей команде. Было очень комфортно с вами работать.
1: Спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Давайте поговорим о трех стратегиях, которые помогут вам увеличить обороты компании. Считайте, что у вас небольшие продажи. Думайте, как увеличить оборот и прибыль. Если вы владелец бизнеса, как и я, то вы постоянно думаете об этом. Итак, вот три основы стратегического планирования, которые помогут увеличить ваши продажи. Не имеет значения, что вы продаете, дома или бургеры. Используя эти стратегии, вы сможете повысить продажи и увеличить базу лояльных клиентов. Итак, первый способ увеличить денежный поток — это увеличить количество сделок. Компании, продукт которых нужен клиентам один раз в несколько лет или даже один раз в жизни, например, новый дом, автомобиль или обручальное кольцо, должны сосредоточить все свое внимание на увеличении количества сделок, потому что те же клиенты в следующий раз обратятся к ним не скоро. Поэтому, если для того, чтобы удвоить вашу прибыль, вам нужно поднять объем продаж в два раза, то вам нужно сфокусировать весь ваш маркетинг, всю рекламу и стратегическое планирование на том, чтобы удвоить количество сделок. Второй способ увеличить вашу прибыль — это продавать больше каждому клиенту. Как только клиент решает у вас что-то купить, вам пора начать думать, как можно увеличить размер этой сделки, а значит и ее прибыльность. К счастью, если клиенту понравится ваше обслуживание, он станет вам больше доверять, а значит, с большей вероятностью будет готов рассматривать предложение по увеличению размеров сделки. Иногда вы можете предложить клиенту более дорогой продукт, а иногда можете допродать клиенту продукты или услуги, которые хорошо дополняют или сочетаются с тем, что он уже купил. Продумайте и спланируйте, как побудить клиента покупать больше. Привлечение нового клиента становится все дороже. Поэтому подумайте, сможете ли вы сделать ощутимые скидки, чтобы клиент купил что-то еще до того, как он уйдет. Не затрагивая основной продукт, вы можете снизить цену на дополнительные товары на 10, 25 или даже 50%, чтобы сделать допродажу. Особенно если себестоимость дополнительных продуктов низкая или нулевая, например, договор на обслуживание, доставка и тому подобное. Дополнительный приток средств — это те деньги, которых бы у вас не было, позволь бы клиенту уйти, ничего не купив. Помните, что нельзя терять клиентов, потому что если они уйдут, то, скорее всего, навсегда. Третий способ повысить продажи — это побудить клиента покупать у вас чаще. Если вы продаете товары или услуги, которые потребляются на регулярной основе, например, продукты питания, канцелярия, услуги для бизнеса, обслуживание автомобилей, парикмахерская, салон красоты, то ключ к развитию бизнеса и дополнительному притоку средств — это охватить больше потребностей вашего клиента. Побудить клиента покупать чаще у вас, а не идти в другое место и покупать похожие услуги у других поставщиков. Используя эти маркетинговые приемы в своей сфере, вы сможете увеличить обороты, сохранить старых клиентов и приобрести много новых.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!
1: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
2: Налоговая может вычислить ваши скрытые доходы по вашим постам в соцсетях. Нейросеть уже сейчас проверяет всю вашу активность, собирая данные для налоговой проверки и до начисления налогов и штрафов. Сдаете квартиру и не платите налоги? Получаете переводы от клиентов под видом подарков? Налоговая все это видит. Под особым контролем оказываются трудоспособные неработающие граждане, которые не декларируют доходы, но при этом ведут активную финансовую жизнь. То есть люди, у которых официально нет дохода, но они покупают квартиры, машины, путешествуют, живут явно непосредственно. Что конкретно интересует налоговую? Во-первых, люди, которые владеют несколькими объектами недвижимости, но не регистрируются как индивидуальные предприниматели или самозанятые для сдачи в аренду. Во-вторых, те, кто получает регулярные крупные переводы на карты без видимых оснований. В-третьих, граждане, которые продают недвижимость или автомобили, занижая стоимость сделок. Каким образом налоговая вообще узнает о ваших доходах? У ФНС есть несколько источников информации, и система работает автоматически через так называемый АИС налог 3. Первый источник – это банки. Они обязаны сообщать налоговой обо всех открытых и закрытых счетах, изменениях реквизитов, начислении процентов. Но важно понимать, банки не передают автоматически каждую вашу транзакцию в налоговую. Передача данных происходит только по запросу ФНС, когда у них уже есть подозрение. Второй источник – межведомственный обмен. Налоговая получает данные из Росреестра о недвижимости, из ГИБДД о транспортных средствах, из социального фонда о трудоустройстве, пенсиях и выплатах. Система автоматически сопоставляет эти данные. Если человек нигде не работает, но покупает квартиру за 20 миллионов, операция помечается как подозрительная. Третий источник, который многие недооценивают, это социальные сети. Налоговая активно использует открытые данные соцсетей. Если человек официально без работный, но постоянно выкладывает фото из путешествий, показывает дорогие покупки, рекламирует свои услуги – это триггер для проверки. И, наконец, Жалоба. Обиженный клиент, недовольный сосед, бывший супруг или супруга. Любая жалоба может стать началом проверки. Теперь, что касается банковских переводов. Запомните, переводы личного характера не облагаются НДФЛ. Это подарки, возврат долгов, переводы между родственниками, совместные расходы. Например, друзья скинулись на такси или на подарок. Все это не является доходом и налогом не облагается. А что с подарками? Если мне родители или друзья переводят деньги, должен ли я платить налог? Здесь важно различать две ситуации. Подарки от близких родственников и подарки от других людей. Любые подарки от членов семьи или близких родственников полностью освобождены от налогообложения. Это пункт 18.1 статьи 217 Налогового кодекса. К близким родственникам относятся супруги, родители и дети, включая усыновителей и усыновленных, бабушки, дедушки и внуки, братья и сестры, как полнородные, так и неполнородные. Важно, речь идет о любых суммах, хоть миллион, хоть 10 миллионов. Если это подарок от близкого родственника, налога нет. Денежные переводы между близкими родственниками не облагаются НДФЛ. Подарки от других лиц. Если деньги дарит не близкий родственник, налога тоже нет. Денежные подарки не облагаются НДФЛ, от кого бы они ни были получены. Но, внимание, НДФЛ нужно платить, если не близкий родственник дарит вам недвижимость, транспортное средство, акции, доли или паи. Тогда придется заплатить от 13% от стоимости подарка и подать декларацию 3 НДФЛ до 30 апреля. Когда возникают проблемы? Проблемы начинаются, когда подарки на самом деле являются замаскированным доходом. Например, вы оказываете услуги, продаете товары, но деньги приходят как якобы подарки от клиентов. Если переводы регулярные, от разных людей, примерно одинаковые суммы, налоговая расценит это как скрытый доход. Ключевой момент. Если это действительно разовые подарки от друзей и знакомых, проблем не будет. Но если это систематические поступления, которые по факту являются оплатой, ваших услуг. Это уже уклонение от налогов. Однако есть триггеры, которые привлекают внимание не только налоговой, но и банков. Переводы от 600 тысяч рублей выше банки обязаны сообщать о таких операциях в Росфинмониторинг, который может передать данные ФНС. Но это не означает автоматическую проверку. Это означает, что операция попала в поле зрения. Систематические переводы на меньшие суммы, но в совокупности превышающие 600 тысяч рублей за короткий период, это тоже тревожный сигнал. Дробление платежей выглядит еще подозрительнее, чем один крупный перевод. Переводы от ИП и юрлиц. Если деньги приходят от предпринимателя или компании, налоговая может заподозрить сокрытие доходов. Например, что физлицо получает зарплату или вознаграждение без уплаты НДФЛ. Либо это вывод средств, когда предприниматель переводит деньги другу, чтобы избежать налогов. Что точно вызовет вопросы? Регулярные переводы при отсутствии официального дохода. Характер переводов. За услуги, консультации, перепродажу товаров. Необычная для вас активность, если раньше таких поступлений не было, а теперь регулярно приходят крупные суммы. Поговорим про доход от аренды. Как налоговая отслеживает доход от аренды? Это одна из самых распространенных схем скрытых доходов, и налоговая об этом прекрасно знает. По данным Дом РФ, 95% жилых помещений в России сдается без уплаты налогов. Как налоговая узнает о сдаче квартиры? Первый способ – жалобы соседей. Самый распространенный источник. Шумные жильцы, вечеринки, конфликты, и соседи пишут в налоговую. Второй способ – информация от банков о регулярных крупных переводах от физлиц. Если каждый месяц вам приходит перевод на 30-50 тысяч от одного и того же человека с пометкой «аренда» или вообще без пометки, это очевидный признак того, что вам платят без налогов. Третий способ – сопоставление данных ЕГРН и регистрации. Если у вас 2-3 квартиры, но сами вы живете только в одной, а в остальных зарегистрированы другие люди, возникают вопросы. Четвертый способ – объявления на сайтах. ФНС отслеживает объявления о сдаче квартир на Авито, ЦИАН и других площадках. Если человек регулярно размещает одно и то же жилье, но не зарегистрирован как самозанятый или ИП, для этого уже используется искусственный интеллект. И пятый способ – жалобы бывших квартирантов. Конфликт с арендатором, невозврат залога и недовольный жилец пишет жалобу в налоговую, предоставляя все чеки и переписку. Какие последствия? Если налоговая выяснит, что вы сдаете квартиру без регистрации, вам грозит доначисление НДФЛ от 13% за весь период нелегальной сдачи. Штраф 20% от неуплаченной суммы налога или 40% при умышленном сокрытии. Пени за каждый день просрочки платежа. При крупных суммах от 2,7 миллиона рублей неуплаченного налога за 3 года – уголовная ответственность. Легальный способ самозанятость. Самый простой и выгодный вариант – зарегистрироваться как самозанятый. Ставка всего 4% при сдаче физическому лицу и 6% при сдаче юридическому лицу. Регистрация занимает несколько минут через приложение «Мой налог». Но не забывайте, что максимальный годовой доход самозанятого – 2,4 миллиона рублей в год. Знаете, когда речь заходит о серьезных проверках, многие предприниматели начинают волноваться не только за налоги, но и за субсидиарную ответственность. Особенно если у вас есть ООО, если вы директор или учредитель. Субсидиарная ответственность – это когда при банкротстве компании директоры и учредители могут привлечь к ответственности личным имуществом. И здесь размеры совсем другие. Средний размер субсидиарки в России составляет 95 миллионов рублей. Что конкретно нужно делать, чтобы не попасть под проверку? Первое правило. Если вы получаете доход, легализуйте его. Сдаете квартиру – зарегистрируйтесь как самозанятый. Оказываете услуги, консультации, подработки – тоже самозанятость. Это просто, быстро и дешево. Но помните о годовом лимите дохода для самозанятых – 2,4 миллиона рублей в год. Второе. Сохраняйте документы. Если покупаете крупное имущество, недвижимость, машину, земельный участок, заранее подготовьте документы, подтверждающие происхождение средств. Это может быть договор займа, выписка о продаже другой недвижимости, справка 2 НДФЛ от работодателя, выписки из банковских вкладов. И третье. Не игнорируйте письма от ФНС. Если налоговая просит пояснений, лучше их дать. Обратитесь к бухгалтеру или налоговому консультанту. Они подскажут, что именно нужно предоставить, а что давать не обязательно. Потому что вы не обязаны свидетельствовать против себя. Четвертое. Будьте аккуратны с социальными сетями. Если у вас нет официального дохода, не стоит выкладывать фото дорогих покупок, машин, постоянных путешествий. Это прямой сигнал для проверки. И пятое. Если вы переводите или получаете крупные суммы, лучше иметь документальное подтверждение. Даже с родственниками при больших суммах рекомендуем оформить договор дарения. И самое главное, не дробите платежи искусственно. Несколько переводов по 100 тысяч вместо одного на 600 тысяч выглядят подозрительно и привлекут еще больше внимания.
1: Юридическая рубрика

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Начало дня имеет решающее значение для продуктивности, настроения и общего благополучия. Есть несколько шагов, которые нужно сделать для того, чтобы начать продуктивный день. Давайте их разберем. Шаг первый. Ранний подъем. Исследования показывают, что жаворонки, которые просыпаются рано, часто более счастливы и продуктивны. Исследование, опубликованное в журнале Emotion в 2012 году, показало, что люди, просыпающиеся рано, испытывают более позитивные эмоции, чем совы. Утренние часы часто бывают наиболее продуктивными –

веществ и улучшает когнитивные функции. Подготовьте воду заранее. Поставьте стакан воды рядом с кроватью вечером, чтобы утром сразу же выпить ее после пробуждения. Сделайте это привычкой. Свяжите употребление воды с другой утренней привычкой, например, после чистки зубов, чтобы закрепить этот шаг. Шаг третий – физические упражнения. Исследование показало, что утренние упражнения улучшают внимание, визуальное обучение и принятие решений. Утренняя физическая активность улучшает настроение и энергию на весь день, способствует лучшему сну и укрепляет здоровье. Выберите подходящий вид активности. Найдите вид упражнений, который вам нравится, чтобы утренняя активность приносила вам удовольствие. Подготовьте спортивную одежду заранее и оборудование подготовьте вечером, чтобы утром было проще начать. Шаг четвертый. Здоровый завтрак. Исследование, опубликованное в American Journal of Clinical Nutrition в 2013 году, показывает, что завтрак улучшает когнитивные функции, включая память и концентрацию внимания. Балансированный завтрак обеспечивает необходимую энергию и обеспечивает необходимые питательные вещества для эффективной работы мозга и тела. Заранее спланируйте и подготовьте ингредиенты для здорового завтрака, чтобы утром не тратить время на их поиск. Найдите несколько простых рецептов здорового завтрака, которые можно быстро приготовить, и само приготовление вам доставит удовольствие. Шаг пятый. Планирование дня. Исследование, проведенное в Доминиканском университете Калифорнии, показало, что записывание целей значительно увеличивает шансы на их достижение. Утреннее планирование помогает определить приоритеты, структурировать день и сосредоточить внимание и усилия на важных задачах. Расставить приоритеты – это очень важно. Я рекомендую использовать планировщики в приложениях для мобильных устройств. Очень важно определить три главные задачи дня. Выберите три самые важные задачи на день, чтобы сосредоточить на них свои усилия. Шаг шестой. Медитация или практика осознанности. Многочисленные исследования подтверждают, что медитация и практики осознанности снижают стресс, улучшают концентрацию внимания и способствуют эмоциональному благополучию. Утренняя медитация помогает снизить уровень стресса, улучшить фокус и подготовить ум к предстоящим делам. Начните с коротких сессий. Если вы новичок в медитациях, начните с 5-10 минут и постепенно увеличивайте время. Шаг седьмой. Чтение или прослушивание мотивационного контента. Позитивное воздействие чтения на мозг подтверждено многочисленными исследованиями, включая улучшение памяти, снижение стресса, улучшение эмпатии. Утреннее чтение или прослушивание мотивационного контента может вдохновлять, предоставлять новые идеи, настраивать на продуктивный день. Выберите контент заранее. Выберите книгу или подкаст заранее, чтобы утром не тратить время на выбор. Установите временные рамки. Посвятите чтению или прослушиванию строго отведенное время, например, 15-20 минут, чтобы это не отнимало время у других утренних задач. Внедрение этих шагов в ваше утреннее расписание может потребовать времени и привыкания, но последовательное следование этому плану способствует улучшению качества жизни, повышению продуктивности и достижению личных целей. Начните с одного или двух шагов, которые кажутся вам наиболее продуктивными и выполнимыми. И постепенно включайте другие, чтобы создать утренний ритуал, который будет работать именно для вас. И еще пара рекомендаций. Врачи не рекомендуют вскакивать сразу, как только вы проснулись. Рекомендуют 2-3 минуты полежать в кровати. Попробуйте, как только проснулись, наметить 2-3 самых важных сегодняшних дела и представить, как они в идеальном варианте пройдут. Например, у вас сегодня очень важное выступление перед большим количеством людей и важная встреча, разговор с собственным партнером, с которым наметились какие-то проблемы. А попробуйте представить, что ваше выступление прошло идеально. Вам аплодировали зрители, задавали много интересных вопросов. Попробуйте представить, что вы уходите с этой встречи довольны тем, как вы выступили, с благодарностью тем, кто вас поддержал в зале. А потом представьте, что вы встретились с вашим партнером, он был внимателен к вам, он слушал вас, услышал вас, и вы расстались в самых лучших отношениях друг к другу, поняв друг друга, и вы уходите со встречи с партнером с благодарностью к нему. Зачем это делать? Когда вы реально

0: попадете в эти ситуации, вы вспомните, что у вас уже в памяти есть успешный опыт этого выступления или таких переговоров именно с этими людьми. И они это почувствуют. Вы повысите вероятность позитивного исхода этих дел. А второе, что бы я вам порекомендовал, как только встали, постарайтесь либо посмотреть хотя бы несколько минут на солнце, либо включите бело-голубой свет, который поможет вам запустить синтез серотонина в шишковидной железе головного мозга. Того самого серотонина, который является гормоном счастья. У вас весь день будет позитивное настроение, вы лучше будете запоминать и отмечать позитивные события, хорошие события, вы будете более счастливы.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Мысли вслух.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что неоценимую роль в раскрытии географических особенностей Дагестана принадлежит ученому Борису Добрынину, основателю научной школы физического страноведения? По итогам его исследований вышли две фундаментальные работы – «География Дагестанской автономной Советской Социалистической Республики» и «Ландшафтные районы и растительность Дагестана». Научные экспедиции 1916 года дали возможность Добрынину внести уточнения в применявшуюся терминологию. Так, вместо неправильного термина «Нагорный Дагестан» Борис Добрынин ввел название «Горный Дагестан», так как последний по характеру рельефа представляет собой типичную горную местность. С тех пор новое название укрепилось в географической литературе.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: В Дагестане 6 часов. Время Диалог ФМ. Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В сети завирусилась оригинальная бутылка для воды от Apple. Аксессуар получил фирменную стилистику, надкусанный логотип и невероятную эксклюзивность. Далее детальнее. В начале июня компания Apple провела долгожданную масштабную конференцию WWDC 2026, в рамках которой показала обновленную версию Siri AI, анонсировала будущие функции для Apple Intelligence и рассказала об изменениях в операционной системе iOS 27. Однако фанаты бренда остались недовольны презентацией. Часть новинок еще долго будет в бета-версии, а остальные фишки работают только на английском языке. Тем не менее, компания Apple все-таки смогла, так сказать, нащупать вкусы аудитории и представила просто невероятный аксессуар, который сразу же свел с ума весь интернет. Речь идет о новой бутылочке для воды с фирменным логотипом Apple, которую выпустили специально к презентации и теперь продают эксклюзивно в Apple Visitor Center в Яблочном парке. К сожалению, в другом месте купить бутылочку Apple не выйдет. Мерч предназначен только посетителям Apple Park. Однако, вероятно, в ближайшем будущем, как всегда, появятся перекупы со слегка завышенными ценами. На этом пока все. Услышимся!

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Адиль Янгиюрт. Село в Бабаюртовском районе Дагестана. Административный центр сельского поселения «Сельсовет Адиль Янгиюртовский». Расположено к юго-западу от районного центра Бабаюрт, близ Аксаевского водохранилища. Село возникло на землях князя Адиля Алибекова из рода Каплановых и названо в честь него. В переводе с кумыкского «Новое село Адиля». Датой основания считается 1785 год, когда князем на месте нынешнего села Чанкаюрт было основано новое поселение. Отсюда и пошло его нынешнее название – Янгичаркаюрт. В 1883 году село входило в состав второго участка Хасавюртовского округа Терской области. Вплоть до ликвидации царской администрации феодальных владений село относилось к Аксаевскому княжеству. После разрушения Старого Аксая Адиль Янгиюрт разросся за счет переселения сюда части староаксаевцев. Основным занятием сельчан в дореволюционный период являлось земледелие. В селе похоронен дагестанский революционер и поэт Зайналабит Нухаевич Батырмузаев. Также среди известных выходцев села чемпион Европы по вольной борьбе Азнаур Таваев.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. Про экономику на «Диалог ФМ».
3: Всем привет! Новые законы в июле обещают россиянам много интересного. Увеличение ставок по семейной ипотеке, покупка квартиры онлайн по биометрии, ужесточение выдачи кредитов, расширение прав людей с микрозаймом, налоговые декларации, а еще новые правила получения пособий и много-много других нововведений. Итак, друзья, поехали! С 1 июля семейная ипотека уже наверняка изменится до неузнаваемости. Прямо сейчас это самый массовый и доступный способ купить квартиру в новостройках в кредит. После изменений такой статус программы, видимо, останется в прошлом. Разбираем, кому хорошо, кому плохо и что прямо сейчас делать. В чем суть реформы? Ставка будет зависеть от числа детей. Самая обсуждаемая конфигурация шкалы такая. Один ребенок 10%, два ребенка 6%, три и более 4%. Об этом, например, говорил глава Думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, который лично участвовал в дискуссиях и говорил, что представители правительства реформу поддерживают. Но давайте сразу оговоримся, закон еще не принят, официальных документов нет, поэтому конкретные цифры могут измениться. Есть и, кстати, неофициальная версия от девелопера Glorex. По их предположениям, шкала ставок может оказаться еще жестче. В столицах для семей с одним ребенком ставка может составить 12%, а в регионах 10%. Ставка в 6% может сохраниться только для семей с четырьмя детьми. Также говорят об отметке комбинированной ипотеки и сверхлимитов. Комбинированная – это когда часть кредита по льготной ставке, а все, что выше лимита – по рыночной. Пока это только слухи, но слухи от участника рынка, так что имеем в виду. Зачем это все? Официальная цель – повышение рождаемости и более адресное расходование бюджета. Замминистра финансов Чебесков подсчитывал, что доля льготной ипотеки сейчас достигает 90% всех выдач. Как я и сказала, это самый доступный способ купить квартиру и, пожалуй, главный драйвер, на котором застройщики еще худо-бедно держат. Но Минфин хочет снизить эту долю до 25-30% уже к 2030 году. Мол, льготы, которые перестают быть адресными, по факту только разгоняют цены на жилье. Хотя, возможно, дело не только в этом. Все же бюджет страны сейчас дефицитный, расходы очень высокие, а доходы ограничены. Отсюда и налоговые реформы, и ограничения некоторых программ, да, как мы с вами видим. Что делать конкретно нам? Если у вас один ребенок, и вы сейчас оформляете ипотеку, то поторопитесь и попросите банк зафиксировать фиксировать текущую ставку в 6%. После 1 июля она может вырасти вдвое. Если у вас двое детей, можно не спешить. Ставка, вероятно, останется прежней, хотя не факт. Если же вы многодетная семья с тремя и более детьми, возможно, наоборот, стоит подождать. Один из основных вариантов под обсуждение сейчас предусматривает для таких семей ставку в 4% годовых. Главное, что надо понимать. Даже если окончательное решение уже принято, никакого публичного постановления пока в открытом доступе нет. Двигаемся дальше. Есть еще важные нововведения по недвижимости. Ну, например, с 1 июля всем желающим могут разрешить покупку квартиры прямо из дома. Ну, понятно, что это, если совсем упростить, но сейчас разберемся, что это значит и в чем здесь суть. Теперь часть сделок с недвижимостью можно будет оформить дистанционно. Продажа, покупка, дарение, обмен, доли и даже ипотеку, но только по согласованию с банком. Теперь это все можно будет сделать онлайн. Главное условие – обе стороны подписывают документы только усиленной электронной подписью и подтверждают свою личность через биометрию. Других вариантов нет. В целом, удобно, особенно если продавец и покупатель в разных городах. Но тут есть нюанс. Если вы оформляли загранпаспорт нового образца, это не значит, что биометрия у вас уже сдана. Там берут только лицо и отпечатки, а для системы нужен еще и образец голоса. Так что, если планируете воспользоваться новой возможностью, проверьте свой статус на госуслугах. Просто вбейте в поиск «биометрия». Для онлайн-сделки нужен статус «подтвержденная биометрия», только он позволяет оформить право собственности через Росреестр. Чтобы его получить, идете в центр обслуживания или заказываете выезд на дом, берете паспорт и СНИЛС. Вас сфотографируют и попросят произнести три последовательности цифр. Статус обновится за несколько часов, реже – до 5 дней. Ну и самое важное – биометрия подтверждает вашу личность, но не проверяет квартиру за вас. Выписку из реестра, документы продавца и ограничения на объект изучить все равно придется. Ну а еще биометрия делать добровольно, и удалить ее можно в любой момент в пару кликов. Ну, в общем, закон довольно интересный, в духе цифровизации многих привычных процессов, но, правда, немного выбивается из новостного контекста. Еще полгода назад все жаловались, что продать или купить квартиру стало гораздо тяжелее после скандала с Ларисой Долиной. Ну, мол, из-за мошенников процессы теперь стали гораздо сложнее, надо там собирать справки, в том числе от психотерапевта и так далее. Ну, а теперь, получается, есть возможность все оформлять дистанционно. Так, ну, где недвижимость, там и где-то кредитный рынок недалеко. Ну, а брать кредиты становится все сложнее, и это касается очень многих. С 1 июля у нас очередной раунд ужесточения правил. Итак, что мы тут имеем? Банк России вводит новые ограничения на выдачу части потребительских, автомобильных и ипотечных кредитов. Под удар попадают те, у кого на платежи по кредитам уходит более 50% дохода. Ну а если долговая нагрузка выше 80%, лимиты станут еще жестче. Это не значит, что вам сразу откажут. Просто банки и МФО смогут выдавать таким заемщикам лишь ограниченную долю новых кредитов. Для понимания, раньше этот порог был гораздо выше. Но это еще не все. Реформа ведь идет поэтапно. Еще 1 апреля этого года банки начали считать доходом только платежи с четкой маркировкой. Зарплата, пенсия, соцвыплаты или аренда. Переводы от родственников, возвраты долгов, разовые продажи – все это больше не повышает ваш лимит и шансы на получение кредитов. Раньше банки смотрели на совокупный оборот средств по карте, а самозанятым и индивидуальным предпринимателям теперь нужна нормальная налоговая отчетность. Справки в свободной форме они не принимают. Дальше еще интереснее. С того же 1 июля, если вы не сможете подтвердить доход документами, банк посчитает ваш потенциал по региональному нормативу и вычтет еще 10%. Например, при среднем доходе в регионе 60 тысяч рублей вашу платежеспособность оценит, исходя из 54 тысяч. Имеем в виду, это очень важный пункт. Кстати, с 1 июля 2027 года доход придется доказывать только через государственные системы – ФНС, соцфонд, госуслуги. Нарисовать анкету уже не выйдет, так что если получаете часть денег неофициально, то задумайтесь заранее о том, как подтвердить доход. Крупный кредит без этого взять будет все труднее, хотя вообще мы неофициальное получение денег, конечно, не очень поддерживаем. Поговорим, да, еще ближе к Новому году об этих вопросах, когда будем обозревать все новые законы 27-го года. Ну и не уходя далеко от темы кредитов, важный блок для всех, кто сталкивался или сейчас сталкивается с микрозаймами. Центробанк продолжает закручивать гайки на этом рынке и с 1 июля добавляет новое правило. Ужесточение направлено на защиту прав заемщиков. Итак, Главное нововведение тут. Микрофинансовым организациям запрещено проставлять за клиента согласие на дополнительные услуги, даже если их предлагают не сразу при заключении договора, галочку за вас никто не сможет поставить. Раньше такого требования, как ни странно, у нас не было. Дальше больше. Нельзя красиво подсвечивать самые выгодные условия и при этом прятать все остальное мелким шрифтом. Если вы помните, на кредитном банковском рынке у нас уже действует похожее правило, но на каждом этапе вам обязаны рассказать о доп. Услуге полную информацию, что это, как влияет на заем и что от нее можно отказаться. Еще документ уточняет сроки рассмотрения жалоб и вводит отдельные требования к взысканию долгов. И, на мой взгляд, это довольно-таки вовремя. С января по март 26-го жалоб на МФО стало больше на 47%. Это данные самого ЦБ. В основном как раз из-за навязанных услуг и отказа давать информацию по займам. Так что меры явно не лишние. От кредитов давайте мы к нашей любимой теме перейдем, к инвестициям, хотя тут страховка и инвестиции в одном флаконе, потому что с 1 июля у нас появится новый вид инвестиционного страхования, и давайте разберемся, что это за такой зверь. Итак, у него будет два варианта. Первый – страхование жизни с объявленной доходностью, и тут страховщик выплачивает саму страховую сумму. Плюс инвестиционный доход, который определяет сам без привязки к конкретным активам. Это, по сути, такой минимальный гарантированный доход. Второй вариант с расчетной доходностью. Здесь доход считают по формуле из договора, и его размер уже зависит от доходности активов, показателей или других условий, прописанных в договоре. Но есть нюансы. Заключить такой договор сможет только физлицо со статусом квалифицированного инвестора. И второе условие – страховую премию нужно внести сразу, причем не меньше 6 миллионов рублей. Кстати, признавать клиентов квалифицированными инвесторами страховщик сможет сам по их заявлениям. Вот такой инструмент для тех, у кого есть свободные капиталы. Следующий закон касается пособий. Тут новшество неплохое, потому что главная головная боль при их оформлении обычно касается сбора нужных бумажек. Так вот, с 1 июля 2026 года Социальный фонд России меняет порядок работы с выплатами. Речь о больничных, пособиях по беременности и родам, единовременной выплате при рождении ребенка и ежемесячном пособии по уходу за ребенком. Главное изменение тут вот в чем. Фонд сначала использует данные, которые уже есть в индивидуальном лицевом счете работы, и только если нужных сведений там нет, СВР запросит их у работодателя или у самого работника. Например, это может быть информация о страховом стаже или о периодах, когда сотрудника освобождали от работы с сохранением зарплаты, но взносы на случай болезни и материнства с этих выплат не начислялись. Что это означает для нас, я уже сказала. Для работников меньше бумажной рутины при оформлении пособий, а для работодателей обязанность передавать недостающие сведения по запросу фонда, если он не видит их в своих системах. Ну, в общем, система становится чуть умнее и удобнее, и это хорошо. Ну и напоследок хорошие новости для родителей подростков. Теперь им станет проще. С 1 июля банки смогут выдавать документы по счетам несовершеннолетних их законным представителям, то есть родителям, усыновителям, опекунам и попечителям. Речь идет о детях от 14 до 18 лет. Зачем это все нужно? А все просто. Иногда семье надо подтвердить, что у подростка есть счет, вклад или что по ним идет движение денег. Причины тут могут быть разные, от спора с банком до оформления каких-то документов. Теперь это станет реальнее. Но есть важный момент. Правило не сработает, если подросток уже получил полную дееспособность, ну, скажем, через эмансипацию или вступление в брак. В этом случае он сам распоряжается своими правами, как взрослый, и помощь представителей тут уже не нужна, что в целом логично. До новых встреч.
2: Про экономику на Диалог FM.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Во время обеда греки могут подкладывать в вашу тарелку еду из своих тарелок. Не удивляйтесь, здесь так принято. Если во время обеда был произнесен тост в вашу честь, то признаком хорошего тона будет ответный тост через некоторое время. Если у вас получится оставить о себе хорошее впечатление у всех членов семьи своего делового партнера, это может выгодно отразиться на ваших будущих отношениях, так как общее мнение семьи является важным для каждого грека. Во время деловых переговоров греки часто бывают излишне обещающими, даже сверх своих возможностей. Это объясняется желанием во всем угодить своим будущим партнерам, поэтому любые устные заверения греков стоит сразу подстраховывать письменными договоренностями. Проблемы и разногласия греки стараются улаживать вежливо, открыто и аккуратно, без резких слов, о которых можно будет потом сожалеть. Греки имеют давние традиции торговли, поэтому считают себя виртуозными бизнесменами, уверенными в себе, в своем мнении. Они любят нестандартные решения, импровизацию, не расстраиваются из-за неопределенности, любят поторговаться. Вести переговоры греки предпочитают не в составе больших делегаций, а в более узком кругу, например, двое на двое. Это объясняется их желанием создать более неформальную обстановку во время деловых встреч. Греки часто ищут скрытый смысл в словах своих собеседников, поэтому, чтобы убедить грека работать с вами, стоит продемонстрировать качество вашего товара, акцентируя внимание на технических характеристиках своей продукции, экономической выгоде от покупки. Самым лучшим аргументом для грека в пользу вашей компании будет отзыв других ваших иностранных партнеров о работе с вами.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюксом-эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог ФМ.
1: Здравствуйте. Хорошего дня всем. Мы начинаем представлять для вас новости, которые собрали из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий. Знаете, если посмотреть на заголовки этой недели, там вырисовывается очень интересный мотив.
2: И какой же?
1: Ну, это иллюзия контроля. Мировые лидеры, технологические гиганты, даже просто избиратели ведут какую-то скрытую борьбу за то, кто на самом деле сейчас держит руку на руле.
2: О да, это сейчас повсеместно.
1: Вот давайте начнем с Ближнего Востока. Четырехмесячная война там завершилась внезапным и, честно говоря, парадоксальным соглашением. Ормузский пролив должен быть разблокирован в течение 30 дней. Но условия этого документа выглядят как гигантский аванс.
2: Да, политические ястребы в Вашингтоне сейчас просто в ярости именно из-за этого тайминга.
1: Я понимаю, почему. Иран сразу получает 60-дневное исключение из санкций на немедленную продажу нефти плюс разморозку активов на 100 миллиардов долларов.
2: И еще обещание частного фонда восстановления на 300 миллиардов долларов.
1: Точно. И все это подчеркивают до подписания финального документа. Разве это не странно?
2: Ну, классическая дипломатия ведь как работает? Вы выполняете условия, мы снимаем санкцию. Поэтапно, шаг за шагом.
1: Ну да, так всегда было.
2: А здесь архитектура сделки выстроена абсолютно иначе. Понимаете, экономика Ирана находилась, грубо говоря, в состоянии свободного падения. Бомбардировки разрушили базовую инфраструктуру, водный кризис достиг критической отметки.
1: И там же еще сумасшедшая инфляция. Выживать стало просто невозможно.
2: Именно. И без немедленной финансовой инъекции вот прямо сейчас руководство в Тегеране просто не смогло бы продать идею этого перемирия внутри своей страны.
1: То есть им нужны были нефтяные танкеры, которые выходят из портов уже сегодня?
2: Да, чтобы предотвратить полный внутренний коллапс государства.
1: Получается, это не столько уступка, сколько спасение страны от развала, с которой потом вообще не о чем было бы договариваться. Но взамен США ведь тоже требует серьезных шагов. Иран обязывается никогда не создавать ядерное оружие.
2: Угу.
1: И они должны решить вопросы с запасами урана. Там, кажется, 970 фунтов урана, обогащенного до 60%.
2: Да, почти 1000 фунтов.
1: Но слушайте, как вообще физику этого процесса понимать? Нельзя же просто взять радиоактивный материал и, ну, отменить его.
2: Взмахом ручки этот материал точно не уничтожишь. Его нужно нейтрализовать физически. 60-процентное обогащение — это технически всего один шаг до оружейных 90%. В центрифугах это занимает считанные недели.
1: Звучит пугающе. И что они будут делать?
2: Процесс называется «даунблендингом». Или, если по-русски, разбавлением. Высокообогащенный уран смешивают с природным или обедненным.
1: А, то есть понижают концентрацию.
2: Точно. В результате получается материал где-то 3-5% обогащения. Он отлично подходит для гражданских атомных станций, но абсолютно бесполезен для бомбы. Но проблема в том, что на это нужно время и постоянный мониторинг инспекторов МАГАТЭ.
1: Угу. И пока этот процесс запускается, на политической карте Европы уже происходят сдвиги. Я смотрела трансляцию с саммита G7 во французском Эвиан-Либен. Это было просто невероятно.
2: Вы про смену риторики?
1: Да. Европейские лидеры, которые еще вчера открыто критиковали президента США за угрозы вывести войска, внезапно перешли чуть ли не к объятиям.
2: Знаете, европейская дипломатия сейчас опирается исключительно на чистую математику энергетических рынков. Ормузский пролив — это же бутылочное горлышко. Через него проходит пятая часть всей нефти в мире.
1: И огромная доля сжиженного природного газа, верно?
2: Совершенно верно. 4 месяца заморозки этого маршрута поставили промышленность Германии и Франции на грани рецессии. И когда президент США привез на G7 соглашение, которое открывает пролив, все поняли.
1: Что сейчас не до идеологических споров.
2: Именно. Джерси с 47-м номером — это символический жест. Европа показывает, что готова подыграть стилю президента США, если это гарантирует бесперебойные поставки энергии. Они конвертируют этот триумф в решение своих проблем с безопасностью.
1: От политического контроля давайте перейдем к контролю над будущим. Тут разворачивается настоящая война за технологический суверенитет. И новость про Anthropic звучит просто как сценарий из киберпанка.
2: Беспрецедентная история.
1: Администрация президента США применяет экспортный контроль и запрещает всем иностранным гражданам доступ к новым моделям ИИ Mirus 5 и Fable 5. Даже тем иностранцам, которые легально работают внутри самой Anthropic в США.
2: Правительство дало им ровно 90 минут.
1: 90 минут, чтобы закрыть доступ для генерального директора Дарио Амадеи. И все из-за того, что в компании Amazon нашли какой-то jailbreak. Что это за jailbreak такой, что правительство запаниковало?
2: Термин jailbreak в нейросетях — это не взлом пароля. Эти модели обучаются с жесткими ограничениями. Они запрограммированы отказываться писать вредоносный код или давать инструкции по сборке оружия.
1: Ну да, базовые правила безопасности.
2: Да, но исследователи Amazon обошли эти фильтры с помощью сложной социальной инженерии. Они создали многослойный гипотетический сценарий. Не просили написать вирус, а просили ИИ сыграть роль исследователя по кибербезопасности, который пишет книгу об уязвимостях.
1: То есть просто правильная игра слов?
2: Именно. И модель Fable 5 начала выдавать высокоуровневый хакерский рабочий код, способный находить реальные дыры в критической инфраструктуре.
1: Но слушайте, как физически выполнить приказ отключить пользователей за 90 минут? Это же не станок на заводе, который можно просто обесточить.
2: Это адский труд. Отзыв ключей доступа к API, экстренная реконфигурация облачных серверов. Anthropic пришлось вручную сканировать базы данных своих сотрудников и клиентов.
1: Проверять паспорта в ручном режиме.
2: Да, и отключать учетные записи тех, чье гражданство не подходило. Это первый случай, когда механизм экспортного контроля времен Холодной войны применили к нематериальному алгоритму.
1: Вашингтон буквально приравнял искусственный интеллект к оружию массового поражения. И это ведет нас к поразительному парадоксу. США блокируют свои технологии, чтобы защититься. Но одновременно с этим ближайшие союзники США, вроде Франции, отказываются от американских технологий по той же самой причине – из страха за свою безопасность. Французское агентство внутренней безопасности DJSI меняет системы американской Palantir на местного конкурента Chaps Vision. Зачем им ломать работающую систему разведки?
3: Потому что доверие подорвано. Palantir — это не просто программа, это платформа, которая забирает гигантские массивы сырых данных спецслужб. Биллинги, транзакции, камеры и ищет связи.
1: То есть вырвать ее оттуда — это катастрофа?
3: Это как операция на открытом мозге для всей французской разведки. Безумно сложно и дорого. Но французский премьер-министр видит ситуацию с Anthropic. Если США могут за 90 минут приказать частной компании отключить ИИ...
1: Ссылаясь на национальную безопасность.
3: Да. То, что помешает Вашингтону завтра отключить французские спецслужбы от Palantir при политическом конфликте. Технологическая зависимость от США стала риском для суверенитета.
1: Переход на Chaps Vision — это локализация данных у себя дома. Чтобы ни один политик за океаном не мог выключить свет у французской контрразведки.
3: Совершенно верно.
1: Суверенитет сегодня измеряется в терабайтах. И пока правительство регулирует все это устаревшими дипломатическими методами, финансовые рынки оценивают эти технологии в триллионы долларов. Вы видели, что происходит с акциями SpaceX?
3: Рыночное безумие.
1: Абсолютное безумие. После IPO их акции взлетают на 50%. Капитализация достигает 2,65 триллиона долларов. Они обходят Amazon и ненадолго даже Microsoft. И все это при выручке всего в 19 миллиардов долларов.
2: Да, и убытки в 5 миллиардов, если я не ошибаюсь.
1: Да. Для сравнения, у Amazon выручка за 700 миллиардов. Как компания с 19 миллиардами может стоить дороже? Это выглядит так, будто инвесторы массово сошли с ума.
2: Если смотреть по классическим мультипликаторам, это реально финансовая галлюцинация. Но Уолл-стрит покупает не сегодняшние 19 миллиардов.
1: А что они покупают?
2: Мечту.
1: Они прайсят монополию на независимую инфраструктуру будущего. SpaceX строит экосистему, которая вообще не подвластна земным юрисдикциям. Ракеты, монопольный доступ к орбите, Starlink, который уже решает исходы глобальных конфликтов, а теперь еще и орбитальные дата-центры, о которых все говорят.
2: Да. В космосе нет проблем с охлаждением, нет пасмурных дней для солнечных батарей, а лазерные каналы в вакууме передают данные быстрее оптоволокна на Земле. Инвесторы вкладывают 2,5 триллиона в фундамент всей будущей цифровой экономики.
1: И SpaceX не сидит на деньгах. Они берут этот капитал и немедленно покупают стартап Cursor за 60 миллиардов долларов.
2: Основанный 4 20-летними ребятами из MIT.
1: Которые в одночасье стали миллиардерами. Я понимаю, что ИИ – горячая тема, но 60 миллиардов за программу, которая просто помогает писать код, почему так дорого?
2: Потому что код – это строительный материал современной экономики, а людей физически не хватает. Это автономный агент, который понимает всю архитектуру кодовой базы корпораций. 64% компаний Fortune 500 уже им пользуются.
1: Значит, один программист с таким ИИ заменяет целый отдел.
2: Да. Искусственный интеллект начинает создавать другой искусственный интеллект. SpaceX покупает прямой доступ к рынку корпоративного ИИ, а он оценивается почти в 23 триллиона долларов.
1: И это запускает цепную реакцию. Джефф Безос лично инвестирует миллиарды в британский KuSPI, Amazon финансирует Odyssey.
2: А OpenAI сожгла 34 миллиарда за прошлый год на одни только вычислительные мощности, просто чтобы не отстать перед своим IPO.
1: Слушайте, все эти события, Ормузский пролив, запреты на ИИ, орбитальные планы Маска, они выстраиваются в пугающе логичную картину. Мы привыкли думать о геополитике, как о шахматной доске с государствами.
2: Но фигуры изменились?
1: Абсолютно.
2: Знаете, государственные границы, армии, дипломаты, они отступают на второй план перед алгоритмами и спутниками. Сегодня CEO технологической компании имеет рычаги влияния на уровне ядерных держав.
1: Одно обновление нейросети меняет ход конфликта на Земле.
2: Да, мы видим столкновение эпох. Бюрократия пытается удержать контроль, но власть переходит от тех, кто контролирует территории, к тем, кто контролирует мощности и данные.
1: Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Хорошего дня всем. Мы будем ждать вас здесь.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог FM.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В юности с Джо Диспензой произошел несчастный случай. Мальчик попал в ужасное ДТП, получив в результате множественные переломы позвоночника. Врачи предложили ему стандартную в таких случаях операцию – скрепление позвонков специальными пластинами. Но никаких гарантий на успех доктора не давали. Тогда Диспенза отказался от операции и принял решение исцелиться сам. К тому времени он уже владел определенными практиками медитации, которые и начал использовать для восстановления своего здоровья. Почти 10 недель молодой человек занимался ежедневными медитациями, визуализировал свое выздоровление. Спустя пару месяцев Джо смог встать на ноги и начать вести привычный образ жизни. Собственное чудесное исцеление убедило Диспензу в том, что с помощью разума человек способен контролировать любую часть своей жизни, от физической до материальной. В своих работах он учит тонким настройкам мышления, с помощью которых каждый сможет сформировать новую личность и достигнуть желаемого результата. На сегодняшний день в копилке автора несколько десятков работ по управлению собственной жизнью, 4 из которых стали мировыми бестселлерами. Так Диспенза издал сверхпопулярную книгу «Сила подсознания», которая раскрывает ключевые идеи использования мозга таким образом, что каждая мысль может превратиться в материальную вещь. В «Силе подсознания» Джо рассказывает об интересном эксперименте, когда на двух группах людей провели тестирование. Участники первой должны были тренироваться, выполняя подъем на бицепс, но делать это мысленно, прокручивая упражнения в своей голове. Участники второй группы проделывали все то же самое, только по-настоящему. Результаты были одни и те же. Сила бицепсов испытуемых возрастала в любом случае, поднимали ли они штангу физически или имитировали это действие в мыслях. Показательно, что участники, практиковавшиеся мысленно, продемонстрировали аналогичные физиологические изменения, хотя и не получали физического опыта, пишет Диспенза. Как видите, сила подсознания способна менять реальность. Мыслеобразы, которые прокручиваются у нас в голове, реальны для мозга и для тела. Все, что мы проигрываем в голове, чудесным образом способно изменять реальность. И прямо сейчас я поделюсь с вами 2 простыми шагами, выполнив которые, вы гарантированно настроите себя на путь богатства и успеха. Все, что вам нужно сделать с самого начала, принять твердое решение, что вы хотите измениться, чтобы стать богатым и успешным. Важно осознанно пожелать перемен, ведь только так вы сможете понять, как изменить свою жизнь. Поймите,

0: свои истинные желания и цели, начните мыслить позитивно. В этот момент кто-то, вероятно, уже почувствует, что процесс запущен, а кто-то скажет, что никаких изменений не происходит. Почему так, объясняет Диспенза. Тело годами программировалось на ощущение неблагополучия. Мы становимся на трибуну и провозглашаем, что грядущая перемена пойдет нам на пользу. Но кажется, что внутри себя мы просто не способны испытывать ощущение истинного счастья. А все потому, что разум и тело разобщены. Суть в том, что ваше тело по прошествии времени привыкает быть в постоянном стрессе. Большинство людей просто приучили себя к негативу, и теперь ваше тело лишь действует по привычке. Поэтому можно с уверенностью заявить, что вы несчастны на подсознательном уровне. Ввиду этого Диспенза подчеркивает, для преодоления негативных подсознательных программ недостаточно мыслить позитивно. Но что же в таком случае необходимо принять? Для этого есть второй шаг. Приняв сначала твердое решение, вы должны знать, что просто мыслить позитивно для переформатирования своего подсознания на успех и богатство будет недостаточно. Необходимо полностью поменять привычки тела, научить его заново радоваться. Большинство людей ежедневно пребывают в стрессе. Они постоянно думают о негативных вещах, вспоминают темное прошлое. В этот момент мозг отправляет сигнал телу, который также выдает неприятные ощущения на физическом уровне. Например, учащается сердцебиение, подступает ком к горлу, потеют ладони. Каждый день, прокручивая все больше и больше негативных мыслей, мы замыкаем наше тело в круг, находясь в постоянном стрессе. Важно кардинально перекодировать свое подсознание, научить мозг и тело новым привычкам, программам, которые будут задавать позитивную волну жизни. К примеру, думать о достатке – отличная привычка для будущего миллионера. Закрепите мысли о своем богатстве, думайте о перспективе заработка больших денег. Буквально вшивайте эти мысли в свой мозг. Представляйте позитивное будущее с огромными суммами на картах и в кошельке. А если вдруг думаете о прошлом, тогда прокручивайте в голове исключительно хорошие моменты. Представляя свой успех и богатство, благополучие родных и близких, прокручивая все эти мысли в своей голове, ваш мозг начинает отправлять телу совсем другие новые сигналы. Они намного приятнее предыдущих, ведь несут только положительные эмоции. Вы начинаете ощущать радость, получать удовольствие от возможных перспектив. Круг снова замыкается, но теперь находясь в состоянии постоянного удовлетворения. Важно регулярно воспроизводить образы позитивных желаний и событий. Таким образом, вы перепрограммируете свое подсознание. Так в мозге начнутся меняться и закрепляться новые нейронные связи, создавая новую привычку тела и идти к богатству. Снова и снова репетируйте будущее событие в мыслях, пока оно запечатлевается в мозгу в виде новых нейронных связей. Вновь и вновь погружайтесь в эмоцию, которую оно вызывает, пока тело не поверит, что все это происходило на самом деле и не изменится в нужную сторону, пишет Диспенза. Регулярные мысли настроят вас на нужный лад. Хотите притягивать богатство в свою жизнь? Думайте об этом постоянно. Со временем, кроме соответствующего настроения, к вам будут приходить все новые и новые идеи заработка, а откроются новые возможности и начнут достигаться абсолютно другие вершины.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов подписал распоряжение о назначении Рустама Османова представителем правительства республики на общественных началах в Саратовской области. Я напомню, что Османов является членом общественной палаты Саратовской области и ранее возглавлял Саратовскую региональную общественную организацию «Национальный культурный центр Дагестана». Цумадинский рынок в Махачкале перенесут из-за соображений безопасности. Вопрос о переносе торговой площадки поднимали уже год назад в администрации города. Основные причины – это безопасность. Я напомню, что на территории рынка проходит газовая труба высокого давления, создающая потенциальную угрозу для жизни и здоровья, а также необходимость освобождения земли, которая принадлежит администрации Махачкалы и зарезервирована для строительства социальных объектов. На встрече, я напомню, что в администрации обсудили несколько возможных локаций для нового размещения цумадинского рынка. Председатель Народного собрания Дагестана Заур Искандеров рассказал о развитии межпарламентского сотрудничества. За отчетный период подписано соглашение с 13 законодательными органами субъектов страны, включая все новые территории, а также с Минским областным советом депутатов. На форуме регионов Белоруссии и России в конце июня планируется подписать соглашение с Гомельским и Витебским областными советами. Но с 1 июля этого года весь Северный Кавказ, включая наш Дагестан, будет платить за электроэнергию в Ставрополь-Энергосбыт. По закону функции передачи электроэнергии и ее сбыт должны быть разделены, но последние несколько лет их выполняла, я напомню, что одна компания в Дагестане – это Россети Северный Кавказ. Власти решили назначить отдельную компанию, которая будет осуществлять функцию гарантирующего поставщика на территории Дагестана. Я в свою очередь напомню, что в декабре в Минэнерго России сообщили, что министерство комплексно прорабатывает меры для повышение устойчивости электроэнергии на всем Северном Кавказе. Ну, а Следственный комитет завершил расследование дела в отношении махачкалинца, который пытался дать взятку сотрудникам полиции, чтобы избежать ответственности за фальсификацию бумаг на дороге. Инцидент произошел еще в мае. В этом году инспекторы ДПС остановили автомобиль при проверке документов, заподозрили, что договор купли-продажи транспортного средства подделан. Понимая, что ему грозит уголовное преследование, водитель на специализированной стоянке попытался передать полицейскому взятку. Мужчина рассчитывал, что за деньги правоохранитель закроет глаза. Однако план провалился, сотрудник полиции отказался от денег и доложил о факте коррупции руководству. Но в Махачкале на стадионе «Динамо» 22 и 23 июня состоятся чемпионаты по гонкам дронов. Я напомню, что 22 июня чемпионат города Махачкалы, 23-го чемпионат Республики Дагестан. Участников и зрителей ждут скоростные гонки сильнейших пилотов, зрелищный дрон-баскетбол и мастер-классы, а также кофе-брейк и отличная атмосфера. В студии был Расим Загиров. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Доброе утро, друзья! На календаре сегодня 19 июня, и если вы уже проснулись без будильника, поздравляем! Вы либо выспались, либо возраст начал работать без напоминаний. Ну, не о возрасте сейчас. В эфире программа «Утро» на Диалог ФМ. С вами Расим Загиров. Приветствую всех, кто в дороге, кто готовит завтрак, кто пьет первый кофе, кто второй, кто делает вид, что первый был так, для вкуса. Мы вещаем на весь Дагестан, а значит, где бы вы ни были, в Махачкале, в Кизилюрте, в Дербенте, Хасаюрте или высоко в горах, это утро мы встречаем вместе. Впереди новости, интересные факты, погода, хорошее настроение. Потому что, как показывает практика, если день начался с улыбки, то, поверьте, и пробки воспринимаются как бесплатная возможность послушать Диалог ФМ. Меня зовут Расим Загиров. До 11 утра здесь, в эфире «Утро» на Диалог ФМ.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
1: А прокуратура Ногайского района Дагестана выявила двух местных жительниц, которые в нежилых помещениях села Тереклимектеп без соответствующих лицензий оказывали платные стоматологические услуги по лечению и протезированию зубов. Об этом сообщается пресс-служба прокуратуры Дагестана. В связи с нарушениями надзорное ведомство направило в районный суд иски о запрете осуществления стоматологической деятельности. Суд полностью удовлетворил требования прокурора. Правительство Дагестана выпустило постановление о прекращении статуса двух индивидуальных парков. Это «Аврора» в Карабудахтенском районе и «Кристалл-Сити» в Каспийске. Об этом сообщает телеграм-канал «Экономика Дагестана». Индустриальный парк «Аврора» планировалось разместить возле федеральной трассы «Кавказ» на повороте в аэропорт Махачкалы. На его территории рассматривалась возможность строительства торгово-логистического центра, однако проект так не был реализован. Парк «Кристалл-Сити» был официально открыт в Каспийске в 2015 году и предполагал создание около 2000 рабочих мест, а также размещение порядка 100 малых и средних компаний. На поставки нефтепродуктов в Москву идут в штатном режиме, об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы. Там уточнили, что работа всех городских АЗС отлажена ранее. Я напомню, что Федеральная антимонопольная служба запросила о одной из крупных независимых сетей данные о ценах, объемах продаж и причиной изменения стоимости топлива. Запрос, я напомню, был связан с мониторингом рынка нефтепродуктов. По данным Росстата, по 15 июня в Москве бензин подорожал почти на 1%. Рост зафиксировали также в 78 регионах России, включая нашу республику Дагестан. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов подписал распоряжение о назначении Рустама Османова представителем правительства республики на общественных началах в Саратовской области. Я напомню, что Османов является членом общественной палаты Саратовской области и ранее возглавлял Саратовскую региональную общественную организацию «Национальный культурный центр Дагестана». Цумадинский рынок в Махачкале перенесут из-за соображений безопасности. Вопрос о переносе торговой площадки поднимали уже год назад в администрации города. Основные причины – это безопасность. Я напомню, что на территории рынка проходит газовая труба высокого давления, создающая потенциальную угрозу для жизни и здоровья, а также необходимость освобождения земли, которая принадлежит администрации Махачкалы и зарезервирована для строительства социальных объектов. На встрече, напомню, что в администрации обсудили несколько возможных локаций для нового размещения цумадинского рынка. Председатель Народного собрания Дагестана Заур Искандеров рассказал о развитии межпарламентского сотрудничества. За отчетный период подписаны соглашения с 13 законодательными органами субъектов страны, включая все новые территории, а также с Минским областным советом депутатов. На форуме регионов Белоруссии и России в конце июня планируется подписать соглашение с Гомельским и Витебским областными советами. Но с 1 июля этого года весь Северный Кавказ, включая наш Дагестан, будет платить за электроэнергию в Ставрополь Энергосбыт. По закону функции передачи электроэнергии и ее сбыт должны быть разделены, но последние несколько лет их выполняла, я напомню, что одна компания в Дагестане – это Россети Северный Кавказ. Власти решили назначить отдельную компанию, которая будет осуществлять функцию гарантирующего поставщика на территории Дагестана. Я в свою очередь напомню, что в декабре в Минэнерго России сообщили, что министерство комплексно прорабатывает меры для повышение устойчивости электроэнергии на всем Северном Кавказе. Ну, а Следственный комитет завершил расследование дела в отношении махачкалинца, который пытался дать взятку сотрудникам полиции, чтобы избежать ответственности за фальсификацию бумаг на дороге. Инцидент произошел еще в мае в этом году. Инспекторы ДПС остановили автомобиль при проверке документов, заподозрили, что договор купли-продажи транспортного средства подделан. Понимая, что ему грозит уголовное преследование, водитель на специализированной стоянке попытался передать полицейскому взятку. Мужчина рассчитывал, что за деньги правоохранитель закроет глаза. Однако план провалился, сотрудник полиции отказался от денег и доложил о факте коррупции руководству. Но в Махачкале на стадионе «Динамо» 22 и 23 июня состоятся чемпионаты по гонкам дронов. Я напомню, что 22 июня чемпионат города Махачкалы, 23-го чемпионат Республики Дагестан. Участников и зрителей ждут скоростные гонки сильнейших пилотов, зрелищный дрон-баскетбол и мастер-классы, а также кофе-брейк и отличная атмосфера. Дональд Трамп подвел итоги саммита G7 и рассказал о своей сделке с Ираном. Президент США дал понять, что основные переговоры впереди. При этом он повторил, что у Исламской Республики не будет ядерного оружия. Что касается остальных важных мировых тем, глава Белого дома был предельно краток. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе считает, что для США важно как можно скорее открыть Ормузский пролив. Тему продолжит сам Дмитрий Дрезе.
2: Дональд Трамп дал пресс-конференцию по итогам саммита «Большой семерки». Нетрудно догадаться, что речь в основном шла об Иране. Что касается остальных мировых проблем, в том числе России и Украины, здесь, по сути, ничего особо не изменилось. Разве что президент США поблагодарил Владимира Путина и Си Цзиньпина за то, что они фактически не вмешивались в противостояние в Персидском заливе. Он повторил свой тезис о том, что распад «восьмерки», то есть исключение Москвы из элитного клуба, было ошибкой. Глава Белого дома не отказывается от идеи договориться о глобальном сокращении ядерного оружия. Можно было бы вообще об этом обо всем не говорить, но тогда могло бы показаться, что руководителя самой сильной мировой державы ничего, кроме иранской проблемы, сейчас не беспокоит. По большому счету, это действительно так. Между тем, практически одновременно в СМИ появился полный текст меморандума о прекращении войны между Тегераном и Вашингтоном. Больших отличий от того, что было опубликовано ранее, документ не содержит. Если кратко, боевые действия прекращаются, режим Аятолл гарантирует свой безъядерный статус, за это ему возвращают активы и снимают поэтапно санкции. Плюс предусматривается некий механизм возмещения убытков от бомбардировок. Проблема в том, кто и как проследит, что у них не будет атомной бомбы. Трамп успокаивает. Это всего лишь протокол о намерениях. 60 дней продлятся переговоры. Если результата в итоге не будет, начну опять бомбить. Собственно, зачем все это? Нужно как можно быстрее открыть Ормузский пролив. Это понятно было изначально. Необходимо стабилизировать рынок нефти. Китай очень просит. Индия. Соседи по заливу. Американцы, что на уикенд собираются. Не нравится им дорогой бензин. Чемпионат мира по футболу нужно спокойно провести. Много проблем накопилось за это время. Войны должны быть молниеносными. Блиц. Чтобы сохранить комфортный уровень жизни. Таким образом, западный мир подарил своим противникам козырного туза. Решение, как его побить, есть. Пусть за тебя воюет кто-то другой. Кому, скажем мягко, комфортная жизнь не так важна. Пример. Трамп предлагает Сирии воевать с Хизбаллой в Ливане. Не факт, что они согласятся, но если пообещать некий бонус, подумают. Второй козырь противников западного мира – ресурсы. Нефть, газ и прочее. Перекрыл Ормузский пролив и диктуешь условия планете Земля. Так что есть повод всерьез задуматься об альтернативном топливе. Ибо нет в мире проблемы, что нельзя решить. Нужно лишь очень захотеть.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио «Диалог ФМ».
1: Сегодня в Махачкале, друзья, жарко, солнечно и по-летнему красиво. Так обещают гидрометцентр Дагестана. Но вот, честно говоря, что-то вот подсказывает, что погода должна как-то испортиться. Днем сегодня обещают аж до плюс 30, друзья. Настоящая летняя прям погода, ветер будет слабый. Идеальная погода, друзья, для работы. Шучу, для прогулок. Я быстро на море, обратно. Вот эта сегодня фраза будет для вас всех. С вами утро на Диалог ФМ, радио, которое не дает проспать самое интересное.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
2: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер, совладелец корпорации «Технониколь».
3: Мне было тогда 22 года. И мы пришли очередной раз в обнальную контору получать кэш. А тогда в 90-е все было на кэше. Зарплату платили в конвертах. И вдруг делец, очень хороший человек, который помогал предпринимателям добывать кэш, ну, обналичивать деньги. Он вдруг спросил меня: «Игорь, а вообще у тебя сколько капитала?» Я никогда об этом не задумывался. И я прямо здесь же, вот в этой конторе обнальной, засел за подсчет и очень удивился. И это была невероятная сумма денег. Так я заключил, что у меня есть миллион. Вот, миллион долларов. Мне кажется, что я знаю, откуда берется убежденность, что нет честных начальных денег. Это мощное доказательство того, что тебе и не стоит рыпаться и пребывать дальше в иллюзии, ну, что действительно ведь нет честных способов. А я честный, я хороший, я никуда не пойду. На самом деле, по статистике, 99% капиталов – это истории, когда люди пошли в неизвестность, неопределенность, да, и вдруг открылись, ну, обстоятельства. При этом есть 1% капиталов, которые собраны в виде нечестных, грязных там, разных. Да, есть такой процент, есть. Мы производили современные кровельные материалы. Мы уже были близки к производству этих материалов, но нам надо было купить первую партию сырья, стеклоткани. Нам нужно было 200 тысяч долларов. У нас не было таких денег. У нас было 20 тысяч долларов к тому моменту. Пришлось поискать деньги на рынке. Куда только мы не обращались. Друзьям всем, да, да, ну, никто нам не давал деньги. Да, и тут мы встретились с ребятами, которые тоже были кровельщиками, которые заработали много денег на кровельных подрядах. Они нам дали деньги. Очень многие сейчас говорят: как двум студентам, да, мы действительно были студенты, дали 200 тысяч долларов. Я говорю: вот так, сверхприбыля 10% в месяц, процента в месяц, не в год, плюс 50% от чистой прибыли, того, что останется после вот уплаты всех процентов, если что-то останется. Вот. Операция шла не так маржинально и так успешно, как предполагалось. Нам пришлось прийти к этим ребятам на реструктуризацию кредита. И мы им сказали: давайте так, мы уменьшим вашу долю с 50% до 25%. Но они сказали: ну, мы вас понимаем, но как бы вот договор дороже денег. Мы как бы говорим: ну, окей, тогда смотрите, мы сейчас прекращаем выполнение тогда этого договора и уходим с вашими деньгами в бега. Через 2 часа они сказали нам: вы знаете, это первые на нашем случае люди, которые пришли и вот так сказали, вот, ну, они ударились в бега и так далее. Ну, в общем, мы ударили по рукам, они сказали: ну, окей, только одно мы вам можем сказать, что еще раз не будет никакой реструктуризации. Вот. Ну, собственно, нам уже это и не потребовалось, потому что к этому моменту мы уже хорошо умели считать.
2: Игорь Рыбаков, российский предприниматель.
1: Мысли вслух.

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Основной период сдачи единого государственного экзамена продолжается, но Миноборнауки Дагестана уже подводит промежуточные итоги. На сегодняшний день в республике известны результаты по русскому языку, истории, литературе и химии. 13 выпускников Дагестана набрали максимальное количество баллов. 100 баллов по русскому языку получила выпускница РЦО в Каспийске, и еще одна выпускница РЦО также сдала ЕГЭ по истории на 100 баллов. Такой же результат у выпускницы Хазарской школы Дзербенского района. Более пока количество максимальных баллов получили дети, которые сдавали химию – 10 человек. Это ученики Ахтынского, Дербенского района, Каспийска и Махачкалы. Особенно отличились выпускники Махачкалинского лицея номер 39, а также Махачкалинского многопрофильного лицея. Я напомню, что в 2025 году 100 баллов по ЕГЭ в Дагестане набрали только 26 человек из 13 тысяч сдававших экзамены. Бюджет Дагестана за прошлый год фактически исполнен с профицитом в 352 миллиона рублей. Об этом на последнем сессии Народного собрания 7-го созыва сообщил председатель Счетной палаты Дагестана Билал Джахбаров. Дотационность республиканского бюджета с 2024 года снизилась на 4% и составила 46,5%. По доходам бюджет Дагестана исполнен в сумме в 218 миллиардов рублей, по расходам 217 миллиардов рублей. Профицит составил 352 миллиона рублей. Однако 24 министерства и ведомства Дагестана к концу года не использовали 1 миллиард 22 миллиона рублей. Наибольший объем неиспользованных средств пришелся на Минздрав, Миноборнауки, МЧС Республики и Минстрой. Роспотребнадзор оштрафовал сеть магазинов «Магнит» в Дагестане на 364 тысячи рублей за нарушение. Как сообщили нам в Роспотребнадзоре, в числе основных нарушений – отсутствие изолированных складских помещений для раздельного хранения продовольственных и непродовольственных товаров. Также неудовлетворительный контроль температурно-влажного режима в местах хранения продуктов. Кроме того, был упорядочен процесс сбора и хранения твердых коммунальных и иных отходов. Так, в бытовых помещениях для персонала не обеспечено раздельное хранение личной и рабочей одежды сотрудников. Также администрация магазина не предоставила личные медицинские книжки работникам и сведения о прохождении ими обязательной вакцинации. Особое внимание проверяющие обратили на отсутствие обязательной маркировки продукции. В торговых залах была обнаружена изъята из оборота продукция без сопроводительных ярлыков. Среди них изюм, лепестки манго, грецкие орехи и цукаты. По фактам всех нарушений общая сумма штрафа составила 364 тысячи рублей. Ну и в продолжении темы, 111 школ, 97 детсадов и 122 ФАПа построили в Дагестане за 5 лет. Об этом на заключительной сессии парламента сообщил председатель Народного собрания Заур Искандеров. Также капитально отремонтировали 374 школы. Депутатская инициатива по капремонту детских садов сначала была реализована в республике. Отремонтировали 59 учреждений. Затем программу поддержали на федеральном уровне с 2025 года. Я напомню, что она действует по всей России, а в Дагестане ее продолжат. Дагестан присоединится к всероссийской акции «Огненные картины войны». 21 июня на центральной площади Махачкалы из 20 тысяч свечей создадут масштабное полотно размером 40 на 25 метров. В центре композиции ветеран Великой Отечественной войны, герой России Абдул-Хаким Исмаилов и участники специальной военной операции вместе водружат Знамя Победы. Свечи будут зажжены в памятях о воинах, погибших на полях сражений. Я напомню, что в предыдущие годы акция также проходила в Махачкале и в Дербенте. Тогда из свечей создавали сюжеты водружения знамени на Рейхстагом. Ну и Махачкала, Владикавказ подписали первое соглашение о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта. В администрации Владикавказа документ подписал начальник управления спорта и туризма города Махачкалы Мурат Мирзагаджиев и председатель комитета молодежной политики Владикавказа Заур Айларов. Стороны договорились о проведении совместных спортивных мероприятий, обмене опытом и развитии сотрудничества. Ну и чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев проведет первую защиту титула против ирландца Иэна Гэри. Поединок состоится в ночь на 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. Транспортные расходы предпринимателей увеличились на 30% из-за проблем с топливом. Об этом Коммерсанту рассказали владельцы бизнеса. Поставки бизнеса и дизеля стали дороже после ограничения розничной продажи на некоторых региональных АЗС. Кстати, в некоторых субъектах, включая Москву, опасаются за сбор урожая. Тему продолжат мои коллеги.
2: «Лукойл» заправляет до 100 литров горючего в один чек. «Татнефть» до 30 литров бензина и до 60 дизеля, если у колонки легковушка. «Грузовик» может заполнить бак до 300 литров. На АЗС ТЭС по-прежнему заправиться можно только по QR-коду и не более 20 литров на каждый автомобиль. У сельхозпредприятий началась пора обработки и уже частично сбора урожая. В опте топливо резко подорожало, говорит глава фермерского хозяйства «Богородская Нива» Игорь Боболев.
3: У всех поднимается, у нас поднимается, они так говорят. Меньше объема, говорят. После неделю-две сейчас происходит эти процессы. Я успел до этого взять запасом из общения со своими знакомыми. Вижу, что ситуация нестабильная. То есть, то нет. Вообще тут сейчас обещают, что там будут какие-то заоблачные цены. Это вот я неделю-две назад взял. Сейчас это уже процентов на 20-30 дороже предлагают оптовить.
2: В субботу Минэнерго опубликовало заявление о ситуации с топливом в южных регионах, где объяснило временные сложности ростом воздушных атак. Найти машину для перевозки продукции в Черноземье стало сложнее, отмечает владелец компании «Ягодные поля Фрагария» Игорь Бугорский.
4: У нас всегда в нашем регионе, это Липецкая область, был и бензин, и дизель. Но последние несколько дней у нас достаточно активно начался сезон свежей ягоды. Мы возим свою продукцию в Москву. Мы видим, что стало сложнее найти транспорт на перевозку. Это первый момент. Во второй, поднялась стоимость перевозки в среднем где-то в районе 15%.
2: Москва проблем с горючим не испытывает. Однако прогулочные теплоходы уходят в минус из-за роста расходов на него. Более 40% операционных затрат на содержание гражданского флота составляет топливо. И цены на дизель владельцы речных трамвайчиков сейчас узнают буквально в день поставки, говорит владелец компании «Речной флот» Иван Бачурин.
5: Перебой с поставками у нас нет, поставщики работают исправно, но, к сожалению, цены значительно выросли. На сегодняшний день в районе 90 рублей литр дизельного топлива. К сожалению, поставщики объявляют нам о том, что цены будут еще выше, это не предел роста. Боимся, что пассажирам будет уже недоступно это развлечение в виде речной прогулки, экскурсии. Держим цены и, к сожалению, возможно, это даже в будущем приведет к каким-то убыткам.
2: К качеству топлива на некоторых АЗС уже возникают вопросы, говорит владелец кофейного производства «Территория обжарки» во Владимире Руслан Брялин.
6: На каких-то заправках, да, есть ограничения. Может не быть дизеля, может не быть бензина, но в целом, в общем, у нас пока машина ездит. Больше пугает пока история о том, что правительство разрешило производство Евро-3, а это большая проблема, потому что уже у нас несколько машин съездили в Питер и схватили ошибки из-за некачественного топлива. Одна машина была премиальная, а вторая была коммерческая. Обе хватили вот такие неприятности.
2: На фоне временных ограничений с продажей топлива котировки нефтяников на Мосбирже упали до минимума с 2023 года. «Роснефть» – минус 5%, «Татнефть» – почти минус 7%. За последние три месяца индекс нефтегазового сектора Московской биржи потерял около четверти.
1: Ну и, друзья, я напомню о том, что с 1 июля за электроэнергию мы, все жители Дагестана, будем платить теперь в Ставрополь Энергосбыт, а не в Руссети, Северный Кавказ, как было ранее. Что это значит для нас, для граждан? За электроэнергию нужно будет платить именно в Ставрополь Энергосбыт. Договор с физическими лицами будет перезаключен автоматически при первой оплате. Стоять в очередях и переоформлять бумаги не потребуется никому. Тарифы по-прежнему будут регулироваться государством. Способы оплаты останутся привычными через банки, почту, онлайн-сервисы. Компания также планирует развивать цифровые сервисы, личный кабинет на сайте и чат-бук в мессенджере «Макс». Квитанции можно будет получать как в электронном, так и в бумажном виде по выбору потребителя. Предприятие, бюджетное учреждение получит персональное уведомление с алгоритмами действий. Дагестанские ритейлеры прогнозируют удорожание смартфонов из техники из-за новых правил ввоза. Я напомню, что смартфоны, ноутбуки и другая электроника могут подорожать аж на 50% уже до конца года из-за нового техсбора. Его введение перенесли на 1 декабря, но эксперты предупреждают, что бизнес начнет заранее закладывать дополнительные расходы и цены. За каждый ввозимый ноутбук предложено взимать 500 рублей, за смартфон 250 рублей. Конечно, рост цен может оказаться заметно выше из-за наценок, налогов и логистических затрат. Власти рассчитывают, что сбор принесет порядка 200 миллиардов рублей за 3 года. В компании Nautil5.ru сообщили, что они не возят технику в страны сами, а закупают ее в Москве и привозят в Дагестан. По их словам, на конечную цену влияет многое: расходы на аренду помещений, гарантийные обязательства и зарплаты сотрудников, а также налоги, закупочная цена и банковская комиссия. Еще ряд предпринимателей Махачкалы, занятых в сфере розничной продажи телефонов и портативной техники, заявили, что конечная цена напрямую зависит от закупочной. При этом некоторые из опрошенных участников рынка заявили, что в начале 2026 года из-за колебаний курса валют неоднократно корректировали цены на товары в сторону увеличения.
0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
1: Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом заявил представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи. Он также уточнил, что документ согласовали в электронном виде, а очной церемонии, которая должна наступить сегодня, не будет в Швейцарии. Дональд Трамп подписал меморандум накануне в Версале в рамках рабочего ужина с президентом Франции. После копии документа отправили Тегерану, а также странам-посредникам, включая Израиль. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
7: Аксиос сдает довольно жесткую оценку меморандуму. Издание напоминает, что перед началом войны Дональд Трамп требовал от Ирана практически полной капитуляции, ликвидации ядерной программы, отказа от обогащения урана, прекращения разработки баллистических ракет и поддержки союзных вооруженных группировок на Ближнем Востоке. В подписанном меморандуме ничего этого нет. Стороны лишь договорились открыть Ормузский пролив, ослабить санкции и дать себе 60 дней на переговоры по ядерной сделке. Критики президента задаются вопросом: если конечной целью было лишь открытие Ормузского пролива и возвращение к переговорам, то зачем вообще понадобилась военная операция? Сам Трамп при этом неожиданно признал, что понимает стремление Ирана иметь ракеты и развивать мирную ядерную энергетику, чем вызвал раздражение республиканцев. По данным издания, часть союзников Трампа в Конгрессе уже называет меморандум чрезмерной уступкой Тегерану. Guardian пишет, что администрация США отказалась от максималистских целей под давлением экономической реальности. По мнению опрошенных газеты экспертов, контроль Ирана над Ормузским проливом оказался гораздо более эффективным оружием, чем ожидали в Вашингтоне. В результате Белый дом столкнулся с выбором между продолжением конфликта и риском глобального энергетического кризиса. Газета называет меморандум не дипломатической победой, а вынужденным признанием того, что первоначальный план войны оказался невыполнимым. Проблема в том, что администрация Трампа изначально строила стратегию на нереалистичных ожиданиях, приводит Guardian слова аналитиков. В Европе соглашение встретили с облегчением из-за перспектив открытия Ормузского пролива и снижения рисков для мировой экономики. И даже традиционно жестко настроенные арабские страны Персидского залива поддержали меморандум. А вот для Израиля он выглядит как политическое поражение. Многие чиновники назвали документ спасательным кругом для Тегерана. После публикации текста меморандума нефть подешевела на ожиданиях скорого восстановления судоходства через Ормузский пролив. Вслед за ней снизились цены на золото и другие защитные активы, пишет Рейтер. Мировые фондовые индексы растут, а особенно прибавили авиакомпании, логистические операторы и энергоемкие отрасли. По оценкам аналитиков, рынок фактически делает ставку на то, что непосредственная угроза масштабного конфликта между США и Ираном пока отступила. Однако агентство отмечает, что оптимизм может оказаться преждевременным. Самые сложные вопросы – судьба иранской ядерной программы и механизм снятия санкций – еще только предстоит обсудить. Кроме того, Израиль уже дал понять, что не считает все положения меморандума обязательными для себя, что сохраняет риск новых кризисов даже в случае продолжения переговоров.
1: 19 июня на календаре, друзья, вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Давайте заглянем так в историю, что же человечество успело натворить именно в этот день. В 240 году до нашей эры, именно 19 июня, греческий ученый Эратосфен впервые вычислил размеры Земли, друзья. И сделал он это без спутников, без GPS, без комментариев в социальных сетях, что все не так подсчитано. 1867 году император Максимилиан I был расстрелян в Мексике. История в очередной раз напомнила, что должность — это всего лишь не гарантия счастливого финала. В 1910 году в США впервые отпраздновали День Отца. С тех пор миллионы пап получили свой официальный день. А вместе с ним и традиционная «Папа, а ты точно знаешь дорогу?» В 1961 году Кувейт получил независимость от Великобритании. А спустя десятилетия весь мир узнал, что нефть — это не только экономика, но и бесконечные разговоры о ценах на бензин в Дагестане. В 1978 году впервые вышел комикс, друзья, про Гарфилда. Помните того кота? Ленивый кот, который ненавидит понедельники, стал символом миллионов людей, особенно по утрам. А еще сегодня отмечается Всемирный день неспешной прогулки. Так что, если вы сегодня опоздали, говорите начальству, что просто отмечали этот праздник. Теперь у вас есть официальное оправдание. Меня зовут Расим Загиров. Приветствую весь наш Дагестан. Мы продолжаем утро на Диалог FM.

0: какой-то парк-отель. Был проект, который мы делали условно на природе. Загородная площадка с глэмпингами в стиле фестивалей, не только которые в России проходят. Год от года стоимость повышается как на аренду площадки, так и на банкетное меню. Где-то в среднем на 10-15%. Билеты могут быть от 15 до 30 тысяч в среднем. Мероприятия для отдельного либо класса, либо школы в среднем где-то в районе 20-25 тысяч на человека.
1: Бронировать площадки, искать ведущего, музыкантов и продумывать другие детали будущего вечера выпускников начинают минимум за год. И большая часть расходов приходится на локацию и развлекательную часть. Только выступление музыкантов второго порядка обойдется в 200 тысяч, рассказывали Коммерсант ФМ организаторы. Плюс сборы самого выпускника. Главное ведь не только, чтобы костюмчик хорошо сидел. Макияжи в этом году в тренде «дорогая натуральность», «сияющая кожа» и «легкие акценты», указывает основатель сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов.
2: Май был хуже, чем в прошлом году, процентов на 10-15. Есть надежда, что бизнес чуть-чуть поднимется как раз за счет выпускных. Средняя укладка для выпускницы где-то 9 тысяч в Москве и 3,5-5 тысяч макияж. То есть образ средний где-то 15, люкс там 30+. Основной тренд – натуральные длинные волосы, локоны, кудри или наоборот выпрямление. Немного каких-то узоров на голове, цветы – это все сейчас опять вернулось в моду.
1: Что касается нарядов, в центре удобства, минимализм и стиль casual. Кеды, оверсайз-пиджаки и даже обычная повседневная одежда с зумером на радость родителям оказалась намного ближе совсем недавно модных нарядов кислотного цвета и люксовых аксессуаров. По данным Чок-индекса, минимальная стоимость образа для выпускницы в этом году составила 20 тысяч рублей, почти в два раза дороже, чем для выпускника. В прошлом году тенденция была обратная, и, как отмечали эксперты, тогда мужской образ как бы намекал на перспективу дальнейшего карьерного роста. К чему луки юноши будут отсылать в этом сезоне – вопрос дискуссионный. Девушки сейчас выбирают платья в стиле лонжери, смелые костюмы с широкими брюками, яркие корсеты. Но есть и необычный для этого мероприятия тренд. Говорит куратор-преподаватель школы бизнес-образования Fashion Factory School, основатель сообщества стилистов Валерия Малькова.
3: Новинка этих выпускных – асимметричный крой. Необычные вырезы, платья на одно плечо, каскадные юбки. В приоритете – органический хлопок, шелк, лен. Такой эко-шик поддерживают тему экологичности. Если говорить про юношей, это костюм, но расслабленный. Пиджак оверсайз в сочетании с широкими брюками, рубашка на выпуск. Общий тренд – это комфорт. И то, что такой образ можно будет носить уже после выпускного, разобрав его на составные части.
1: Ведь стилизация, как известно, лучший друг студента.
4: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
5: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
6: Греки склонны оценивать людей по поступкам, а не словам. На переговорах ведут себя непринужденно, много жестикулируют, проявляют дружелюбие. При этом они считают, что первый шаг для более неформального общения должен сделать незнакомец, на что с их стороны тут же последует незамедлительное дружеское участие. Греки, так же как и жители арабских стран, с особым почтением относятся к старшим пожилым людям. Так как в Греции очень часто днем бывает жарко, то примерно с 15 до 17 часов многие конторы закрываются на сиесту, и тревожить кого-либо в это время не принято. Обед может начинаться около 18 часов, ужин после 20 часов. Принимать пищу в одиночку для грека непривычно, поэтому они с удовольствием пригласят вас на деловой обед или ужин в ресторан, а может и к себе домой. Еда для греков – светское мероприятие, поэтому даже перед деловыми переговорами могут подать еду и напитки. Греки очень гостеприимные и радушные люди. К любому гостю они относятся как к VIP-персоне. Сейчас это просто норма этикета, а в давние времена греки верили, что любого гостя в знак своего расположения им посылают боги, поэтому его надо встретить достойно, тем самым отблагодарив богов. Вообще, современная греческая культура поведения – это смесь европейских норм этикета и древних средиземноморских ритуалов. Официально Греция – православная страна, но значительная часть населения продолжает соблюдать некоторые языческие обычаи, отличаясь суеверностью. В качестве подарка можно принести цветы, вино, конфеты, альбом по искусству. Главное, чтобы подарок был не слишком личным, например, одежда. Также в Греции не принято дарить подарки с символикой компании.
5: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В Рио мэра Каспийска Арсен Шерифов накануне провел инспекцию города и обнаружил несколько серьезных проблем, среди которых ненадлежащий вывоз мусора, неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, несанкционированные препятствия для проезда и заросли камыша. Соответствующим службам даны указания по устранению выявленных нарушений. Через неделю будет проведена повторная проверка без предварительного уведомления. Из Махачкалинского морского порта планируется запустить паромную линию для перевозки контейнерных, генеральных и насыпных грузов в порт Курык в Казахстане. Проект направлен на переориентацию грузопотоков с маршрута Китай-Средняя Азия-Западный берег Каспийского моря на новый путь, включающий Махачкалу и Курык. Пробные перевозки начнутся через полгода. В Москве с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ. Повышение будет выше среднего по России. В столице тарифы увеличатся на 7,5%. Общий платеж за коммунальные услуги может вырасти на 10%. Для сравнения, по стране средняя индексация тарифов ЖКХ ожидается на уровне 5,5%. Гендиректор Apple Тим Кук объявил о повышении цен на продукцию компании из-за нехватки микросхем памяти и накопителей. Он отметил, что компания предпринимает все возможные меры для минимизации роста затрат, но ситуация остается нестабильной. Точную дату и величину повышения цен Кук не назвал. В ближайшее время российские сайты могут перестать открываться в браузере Chrome. Японская компания Global Sign массово аннулирует TLS-сертификаты безопасности для сайтов, находящихся под санкциями. 5 дней назад началась первая волна блокировок. Теперь ограничения затронули домены Роснефти, Газпромбанка, Алросы, ВБРФ и других сайтов. Без действующего сертификата браузер не способен проверить подлинность и безопасность веб-ресурса, что приводит к отказу в его открытии. Предзаказы на игру GTA 6 стартуют 25 июня. Об этом официально сообщили в компании-разработчике Rockstar. Кроме этого, была показана обложка проекта. Напомню, одна из самых ожидаемых игр года выйдет 19 ноября. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog.fm.
1: Вы слушаете Dialog.fm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания Elko. Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
4: Доброе утро, друзья! На календаре сегодня 19 июня, и если вы уже проснулись без будильника, поздравляем! Вы либо выспались, либо возраст начал работать без напоминаний. Ну, не о возрасте сейчас. В эфире программа «Утро» на Диалог ФМ. С вами Расим Загиров. Приветствую всех, кто в дороге, кто готовит завтрак, кто пьет первый кофе, кто второй, кто делает вид, что первый был так, для вкуса. Мы вещаем на весь Дагестан, а значит, где бы вы ни были, в Махачкале, в Кизилюрте, в Дербенте, Хасаюрте или высоко в горах, это утро мы встречаем вместе. Впереди новости, интересные факты, погода, хорошее настроение. Потому что, как показывает практика, если день начался с улыбки, то поверьте, и пробки воспринимаются как бесплатная возможность послушать Диалог ФМ. Меня зовут Расим Загиров. До 11 утра здесь, в эфире «Утро» на Диалог ФМ.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: За последнюю неделю рост цен на бензин и дизельное топливо зафиксировали в 78 регионах России. Прирост составил почти 1% по сравнению с прошлой неделей. Такие данные следуют из отчета Росстата по итогам мониторинга цен более чем на 1800 АЗС в 280 городах России. В Дагестане средняя потребительская цена по состоянию на вчерашний день на марке АЕ-92 бензина стоит 71 рубль 19 копеек. Я подчеркнул, что это по данным Росстата. Но по факту на АЗС республики совсем другие цены. Корреспондент Диалог ФМ сегодня заправлялся в Махачкале. Цены АИ-92 составляют 80 рублей, АИ-95 – 85 рублей. Столько же стоит и дизельное топливо. Наталья Федор Щукин объявил о масштабных планах по модернизации международного аэропорта Махачкалы, подчеркнув, что развитие главной воздушной гавани республики находится на его личном контроле. Ключевым проектом является строительство нового взлетно-посадочной полосы длиной более 3 километров и шириной 45 метров. Это позволит нашему аэропорту принимать любые типы самолетов и обеспечивать бесперебойную работу даже при непогоде. Помимо этого, глава Дагестана рассматривает возможность строительства гостиницы и создания торговых зон на территории международного аэропорта имени Хан Султаном. Он отметил, что в следующем году наш аэропорт, ему исполняется 100 лет, и к этой юбилейной дате необходимо подойти с полной обновленной инфраструктурой. Но границу Дагестана и Калмыкии проверили на наличие саранчевых вредителей. Всего обследованием было охвачено порядка 1000 гектар земель, а по их результатам распространение вредителя не превышает порог вредоносности. Я отмечу, что Дагестан ранее провел аналогичное совместное обследование совместно с коллегами из Ставропольского филиала Россельхозцентра. В целом наш регион мониторинг и ход его обработок против саранчевых координирует региональный оперштаб под руководством Минсельхозпрода Дагестана. Но в Махачкале по нацпроекту «Благоустроить общественное пространство» площадью более 4000 квадратных метров. В администрации Махачкалы отметили, что в текущем году по нацпроекту в Махачкале будет благоустроено еще 17 общественных пространств. Ну и профессиональный стандарт профессии писатель вступит в силу с 1 сентября этого года. Это следует из отраслевого доклада Минцифры, с которым ознакомились РИА Новости. Я напомню, что в июле прошлого года президент Российского книжного союза Сергей Степашин обратил внимание на то, что в России нет профессии писателя, предложил закрепить ее законодательно. Но оплата покупок чужой банковской картой без разрешения владельца может быть расценена как кража или мошенничество. Об этом пишет Росбалт. По словам экспертов, если владелец счета не давал согласия на операцию, нарушителю может грозить наказание вплоть до 6 лет лишения свободы. Закон не делает исключения даже для родственников, супругов, родителей, братьев и сестер и детей. Супруги, родители и дети также должны получать разрешение владельца карты перед совершением платежей. Чтобы избежать возможных претензий, эксперты советуют фиксировать согласие хотя бы в переписке в социальных сетях. Али Омар Ахмедов назначен временно исполняющим министра здравоохранения Дагестана. Указ об этом подписал временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин. Я напомню, что ранее он занимал должность директора Дагестанского центра микрохирургии глаза. Но в настоящее время на территории Дагестана не наблюдается дефицита моторного топлива, об этом сообщает Минэнерго Дагестана. Дагестанское ведомство ежедневно отслеживает ценовую ситуацию и оперативно передает данные в Минэнерго России. Такой мониторинг дает возможность быстро реагировать на рыночные колебания и предпринимать меры против необоснованного роста цен. При обнаружении признаков сговора или завышения цен министерство направляет информацию в Управление Федеральной антимонопольной службы по Дагестану. Дагестан лишился двух индустриальных парков. Правительство Дагестана выпустило постановление, согласно которому были прекращены статусы двух индустриальных парков. Это «Аврора» и «Кристалл-Сити». Индустриальный парк «Аврора» должен был расположиться возле федеральной трассы «Кавказ» на повороте в аэропорт Махачкалы в Карабудахкенском районе. К примеру, на территории данного парка в Карабудахкенском районе планируется реализация крупного инвестиционного проекта. Как вариант рассматривалась возможность строительства торгово-логистического центра. А в Махачкале состоялась пресс-конференция, посвященная возобновлению работы регионального общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Дагестана. В мероприятии приняли участие координатор группы экспертов штаба, политолог Эдуард Уразаев и руководитель штаба Денислам Дадаев. Таким образом, штаб восстановил деятельность в преддверии единого дня голосования, назначенного на 20 сентября этого года. Я напомню, что в Дагестане в этот период пройдут совмещенные федеральные и региональные кампании, а именно выборы депутатов Государственной Думы и Народного собрания Республики Дагестан. Ну и Дагестан по итогам первого квартала этого года увеличил объемы ввода жилья на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает телеграм-канал «Экономика Дагестана» со ссылкой на данные Дагстат. За первые 5 месяцев введено 750 тысяч квадратных метров жилой площади. Только в мае построено и сдано 121 тысячу квадратных метров. Ведомство отмечает, что положительная динамика сохраняется как в многоквартирной, так и в индивидуальной застройке. Ну и Россия и страны Юго-Восточной Азии выступают за укрепление сотрудничества и рост взаимной торговли. Об этом Владимир Путин заявил на саммите «Россия-АСЕАН», который проходит сейчас в Казани. По словам президента, стратегические направления совместной работы закреплены в Казанской декларации. Речь идет о развитии торговли, переходе на расчеты в национальных валютах, а также взаимодействии в сфере безопасности. Владимир Путин отметил, что Россия и страны Юго-Восточной Азии регулярно проводят консультации по борьбе с терроризмом. Ну и, друзья, я напомню о том, что с 1 июля за электроэнергию мы, все жители Дагестана, будем платить теперь в Ставрополь Энергосбыт, а не в Россети Северный Кавказ, как было ранее. Что это значит для нас, для граждан? За электроэнергию нужно будет платить именно в Ставрополь Энергосбыт. Договор с физическими лицами будет перезаключен автоматически при первой оплате. Стоять в очередях и переоформлять бумаги не потребуется никому. Тарифы по-прежнему будут регулироваться государством. Способы оплаты останутся привычными через банки, почту, онлайн-сервисы. Компания также планирует развивать цифровые сервисы, личный кабинет на сайте и чат-бок в мессенджере Макс. Квитанции можно будет получать как в электронном, так и в бумажном виде по выбору потребителя. Предприятие и бюджетное учреждение получат персональное уведомление с алгоритмами действий. Ну и в Министерстве промышленности и торговли Дагестана прошло заседание экспертного совета регионального фонда развития промышленности. Главный вопрос – одобрение займов 120 миллионов рублей для компании DEX. Программа проекта развития Республики Дагестан, я напомню, что компания инициатором является масштабного инвестиционного проекта, в рамках которого планируют построить современный производственный комплекс для выпуска тканных ковров высокой плотности. По данным Дагестанского фонда развития промышленности, реализация проекта позволит создать дополнительные рабочие места, увеличить объем налоговых поступлений. Я напомню, что параметры проекта – это стоимость 1,5 миллиарда рублей. За счет проекта будет создано 150 рабочих мест. Дагестанские ритейлеры прогнозируют удорожание смартфонов и из техники из-за новых правил ввоза. Я напомню, что смартфоны, ноутбуки и другая электроника могут подорожать аж на 50% уже до конца года из-за нового техсбора. Его введение перенесли на 1 декабря, но эксперты предупреждают, что бизнес начнет заранее закладывать дополнительные расходы и цены. За каждый ввозимый ноутбук предложено взимать 500 рублей, за смартфон 250 рублей. Конечно, рост цен может оказаться заметно выше из-за наценок, налогов и логистических затрат. Власти рассчитывают, что сбор принесет порядка 200 миллиардов рублей за 3 года. В компании Nautil5.ru сообщили, что они не возят технику в страны сами, а закупают ее в Москве и привозят в Дагестан. По их словам, на конечную цену влияет многое: расходы на аренду помещений, гарантийные обязательства и зарплаты сотрудников, а также налоги, закупочная цена и банковская комиссия. Еще ряд предпринимателей Махачкалы, занятых в сфере розничной продажи телефонов и портативной техники, заявили, что конечная цена напрямую зависит от закупочной. При этом некоторые из запрошенных участников рынка заявили, что в начале 2026 года из-за колебаний курса валют неоднократно корректировали цены на товары в сторону увеличения. Ну и, друзья, давайте посчитаем, сколько зарабатывает москвич. Неэтично, знаю, но давайте, средняя заработная плата в Москве вдвое выше среднероссийской, все-таки, согласитесь. По официальным данным Росстата, ежемесячный доход столичных сотрудников приблизился к 220 тысячам рублей. За год сумма выросла почти на 30 тысяч рублей. Как выглядит эта динамика на фоне инфляции? Тему продолжат мои коллеги.
2: За пределами Москвы средняя заработная плата 112 654 рубля. Это номинальная Усредненный москвич вдвое богаче усредненного россиянина. Если посмотреть по сферам деятельности, богаче других жителей столичного региона, занятые в финансах и страховании. Начисленная зарплата здесь 530 тысяч. Беднее их, но состоятельнее среднего москвича, занятые в области воздушного и космического транспорта – 260 тысяч. Те, кого официальная статистика расположила в графе «Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований», в среднем получают около 95 тысяч. Росстат приводит мартовские данные. В столице новый офер может давать повышение ежемесячного дохода на треть, но отнюдь не всем, говорит директор по персоналу платформы «Skillos» Ксения Степанова.
3: Москву сильно тянут вверх дорогие отрасли, дефицитные роли. Финансы, управленческие позиции, кибербез, продуктовые проектные роли. Там кандидат с хорошим опытом может при переходе получить плюс 30% дохода, и бизнес часто вынужден за это конкурировать деньгами. Здесь главный вывод не в том, что рынок стал богатым, а в том, что усиливается давление на фонд оплаты труда. Компаниям все дороже закрывать вакансии простым повышением оффера.
2: По данным вице-премьера Александра Новака, рост реальных заработных плат в России за последние 3 года составил почти 24%. То есть, если качество жизни измерять деньгами, жить стало лучше на четверть. А вот насколько веселее и всем ли – вопрос. Объясняет руководитель исследовательского центра «Суперджоб» Наталья Голованова.
4: Температура по больнице говорит о том, что у кого-то 42, простите, а кто-то в морге. Кто-то получает 50 тысяч рублей, кто-то несколько миллионов. Май к маю 24 года к 25-му рост зарплат был 15%, 25-й год к 26-му только 4,1%. Где лучше всего динамика зарплат? В первую очередь медицинский персонал, 10% у ИТР промышленности, 9,2% в ритейле, 8,8% в банках. Меньше всего этот рост в информационных технологиях, маркетинге, рекламе.
2: По данным сервиса работа.ру, средний уровень дохода главного юрисконсульта составляет 407 тысяч рублей в месяц. На втором месте по размеру вознаграждения за свой труд директор по продажам с зарплатой 379 тысяч. На третьем менеджер проектов в сфере складской логистики 355 тысяч рублей в месяц. Наиболее ощутима положительная динамика в сферах, которые еще недавно не были престижными. Притча во языцах – курьеры. Но не только они, говорит управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев.
5: Сварщики, монтажники, складские работники. Зарплаты там за пару лет выросли так, как белым воротничкам и не снилось. Курьер вполне зарабатывает больше начинающего юриста или маркетолога. Второй драйвер – технические специалисты, инженеры, аналитики данных. Вот эти две группы – рабочий дефицит снизу, технический дефицит сверху – и разгоняют среднюю. Кто молодец? Офисные специалисты среднего звена. Они нужны, но их много. За них работодатель не дерется.
2: Но драться это нехорошо. Главное – расти. Начинающий юрист станет упомянутым главным юрисконсультом. А самый стремительный курьер со средней зарплатой 140 тысяч сделает главную в своей жизни доставку и откроет логистическую компанию.
1: Сегодня в Махачкале, друзья, жарко, солнечно и по-летнему красиво. Так обещает гидрометцентр Дагестана. Но вот, честно говоря, что-то вот подсказывает, что погода должна как-то испортиться. Днем сегодня обещают аж до плюс 30, друзья. Настоящая летняя прям погода. Ветер будет слабый. Идеальная погода, друзья, для работы. Шучу, для прогулок. Я быстро на море обратно. Вот эта сегодня фраза будет для вас всех. С вами утро на Диалог FM. Радио, которое не дает проспать самое интересное.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Друзья, продолжаем утро на Диалог FM, в студии Расим Загиров. Друзья, президент России Владимир Путин подписал указ, который расширяет полномочия Государственного фонда «Защитники Отечества». Теперь помощь смогут получать не только ветераны, но и действующие военнослужащие, которые получили инвалидность при выполнении боевых задач. С инициативой выступила председатель фонда, замминистра обороны России Анна Цивилева. Данные меры позволяют защитникам получать необходимые технические средства реабилитации, включая спортивные протезы, адаптивную одежду, автомобили с ручным управлением. Отметим, что за три года в дагестанский филиал фонда обратились порядка 10 тысяч участников специальной военной операции, а также членов их семей. Друзья, руководство администрации Махачкалы обсудило с представителями Цумадинского рынка несколько возможных локаций для его нового размещения. Аналогичная встреча проходила год назад, когда глава города Джамбулат Салавов обсуждал с руководством рынка необходимость изменения его местоположения. Одной из основных причин такого решения является безопасность на территории рынка. Я напомню, что там проходит газовая труба высокого давления, что создает потенциальную угрозу для жизни и здоровья махачкалинцев. Кроме того, земельный участок занимается рынком, находится в собственности администрации и зарезервирован этот участок для строительства объектов социальной инфраструктуры. После определения, кстати, участка начнется поэтапный переезд, который продлится несколько месяцев. Это позволит минимизировать неудобства для торговцев и покупателей. Как отметили в мэрии, таким образом администрация города делает шаги к улучшению городской инфраструктуры. В газовых компаниях Дагестана продолжается производственная практика студентов вузов и колледжей республики. Об этом сообщает пресс-служба «Газпром газораспределения Дагестана». Около 200 студентов ДГУ, ДГТУ и ДГУНГ и других учебных заведений завершают обучение в подразделениях компании. Для многих это первое серьезное знакомство с будущей профессией. Я напомню, что со студентами работают специалисты разных направлений – слесари, сотрудники аварийной диспетчерской службы и программисты, а также экономисты. Друзья, продолжаем. Махачкале масштабно отметят День молодежи. Так, 27 июня в сквере имени Сулеймана Стальского будет работать 106 интерактивных площадок. Участие в мероприятии примут более 25 компаний. Об этом сообщил замминистр по делам молодежи Дагестана Фарман Меликов во время выездного совещания по организации Дня молодежи временно исполняющего главы ведомства Камила Саидова. Основные события развернутся в 10 городах Дагестана, где праздник пройдет под эгидой Росмолодежи. При этом праздничные мероприятия охватят все муниципальные образования Дагестана. В программе концерты, спортивные соревнования, мастер-классы, встречи с участником специальной военной операции, ярмарки молодежных проектов и другие события, которые направлены на поддержку активной молодежи Дагестана. Камил Саидов вместе с сотрудниками ведомства осмотрел территорию сквера имени Сулеймана Стальского накануне центральной площадки празднования в Махачкале. Участники совещания обсудили размещение активностей, логистику и зонирование пространств. Ну и, друзья, накануне председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов подписал распоряжение о назначении Рустама Османова представителем кабинета Дагестана на общественных началах в Саратовской области. Отметим, что Рустам Османов является членом общественной палаты Саратовской области, который возглавляет Саратовскую региональную общественную организацию «Национально-культурный центр народов Дагестана». Продолжаем, друзья, утро на Диалог FM. В студии Расим Загиров. Алиамар Ахмедов назначен временно исполняющим министра здравоохранения Дагестана накануне. Я напомню, что подписал указ сам Федор Щукин о назначении его, Алиамара Ахмедова, именно министром здравоохранения Дагестана. Отметим, что ранее Ахмедов занимал должность директора Дагестанского центра микрохирургии глаза. Друзья, сотрудниками управления госавтоинспекции МВД по Дагестану провели проверки на дорогах республики. По итогам профилактических рейдов, в которых были задействованы и районные инспекторы, было задокументировано 851 нарушений ПДД. В ходе рейдов инспекторы массово выявляли езду в состоянии алкогольного опьянения, опасные обгоны по встречной полосе, а также проезды на запрещающий сигнал светофора и непредоставление преимущества пешеходам. Также в список нарушений пополнили автомобилисты без номеров и те, кто вообще не имел права садиться за руль. Ведомстве подчеркнули, что главная задача таких массовых проверок – принудить участников дорожного движения к жесткой дисциплине и снизить число ДТП на дорогах нашей республики. Ну и в Дагестане возобновил работу региональный общественный штаб по наблюдению за выборами. Штаб будет осуществлять системный мониторинг избирательной кампании, обучать наблюдателей и информировать граждан о ходе избирательного процесса. Я напомню, что в единый день голосования 20 сентября в нашем Дагестане состоится совмещенная избирательная кампания федерального и региональных уровней. Выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Народного Собрания Республики Дагестан, а также порядка 88 избирательных кампаний муниципального уровня. Я напомню, что Центральная избирательная комиссия приняла решение о трехдневном голосовании с 18 по 20 сентября включительно. И напомню, что трехдневный формат удобен для избирателей, повышает явку и исключает проблемы, связанные с большими потоками людей и вопросами безопасности. Руководитель штаба Денислам Дадаев напомнил, что с 2018 года федеральный закон о гарантиях избирательных прав внесена поправка, которая позволяет наблюдателям от общественной палаты присутствовать на избирательных участках в дни голосования. Я напомню, что обучение наблюдателей начнется еще 26 июля. В Махачкалу приедут федеральные эксперты, которые проведут подготовку электоров, а те, в свою очередь, разъедутся по 7 зонам республики. Всего планируется подготовить более 4300 наблюдателей от общественной палаты. Подготовка наблюдателей будет проходить по методике Всероссийской организации «Независимый общественный мониторинг». Власти Дагестана опровергли информацию о введении талонов на выдачу бензина, который распространяется в социальных сетях. В мессенджерах появилось видео с временно исполняющим главой республики Федором Щукиным, в котором он якобы говорит об ограничениях продажи топлива. Как выяснилось, кадры были снегерированы, нейросетью. В администрации главы Дагестана пояснили, что злоумышленники использовали видео, снятое во время реальной поездки руководителя республики в поселок Маметкала Дербенского района, где сейчас строятся новые дома для пострадавших от паводков. На оригинальные кадры было наложено фейковое видео. Я напомню, что подобных заявлений руководитель республики не делал. Ну и в Ногайском районе Дагестана прекращена работа двух стоматологических кабинетов, которые работали без лицензии. Нарушение выявила районная прокуратура в ходе проверки медицинских услуг в селе Тереклей-Мекте. Как выяснилось, две местные жительницы оборудовали нежилые помещения под стоматологические кабинеты, где платно лечили и протезировали зубы местным жителям. При этом никаких разрешительных документов и лицензий на медицинскую деятельность у женщин не было. Прокуратура обратилась в суд с требованием запретить нелегальную практику. Ногайский суд поддержал позицию ведомства и удовлетворил иски в полном объеме. Исполнение судебного решения закрытия кабинетов уже занялись судебные приставы. Ну и в ходе заключительной сессии Народного собрания 7-го созыва председатель парламента Заур Искандеров накануне выступил с докладом о принятых мерах для преодоления последствий паводков, которые обрушились на республику в конце марта и в начале апреля текущего года. В своем выступлении спикер описал масштабы бедствий. Аномальные ливни привели к затоплению тысяч домов и сельскохозяйственных угодий, повреждению транспортной инфраструктуры, электрических и газовых сетей, а также сходу оползней. Пострадали тысячи жителей республики, а экономический ущерб перечисляли миллиардами рублей. Как подчеркнул Искандеров, открываю цитату, ситуация с первых дней находилась под личным контролем президента Владимира Путина. Была создана правительственная комиссия. Федеральный центр оперативно направил силы МЧС и финансирование. Он также отметил огромный вклад многих регионов России, волонтеров и предпринимателей и обычных граждан страны. По словам Заура Искандерова, депутаты работали непосредственно на местах, участвовали в эвакуации, расселении пострадавших, организовывали подвоз воды и питания, помогали восстанавливать коммуникации и социальные объекты. Для оказания максимальной помощи пострадавшим были приняты оперативные поправки в республиканское законодательство. Согласно всем нормам, граждане, которые потеряли жилье, смогут получить земельные участки в собственность или в аренду без торгов во внеочередном порядке. Также установлены налоговые льготы по налогу на имущество и транспортному налогу для пострадавших и физических, и юридических лиц. Заур Искандеров выразил благодарность от имени многонационального дагестанского народа президенту Владимиру Путину за неизменную поддержку правительству России за координацию усилий. В Москве уже в 2026 году расширят зону работы беспилотных такси. К концу года по городу будут курсировать около 200 автономных авто, обещает Минтранси. При этом только 100 из них можно будет заказать, остальные станут частью технологического эксперимента. Как на инициативу реагируют водители, почему пилотный проект затронет и пешеходов? Тему продолжат мои коллеги.
2: Минтранс раскрыл планы на беспилотные такси. Они масштабные. В материалах ведомства говорится, что сервис уже тестируется в Москве, Иннополисе и на федеральной территории Сириус. Причем эксперимент проводится исключительно в зонах со специальным правовым режимом, поэтому даже в столице все ограничено районами на юго-западе и юго-востоке города. В пресс-службе автономного транспорта Яндекса подтвердили Коммерсант ФМ, что в компании готовятся расширить географию таких машин уже в этом году. Но сначала там хотят убедиться, что алгоритмы в самый ответственный момент не подведут пассажира. Разработчикам нужно смоделировать миллионы сценариев поездки, объясняет гендиректор IT-компании «АЯ-эксперт» Роман Душкин.
3: В современном беспилотном такси придется намного более сложнее, чем в беспилотном такси будущего. Это вот такой парадоксальный момент. Первое поколение беспилотников должно быть намного умнее, чем следующее за ним. Потому что на дорогах есть люди, которые недетерминированы себя ведут, нарушают правила дорожного движения, скорость превышают. Беспилотные такси должны учитывать в своем поведении, в своем функционировании вот этот вот недетерминированный аспект, принципиальная непрогнозируемость человеческого поведения. Они в целом и себя спрогнозировать не могут особо, но хотя бы у них есть план действий.
2: Яндекс развивает технологии автономного движения с 2016 года. С января 26-го компания запустила пробное тестирование беспилотных такси в Москве. К концу года этот вид транспорта вполне может стать частью отраслевого рынка. Однако есть одна проблема, предупреждает председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.
4: Беспилотное такси, все, какие я видел, это Toyota. Все оборудование внутри, это все Тайвань. А я вот считаю, что надо развивать отечественное. Вот когда появится своя микросхема, свой чип, и установится это все на российский автомобиль, собранный и произведенный на запчастях и на заводах в России, вот тогда мы можем об этом говорить.
2: В правительстве сдаваться не собираются. По крайней мере, там хотят расширить парк роверов-доставщиков до 20 тысяч к 2027 году. В их число должны войти и беспилотные такси. В начале эксперимента в салоне каждого такого автомобиля будет сидеть водитель-испытатель, готовый в любой момент взять управление на себя. В дальнейшем от его услуг, вероятно, могут отказаться. Впрочем, такие инновации не изменят рынок, говорит водитель Яндекс.Такси Алексей Лапин.
5: Я беспилотное такси как конкурента сейчас не рассматриваю. Рано еще. Мы не в то время живем, чтобы беспилотное такси полностью заменило человека. Поэтому да, как эксперимент, пускай запускают, я не против. Кстати, беспилотное такси очень здорово учит живых водителей вести себя на дороге. Я как-то пробовал, ехал за таким такси и наблюдал его поведение на дороге. Но сам менталитет людей, их желание ожидать это такси, побыстрее ехать, пообщаться, может быть, и потом массовость этого такси. Это же будет пару-тройку машин на район.
2: Машину робота будут назначать автоматически по заказу. Возможность отказаться от поездки останется, как и в случае с классическим такси. Но не легковыми едиными автопарк полнится. По данным Минтранса, к 2028 году количество беспилотных грузовиков увеличится почти до 1000, а к 2030 году – до 4000.
1: Сегодня в Махачкале, друзья, жарко, солнечно и по-летнему красиво. Так обещает гидрометцентр Дагестана. Но вот, честно говоря, что-то вот подсказывает, что погода должна как-то испортиться. Днем сегодня обещают аж до плюс 30, друзья. Настоящая летняя прям погода. Ветер будет слабый. Идеальная погода, друзья, для работы. Шучу, для прогулок. Я быстро на море, обратно. Вот эта сегодня фраза будет для вас всех. С вами утро на Диалог ФМ. Радио, которое не дает проспать самое интересное.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом заявил представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи. Он также уточнил, что документ согласовали в электронном виде, а очной церемонии, которая должна наступить сегодня, не будет в Швейцарии. Дональд Трамп подписал меморандум накануне в Версале в рамках рабочего ужина с президентом Франции. После копии документа отправили Тегерану, а также странам-посредникам, включая Израиль. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
6: Аксия сдает довольно жесткую оценку меморандуму. Издание напоминает, что перед началом войны Дональд Трамп требовал от Ирана практически полной капитуляции, ликвидации ядерной программы, отказа от обогащения урана, прекращения разработки баллистических ракет и поддержки союзных вооруженных группировок на Ближнем Востоке. В подписанном меморандуме ничего этого нет. Стороны лишь договорились открыть Ормузский пролив, ослабить санкции и дать себе 60 дней на переговоры по ядерной сделке. Критики президента задаются вопросом, если конечной целью было лишь открытие Ормузского пролива и возвращение к переговорам, то зачем вообще понадобилась военная операция? Сам Трамп при этом неожиданно признал, что понимает стремление Ирана иметь ракеты и развивать мирную ядерную энергетику, чем вызвал раздражение республиканцев. По данным издания, часть союзников Трампа в Конгрессе уже называет меморандум чрезмерной уступкой Тегерану. Гардиан пишет, что администрация США отказалась от максималистских целей под давлением экономической реальности. По мнению опрошенных газеты экспертов, контроль Ирана над Ормузским проливом оказался гораздо более эффективным оружием, чем ожидали в Вашингтоне. В результате Белый дом столкнулся с выбором между продолжением конфликта и риском глобального энергетического кризиса. Газета называет меморандум не дипломатической победой, а вынужденным признанием того, что первоначальный план войны оказался невыполнимым. Проблема в том, что администрация Трампа изначально строила стратегию на нереалистичных ожиданиях, приводит Guardian слова аналитиков. В Европе соглашение встретили с облегчением из-за перспектив открытия Ормузского пролива и снижения рисков для мировой экономики. И даже традиционно жестко настроенные арабские страны Персидского залива поддержали меморандум. А вот для Израиля он выглядит как политическое поражение. Многие чиновники назвали документ спасательным кругом для Тегерана. После публикации текста меморандума нефть подешевела на ожиданиях скорого восстановления судоходства через Ормузский пролив. Вслед за ней снизились цены на золото и другие защитные активы, пишет Рейтер. Мировые фондовые индексы растут, особенно прибавили авиакомпании, логистические операторы и энергоемкие отрасли. По оценкам аналитиков, рынок фактически делает ставку на то, что непосредственная угроза масштабного конфликта между США и Ираном пока отступила. Однако агентство отмечает, что оптимизм может оказаться преждевременным. Самые сложные вопросы – судьба иранской ядерной программы и механизм снятия санкций – еще только предстоит обсудить. Кроме того, Израиль уже дал понять, что не считает все положения меморандума обязательными для себя, что сохраняет риск новых кризисов даже в случае продолжения переговоров.
1: 19 июня на календаре, друзья, вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Давайте заглянем так в историю, что же человечество успело натворить именно в этот день. В 240 году до нашей эры, именно 19 июня, греческий ученый Эратосфен впервые вычислил размеры Земли, друзья. И сделал он это без спутников, без GPS, без комментариев в социальных сетях, что все не так подсчитано. В 1867 году император Максимилиан I был расстрелян в Мексике. История в очередной раз напомнила, что должность – это всего лишь не гарантия счастливого финала. В 1910 году в США впервые отпраздновали День Отца. С тех пор миллионы пап получили свой официальный день. А вместе с ним и традиционная «Папа, а ты точно знаешь дорогу?» В 1961 году Кувейт получил независимость от Великобритании. А спустя десятилетия весь мир узнал, что нефть – это не только экономика, но и бесконечность. Бесконечные разговоры о ценах на бензин в Дагестане. В 1978 году впервые вышел комикс, друзья, про Гарфилда. Помните того кота? Ленивый кот, который ненавидит понедельник и стал символом миллионов людей, особенно по утрам. А еще сегодня отмечается Всемирный день неспешной прогулки. Так что, если вы сегодня опоздали, говорите начальству, что просто отмечали этот праздник. Теперь у вас есть официальное оправдание. Меня зовут Расим Загиров. Приветствую весь наш Дагестан. Мы продолжаем утро на Диалог ФМ.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог». Реклама на «Диалог ФМ».
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на «Диалог ФМ». Звоните 91 104 и 8. Говорим по делу. Звучим для души. Радио «Диалог ФМ».
2: Ну и, друзья, сегодня в Дагестане в основной период ЕГЭ 11-классникам предстоят экзамены по информатике и иностранным языкам. Мы желаем, как обычно, ни пуха, ни пират, «Диалог ФМ». По информации регионального Миноборнауки, всего на участие в ЕГЭ по информатике заявлено более 1400 выпускников на иностранные языки 569. Сегодня задействовано 13 пунктов проведения экзаменов на базе образовательных организаций. Продолжительность сдачи устной части по иностранным языкам составляет 17 минут для участников с ограниченными по здоровью время экзамена может увеличено до 30 минут. Результаты ЕГЭ на иностранных языках за сегодняшний и, прошу прощения, вчерашний день станут известны не позднее 3 июля, по информатике не позднее 1 июля. Я также напомню, что с 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни основного периода ЕГЭ. Друзья, продолжаем. Временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин выступил в рамках заключительной сессии парламента Народного собрания Республики Дагестан 7-го созыва, отметив оперативность и грамотность принимаемых решений.

0: по словам спикера Зарура Аскендерова, деятельность законодательного органа за 5 лет стала большим и серьезным созидательным этапом. Аскендеров подчеркнул, что парламенту удалось выстроить системную работу, результаты которой отражаются в ключевых микроэкономических показателях. В своем выступлении Зарур Аскендеров выделил ключевые изменения в формате работы парламента, которые направлены на прямую обратную связь с населением. Депутаты перешли от простого реагирования на проблемы к принятию системных мер по их устранению. Для этого по поручению Зарура Аскендерова в структуре Народного собрания была создана специальная аналитическая группа, которая мониторит и анализирует поступающие обращения. Для совершенствования этой проблемы парламент начал внедрять возможности искусственного интеллекта.
1: В Махачкале за последние месяцы начали штрафовать предпринимателей за размещение на своих магазинах логотипа социальной сети Instagram. Я напоминаю, что данная социальная сеть запрещена в нашей стране, является экстремистской. Московскому комсомольцу в Дагестане удалось найти 6 судебных актов о наложении штрафов. Вначале на владельцев коммерческого объекта составляет протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3 КоАП Российской Федерации, это пропаганда, либо публичное демонстрирование экстремистской атрибутики или символики, после чего материал передается в суд. Ну и Фёдор Щукин на заключительной сессии Народного собрания Республики 7-го созыва поблагодарил депутатов за ответственную работу и принятие более 500 законов, отметив, что им пришлось действовать в непростых условиях. Фёдор Щукин подчеркнул, что парламент уделял большое внимание поддержке участников специальной военной операции и их семей. Утверждено более 30 дополнительных мер соцподдержки, а в структуре собрания одним из первых в стране создан комитет по делам ветеранов и участников специальной военной операции. Мясо курицы в Дагестане за последние 5 лет подорожало почти вдвое. Рост цен на птицу в регионе оказался одним из самых высоких в стране, сообщает исследование на основе данных Росстата. По информации на 1 июня этого года, средняя стоимость 1 килограмма куриного мяса на продовольственных рынках Дагестана составляет 233 рубля. Более значимый рост зафиксирован только в Ингушетии, там плюс 112, а также в Северной Осетии, там 94%. В целом, по стране динамика оказалась менее выраженной. Эксперты связывают удорожанием с ростом затрат на корма, логистику и энергоносители. Продажи новых электрокаров и гибридов за первые 5 месяцев выросли на 88%. В 2026 году было реализовано около 44 тысяч таких машин. Об этом сообщили в Минпромторге. Более четверти объема составляют автомобили российского производства, при том, что год назад их всего лишь было 8%. Что двигает спрос в этом направлении и в этом сегменте? Тему продолжат мои коллеги.
2: Драйвером рынка участники отрасли называют программу льготного кредитования, которая будет действовать до конца года. Субсидия на кредит или лизинг отечественного электрокара уменьшает его цену на 35%. Сэкономить можно максимум 925 тысяч рублей. Поэтому в первую очередь спрос растет на машины локализованных брендов, говорит исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов.
3: Сейчас очень выгодные, очень интересные цены. Выросло в объемах продаж ВОЯ и выросли продажи мотор-инвесторских машин. Благодаря запуску производства здесь, благодаря субсидиям, они достаточно неплохо подаются. Еще один важный момент, что сейчас запустилось производство УМА, и их уже начали поставлять таксопарки. На фоне в целом балансирующего спроса, не очень больших в целом объемах в электричках, мы видим сразу, что в принципе достаточно неплохой прирост.
2: В первом квартале из-за ближневосточного кризиса и подорожания бензина в Европе продажи машин на батареях выросли примерно на треть по сравнению с тем же периодом 2025-го. В России в то же время рост составил около 50%. Правда, чистых электрокаров у нас продается не более 1%, в то время как в Европе около 25%. При этом топливный вопрос пока не подтолкнул отечественных автолюбителей к смене личного авто. А вот коммерческим транспортом они активно интересуются, отмечает основатель компании EN Cars Евгений Забелин.
4: Есть спрос, и он вполне серьезный и обоснованный, на грузовые и легковые коммерческие электромобили в Крыму, потому что у них проблема действительно назрела, топлива не хватает, его сложно достать и стоит дорого, и вот там спрос есть на электрические именно грузовики небольшие. Здесь вот назрела другая проблема. Наш Минпромторг считает, что завозить в Россию электрические грузовики по параллельному импорту, к сожалению, не может. Электрические грузовики можно легализовать только в одном случае, если они собираются на территории Российской Федерации, либо это должен быть серийный

0: ВОЗ.
1: При этом легковой транспорт из-за рубежа также хорошо продается, говорят участники рынка. Есть даже проходной по льготному утильсбору лифтбэк «Чинган А06», который можно привезти из Китая за 2 с небольшим миллиона рублей. Или мощные седаны и кроссоверы от 6 до 12 миллионов, среди которых наиболее популярны модели Link & Co, Zikr и Xiaomi. В случае покупки чистой электрички это все еще второй или третий автомобиль в семье. А вот гибриды часто просто заменяют старые машины с ДВС, говорит автоэксперт Сергей Мелюх.
2: Гибриды будут отнимать часть рынка как и у электромобилей, так и у автомобилей с ДВС. Связано ли это с ограничениями на продажу топлива? Если только совсем незначительно, то есть на бизнесе, на общих продажах это не сильно сказывается и не сильно заметно. Но по удобству, да, действительно, многие сейчас рассматривают вариант приобретения даже гибрида и ездить на нем больше 80% времени чисто в электрическом режиме. За ночь ты его зарядил, и на день хватает запас батареи. Сейчас достаточно большой, и в гибридных автомобилях зачастую ДВС даже не используется.
1: Согласно стратегии развития российского автопрома, к 2035 году электромобили должны составлять 25% российского авторынка.
3: Сегодня в Махачкале, друзья, жарко, солнечно и по-летнему красиво. Так обещает гидрометцентр Дагестана. Но вот, честно говоря, что-то вот подсказывает, что погода должна как-то испортиться. Днем сегодня обещают аж до плюс 30, друзья. Настоящая летняя прям погода. Ветер будет слабый. Идеальная погода, друзья, для работы. Шучу, для прогулок. Я быстро на море обратно. Вот эта сегодня фраза будет для вас всех. С вами утро на Диалог FM. Радио, которое не дает проспать самое интересное.

0: Радио Диалог ФМ. КФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
2: А знаете ли вы, что Дагбары называли Великой Кавказской стеной? Она включала несколько десятков фортов и многочисленные башни. Эта оборонительная линия была построена в конце 560-х, начале 570-х годов и служила для охраны стратегических путей, соединяющих Северный Кавказ и Юго-Восточную Европу с Южным Кавказом и Передней Азией. Дагбары в переводе с тюркского и персидского – «горная стена». Дагбары является составной частью Дербентского оборонительного комплекса и тянувшаяся в горы от юго-западной башни Дербентской цитадели Нарынкала до вершины хребта Карасырт близ Хучни в горном Табасаране. Бытовали неправдоподобные легенды, что Дагбары была построена Искандером Зулькарнайном, Александром Македонским, и проходила по хребтам Кавказа от Каспия до Черного моря.
1: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».
0: В Дагестане 9 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: Сотрудники управления госавтоинспекции МВД по Дагестану провели серию проверок на дорогах региона. В результате было зафиксировано 851 нарушение правил дорожного движения. Во время рейдов инспекторы активно выявляли случаи вождения в состоянии алкогольного опьянения, опасные обгоны по встречной полосе, проезд на красный сигнал светофора и непредоставление преимущества пешеходам. День молодежи масштабно отметят в Махачкале. Так, 27 июня в сквере имени Сулеймана Стальского откроют 106 интерактивных площадок. В мероприятии примут участие более 25 компаний. Об этом сообщил замминистра по делам молодежи Дагестана Фарман Меликов. Основные торжества пройдут в 10 городах республики под эгидой Росмолодежи. А праздничные мероприятия охватят все 52 муниципальных образования Дагестана. Только слов в ответ на действия Киева недостаточно, об этом заявил Сергей Лавров, комментируя атаки БПЛА на Москву. Глава МИД заявил, что Россия будет наносить массированные удары по целям ВСУ и подчеркнул, что это осуществляется в рамках задачи, поставленной президентом России. Решение о изменении ставок семейной ипотеки планируют принять уже сегодня. Об этом сообщили в Минстрое. Ставку хотят привязать к количеству детей в семье. За одного ребенка 10-12%, за двух – около 6%, за трех – около 4%. В Арабских Эмиратах власти приняли решение, которое регулирует использование детьми социальных сетей. Согласно постановлению, детям младше 15 лет запрещено открывать аккаунты в соцсетях, а также пользоваться их функциями. Теперь они не смогут создавать личные профили в соцсетях, взаимодействовать с другими пользователями, публиковать сообщения, оставлять комментарии и обмениваться информацией, а также присоединяться к публичным группам или каналам. Суперкомпьютер «Опта» считает сборную Франции главным претендентом на победу в чемпионате мира по футболу, согласно информации на сайте разработчика. По данным модели, французы выиграли в 15% из 10 тысяч симуляций чемпионата. Шансы на трофеи действующего чемпиона сборной Аргентины оцениваются в 12%. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
4: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
5: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни. Доброе утро, друзья. На календаре сегодня 19 июня. И если вы уже проснулись без будильника, поздравляем. Вы либо выспались, либо возраст начал работать без напоминаний. Ну, не о возрасте сейчас. В эфире программа «Утро» на Диалог FM. С вами Расим Загиров. Приветствую всех, кто в дороге, кто готовит завтрак, кто пьет первый кофе, кто второй, кто делает вид, что первый был так, для вкуса. Мы вещаем на весь Дагестан, а значит, где бы вы ни были, в Махачкале, в Кизилюрте, в Дербенте, Хасаюрте или высоко в горах, это утро мы встречаем вместе. Впереди новости, интересные факты, погода, хорошее настроение. Потому что, как показывает практика, если день начался с улыбки, то поверьте, и пробки воспринимаются как бесплатная возможность послушать Диалог FM. Меня зовут Расим Загиров. До 11 утра здесь, в эфире «Утро» на Диалог FM.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
1: А прокуратура Ногайского района Дагестана выявила двух местных жительниц, которые в нежилых помещениях села Терек-Лемекте без соответствующих лицензий оказывали платные стоматологические услуги по лечению и протезированию зубов. Об этом сообщается пресс-служба прокуратуры Дагестана. В связи с нарушениями надзорное ведомство направило в районный суд иски о запрете осуществления стоматологической деятельности. Суд полностью удовлетворил требования прокурора. Правительство Дагестана выпустило постановление о прекращении статуса двух индивидуальных парков. Это «Аврора» в Карабудахтенском районе и «Кристалл-Сити» в Каспийске. Об этом сообщает телеграм-канал «Экономика Дагестана». Индустриальный парк «Аврора» планировалось разместить возле федеральной трассы «Кавказ» на повороте в аэропорт Махачкалы. На его территории рассматривалась возможность строительства торгово-логистического центра, однако проект так не был реализован. Парк «Кристалл-Сити» был официально открыт в Каспийске в 2015 году и предполагал создание около 2000 рабочих мест, а также размещение порядка 100 малых и средних компаний. А поставки нефтепродуктов в Москву идут в штатном режиме, об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы. Там уточнили, что работа всех городских АЗС отлажена. Ранее, я напомню, что Федеральная антимонопольная служба запросила о одной из крупных независимых сетей данные о ценах, объемах продаж и причиной изменения стоимости топлива. Запрос, я напомню, был связан с мониторингом рынка нефтепродуктов. По данным Росстата, по 15 июня в Москве бензин подорожал почти на 1%. Рост зафиксировали также в 78 регионах России, включая нашу республику Дагестан. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов подписал распоряжение о назначении Рустама Османова представителем правительства республики на общественных началах в Саратовской области. Я напомню, что Османов является членом общественной палаты Саратовской области и ранее возглавлял Саратовскую региональную общественную организацию «Национальный культурный центр Дагестана». Сумадинский рынок в Махачкале перенесут из-за соображений безопасности. Вопрос о переносе торговой площадки поднимали уже год назад в администрации города. Основные причины – это безопасность. Я напомню, что на территории рынка проходит газовая труба высокого давления, создающая потенциальную угрозу для жизни и здоровья, а также необходимость освобождения земли, которая принадлежит администрации Махачкалы и зарезервирована для строительства социальных объектов. На встрече, я напомню, что в администрации обсудили несколько возможных локаций для нового размещения Сумадинского рынка. Председатель Народного собрания Дагестана Заур Искандеров рассказал о развитии межпарламентского сотрудничества. За отчетный период подписаны соглашения с 13 законодательными органами субъектов страны, включая все новые территории, а также с Минским областным советом депутатов. На форуме регионов Беларуси и России в конце июня планируется подписать соглашение с Гомельским и Витебским областными советами. Но с 1 июля этого года весь Северный Кавказ, включая наш Дагестан, будет платить за электроэнергию в Ставрополь-Энергосбыт. По закону функции передачи электроэнергии и ее сбыт должны быть разделены, но последние несколько лет их выполняла, я напомню, что одна компания в Дагестане – это Россети Северный Кавказ. Власти решили назначить отдельную компанию, которая будет осуществлять функцию гарантирующего поставщика на территории Дагестана. Я в свою очередь напомню, что в декабре в Минэнерго России сообщили, что министерство комплексно прорабатывает меры для повышение устойчивости электроэнергии на всем Северном Кавказе. А Следственный комитет завершил расследование дела в отношении махачкалинца, который пытался дать взятку сотрудникам полиции, чтобы избежать ответственности за фальсификацию бумаг на дороге. Инцидент произошел еще в мае в этом году. Инспекторы ДПС остановили автомобиль при проверке документов, заподозрили, что договор купли-продажи транспортного средства подделан. Понимая, что ему грозит уголовное преследование, водитель на специализированной стоянке попытался передать полицейскому взятку. Мужчина рассчитывал, что за деньги правоохранитель закроет глаза. Однако план провалился, сотрудник полиции отказался от денег и доложил о факте коррупции руководству. Но в Махачкале на стадионе «Динамо» 22 и 23 июня состоятся чемпионаты по гонкам дронов. Я напомню, что 22 июня чемпионат города Махачкалы, 23 чемпионат Республики Дагестан. Участников и зрителей ждут скоростные гонки сильнейших пилотов, зрелищный дрон-баскетбол и мастер-классы, а также кофе-брейк и отличная атмосфера. Дональд Трамп подвел итоги саммита G7 и рассказал о своей сделке с Ираном. Президент США дал понять, что основные переговоры впереди. При этом он повторил, что у Исламской Республики не будет ядерного оружия. Что касается остальных важных мировых тем, глава Белого дома был предельно краток. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе считает, что для США важно как можно скорее открыть Ормузский пролив. Тему продолжит сам Дмитрий Дрезе.
2: Дональд Трамп дал пресс-конференцию по итогам саммита «Большой семерки». Нетрудно догадаться, что речь в основном шла об Иране. Что касается остальных мировых проблем, в том числе России и Украины, здесь, по сути, ничего особо не изменилось. Разве что президент США поблагодарил Владимира Путина и Си Цзиньпина за то, что они фактически не вмешивались в противостояние в Персидском заливе. Он повторил свой тезис о том, что распад «восьмерки», то есть исключение Москвы из элитного клуба, было ошибкой. Глава Белого дома не отказывается от идеи договориться о глобальном сокращении ядерного оружия. Можно было бы вообще об этом обо всем не говорить, но тогда могло бы показаться, что руководители самой сильной мировой державы ничего, кроме иранской проблемы, сейчас не беспокоят. По большому счету, это действительно так. Между тем, практически одновременно в СМИ появился полный текст меморандума о прекращении войны между Тегераном и Вашингтоном. Больших отличий от того, что было опубликовано ранее, документ не содержит. Если кратко, боевые действия прекращаются, режим Аятолл гарантирует свой безъядерный статус, за это ему возвращают активы и снимают поэтапно санкции. Плюс предусматривается некий механизм возмещения убытков от бомбардировок. Проблема в том, кто и как проследит, что у них не будет атомной бомбы. Трамп успокаивает. Это всего лишь протокол о намерениях. 60 дней продлятся переговоры. Если результата в итоге не будет, начну опять бомбить. Собственно, зачем все это? Нужно как можно быстрее открыть Ормузский пролив. Это понятно было изначально. Необходимо стабилизировать рынок нефти. Китай очень просит. Индия. Соседи по заливу. Американцы, что на уикенд собираются. Не нравится им дорогой бензин. Чемпионат мира по футболу нужно спокойно провести. Много проблем накопилось за это время. Войны должны быть молниеносными. Блиц. Чтобы сохранить комфортный уровень жизни. Таким образом, западный мир подарил своим противникам козырного туза. Решение, как его побить, есть. Пусть за тебя воюет кто-то другой. Кому, скажем мягко, комфортная жизнь не так важна. Пример. Трамп предлагает Сирии воевать с Хизбаллой в Ливане. Не факт, что они согласятся, но если пообещать некий бонус, подумают. Второй козырь противников западного мира – ресурсы. Нефть, газ и прочее. Перекрыл Ормузский пролив и диктуешь условия планете Земля. Так что есть повод всерьез задуматься об альтернативном топливе. Ибо нет в мире проблемы, что нельзя решить. Нужно лишь очень захотеть.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Сегодня в Махачкале, друзья, жарко, солнечно и по-летнему красиво. Так обещает гидрометцентр Дагестана. Но вот, честно говоря, что-то вот подсказывает, что погода должна как-то испортиться. Днем сегодня обещают аж до плюс 30, друзья. Настоящая летняя прям погода, ветер будет слабый. Идеальная погода, друзья, для работы. Шучу, для прогулок. Я быстро на море обратно. Вот эта сегодня фраза будет для вас всех. С вами утро на Диалог ФМ, радио, которое не дает проспать самое интересное.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.
1: Запомните одно. Вы не лентяй. У вас просто есть привычка лениться. Это большая разница. А если это привычка, то с помощью науки я смогу помочь вам избавиться от нее. Инстардинг представляет. Мел Робинс. Как навсегда избавиться от лени. Многие думают, что лень как-то связана с работой. Я и сама раньше так думала и постоянно откладывала дела на потом. Но поверьте, лень никак не связана с работой. Лень – это форма снятия стресса. Позвольте мне объяснить. Давайте предположим, что в вашей жизни что-то происходит, а у нас у всех постоянно что-то происходит. Может быть, вы поссорились со своей второй половинкой. Может быть, пошатнулось здоровье у ваших родителей, и это очень расстраивает вас. Может быть, у вас какие-то финансовые проблемы. Вы вложили слишком много своих сбережений в акции, и когда они рухнули, вы переживаете из-за этого, верно? И вот вы идете на работу. У вас много дел, у вас есть чем заняться. Вы приходите на работу вместе с большим шаром стресса, который подсознательно висит у вас над головой. Вы приходите, садитесь за рабочее место и знаете, что вам нужно сделать 13 телефонных звонков. Вы также знаете, что вам страшно, потому что вам нужно обзвонить много влиятельных людей, до которых вы не можете дозвониться. И вот вы собираетесь это сделать. При этом на ваших плечах висит весь остальной стресс, и ваш мозг говорит вам: «Подожди минутку, ты же не хочешь звонить тем, кому ты боишься звонить?» Конечно же нет. У тебя и так много стресса в жизни. Давай расслабимся на 10 минут и посмотрим несколько смешных видео. И потом вы замечаете, что прошел целый час. И что вы делаете? Вы себя ругаете. Но поймите, вы не лентяй. Вы не родились лентяем. Вы просто приобрели привычку лениться. Вы постоянно что-то делали, чтобы избежать стресса. Это записалось и вошло в вашу привычку. И если с помощью постоянных действий вы приобрели привычку, то с помощью других постоянных действий вы сможете избавиться от этой привычки. Все привычки состоят из трех частей. Это триггер, стресс и действие. Триггер всегда вызывает стресс. И потом вы делаете что-то, чтобы его избежать. Потому что за это вы получаете награду, небольшое облегчение и расслабление. И единственный способ избавиться от привычки – это пресекать триггеры. Вы никогда не избавитесь от стресса в своей жизни, но вы полностью можете избавиться от привычки избегать работы. Так что в следующий раз, когда вы окажетесь в ситуации, когда вы чувствуете, что тратите слишком много времени на просмотр веселых видео, все, что вам нужно сделать, так это признать и осознать, что вы чем-то расстроены. Признайте свой стресс. Затем вам нужно переключиться. Посчитайте про себя. 5, 4, 3, 2, 1. Это нужно, чтобы вы прервали привычку, которая укоренилась. Так вы пробуждаете свою префронтальную кору. Затем вам нужно поработать всего 5 минут. Почему так мало? Чтобы вам было легче внедрить привычку работать и избавиться от привычки избегать работу. Главное, чтобы вы просто начали работать. А потом поможет наука. Исследования доказывают, что если вы продержитесь 21 день, вы приобретете новую привычку. И таким образом избавитесь от лени.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Основной период сдачи единого государственного экзамена продолжается, но Миноборнауки Дагестана уже подводит промежуточные итоги. На сегодняшний день в республике известны результаты по русскому языку, истории, литературе и химии. 13 выпускников Дагестана набрали максимальное количество баллов. 100 баллов по русскому языку получила выпускница РЦО в Каспийске, и еще одна выпускница РЦО также сдала ЕГЭ по истории на 100 баллов. Такой же результат у выпускницы Хазарской школы Дербентского района. Более пока количество максимальных баллов получили дети, которые сдавали химию – 10 человек. Это ученики Ахтынского, Дербентского района, Каспийска и Махачкалы. Особенно отличились выпускники Махачкалинского лицея номер 39, а также Махачкалинского многопрофильного лицея. Я напомню, что в 2025 году 100 баллов по ЕГЭ в Дагестане набрали только 26 человек из 13 тысяч сдававших экзамены. Бюджет Дагестана за прошлый год фактически исполнен с профицитом в 352 миллиона рублей. Об этом на последнем сессии Народного собрания 7-го созыва сообщил председатель Счетной палаты Дагестана Билал Джахбаров. Дотационность республиканского бюджета с 2024 года снизилась на 4% и составила 46,5%. По доходам бюджет Дагестана исполнен в сумме в 218 миллиардов рублей, по расходам 217 миллиардов рублей. Профицит составил 352 миллиона рублей. Однако 24 министерства и ведомства Дагестана к концу года не использовали 1 миллиард 22 миллиона рублей. Наибольший объем неиспользованных средств пришелся на Минздрав, Миноборнауки, МЧС Республики и Минстрой. Роспотребнадзор оштрафовал сеть магазинов «Магнит» в Дагестане на 364 тысячи рублей за нарушение. Как сообщили нам в Роспотребнадзоре, в числе основных нарушений – отсутствие изолированных складских помещений для раздельного хранения продовольственных и непродовольственных товаров. Также неудовлетворительный контроль температурно-влажного режима в местах хранения продуктов. Кроме того, был упорядочен процесс сбора и хранения твердых коммунальных и иных отходов. Так, в бытовых помещениях для персонала не обеспечено раздельное хранение личной и рабочей одежды сотрудников. Также администрация магазина не предоставила личные медицинские книжки работникам и сведения о прохождении ими обязательной вакцинации. Особое внимание проверяющие обратили на отсутствие обязательной маркировки продукции. В торговых залах была обнаружена изъята из оборота продукция без сопроводительных ярлыков. Среди них изюм, лепестки манго, грецкие орехи и цукаты. По фактам всех нарушений общая сумма штрафа составила 364 тысячи рублей. Ну и в продолжении темы, 111 школ, 97 детсадов и 122 ФАПа построили в Дагестане за 5 лет. Об этом на заключительной сессии парламента сообщил председатель Народного собрания Заур Искандеров. Также капитально отремонтировали 374 школы. Депутатская инициатива по капремонту детских садов сначала была реализована в республике. Отремонтировали 59 учреждений. Затем программу поддержали на федеральном уровне с 2025 года. Я напомню, что она действует по всей России, а в Дагестане ее продолжат. Дагестан присоединится к всероссийской акции «Огненные картины войны». 21 июня на центральной площади Махачкалы из 20 тысяч свечей создадут масштабное полотно размером 40 на 25 метров. В центре композиции ветеран Великой Отечественной войны, герой России Абдул-Хаким Исмаилов и участники специальной военной операции вместе водружат Знамя Победы. Свечи будут зажжены в памятях о воинах, погибших на полях сражений. Я напомню, что в предыдущие годы акция также проходила в Махачкале и в Дербенте. Тогда из свечей создавали сюжеты «Водружение знамени» на 3 стагом. Ну и Махачкала, Владикавказ подписали первое соглашение о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта. В администрации Владикавказа документ подписал начальник управления спорта и туризма города Махачкалы Мурат Мирзагаджиев и председатель комитета молодежной политики Владикавказа Заур Айларов. Стороны договорились о проведении совместных спортивных мероприятий, обмене опытом и развитии сотрудничества. Ну и чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев проведет первую защиту титула против ирландца Иэна Гэри. Поединок состоится в ночь на 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. Транспортные расходы предпринимателей увеличились на 30% из-за проблем с топливом. Об этом Коммерсанту рассказали владельцы бизнеса. Поставки бизнеса и дизеля стали дороже после ограничения розничной продажи на некоторых региональных АЗС. Кстати, в некоторых субъектах, включая Москву, опасаются за сбор урожая. Тему продолжат мои коллеги.
2: «Лукойл» заправляет до 100 литров горючего в один чек. «Татнефть» до 30 литров бензина и до 60 дизеля, если у колонки легковушка. «Грузовик» может заполнить бак до 300 литров. На АЗС ТЭС по-прежнему заправиться можно только по QR-коду и не более 20 литров на каждый автомобиль. У сельхозпредприятий началась пора обработки и уже частично сбора урожая. В опте топливо резко подорожало, говорит глава фермерского хозяйства «Богородская Нива» Игорь Бобылев.
3: У всех поднимается, у нас поднимается, они так говорят. Меньше объема, говорят. После неделю-две сейчас происходит эти процессы. Я успел до этого взять запасом из общения со своими знакомыми. Вижу, что ситуация нестабильная. То есть, то нет. Вообще тут сейчас обещают, что там будут какие-то заоблачные цены. Это вот я недели-две назад взял. Сейчас вот уже процентов на 20, на 30 дороже предлагают оптовить.
2: В субботу Минэнерго опубликовало заявление о ситуации с топливом в южных регионах, где объяснило временные сложности ростом воздушных атак. Найти машину для перевозки продукции в Черноземье стало сложнее, отмечает владелец компании «Ягодные поля Фрагария» Игорь Бугорский.
4: У нас всегда в нашем регионе, это Липецкая область, был и бензин, и дизель. Но последние несколько дней у нас достаточно активно начался сезон свежей ягоды. Мы возим свою продукцию в Москву. Мы видим, что стало сложнее найти транспорт на перевозку. Это первый момент. Во-вторых, поднялась стоимость перевозки в среднем где-то в районе 15%.
2: Москва проблем с горючим не испытывает. Однако прогулочные теплоходы уходят в минус из-за роста расходов на него. Более 40% операционных затрат на содержание гражданского флота составляет топливо. И цены на дизель владельцы речных трамвайчиков сейчас узнают буквально в день поставки, говорит владелец компании «Речной флот» Иван Бачурин.
5: Перебой с поставками у нас нет, поставщики работают исправно, но, к сожалению, цены значительно выросли. На сегодняшний день в районе 90 рублей литр дизельного топлива. К сожалению, поставщики объявляют нам о том, что цены будут еще выше, это не предел роста, боимся, что пассажирам будет уже недоступно это развлечение в виде речной прогулки, экскурсии. Держим цены и, к сожалению, возможно, это даже в будущем приведет к каким-то убыткам.
2: К качеству топлива на некоторых АЗС уже возникают вопросы, говорит владелец кофейного производства «Территория обжарки» во Владимире Руслан Брялин.
6: На каких-то заправках, да, есть ограничения. Может не быть дизеля, может не быть бензина, но в целом, в общем, у нас пока машина ездит. Больше пугает пока история о том, что правительство разрешило производство Евро-3, а это большая проблема, потому что уже у нас несколько машин съездили в Питер и схватили ошибки из-за некачественного топлива. Одна машина была премиальная, вторая была коммерческая. Обе хотели вот такие неприятности.
2: На фоне временных ограничений с продажей топлива котировки нефтяников на Мосбирже упали до минимума с 2023 года. «Роснефть» – минус 5%, «Татнефть» – почти минус 7%. За последние три месяца индекс нефтегазового сектора Московской биржи потерял около четверти.
1: Ну и, друзья, я напомню о том, что с 1 июля за электроэнергию мы, все жители Дагестана, будем платить теперь в Ставрополь Энергосбыт, а не в Руссети, Северный Кавказ, как было ранее. Что это значит для нас, для граждан? За электроэнергию нужно будет платить именно в Ставрополь Энергосбыт. Договор с физическими лицами будет перезаключен автоматически при первой оплате. Стоять в очередях и переоформлять бумаги не потребуется никому. Тарифы по-прежнему будут регулироваться государством. Способы оплаты останутся привычными через банки, почту, онлайн-сервисы. Компания также планирует развивать цифровые сервисы, личный кабинет на сайте и чат-бук в мессенджере Макс. Квитанции можно будет получать как в электронном, так и в бумажном виде по выбору потребителя. Предприятие, бюджетное учреждение получит персональное уведомление с алгоритмами действий. Дагестанские ритейлеры прогнозируют удорожание смартфонов и из техники из-за новых правил ввоза. Я напомню, что смартфоны, ноутбуки и другая электроника могут подорожать аж на 50% уже до конца года из-за нового техсбора. Его введение перенесли на 1 декабря, но эксперты предупреждают, что бизнес начнет заранее закладывать дополнительные расходы и цены. За каждый ввозимый ноутбук предложено взимать 500 рублей, за смартфон 250 рублей. Конечно, рост цен может оказаться заметно выше из-за наценок, налогов и логистических затрат. Власти рассчитывают, что сбор принесет порядка 200 миллиардов рублей за 3 года. В компании Nautil5.ru сообщили, что они не возят технику в страны сами, а закупают ее в Москве и привозят в Дагестан. По их словам, на конечную цену влияет многое: расходы на аренду помещений, гарантийные обязательства и зарплаты сотрудников, а также налоги, закупочная цена и банковская комиссия. Еще ряд предпринимателей Махачкалы, занятых в сфере розничной продажи телефонов и портативной техники, заявили, что конечная цена напрямую зависит от закупочной. При этом некоторые из запрошенных участников рынка заявили, что в начале 2026 года из-за колебаний курса валют неоднократно корректировали цены на товары в сторону увеличения.
0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
1: Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом заявил представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи. Он также уточнил, что документ согласовали в электронном виде, а очной церемонии, которая должна наступить сегодня, не будет в Швейцарии. Дональд Трамп подписал меморандум накануне в Версале в рамках рабочего ужина с президентом Франции. После копии документа отправили Тегерану, а также странам-посредникам, включая Израиль. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
7: Axios дает довольно жесткую оценку меморандуму. Издание напоминает, что перед началом войны Дональд Трамп требовал от Ирана практически полной капитуляции, ликвидации ядерной программы, отказа от обогащения урана, прекращения разработки баллистических ракет и поддержки союзных вооруженных группировок на Ближнем Востоке. В подписанном меморандуме ничего этого нет. Стороны лишь договорились открыть Ормузский пролив, ослабить санкции и дать себе 60 дней на переговоры по ядерной сделке. Критики президента задаются вопросом: если конечной целью было лишь открытие Ормузского пролива и возвращение к переговорам, то зачем вообще понадобилась военная операция? Сам Трамп при этом неожиданно признал, что понимает стремление Ирана иметь ракеты и развивать мирную ядерную энергетику, чем вызвал раздражение республиканцев. По данным издания, часть союзников Трампа в Конгрессе уже называет меморандум чрезмерной уступкой Тегерану. Guardian пишет, что администрация США отказалась от максималистских целей под давлением экономической реальности. По мнению опрошенных газеты экспертов, контроль Ирана над Ормузским проливом оказался гораздо более эффективным оружием, чем ожидали в Вашингтоне. В результате Белый дом столкнулся с выбором между продолжением конфликта и риском глобального энергетического кризиса. Газета называет меморандум не дипломатической победой, а вынужденным признанием того, что первоначальный план войны оказался невыполнимым. Проблема в том, что администрация Трампа изначально строила стратегию на нереалистичных ожиданиях, приводит Guardian слова аналитиков. В Европе соглашение встретили с облегчением из-за перспектив открытия Ормузского пролива и снижения рисков для мировой экономики. И даже традиционно жестко настроенные арабские страны Персидского залива поддержали меморандум. А вот для Израиля он выглядит как политическое поражение. Многие чиновники назвали документ спасательным кругом для Тегерана. После публикации текста меморандума нефть подешевела на ожиданиях скорого восстановления судоходства через Ормузский пролив. Вслед за ней снизились цены на золото и другие защитные активы, пишет Рейтер. Мировые фондовые индексы растут, а особенно прибавили авиакомпании, логистические операторы и энергоемкие отрасли. По оценкам аналитиков, рынок фактически делает ставку на то, что непосредственная угроза масштабного конфликта между США и Ираном пока отступила. Однако агентство отмечает, что оптимизм может оказаться преждевременным. Самые сложные вопросы – судьба иранской ядерной программы и механизм снятия санкций – еще только предстоит обсудить. Кроме того, Израиль уже дал понять, что не считает все положения меморандума обязательными для себя, что сохраняет риск новых кризисов даже в случае продолжения переговоров.
1: 19 июня на календаре, друзья, вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Давайте заглянем так в историю, что же человечество успело натворить именно в этот день. В 240 году до нашей эры, именно 19 июня, Греческий ученый Эратосфен впервые вычислил размеры Земли, друзья. И сделал он это без спутников, без GPS, без комментариев в социальных сетях, что все не так подсчитано. В 1867 году император Максимилиан I был расстрелян в Мексике. История в очередной раз напомнила, что должность — это всего лишь не гарантия счастливого финала. В 1910 году в США впервые отпраздновали День Отца. С тех пор миллионы пап получили свой официальный день. А вместе с ним и традиционная «Папа, а ты точно знаешь дорогу?» В 1961 году Кувейт получил независимость от Великобритании. А спустя десятилетия весь мир узнал, что нефть — это не только экономика, но и бесконечные разговоры о ценах на бензин в Дагестане. В 1978 году впервые вышел комикс, друзья, про Гарфилда. Помните того кота? Ленивый кот, который ненавидит понедельники, стал символом миллионов людей, особенно по утрам. А еще сегодня отмечается Всемирный день неспешной прогулки. Так что, если вы сегодня опоздали, говорите начальству, что просто отмечали этот праздник. Теперь у вас есть официальное оправдание. Меня зовут Расим Загиров. Приветствую весь наш Дагестан. Мы продолжаем утро на Диалог FM.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Вечеринки в стиле эйфории или YouTube-подкастов Татьяны Булановой и шаман на ВДНХ. До школьных выпускных осталось меньше 2 недель. Сколько стоит собраться на главный праздник будущих студентов, тему продолжат мои коллеги.
2: В большинстве российских школ выпускные запланированы на 27 июня. Тогда же на ВДНХ для школьников устроят общегородские шоу с участием порядка 60 артистов от Алсу до Сергея Лазарева. А в Санкт-Петербурге помимо алых парусов возведут целый город мечтателей. Более камерные вечеринки на несколько классов в этом сезоне пройдут в стиле популярных шоу, сериалов или церемонии Оскара, говорит руководитель ивент-агентства «Рефри» Юрий Мирошников.
3: Есть еще небольшой сегмент, когда рассматривают территорию нестандартную. Какой-то парк-отель, был проект, который мы делали условно на природе, загородная площадка с глэмпингами, в стиле фестивалей, не только которые в России проходят. Год от года стоимость повышается как на аренду площадки, так и на банкетное меню, где-то в среднем на 10-15%. Билеты могут быть от 15 до 30 тысяч в среднем. Мероприятия для отдельного либо класса, либо школы в среднем где-то в районе 20-25 тысяч на человека.
2: Бронировать площадки, искать ведущего, музыкантов и продумывать другие детали будущего вечера выпускников начинают минимум за год. И большая часть расходов приходится на локацию и развлекательную часть. Только выступление музыкантов второго порядка обойдется в 200 тысяч, рассказывали Коммерсант ФМ организаторы. Плюс сборы самого выпускника. Главное ведь не только, чтобы костюмчик хорошо сидел. Макияжи в этом году в тренде «дорогая натуральность», «сияющая кожа» и «легкие акценты», указывает основатель сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов.
4: Май был хуже, чем в прошлом году, процентов на 10-15. Есть надежда, что бизнес чуть-чуть поднимется как раз за счет выпускных. Средняя укладка для выпускницы где-то 9 тысяч в Москве и 3,5-5 тысяч макияж. То есть образ средний где-то 15, люкс там 30+. Основной тренд — натуральные длинные волосы, локоны, кудри или наоборот выпрямление. Немного каких-то узоров на голове, цветы. Это все сейчас опять вернулось в моду.
2: Что касается нарядов, в центре удобства, минимализм и стиль casual. Кеды, оверсайз-пиджаки и даже обычная повседневная одежда с зумером на радость родителям оказалась намного ближе совсем недавно модных нарядов кислотного цвета и люксовых аксессуаров. По данным чек-индекса, минимальная стоимость образа для выпускницы в этом году составила 20 тысяч рублей. Почти в 2 раза дороже, чем для выпускника. В прошлом году тенденция была обратная. И, как отмечали эксперты, тогда мужской образ как бы намекал на перспективу дальнейшего карьерного роста. К чему луки юноши будут отсылать в этом сезоне – вопрос дискуссионный. Девушки сейчас выбирают платья в стиле лонжери, смелые костюмы с широкими брюками, яркие корсеты. Но есть и необычный для этого мероприятия тренд. Говорит куратор-преподаватель школы бизнес-образования Fashion Factory School, основатель сообщества стилистов Валерия Малькова.
5: Новинка этих выпускных – асимметричный крой, необычные вырезы, платья на одно плечо, каскадные юбки. В приоритете – органический хлопок, шелк, лен. Такой эко-шик поддерживает тему экологичности. Если говорить про юношей, это костюм, но расслабленный. Пиджак оверсайз в сочетании с широкими брюками, рубашка на выпуск. Общий

0: Насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. В сети завирусилась оригинальная бутылка для воды от Apple. Аксессуар получил фирменную стилистику, надкусанный логотип и невероятную эксклюзивность. Далее детальнее. В начале июня компания Apple провела долгожданную масштабную конференцию WWDC 2026, в рамках которой показала обновленную версию Siri AI, анонсировала будущие функции для Apple Intelligence и рассказала об изменениях в операционной системе iOS 27. Однако фанаты бренда остались недовольны презентацией. Часть новинок еще долго будет в бета-версии. Остальные фишки работают только на английском языке. Тем не менее, компания Apple все-таки смогла, так сказать, нащупать вкусы аудитории и представила просто невероятный аксессуар, который сразу же свел с ума весь интернет. Речь идет о новой бутылочке для воды с фирменным логотипом Apple, которую выпустили специально к презентации и теперь продают эксклюзивно в Apple Visitor Center в Яблочном парке. К сожалению, в другом месте купить бутылочку Apple не выйдет. Мерч предназначен только посетителям Apple Park. Однако, вероятно,

0: Разные мысли.
1: Люди вокруг вас.
2: Кто придет на ваши похороны? Кто заплачет горше всех? Гарвардские ученые, которые уже почти 100 лет занимаются исследованием счастья, утверждают, что именно этот вопрос имеет решающее значение. Крепкие социальные связи – вот фундамент счастливой долгой жизни. Мы грамотно распоряжаемся этим видом богатства, когда поддерживаем отношения с теми, кто нам по-настоящему близок, поддерживаем связь с важным для нас сообществом и заслуженно приобретаем уважение в глазах других. Понимание этого приходит с годами. Сотрудничество дает больше, чем состязание. И в личных, и в профессиональных отношениях. Конкуренция, впрочем, тоже чему-то учит, когда мы готовы учиться. Однако все ценят доброе к себе отношение. Искренне демонстрируйте его. Не скупитесь на уместные комплименты. И все ценят поддержку, особенно в трудные времена. Отношения не становятся лучше, когда их пускают на самотек. Отношения не становятся прочнее, когда мы замалчиваем свои чувства, а тем более, когда манипулируем ими. Интересуйтесь историей своей семьи. Создавайте эту историю сами, в том числе делая то, на что вы давно хотели решиться. Проявляйте любопытство и к остальным людям, в том числе к тем, кто не принадлежит к вашему кругу.

0: В Дагестане 10 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Гунибском районе на местной автодороге во время проведения дорожных работ произошла просадка дорожного полотна рядом с селом Хутни. Об этом сообщили в МЧС России по республике. Движение транспорта не было прервано. Для легковых автомобилей и внедорожников был организован объездной путь длиной 10 километров. На месте происшествия задействован один экскаватор. По предварительным оценкам, полное восстановление дороги планируется завершить к 20 июня. В июле в Дагестане прогнозируют аномально жаркую погоду. Об этом сообщила ведущий специалист гидромедцентра Людмила Паршина. По ее словам, температура значительно превысит климатические показатели. Хотя точные цифры пока не озвучены, метеорологи советуют жителям и туристам быть готовыми к экстремально высоким температурам и соблюдать правила безопасности. Тарифы ЖКХ не будут изменены с 1 июля, об этом сообщили ФАС. Там же отметили, что ежегодная корректировка тарифов состоится 1 октября после выборов в Госдуму. Болгария выразила готовность заблокировать принятие 21-го пакета санкций ЕС против России, если из документа не будут исключены патриарх Кирилл и положения, которые могут нанести ущерб болгарской экономике. Премьер-министр Румен Радев подчеркнул, что София опасается негативного влияния санкций на деятельность компании «Лукойл». Кроме того, Болгария не поддерживает ограничения, направленные против представителей Русской Православной Церкви. В России с 1 сентября будет внедрен универсальный QR-код для оплаты покупок. Как сообщили в Госдуме, вместо множества QR-кодов разных банков, которые сейчас часто размещают на кассах, будет использоваться единый универсальный код, создаваемый через национальную систему платежных карт. ГОСТ для писателей введут с 1 сентября. Минцифры уже подготовила профессиональный стандарт для авторов. Согласно проекту, официальный статус писателя позволит оформлять трудовые отношения, защищать авторские права и претендовать на меры соцподдержки. Для его получения потребуется знание истории и культуры России, а также основных направлений отечественной и зарубежной литературы. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Интернет, телевидение – и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.
5: Доброе утро, друзья! На календаре сегодня 19 июня, и если вы уже проснулись без будильника, поздравляем! Вы либо выспались, либо возраст начал работать без напоминаний. Ну, не о возрасте сейчас. В эфире программа «Утро» на Диалог ФМ. С вами Расим Загиров. Приветствую всех, кто в дороге, кто готовит завтрак, кто пьет первый кофе, кто второй, кто делает вид, что первый был так, для вкуса. Мы вещаем на весь Дагестан, а значит, где бы вы ни были, в Махачкале, в Кизилюрте, в Дербенте, Хасаюрте или высоко в горах, это утро мы встречаем вместе. Впереди новости, интересные факты, погода, хорошее настроение. Потому что, как показывает практика, если день начался с улыбки, то поверьте, и пробки воспринимаются как бесплатная возможность послушать Диалог ФМ. Меня зовут Расим Загиров. До 11 утра здесь, в эфире «Утро» на Диалог ФМ.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: За последнюю неделю рост цен на бензин и дизельное топливо зафиксировали в 78 регионах России. Прирост составил почти 1% по сравнению с прошлой неделей. Такие данные следуют из отчета Росстата по итогам мониторинга цен более чем на 1800 АЗС в 280 городах России. В Дагестане средняя потребительская цена по состоянию на вчерашний день на марке АЕ-92 бензина стоит 71 рубль 19 копеек. Я подчеркнул, что это по данным Росстата. Но по факту на АЗС республики совсем другие цены. Корреспондент Диалог ФМ сегодня заправлялся в Махачкале. Цены АИ-92 составляют 80 рублей, АИ-95 – 85 рублей. Столько же стоит и дизельное топливо. Нэя Федорчукина объявила о масштабных планах по модернизации международного аэропорта Махачкалы, подчеркнув, что развитие главной воздушной гавани республики находится на его личном контроле. Ключевым проектом является строительство нового взлетно-посадочной полосы длиной более 3 километров и шириной 45 метров. Это позволит нашему аэропорту принимать любые типы самолетов и обеспечивать бесперебойную работу даже при непогоде. Помимо этого, глава Дагестана рассматривает возможность строительства гостиницы, создания торговых зон на территории международного аэропорта имени Хан Султана. Он отметил, что в следующем году наш аэропорт, ему исполняется 100 лет, и к этой юбилейной дате необходимо подойти с полной обновленной инфраструктурой. Но границу Дагестана и Калмыкии проверили на наличие саранчевых вредителей. Всего обследованием было охвачено порядка 1000 гектар земель, а по их результатам распространение вредителя не превышает порог вредоносности. Я отмечу, что Дагестан ранее провел аналогичное совместное обследование совместно с коллегами из Ставропольского филиала Россельхозцентра. В целом наш регион мониторинг и ход его обработок против саранчевых координирует региональный оперштаб под руководством Минсельхозпрода Дагестана. Но в Махачкале по нацпроекту благоустраивают общественное пространство площадью более 4000 квадратных метров. В администрации Махачкалы отметили, что в текущем году по нацпроекту в Махачкале будет благоустроено еще 17 общественных пространств. Ну и профессиональный стандарт профессии писатель вступит в силу с 1 сентября этого года. Это следует из отраслевого доклада Минцифры, с которым ознакомились РИА Новости. Я напомню, что в июле прошлого года президент Российского книжного союза Сергей Степашин обратил внимание на то, что в России нет профессии писателя, предложил закрепить ее законодательно. Но оплата покупок чужой банковской картой без разрешения владельца может быть расценена как кража или мошенничество. Об этом пишет Росбалт. По словам экспертов, если владелец счета не давал согласия на операцию, нарушителю может грозить наказание вплоть до 6 лет лишения свободы. Закон не делает исключения даже для родственников, супругов, родителей, братьев и сестер и детей. Супруги, родители и дети также должны получать разрешение владельца карты перед совершением платежей. Чтобы избежать возможных претензий, эксперты советуют фиксировать согласие хотя бы в переписке в социальных сетях. Али Омар Ахмедов назначен временно исполняющим министра здравоохранения Дагестана. Указ об этом подписал временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин. Я напомню, что ранее он занимал должность директора Дагестанского центра микрохирургии глаза. Но в настоящее время на территории Дагестана не наблюдается дефицита моторного топлива. Об этом сообщает Минэнерго Дагестана. Дагестанское ведомство ежедневно отслеживает ценовую ситуацию и оперативно передает данные в Минэнерго России. Такой мониторинг дает возможность быстро реагировать на рыночные колебания и предпринимать меры против необоснованного роста цен. При обнаружении признаков сговора или завышения цен министерство направляет информацию в Управление Федеральной антимонопольной службы по Дагестану. Дагестан лишился двух индустриальных парков. Правительство Дагестана выпустило постановление, согласно которому были прекращены статусы двух индустриальных парков. Это «Аврора» и «Кристалл-Сити». Индустриальный парк «Аврора» должен был расположиться возле федеральной трассы «Кавказ» на повороте в аэропорт Махачкалы в Карабудахкенском районе. К примеру, на территории данного парка в Карабудахкенском районе планируется реализация крупного инвестиционного проекта. Как вариант рассматривалась возможность строительства торгово-логистического центра. А в Махачкале состоялась пресс-конференция, посвященная возобновлению работы регионального общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Дагестана. В мероприятии приняли участие координатор группы экспертов штаба, политолог Эдуард Уразаев и руководитель штаба Денислам Дадаев. Таким образом, штаб восстановил деятельность в преддверии единого дня голосования, назначенного на 20 сентября этого года. Я напомню, что в Дагестане в этот период пройдут совмещенные федеральные и региональные кампании, а именно выборы депутатов Государственной Думы и Народного собрания Республики Дагестан. Ну и Дагестан по итогам первого квартала этого года увеличил объем ввода жилья на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает телеграм-канал «Экономика Дагестана» со ссылкой на данные Дагстат. За первые 5 месяцев введено 750 тысяч квадратных метров жилой площади. Только в мае построено и сдано 121 тысячу квадратных метров. Ведомство отмечает, что положительная динамика сохраняется как в многоквартирной, так и в индивидуальной застройке. Ну и Россия, страны Юго-Восточной Азии, выступает за укрепление сотрудничества и рост взаимной торговли. Об этом Владимир Путин заявил на саммите «Россия-АСЕАН», который проходит сейчас в Казани. По словам президента, стратегические направления совместной работы закреплены в Казанской декларации. Речь идет о развитии торговли, переходе на расчеты в национальных валютах, а также взаимодействии в сфере безопасности. Владимир Путин отметил, что Россия и страны Юго-Восточной Азии регулярно проводят консультации по борьбе с терроризмом. Ну и, друзья, я напомню о том, что с 1 июля за электроэнергию мы, все жители Дагестана, будем платить теперь в Ставрополь Энергосбыт, а не в Руссети, Северный Кавказ, как было ранее. Что это значит для нас, для граждан? За электроэнергию нужно будет платить именно в Ставрополь Энергосбыт. Договор с физическими лицами будет перезаключен автоматически при первой оплате. Стоять в очередях и переоформлять бумаги не потребуется никому. Тарифы по-прежнему будут регулироваться государством. Способы оплаты останутся привычными через банки, почту, онлайн-сервисы. Компания также планирует развивать цифровые сервисы, личный кабинет на сайте и чат-бук в мессенджере Макс. Квитанции можно будет получать как в электронном, так и в бумажном виде по выбору потребителя. Предприятие и бюджетное учреждение получат персональное уведомление с алгоритмами действий. Ну и в Министерстве промышленности и торговли Дагестана прошло заседание экспертного совета регионального фонда развития промышленности. Главный вопрос – одобрение займов 120 миллионов рублей для компании DEX. Программа проекта развития Республики Дагестан. Я напомню, что компания инициатором является масштабного инвестиционного проекта, в рамках которого планируют построить современный производственный комплекс для выпуска тканных ковров высокой плотности. По данным Дагестанского фонда развития промышленности, реализация проекта позволит создать дополнительные рабочие места, увеличить объем налоговых поступлений. Я напомню, что параметры проекта – это стоимость 1,5 миллиарда рублей. За счет проекта будет создано 150 рабочих мест. Дагестанские ритейлеры прогнозируют удорожание смартфонов и из техники из-за новых правил ввоза. Я напомню, что смартфоны, ноутбуки и другая электроника могут подорожать аж на 50% уже до конца года из-за нового техсбора. Его введение перенесли на 1 декабря, но эксперты предупреждают, что бизнес начнет заранее закладывать дополнительные расходы и цены. За каждый ввозимый ноутбук предложено взимать 500 рублей, за смартфон 250 рублей. Конечно, рост цен может оказаться заметно выше из-за наценок, налогов и логистических затрат. Власти рассчитывают, что сбор принесет порядка 200 миллиардов рублей за 3 года. В компании Nautil5.ru сообщили, что они не возят технику в страны сами, а закупают ее в Москве и привозят в Дагестан. По их словам, на конечную цену влияет многое: расходы на аренду помещений, гарантийные обязательства и зарплаты сотрудников, а также налоги, закупочная цена и банковская комиссия. Еще ряд предпринимателей Махачкалы, занятых в сфере розничной продажи телефонов и портативной техники, заявили, что конечная цена напрямую зависит от закупочной. При этом некоторые из запрошенных участников рынка заявили, что в начале 2026 года из-за колебаний курса валют неоднократно корректировали цены на товары в сторону увеличения. Ну и, друзья, давайте посчитаем, сколько зарабатывает москвич. Неэтично, знаю, но давайте, средняя заработная плата в Москве вдвое выше среднероссийской, все-таки, согласитесь. По официальным данным Росстата, ежемесячный доход столичных сотрудников приблизился к 220 тысячам рублей. За год сумма выросла почти на 30 тысяч рублей. Как выглядит эта динамика на фоне инфляции? Тему продолжат мои коллеги.
2: За пределами Москвы средняя заработная плата 112 654 рубля. Это номинальная. Усредненный москвич вдвое богаче усредненного россиянина. Если посмотреть по сферам деятельности, богаче других жители столичного региона, занятые в финансах и страховании. Начисленная зарплата здесь 530 тысяч. Беднее их, но состоятельнее среднего москвича, занятые в области воздушного и космического транспорта – 260 тысяч. Те, кого официальная статистика расположила в графе «Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований», в среднем получают около 95 тысяч. Росстат приводит мартовские данные. Столица, новый офер, может давать повышение ежемесячного дохода на треть, но отнюдь не всем, говорит директор по персоналу платформы «Skillos» Ксения Степанова.
3: Москву сильно тянут вверх дорогие отрасли и дефицитные роли. Финансы, управленческие позиции, кибербез, продуктовые проектные роли. Там кандидат с хорошим опытом может при переходе получить плюс 30% дохода, и бизнес часто вынужден за это конкурировать деньгами. Здесь главный вывод не в том, что рынок стал богатым, а в том, что усиливается давление на фонд оплаты труда. Компаниям все дороже закрывать вакансии простым повышением оффера.
2: По данным вице-премьера Александра Новака, рост реальных заработных плат в России за последние 3 года составил почти 24%. То есть, если качество жизни измерять деньгами, жить стало лучше на четверть. А вот насколько веселее и всем ли – вопрос. Объясняет руководитель исследовательского центра «Суперджоб» Наталья Голованова.
4: Температура по больнице говорит о том, что у кого-то 42, простите, а кто-то в морге. Кто-то получает 50 тысяч рублей, кто-то несколько миллионов. Майк Майо, 24-го года к 25-му, рост зарплат был 15%, 25-й год к 26-му только 4,1%. Где лучше всего динамика зарплат? В первую очередь медицинский персонал, 10% у ИТР промышленности, 9,2% в ритейле, 8,8%. 80-х банках. Меньше всего этот рост в информационных технологиях, в маркетинге, рекламе.
2: По данным сервиса работа.ру, средний уровень дохода главного юрисконсульта составляет 407 тысяч рублей в месяц. На втором месте по размеру вознаграждения за свой труд директор по продажам с зарплатой 379 тысяч. На третьем менеджер проекта в сфере складской логистики 355 тысяч рублей в месяц. Наиболее ощутима положительная динамика в сферах, которые еще недавно не были престижными. Притча во языцах – курьеры. Но не только они, говорит управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев.
5: Сварщики, монтажники, складские работники. Зарплаты там за пару лет выросли так, как белым воротничкам и не снилось. Курьер вполне зарабатывает больше начинающего юриста или маркетолога. Второй драйвер – технические специалисты, инженеры, аналитики данных. Вот эти две группы – рабочий дефицит снизу, технический дефицит сверху – и разгоняют среднюю. Кто молодец? Офисные специалисты среднего звена. Они нужны, но их много. За них работодатель не дерется.
2: Но драться это нехорошо. Главное – расти. Начинающий юрист станет упомянутым главным юрисконсультом. А самый стремительный курьер со средней зарплатой 140 тысяч сделает главную в своей жизни доставку и откроет логистическую компанию.
1: Сегодня в Махачкале, друзья, жарко, солнечно и по-летнему красиво. Так обещает гидрометцентр Дагестана. Но вот, честно говоря, что-то вот подсказывает, что погода должна как-то испортиться. Днем сегодня обещает аж до плюс 30, друзья. Настоящая летняя прям погода. Ветер будет слабый. Идеальная погода, друзья, для работы. Шучу, для прогулок. Я быстро на море, обратно. Вот эта сегодня фраза будет для вас всех. С вами утро на Диалог FM. Радио, которое не дает проспать самое интересное.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Личный коуч.
1: Эффект плато. Давайте еще раз взглянем на кривую мастерства. Когда вы начинаете осваивать навык, происходит кратковременная вспышка прогресса. Вы увлечены и чувствуете себя отлично, мотивация зашкаливает. Но вскоре ваши успехи начинают сходить на нет, и вы оказываетесь на так называемом плато. Не забывайте, что даже если вы чувствуете себя в тупике, вы уже на ступеньку выше того, с чего начали. При соблюдении последовательности произойдет еще один небольшой скачок, за которым непременно последует очередное плато. Так устроен путь к мастерству. Если вы когда-нибудь пробовали похудеть, то сами в этом убедились. В первую неделю уходит несколько лишних кило, и вы окрылены мечтой влезть в свои любимые джинсы. На следующей неделе встаете на весы – о нет, вес снова качнулся в большую сторону. На третьей неделе – затишье, вес встал, вы вышли на плато. Именно на этом этапе большинство людей сходят с дистанции. Они разочарованы, так как рассчитывали на молниеносный успех и постоянный результат. Так не бывает. Вы ступаете два шага вперед, один назад, затем стоите на месте. И самое интересное в том, что около 95% пути к мастерству вы проведете именно на плато, где не будете замечать никакого прогресса. Мастерство — это медленный, ухабистый путь.
0: Личный коуч. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Друзья, продолжаем утро на Диалог FM, в студии Расим Загиров. Друзья, президент России Владимир Путин подписал указ, который расширяет полномочия Государственного фонда защитники Отечества. Теперь помощь смогут получать не только ветераны, но и действующие военнослужащие, которые получили инвалидность при выполнении боевых задач. С инициативой выступила председатель фонда замминистра обороны России Анна Цивилева. Данные меры позволяют защитникам получать необходимые технические средства реабилитации, включая спортивные протезы, адаптивную одежду, автомобили с ручным управлением. Отметим, что за 3 года в дагестанский филиал фонда обратились порядка 10 тысяч участников специальной военной операции, а также членов их семей. Друзья, руководство администрации Махачкалы обсудило с представителями Цумадинского рынка несколько возможных локаций для его нового размещения. Аналогичная встреча проходила год назад, когда глава города Джамбулат Салавов обсуждал с руководством рынка необходимость изменения его местоположения. Одной из основных причин такого решения является безопасность на территории рынка. Я напомню, что там проходит газовая труба высокого давления, что создает потенциальную угрозу для жизни и здоровья махачкалинцев. Кроме того, земельный участок занимается рынком, находится в собственности администрации и зарезервирован этот участок для строительства объектов социальной инфраструктуры. После определения, кстати, участка начнется поэтапный переезд, который продлится несколько месяцев. Это позволит минимизировать неудобства для торговцев и покупателей. Как отметили в мэрии, таким образом администрация города делает шаги к улучшению городской инфраструктуры. В газовых компаниях Дагестана продолжается производственная практика студентов вузов и колледжей республики. Об этом сообщает пресс-служба «Газпром газораспределения Дагестана». Около 200 студентов ДГУ, ДГТУ и ДГУНХ и других учебных заведений завершают обучение в подразделениях компании. Для многих это первое серьезное знакомство с будущей профессией. Я напомню, что со студентами работают специалисты разных направлений – слесари, сотрудники аварийной диспетчерской службы и программисты, а также экономисты. Друзья, продолжаем. Махачкале масштабно отметят День молодежи. Так, 27 июня в сквере имени Сулеймана Стальского будет работать 106 интерактивных площадок. Участие в мероприятии примут более 25 компаний. Об этом сообщил замминистр по делам молодежи Дагестана Фарман Меликов во время выездного совещания по организации Дня молодежи временно исполняющего главы ведомства Камила Саидова. Основные события развернутся в 10 городах Дагестана, где праздник пройдет под эгидой Росмолодежи. При этом праздничные мероприятия охватят все муниципальные образование Дагестана. В программе концерты, спортивные соревнования, мастер-классы, встречи с участниками специальной военной операции, ярмарки молодежных проектов и другие события, которые направлены на поддержку активной молодежи Дагестана. Камил Саидов вместе с сотрудниками ведомства осмотрел территорию сквера имени Сулеймана Стальского накануне центральной площадки празднования в Махачкале. Участники совещания обсудили размещение активностей, логистику и зонирование пространств. Ну и, друзья, накануне председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов подписал распоряжение о назначении Рустама Османова представителем кабинета Дагестана на общественных началах в Саратовской области. Отметим, что Рустам Османов является членом общественной палаты Саратовской области, который возглавляет Саратовскую региональную общественную организацию «Национально-культурный центр народов Дагестана». Продолжаем, друзья, утро на Диалог FM, в студии Расим Загиров. Алиамар Ахмедов назначен временно исполняющим министра здравоохранения Дагестана накануне. Я напомню, что подписал указ сам Федор Щукин о назначении его, Алиамара Ахмедова, именно министром здравоохранения Дагестана. Отметим, что ранее Ахмедов занимал должность директора Дагестанского центра микрохирургии глаза. Друзья, сотрудниками управления госавтоинспекции МВД по Дагестану провели проверки на дорогах республики. По итогам профилактических рейдов, в которых были задействованы и районные инспекторы, было задокументировано 851 нарушений ПДД. В ходе рейдов инспекторы массово выявляли езду в состоянии алкогольного опьянения, опасные обгоны по встречной полосе, а также проезды на запрещающий сигнал светофора и непредоставление преимущества пешеходам. Также в список нарушений пополнили автомобилисты без номеров и те, кто вообще не имел права садиться за руль. Ведомстве подчеркнули, что главная задача таких массовых проверок – принудить участников дорожного движения к жесткой дисциплине и снизить число ДТП на дорогах нашей республики. Ну и в Дагестане возобновил работу региональный общественный штаб по наблюдению за выборами. Штаб будет осуществлять системный мониторинг избирательной кампании, обучать наблюдателей и информировать граждан о ходе избирательного процесса. Я напомню, что в единый день голосования 20 сентября в нашем Дагестане состоится совмещенная избирательная кампания федерального и региональных уровней. Выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Народного Собрания Республики Дагестан, а также порядка 88 избирательных кампаний муниципального уровня. Я напомню, что Центральная избирательная комиссия приняла решение о трехдневном голосовании с 18 по 20 сентября включительно. И напомню, что трехдневный формат удобен для избирателей, повышает явку и исключает проблемы, связанные с большими потоками людей и вопросами безопасности. Руководитель штаба Денислав Дадаев напомнил, что с 2018 года в федеральный закон о гарантиях избирательных прав внесена поправка, которая позволяет наблюдателям от общественной палаты присутствовать на избирательных участках в дни голосования. Я напомню, что обучение наблюдателей начнется еще 26 июля. В Махачкалу приедут федеральные эксперты, которые проведут подготовку электоров, а те, в свою очередь, разъедутся по 7 зонам республики. Всего планируется подготовить более 4300 наблюдателей от общественной палаты. Подготовка наблюдателей будет проходить по методике Всероссийской организации «Независимый общественный мониторинг». Власти Дагестана опровергли информацию о введении талонов на выдачу бензина, который распространяется в социальных сетях. В мессенджерах появилось видео с временно исполняющим главы республики Федором Щукиным, в котором он якобы говорит об ограничениях продажи топлива. Как выяснилось, кадры были снегерированы, прошу прощения, нейросетью. В администрации главы Дагестана пояснили, что злоумышленники использовали видео, снятое во время реальной поездки руководителя республики в поселок Маметкала Дербенского района, где сейчас строятся новые дома для пострадавших от паводков. На оригинальные кадры было наложено фейковое видео. Я напомню, что подобных заявлений руководитель республики не делал. Ну и в Ногайском районе Дагестана прекращена работа двух стоматологических кабинетов, которые работали без лицензии. Нарушение выявила районная прокуратура в ходе проверки медицинских услуг в селе Тереклей-Мекте. Как выяснилось, две местные жительницы оборудовали нежилые помещения под стоматологические кабинеты, где платно лечили и протезировали зубы местным жителям. При этом никаких разрешительных документов и лицензий на медицинскую деятельность у женщин не было. Прокуратура обратилась в суд с требованием запретить нелегальную практику. Ногайский суд поддержал позицию ведомства и удовлетворил иски в полном объеме. Исполнение судебного решения закрытия кабинетов уже занялись судебные приставы. Ну и в ходе заключительной сессии Народного собрания 7-го созыва председатель парламента Заур Искандеров накануне выступил с докладом о принятых мерах для преодоления последствий паводков, которые обрушились на республику в конце марта и в начале апреля текущего года. В своем выступлении спикер описал масштабы бедствия. Аномальные ливни привели к затоплению тысяч домов и сельскохозяйственных угодий, повреждению транспортной инфраструктуры, электрических и газовых сетей, а также сходу оползней. Пострадали тысячи жителей республики, а экономический ущерб перечисляли миллиардами рублей. Как подчеркнул Искандеров, открывая его цитату, ситуация с первых дней находилась под личным контролем президента Владимира Путина. Была создана правительственная комиссия, федеральный центр оперативно направил силы МЧС и финансирование. Он также отметил огромный вклад многих регионов России, волонтеров и предпринимателей и обычных граждан страны. По словам Заура Искандерова, депутаты работали непосредственно на местах, участвовали в эвакуации, расселение пострадавших, организовывали подвоз воды и питания, помогали восстанавливать коммуникации и социальные объекты. Для оказания оказания максимальной помощи пострадавшим были приняты оперативные поправки в республиканское законодательство. Согласно всем нормам, граждане, которые потеряли жилье, смогут получить земельные участки в собственность или в аренду без торгов во внеочередном порядке. Также установлены налоговые льготы по налогу на имущество и транспортному налогу для пострадавших и физических, и юридических лиц. Заур Искандер выразил благодарность от имени многонационального дагестанского народа президенту Владимиру Путину за неизменную поддержку правительству России за координацию усилий. В Москве уже в 2026 году расширят зону работы беспилотных такси. К концу года по городу будет курсировать около 200 автономных авто, обещает Минтрансе. При этом только 100 из них можно будет заказать, остальные станут частью технологического эксперимента. Как на инициативу реагируют водители, почему пилотный проект затронет и пешеходов, тему продолжат мои коллеги.
2: Минтранс раскрыл планы на беспилотные такси. Они масштабные. В материалах ведомства говорится, что сервис уже тестируется в Москве, Иннополисе и на федеральной территории Сириус. Причем эксперимент проводится исключительно в зонах со специальным правовым режимом, поэтому даже в столице все ограничено районами на юго-западе и юго-востоке города. В пресс-службе автономного транспорта Яндекса подтвердили Коммерсант ФМ, что в компании готовятся расширить географию таких машин уже в этом году. Но сначала там хотят убедиться, что алгоритмы в самый ответственный момент не подведут пассажира. Разработчикам нужно смоделировать миллионы сценариев поездки, объясняет гендиректор IT-компании «АЯ-эксперт» Роман Душкин.
3: В современном беспилотном такси придется намного более сложнее, чем в беспилотном такси будущего. Это вот такой парадоксальный момент. Первое поколение беспилотников должно быть намного умнее, чем следующее за ним. Потому что на дорогах есть люди, которые недетерминированы себя ведут, нарушают правила дорожного движения, скорость превышают. Беспилотные такси должны учитывать в своем поведении, в своем функционировании вот этот вот недетерминированный аспект, принципиальная непрогнозируемость человеческого поведения. Они в целом и себя спрогнозировать не могут особо, но хотя бы у них есть план действий.
2: Яндекс развивает технологии автономного движения с 2016 года. С января 26-го компания запустила пробное тестирование беспилотных такси в Москве. К концу года этот вид транспорта вполне может стать частью отраслевого рынка. Однако есть одна проблема, предупреждает председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.
4: Беспилотное такси, все, какие я видел, это Toyota. Все оборудование внутри, это все Тайвань. А я вот считаю, что надо развивать отечественное. Вот когда появится своя микросхема, свой чип, и установится это все на российский автомобиль, собранный и произведенный на запчастях и на заводах в России, вот тогда мы можем об этом говорить.
2: В правительстве сдавать не собираются. По крайней мере, там хотят расширить парк роверов-доставщиков до 20 тысяч к 2027 году. В их число должны войти и беспилотные такси. В начале эксперимента в салоне каждого такого автомобиля будет сидеть водитель-испытатель, готовый в любой момент взять управление на себя. В дальнейшем от его услуг, вероятно, могут отказаться. Впрочем, такие инновации не изменят рынок, говорит водитель Яндекс.Такси Алексей Лапин.
5: Я беспилотное такси как конкурента сейчас не рассматриваю. Рано еще. Мы не в то время живем, чтобы беспилотное такси полностью заменило человека. Поэтому да, как эксперимент пускай запускают, я не против. Кстати, беспилотное такси очень здорово учит живых водителей вести себя на дороге. Я как-то пробовал, ехал за таким такси и наблюдал его поведение на дороге. Но сам менталитет людей, их желание ожидать это такси, побыстрее ехать, пообщаться, может быть. И потом массовость этого такси. Это же будет пару-тройку машин на район.
2: Машину робота будут назначать автоматически по заказу. Возможность отказаться от поездки останется, как и в случае с классическим такси. Но не легковыми едиными автопарк полнится. По данным Минтранса, к 2028 году количество беспилотных грузовиков увеличится почти до 1000, а к 2030 году – до 4000.
1: Сегодня в Махачкале, друзья, жарко, солнечно и по-летнему красиво. Так обещает гидрометцентр Дагестана. Но вот, честно говоря, что-то вот подсказывает, что погода должна как-то испортиться. Днем сегодня обещают аж до плюс 30, друзья. Настоящая летняя прям погода. Ветер будет слабый. Идеальная погода, друзья, для работы. Шучу, для прогулок. Я быстро на море обратно. Вот эта сегодня фраза будет для вас всех. С вами утро на Диалог ФМ. Радио, которое не дает проспать самое интересное.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалог ФМ.
1: Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом заявил представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи. Он также уточнил, что документ согласовали в электронном виде, а очной церемонии, которая должна наступить сегодня, не будет в Швейцарии. Дональд Трамп подписал меморандум накануне в Версале в рамках рабочего ужина с президентом Франции. После копии документа отправили Тегерану, а также странам-посредникам, включая Израиль. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
6: Аксиос дает довольно жесткую оценку меморандуму. Издание напоминает, что перед началом войны Дональд Трамп требовал от Ирана практически полной капитуляции, ликвидации ядерной программы, отказа от обогащения урана, прекращения разработки баллистических ракет и поддержки союзных вооруженных группировок на Ближнем Востоке. В подписанном меморандуме ничего этого нет. Стороны лишь договорились открыть Ормузский пролив, ослабить санкции и дать себе 60 дней на переговоры по ядерной сделке. Критики президента задаются вопросом: если конечной целью было лишь открытие Ормузского пролива и возвращение к переговорам, то зачем вообще понадобилась военная операция? Сам Трамп при этом неожиданно признал, что понимает стремление Ирана иметь ракеты и развивать мирную ядерную энергетику, чем вызвал раздражение республиканцев. По данным издания, часть союзников Трампа в Конгрессе уже называет меморандум чрезмерной уступкой Тегерану. Guardian пишет, что администрация США отказалась от максималистских целей под давлением экономической реальности. По мнению опрошенных газеты экспертов, контроль Ирана над Ормузским проливом оказался гораздо более эффективным оружием, чем ожидали в Вашингтоне. В результате Белый дом столкнулся с выбором между продолжением конфликта и риском глобального энергетического кризиса. Газета называет меморандум не дипломатической победой, а вынужденным признанием того, что первоначальный план войны оказался невыполнимым. Проблема в том, что администрация Трампа изначально строила стратегию на нереалистичных ожиданиях, приводит Guardian слова аналитиков. В Европе соглашение встретили с облегчением из-за перспектив открытия Ормузского пролива и снижения рисков для мировой экономики. И даже традиционно жестко настроенные арабские страны Персидского залива поддержали меморандум. А вот для Израиля он выглядит как политическое поражение. Многие чиновники назвали документ спасательным кругом для Тегерана. После публикации текста меморандума нефть подешевела на ожиданиях скорого восстановления судоходства через Ормузский пролив. Вслед за ней снизились цены на золото и другие защитные активы, пишет Рейтер. Мировые фондовые индексы растут, а особенно прибавили авиакомпании, логистические операторы и энергоемкие отрасли. По оценкам аналитиков, рынок фактически делает ставку на то, что непосредственная угроза масштабного конфликта между США и Ираном пока отступила. Однако агентство отмечает, что оптимизм может оказаться преждевременным. Самые сложные вопросы – судьба иранской ядерной программы и механизм снятия санкций – еще только предстоит обсудить. Кроме того, Израиль уже дал понять, что не считает все положения меморандума обязательными для себя, что сохраняет риск новых кризисов даже в случае продолжения переговоров.
1: 19 июня на календаре, друзья, вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Давайте заглянем так в историю, что же человечество успело натворить именно в этот день. В 240 году до нашей эры, именно 19 июня, греческий ученый Эратосфен впервые вычислил размеры Земли, друзья. И сделал он это без спутников, без GPS, без комментариев в социальных сетях, что все не так посчитано. В 1867 году император Максимилиан I был расстрелян в Мексике. История в очередной раз напомнила, что должность – это всего лишь не гарантия счастливого финала. В 1910 году в США впервые отпраздновали День Отца. С тех пор миллионы пап получили свой официальный день. А вместе с ним и традиционная «Папа, а ты точно знаешь дорогу?» В 1961 году Кувейт получил независимость от Великобритании. А спустя десятилетия весь мир узнал, что нефть – это не только экономика, но и бесконечность. Личные разговоры о ценах на бензин в Дагестане. В 1978 году впервые вышел комикс, друзья, про Гарфилда. Помните того кота? Ленивый кот, который ненавидит понедельник и стал символом миллионов людей, особенно по утрам. А еще сегодня отмечается Всемирный день неспешной прогулки. Так что, если вы сегодня опоздали, говорите начальству, что просто отмечали этот праздник. Теперь у вас есть официальное оправдание. Меня зовут Расим Загиров. Приветствую весь наш Дагестан. Мы продолжаем «Утро» на Диалог ФМ.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог». Реклама на «Диалог ФМ».
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на «Диалог ФМ». Звоните 91 104 и 8. Говорим по делу. Звучим для души. Радио «Диалог ФМ».
2: Ну и, друзья, сегодня в Дагестане в основной период ЕГЭ одиннадцатиклассникам предстоят экзамены по информатике и иностранным языкам. Мы желаем, как обычно, ни пуха, ни пера, «Диалог ФМ». По информации регионального Миноборнауки, всего на участие в ЕГЭ по информатике заявлено более 1400 выпускников на иностранные языки, 569. Сегодня задействовано 13 пунктов проведения экзаменов на базе образовательных организаций. Продолжительность сдачи устной части по иностранным языкам составляет 17 минут для участников с ограниченными по здоровью. Время экзамена может увеличено до 30 минут. Результаты ЕГЭ на иностранных языках за сегодняшний и, прошу прощения, вчерашний день станут известны не позднее 3 июля, по информатике не позднее 1 июля. Я также напомню, что с 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни основного периода ЕГЭ. Друзья, продолжаем. Временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин выступил в рамках заключительной сессии парламента Народного собрания Республики Дагестан 7-го созыва, отметив оперативность и грамотность принимаемых решений. По его словам, во время работы парламента было принято более 500 законов, более 15 из них касались участников специальной военной операции и членов их семей. Я напомню, что наша республика стала одним из первых регионов страны, где в составе законодательного органа был создан профильный комитет по вопросам СВО. Щукин также подчеркнул, что депутат регулярно не

0: Депутаты перешли от простого реагирования на проблемы к принятию системных мер по их устранению. Для этого по поручению Заура Скандерова в структуре Народного собрания была создана специальная аналитическая группа, которая мониторит и анализирует поступающие обращения. Для совершенствования этой проблемы парламент начал внедрять возможности искусственного интеллекта.
1: В Махачкале за последние месяцы начали штрафовать предпринимателей за размещение на своих магазинах логотипа социальной сети Instagram. Я напоминаю, что данная социальная сеть запрещена в нашей стране, является экстремистской. Московскому комсомольцу в Дагестане удалось найти 6 судебных актов о наложении штрафов. Вначале на владельцев коммерческого объекта составляет протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3 КоАП Российской Федерации, это пропаганда, либо публичное демонстрирование экстремистской атрибутики или символики, после чего материал передается в суд. Ну и Фёдор Щукин на заключительной сессии Народного собрания Республики 7-го созыва поблагодарил депутатов за ответственную работу и принятие более 500 законов, отметив, что им пришлось действовать в непростых условиях. Фёдор Щукин подчеркнул, что парламент уделял большое внимание поддержке участников специальной военной операции и их семей. Утверждено более 30 дополнительных мер соцподдержки, а в структуре собрания одним из первых в стране создан комитет по делам ветеранов и участников специальной военной операции. Мясо курицы в Дагестане за последние 5 лет подорожало почти вдвое. Рост цен на птицу в регионе оказался одним из самых высоких в стране, сообщает исследование на основе данных Росстата. По информации на 1 июня этого года, средняя стоимость 1 килограмма куриного мяса на продовольственных рынках Дагестана составляет 233 рубля. Более значимый рост зафиксирован только в Ингушетии, там плюс 112, а также в Северной Осетии, там 94%. В целом, по стране динамика оказалась менее выраженной. Эксперты связывают удорожанием с ростом затрат на корма, логистику и энергоносители. Продажи новых электрокаров и гибридов за первые 5 месяцев выросли на 88%. В 2026 году было реализовано около 44 тысяч таких машин. Об этом сообщили в Минпромторге. Более четверти объема составляют автомобили российского производства, при том, что год назад их всего лишь было 8%. Что двигает спрос в этом направлении и в этом сегменте? Тему продолжат мои коллеги.
2: Драйвером рынка участники отрасли называют программу льготного кредитования, которая будет действовать до конца года. Субсидия на кредит или лизинг отечественного электрокара уменьшает его цену на 35%. Сэкономить можно максимум 925 тысяч рублей. Поэтому в первую очередь спрос растет на машины локализованных брендов, говорит исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов.
3: Сейчас очень выгодные, очень интересные цены. Выросло в объемах продаж ВОЯ и выросли продажи мотор-инвесторских машин. Благодаря запуску производства здесь, благодаря субсидиям, они достаточно неплохо подаются. Еще один важный момент, что сейчас запустилось производство УМА, и их уже начали поставлять таксопарки. На фоне в целом балансирующего спроса, не очень больших в целом объемах в электричках, мы видим сразу, что в принципе достаточно неплохой прирост.
2: В первом квартале из-за ближневосточного кризиса и подорожания бензина в Европе продажи машин на батареях выросли примерно на треть по сравнению с тем же периодом 2025-го. В России в то же время рост составил около 50%. Правда, чистых электрокаров у нас продается не более 1%, в то время как в Европе около 25%. При этом топливный вопрос пока не подтолкнул отечественных автолюбителей к смене личного авто. А вот коммерческим транспортом они активно интересуются, отмечает основатель компании EN Cars Евгений Забелин.
4: Есть спрос, и он вполне серьезный и обоснованный, на грузовые и легковые коммерческие электромобили в Крыму, потому что у них проблема действительно назрела, топлива не хватает, его сложно достать и стоит дорого, и вот там спрос есть на электрические именно грузовики небольшие. Здесь вот назрела другая проблема. Наш Минпромторг считает, что заводить в Россию электрические грузовики по параллельному импорту, к сожалению, не может. Электрические грузовики можно легализовать только в одном случае, если они собираются на территории Российской Федерации, либо это должен быть серийный ввоз.
2: При этом легковой транспорт из-за рубежа также хорошо продается, говорят участники рынка. Есть даже проходной по льготному утильсбору лифтбэк Чинган А06, который можно привезти из Китая за 2 с небольшим миллиона рублей. Или мощные седаны и кроссоверы от 6 до 12 миллионов, среди которых наиболее популярны модели Link & Co, Zikr и Xiaomi. В случае покупки

0: покупке чистой электрички – это все еще второй или третий автомобиль в семье. А вот гибриды часто просто заменяют старые машины с ДВС, говорит автоэксперт Сергей Мелюх.
1: Гибриды будут отнимать часть рынка как и у электромобилей, так и у автомобилей с ДВС. Связано ли это с ограничениями на продажу топлива? Если только совсем незначительно, то есть на бизнесе, на общих продажах это не сильно сказывается и не сильно заметно. Но по удобству, да, действительно, многие сейчас рассматривают вариант приобретения даже гибрида и ездить на нем больше 80% времени чисто в электрическом режиме. За ночь ты его зарядил, и на день хватает. Запас батареи сейчас достаточно большой, и в гибридных автомобилях зачастую ДВС даже не используется.
0: Согласно стратегии развития российского автопрома, к 2035 году электромобили должны составлять 25% российского авторынка.
2: Сегодня в Махачкале, друзья, жарко, солнечно и по-летнему красиво. Так обещает гидрометцентр Дагестана. Но вот, честно говоря, что-то вот подсказывает, что погода должна как-то испортиться. Днем сегодня обещают аж до плюс 30, друзья. Настоящая летняя прям погода. Ветер будет слабый. Идеальная погода, друзья, для работы. Шучу, для прогулок. Я быстро на море обратно. Вот эта сегодня фраза будет для вас всех. С вами утро на Диалог FM. Радио, которое не дает проспать самое интересное.

0: Радио Диалог ФМ. ФМ. Послушал, подумал, принял решение. В Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Сотрудники управления госавтоинспекции МВД по Дагестану провели серию проверок на дорогах региона. В результате было зафиксировано 851 нарушение правил дорожного движения. Во время рейдов инспекторы активно выявляли случаи вождения в состоянии алкогольного опьянения, опасные обгоны по встречной полосе, проезд на красный сигнал светофора и непредоставление преимущества пешеходам. День молодежи масштабно отметят в Махачкале. Так, 27 июня в сквере имени Сулеймана Стальского откроют 106 интерактивных площадок. В мероприятии примут участие более 25 компаний. Об этом сообщил замминистра по делам молодежи Дагестана Фарман Меликов. Основные торжества пройдут в 10 городах республики под эгидой Росмолодежи. А праздничные мероприятия охватят все 52 муниципальных образования Дагестана. Только слов в ответ на действия Киева недостаточно. Об этом заявил Сергей Лавров, комментируя атаки БПЛА на Москву. Глава МИД заявил, что Россия будет наносить массированные удары по целям ВСУ и подчеркнул, что это осуществляется в рамках задачи, поставленной президентом России. Решение о изменении ставок семейной ипотеки планируют принять уже сегодня. Об этом сообщили в Минстрое. Ставку хотят привязать к количеству детей в семье. За одного ребенка 10-12%, за двух – около 6%, за трех – около 4%. В Арабских Эмиратах власти приняли решение, которое регулирует использование детьми социальных сетей. Согласно постановлению, детям младше 15 лет запрещено открывать аккаунты в соцсетях, а также пользоваться их функциями. Теперь они не смогут создавать личные профили в соцсетях, взаимодействовать с другими пользователями, публиковать сообщения, оставлять комментарии и обмениваться информацией, а также присоединяться к публичным группам или каналам. Суперкомпьютер «Опта» считает сборную Франции главным претендентом на победу в чемпионате мира по футболу, согласно информации на сайте разработчика. По данным модели, французы выиграли в 15% из 10 тысяч симуляций чемпионата. Шансы на трофей действующего чемпиона сборной Аргентины оцениваются в 12%. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.

0: Новости спорта.
1: Вторая ракетка мира Елена Рыбакина неожиданно вылетела во втором круге травяного турнира категории ВТА 500 в Берлине, уступив филиппинке Александре Реале 5-7, 4-6. Рыбакина уверенно начала встречу и повела 4-1, однако затем отдала 9 из 11 следующих геймов и упустила инициативу. Для 21-летней Реалы, получившей wildcard, эта победа стала самой громкой в карьере. Она взяла реванш за поражение от Рыбакиной в Риме месяц назад. Для казахстанской спортсменки, которая в этом году выиграла Australian Open, это поражение стало вторым подряд на травяных турнирах после вылета в Лондоне. Футболисты сборной Узбекистана уступили Колумбии в стартовом матче чемпионата мира 1-3. Дебютанты Мундиаля открыли счет своим голам на турнире на 60-й минуте, когда Абасек Файзулаев добил мяч в ворота после удара капитана Эльдора Шамуродова. Однако к тому моменту колумбийцы уже вели в счете, и всего через 5 минут после пропущенного мяча вингер Баварии Луис Диас вывел южноамериканцев вперед. В компенсированное время колумбийцы забили третий и, набрав 3 очка, возглавили турнирную таблицу в своей группе, опередив Португалию и Демократическую Республику Конго, сыгравших в ничью 1-1. Мадридский Реал официально объявил о переходе защитника сборной Франции Ибраима Канате, который подписал контракт до 2030 года. 27-летний футболист присоединился к королевскому клубу на правах свободного агента после истечения срока соглашения с Ливерпулем, за который выступал с 2021 года. В составе мерсисайдцев Канате стал чемпионом Англии, а также выиграл кубок и суперкубок страны и 2 кубка лиги. Этот трансфер стал третьим приобретением Реала в летнее окно после переходов Марка Кукурелье из Челси и Бернарду Силве из Манчестер-Сити. Действующий чемпион России по хоккею на траве «Динамо Акбарс» на выезде взял верх над вице-чемпионом страны «Динамо Строителем» 2-0. В этом сезоне лидеры российского мужского чемпионата провели уже третью очную встречу. Первая завершилась в пользу подмосковного клуба, во второй казанцы взяли реванш, одержав победу по буллитам. И вот в третьей игре «Динамо Акбарс» вышел вперед в этом противостоянии. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 19 июня 1899 года в России утвердили монетный устав. Это финальный штрих реформы Сергея Витте. На пороге бурного 20 века это была попытка дать стране твердый финансовый фундамент. Витте шаг за шагом выстраивал систему. Копил золотой запас. В 1897 запустил обмен кредитных билетов на золото. А уставом 1899 года закрепил золотой стандарт. Рубль получил четкое золотое обеспечение. А правила денежного обращения стали прозрачными. Результат не заставил себя ждать. Валюта обрела стабильность. В страну вошел капитал. Ускорилось строительство железных дорог. Но у прогресса была и обратная сторона. Ради золота наращивали экспорт хлеба, а иностранные инвестиции усиливали зависимость от мировых рынков. Позже испытания войн и революции разрушают эту конструкцию. С 1914 года размен на золото прекратился. И все же сама способность выстроить устойчивую финансовую систему в огромной империи – важный урок. Монетный устав – это не просто свод правил о чеканении монет, а попытка упорядочить экономику и дать людям ощущение надежности. Ведь экономика держится не только на золоте, но и на доверии, на понятных правилах игры. И порой самые значимые победы звучат не маршами, а тихим звоном монет.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Буневский район, селение Бацада. Основа населения примерно в X-XI веке. В названии селения положен корень «бац», в переводе с аварского, означающий «волк». Поскольку рядом с аулом множество лесов, в которых водятся волки, такая версия происхождения названия аула кажется весьма правдоподобной. Первое упоминание аула Бацада относится к 1667 году и связано с сильным землетрясением. Ислам пришел в аул в середине 15 века. Бацадинцы принимали активное участие в войне с Надыршахом и также Кавказской войне. Источники утверждают, что Шамиль неоднократно бывал в Бацаде и останавливался у своего кунака, ученого-арабиста Осман-Гаджи. 134 бацадинца участвовали в Великой Отечественной войне. 68 из них не вернулись в родной аул.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ». Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
3: Роспотребнадзор оштрафовал сеть магазинов «Магнит» в Дагестане на 364 тысячи рублей за нарушение. Как сообщили нам в Роспотребнадзоре, в числе основных нарушений – отсутствие изолированных складских помещений для раздельного хранения продовольственных и непродовольственных товаров. Также неудовлетворительный контроль температурно-влажного режима в местах хранения продуктов. Кроме того, был упорядочен процесс сбора и хранения твердых коммунальных и иных отходов. Так, в бытовых помещениях для персонала не обеспечено раздельное хранение личной и рабочей одежды сотрудников. Также администрация магазина не предоставила личные медицинские книжки работникам и сведения о прохождении ими обязательной вакцинации. Особое внимание проверяющие обратили на отсутствие обязательной маркировки продукции. В торговых залах была обнаружена изъятая из оборота продукция без сопроводительных ярлыков. Среди них изюм, лепестки манго, грецкие орехи и цукаты. По фактам всех нарушений общая сумма штрафа составила 364 тысячи рублей.
2: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Гаджет новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В сети завирусилась оригинальная бутылка для воды от Apple. Аксессуар получил фирменную стилистику, надкусанный логотип и невероятную эксклюзивность. Далее детальнее. В начале июня компания Apple провела долгожданную масштабную конференцию WWDC 2026, в рамках которой показала обновленную версию Siri AI, анонсировала будущие функции для Apple Intelligence и рассказала об изменениях в операционной системе iOS 27. Однако фанаты бренда остались недовольны презентацией. Часть новинок еще долго будет в бета-версии. Остальные фишки работают только на английском языке. Тем не менее, компания Apple все-таки смогла, так сказать, нащупать вкусы аудитории и представила просто невероятный аксессуар, который сразу же свел с ума весь интернет. Речь идет о новой бутылочке для воды с фирменным логотипом Apple, которую выпустили специально к презентации и теперь продают эксклюзивно в Apple Visitor Center в Яблочном парке. К сожалению, в другом месте купить бутылочку Apple не выйдет. Мерч предназначен только посетителям Apple Park. Однако, вероятно, в ближайшем будущем, как всегда, появятся перекупы со слегка завышенными ценами. На этом пока все. Услышимся!

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Строительство туннеля под Беринговым проливом между Россией и Соединенными Штатами могло бы дать импульс сотрудничеству двух стран в разных сферах. Об этом РИА Новости рассказал координатор экспертного совета проектного офиса развития Арктики, доцент Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы Александр Воротников. Он отметил, что проект туннеля пока сырой и только обсуждаемый, но тем не менее перспективы есть. На взгляд эксперта, реализация такого проекта позволит многое сделать в различных сферах сотрудничества и даст большой мультипликативный эффект. В частности, он открывает перспективы при взаимодействии России и США в добыче и переработке ресурсов. В июне 26 года на территории России будут видны несколько интересных астрономических явлений. В июне жители России смогут увидеть серебристые облака, считающиеся редким атмосферным явлением. Они появляются на западе после заката и похожи на светящиеся серо-голубые полосы на фоне темного неба. Эксперт отметил, что эти облака, состоящие из мельчайших кристаллов льда вокруг частиц метеорной или вулканической пыли, формируются на высоте от 70 до 100 километров. Кроме того, 27 июня ожидается максимум метеорного потока – июньские баотиды. Однако сейчас активность этого потока считается особенно непредсказуемой и переменчивой. И в завершении выпуска. Летом практически у двух третей россиян значительно снижается аппетит, а каждый 20-й при этом утверждает, что чувство голода пропадает полностью. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного программой лояльности. Опрос показал, что подавляющее большинство респондентов предпочитают пропускать приемы пищи в жаркие дни. Чаще всего жители страны отказываются от обеда, чуть реже от завтрака или ужина. Исследование также показало, что более трети респондентов не могут заставить себя есть полноценное блюдо и отдают предпочтение перекусам, а каждый десятый ест только поздно вечером, когда жара спадает. Вместо сбалансированных приемов пищи летом россияне выбирают арбуз, мороженое, черешню и кефир. В особо жаркие дни почти половина опрошенных заменяет еду холодными напитками. 40% респондентов признаются, что не успевают съесть половину продуктов из холодильника из-за отсутствия аппетита. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Всем привет! Новые законы в июле обещают россиянам много интересного. Увеличение ставок по семейной ипотеке, покупка квартиры онлайн по биометрии, ужесточение выдачи кредитов, расширение прав людей с микрозаймом, налоговые декларации, а еще новые правила получения пособий и много-много других нововведений. Итак, друзья, поехали! С 1 июля семейная ипотека уже наверняка изменится до неузнаваемости. Прямо сейчас это самый массовый и доступный способ купить квартиру в новостройках в кредит. После изменений такой статус программы, видимо, останется в прошлом. Разбираем, кому хорошо, кому плохо и что прямо сейчас делать. В чем суть реформы? Ставка будет зависеть от числа детей. Самая обсуждаемая конфигурация шкалы такая. Один ребенок 10%, два ребенка 6%, три и более 4%. Об этом, например, говорил глава Думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, который лично участвовал в дискуссиях и говорил, что представители правительства реформу поддерживают. Но давайте сразу оговоримся, закон еще не принят, официальных документов нет, поэтому конкретные цифры могут измениться. Есть и, кстати, неофициальная версия от девелопера Glorox. По их предположениям, шкала ставок может оказаться еще жестче. В столицах для семей с одним ребенком ставка может составить 12%, а в регионах 10%. Ставка в 6% может сохраниться только для семей с четырьмя детьми. Также говорят об отмене комбинированной ипотеки и сверхлимитов. Комбинированная – это когда часть кредита по льготной ставке, а все, что выше лимита – по рыночной. Пока это только слухи, но слухи от участника рынка, так что имеем в виду. Зачем это все? Официальная цель – повышение рождаемости и более адресное расходование бюджета. Замминистра финансов Чебесков подсчитывал, что доля льготной ипотеки сейчас достигает 90% всех выдач. Как я и сказала, это самый доступный способ купить квартиру и, пожалуй, главный драйвер, на котором застройщики еще худо-бедно держат. Но Минфин хочет снизить эту долю до 25-30% уже к 2030 году. Мол, льготы, которые перестают быть адресными, по факту только разгоняют цены на жилье. Хотя, возможно, дело не только в этом. Все же бюджет страны сейчас дефицитный, расходы очень высокие, а доходы ограничены. Отсюда и налоговые реформы, и ограничения некоторых программ, да, как мы с вами видим. Что делать конкретно нам? Если у вас один ребенок, и вы сейчас оформляете ипотеку, то поторопитесь и попросите банк зафиксировать текущую ставку в 6%. После 1 июля она может вырасти вдвое. Если у вас двое детей, можно не спешить. Ставка, вероятно, останется прежней, хотя не факт. Если же вы многодетная семья с тремя и более детьми, возможно, наоборот, стоит подождать. Один из основных вариантов под обсуждение сейчас предусматривает для таких семей ставку в 4% годовых. Главное, что надо понимать, даже если окончательное решение уже принято, никакого публичного постановления пока в открытом доступе нет. Двигаемся дальше. Есть еще важные нововведения по недвижимости. Ну, например, с 1 июля всем желающим могут разрешить покупку квартиры прямо из дома. Ну, понятно, что это если совсем упростить. Ну, сейчас разберемся, что это значит и в чем здесь суть. Теперь часть сделок с недвижимостью можно будет оформить дистанционно. Продажа, покупка, дарение, обмен, доли и даже ипотеку, но только по согласованию с банком. Теперь это все можно будет сделать онлайн. Главное условие – обе стороны подписывают документы только усиленной электронной подписью и подтверждают свою личность через биометрию. Других вариантов нет. В целом, удобно, особенно если продавец и покупатель в разных городах. Но тут есть нюанс. Если вы оформляли загранпаспорт нового образца, это не значит, что биометрия у вас уже сдана. Там берут только лицо и отпечатки, а для системы нужен еще и образец голоса. Так что, если планируете воспользоваться новой возможностью, проверьте свой статус на госуслугах. Просто вбейте в поиск биометрия. Для онлайн-сделки нужен статус «Подтвержденная биометрия». Только он позволяет оформить право собственности через Росреестр. Чтобы его получить, идете в центр обслуживания или заказываете выезд на дом, берете паспорт и СНИЛС. Вас сфотографируют и попросят произнести три последовательности цифр. Статус обновится за несколько часов, реже – до 5 дней. Ну и самое важное – биометрия подтверждает вашу личность, но не проверяет квартиру за вас. Выписку из реестра, документы продавца и ограничения на объект изучить все равно придется. Ну а еще биометрия делает добровольно, и удалить ее можно в любой момент в пару кликов. Ну, в общем, закон закон довольно интересный, в духе цифровизации многих привычных процессов, но, правда, немного выбивается из новостного контекста. Еще полгода назад все жаловались, что продать или купить квартиру стало гораздо тяжелее после скандала с Ларисой Долиной. Ну, мол, из-за мошенников процессы теперь стали гораздо сложнее, надо там собирать справки, в том числе от психотерапевта и так далее. Ну, а теперь, получается, есть возможность все оформлять дистанционно. Так, ну, где недвижимость, там и где-то кредитный рынок недалеко. Ну, а брать кредиты становится все сложнее, и это касается очень многих. С 1 июля у нас очередной раунд ужесточения правил. Итак, что мы тут имеем? Банк России вводит новые ограничения на выдачу части потребительских, автомобильных и ипотечных кредитов. Под удар попадают те, у кого на платежи по кредитам уходит более 50% дохода. Ну а если долговая нагрузка выше 80%, лимиты станут еще жестче. Это не значит, что вам сразу откажут. Просто банки и МФО смогут выдавать таким заемщикам лишь ограниченную долю новых кредитов. Для понимания, раньше этот порог был гораздо выше. Но это еще не все. Реформа ведь идет поэтапно. Еще 1 апреля этого года банки начали считать доходом только платежи с четкой маркировкой. Зарплата, пенсия, соцвыплаты или аренда. Переводы от родственников, возвраты долгов, разовые продажи – все это больше не повышает ваш лимит и шансы на получение кредитов. Раньше банки смотрели на совокупный оборот средств по карте, а самозанятым и индивидуальным предпринимателям теперь нужна нормальная налоговая отчетность. Справки в свободной форме они не принимают. Дальше еще интереснее. С того же 1 июля, если вы не сможете подтвердить доход документами, банк посчитает ваш потенциал по региональному нормативу и вычтет еще 10%. Например, при среднем доходе в регионе 60 тысяч рублей вашу платежеспособность оценит, исходя из 54 тысяч. Имеем в виду, это очень важный пункт. Кстати, с 1 июля 2027 года доход придется доказывать только через государственные системы – ФНС, соцфонд, госуслуги. Нарисовать анкету уже не выйдет, так что если получаете часть денег неофициально, то задумайтесь заранее о том, как подтвердить доход. Крупный кредит без этого взять будет все труднее, хотя вообще мы неофициальное получение денег, конечно, не очень поддерживаем. Но поговорим еще ближе к Новому году об этих вопросах, когда будем обозревать все новые законы 2027 года. Ну и не уходя далеко от темы кредитов, важный блок для всех, кто сталкивался или сейчас сталкивается с микрозаймами. Центробанк продолжает закручивать гайки на этом рынке и с 1 июля добавляет новое правило. Ужесточение направлено на защиту прав заемщиков. Итак, главное нововведение тут. Микрофинансовым организациям запрещено проставлять за клиента согласие на дополнительные услуги, даже если их предлагают не сразу при заключении договора, галочку за вас никто не сможет поставить. Раньше такого требования, как ни странно, у нас не было. Дальше больше. Нельзя красиво подсвечивать самые выгодные условия и при этом прятать все остальное мелким шрифтом. Если вы помните, на кредитном банковском рынке у нас уже действует похожее правило, ну а на каждом этапе вам обязаны рассказать о доп-услуге полную информацию, что это, как влияет на заем и что от нее можно отказаться. Еще документ уточняет сроки рассмотрения жалоб и вводит отдельные требования к взысканию долгов. И, на мой взгляд, это довольно-таки вовремя. С января по март 26-го жалоб на МФО стало больше на 47%. Это данные самого ЦБ. В основном как раз из-за навязанных услуг и отказа давать информацию по займам. Так что меры явно не лишние. От кредитов давайте мы к нашей любимой теме перейдем, к инвестициям, хотя тут страховка и инвестиции в одном флаконе, потому что с 1 июля у нас появится новый вид инвестиционного страхования, и давайте разберемся, что это за такой зверь. Итак, у него будет два варианта. Первый – страхование жизни с объявленной доходностью, и тут страховщик выплачивает саму страховую сумму. Плюс инвестиционный доход, который определяет сам без привязки к конкретным активам. Это, по сути, такой минимальный гарантированный доход. Второй вариант с расчетной доходностью. Здесь доход считают по формуле из договора, и его размер уже зависит от доходности активов, показателей или других условий, прописанных в договоре. Но есть нюансы. Заключить такой договор сможет только физлицо со статусом квалифицированного инвестора. И второе условие – страховую премию нужно внести сразу, причем не меньше 6 миллионов рублей. Кстати, признавать клиентов квалифицированными инвесторами страховщик сможет сам по их заявлениям. Вот такой инструмент для тех, у кого есть свободные капиталы. Следующий закон касается пособий. Тут новшество неплохое, потому что главная головная боль при их оформлении обычно касается сбора нужных бумажек. Так вот, с 1 июля 2026 года Социальный фонд России меняет порядок работы с выплатами. Речь о больничных, пособиях по беременности и родам, единовременной выплате при рождении ребенка и ежемесячном пособии по уходу за ребенком. Главное изменение тут вот в чем. Фонд сначала использует данные, которые уже есть в индивидуальном лицевом счете работы. И только если нужных сведений там нет, СФР запросит их у работодателя или у самого работника. Например, это может быть информация о страховом стаже или о периодах, когда сотрудника освобождали от работы с сохранением зарплаты, но взносы на случай болезни и материнства с этих выплат не начислялись. Что это означает для нас, я уже сказала. Для работников меньше бумажной рутины при оформлении пособий, а для работодателей обязанность передавать недостающие сведения по запросу фонда, если он не видит их в своих системах. Ну, в общем, система становится чуть умнее и удобнее, и это хорошо. Ну и напоследок, хорошие новости для родителей подростков. Теперь им станет проще. С 1 июля банки смогут выдавать документы по счетам несовершеннолетних их законным представителям, то есть родителям, усыновителям, опекунам и попечителям. Речь идет о детях от 14 до 18 лет. Зачем это все нужно? А все просто. Иногда семье надо подтвердить, что у подростка есть счет, вклад или что по ним идет движение денег. Причины тут могут быть разные, от спора с банком до оформления каких-то документов. Теперь это станет реальнее. Но есть важный момент. Правило не сработает, если подросток уже получил полную дееспособность, ну, скажем, через эмансипацию или вступление в брак. В этом случае он сам распоряжается своими правами, как взрослый, и помощь представителей тут уже не нужна, что в целом логично. До новых встреч.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни, а ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Наши свежие соки «Кикуни» ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте «Кикуни» – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Дорожные новости.
4: В России могут повысить штрафы за незаконную установку знака «Инвалид». Об этом и не только. В нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В этом году в России приведут в порядок более 5500 километров федеральных трасс. Это план по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Из них с нуля построят 183 километра. Остальная часть – это работы на уже существующих дорогах. На них ведутся комплексные реконструкции или капитальные ремонты. В сравнении с прошлым годом объемы работ растут. Тогда построили, реконструировали и отремонтировали около 4500 километров федеральных дорог. В России могут повысить штрафы за незаконную установку знака «Инвалид». В Госдуме подготовили законопроект. Предлагают увеличить взыскание с нынешних 5000 рублей до 7,5, а за повторное нарушение – до 25. Инициативу объясняют ростом количества водителей, которые незаконно используют знак «Инвалид», чтобы бесплатно парковаться на платных парковках. Правда, конкретную статистику авторы не привели. Подобный законопроект депутаты уже разрабатывали, но доказать его необходимость не смогли. Россияне стали реже пользоваться каршерингом. По статистике, с января по апрель общий оборот компании снизился до 17 миллиардов рублей. Для сравнения, за тот же период прошлого года был 21 миллиард. Рынок упал сразу на 18%. В первую очередь, динамика вызвана снижением спроса. Автопарки надо обновлять. Машины становятся дороже, налоги растут. Вторая причина – ограничение интернета. В последнее время сервисы аренды автомобилей часто физически недоступны. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалог.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Представьте, что вы ничего не помните. Будто вы только что родились. Вы не помните ни одного события, произошедшего до этого момента. У вас никого нет. Ни семьи, ни супруга, ни друзей. Только вы живете этой жизнью, и больше никто. Представьте, что у вас нет ни единой мысли, связанной с будущим. Понятие «будущее» для вас не существует. Не существует даже следующие минуты. Забудьте и о прошлом, и о будущем. Сосредоточьтесь на настоящем. Что вы делаете в эту секунду? Задумайтесь. Как вы дышите? Как смотрите это видео? Как видите картинки и слышите слова? Вы стоите или сидите? Прямо ли вы держите спину? Часто ли моргаете? Сонны вы или энергичны? Как себя чувствуете? Теперь представьте, что из правого верхнего угла вы сами смотрите на то, как сидите или стоите. Представьте, как вы выглядите со стороны. Знаете, что это такое? Это называется быть сознательным. Прямо сейчас вы живете в настоящем моменте. Это единственная реальность. Это точка пересечения прошлого с будущим. Это сейчас. Думайте об этом так. Все события, которые произошли до этого момента, иллюзии, созданные способностью вашего мозга запоминать. А те, что произойдут в будущем, иллюзии, созданные способностью вашего мозга делать предположения. Посмотрите, ведь в данную секунду они не являются частью реальности, но они существуют в вашем мозге. Не порьте свои мысли и не давайте им уклоняться в сторону прошлого или будущего. Обратите внимание лишь на то, что происходит с вами и вокруг вас прямо сейчас. И постарайтесь понять, что из того, что вы можете увидеть, услышать, понюхать или почувствовать прямо сейчас, в эту секунду, приносит вам беспокойство или может стать причиной сильного стресса. Если это так, то вы бы устранили эту проблему вместо того, чтобы смотреть это видео. А значит, такой проблемы нет. Зачем, по-вашему, я задал вам этот вопрос? Чтобы вы поняли, что беспокоящие вас вещи никак не связаны с единственно реальным сейчас. Это или какие-то сожаления, связанные с чем-то произошедшим в прошлом, или предположения о возможных событиях в будущем. Но в эту секунду его не существует в окружающей нас реальности. Оно лишь существует в нашем мозге, мешает нам успокоиться. Попытаемся понять это. Каждое событие в прошлом произошло в определенное минувшее сейчас, а каждое событие в будущем произойдет в определенное последующее сейчас. Наша реальность состоит из единого мгновения.

0: и больше не сможем увидеть, почувствовать то, что чувствовали рядом с ними. Но наши переживания до этого события исходят не от невозможности снова увидеть человека, а от страха пережить боль и страдания, связанные с этим. То есть вы страдаете от боязни страданий. Многим из вас такой подход к проблемам может показаться трудным или абсурдным. Однако если вы научитесь руководиться логикой, а не чувствами, то поймете, что это никакой не абсурд, и облегчите себе жизнь. Вы и на происшествие начнете по-другому смотреть. Для этого вы должны повышать свою сознательность, несколько раз в день концентрируясь на настоящем моменте, доводя это до автоматизма. Выработайте у себя привычку следить за своим ментально-эмоциональным состоянием посредством самонаблюдения. Спокоен ли я в этот момент? Вот хороший вопрос, который вы в любой момент можете задать самому себе. Делайте это почаще. Или же можете сформулировать вопрос так. Что в данный момент происходит у меня внутри? Научитесь жить настоящим моментом. Смотрите на достижение целей и успеха не как на начало счастья, а как на продолжение и увеличение счастья. Ведь для того, чтобы стать успешным, вы в данный момент должны быть довольны, радостны и оптимистичны, чтобы у вас была высокая мотивация, энергия и ясность сознания. Тот, кто в данный момент постоянно пессимистичен, недоволен и несчастен, никогда в жизни не сможет добиться успеха. Это я могу сказать точно. Во всяком случае, так будет, пока эти люди не научатся быть жизнерадостными и оптимистичными в настоящий момент. Деньги не обеспечивают постоянное счастье. Они предоставляют нам доступ ко всем вещам и услугам, но те могут принести лишь временное счастье, эйфорию и чувство восторга, пока мы к ним не привыкнем. Да, деньги очень важны для хорошей интересной жизни, но их малое количество в данный момент не должно делать нас несчастными, потому что в конце концов почти все деньги, что вы потратите на получение какой-либо эмоции, которая будет стоять за покупкой любой вещи, поездкой и так далее. У меня есть вопрос ко всем, кто считает себя несчастным, беспомощным и уставшим от жизни из-за материального недостатка и подобных проблем. Если кто-то предложит вам $1 000 000 и взамен сделает вас на 15 лет старее, то есть отнимет из жизни 15 лет, вы согласитесь? Скорее всего, большинство не согласится на это. Ни за миллион, ни за десятки миллионов долларов. Жизнь дороже. Теперь задумайтесь о том, что каждый день многие переживают муки, страдания и стресс, думая о том, как бы у них было чуть больше денег, и они купили бы что-то. Если под конец нашей жизни прибавить стоимости всех этих вещей, может и получится 1-2 миллиона. Однако, возможно, бесконечными страданиями и раздумьями об этих вещах на 1-2 миллиона мы укорачиваем свою жизнь на 10-15 лет. Чтобы заработать деньги, нужно не страдать, а здравомыслить и работать. Так большинство из нас, того не осознавая, продаем 10-15 лет жизни за очень маленькую цену. Если мы, осознав ценность здоровья, семьи и близких, с первого дня почувствуем себя богатыми и счастливыми, то сможем добиваться успеха в жизни с ясной головой и оптимистичным настроем. Счастье – это не пункт назначения, а пережитое нами по пути к нему. Цените настоящий момент. Будьте счастливы сейчас, чтобы у вас были силы стать еще счастливее, добившись успеха.
1: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: станет 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Гунибском районе на местной автодороге во время проведения дорожных работ произошла просадка дорожного полотна рядом с селом Хутни. Об этом сообщили в МЧС России по республике. Движение транспорта не было прервано. Для легковых автомобилей и внедорожников был организован объездной путь длиной 10 километров. На месте происшествия задействован один экскаватор. По предварительным оценкам, полное восстановление дороги планируется завершить к 20 июня. В июле в Дагестане прогнозируют аномально жаркую погоду. Об этом сообщила ведущий специалист гидромедцентра Людмила Паршина. По ее словам, температура значительно превысит климатические показатели. Хотя точные цифры пока не озвучены, метеорологи советуют жителям и туристам быть готовыми к экстремально высоким температурам и соблюдать правила безопасности. Тарифы ЖКХ не будут изменены с 1 июля, об этом сообщили ФАС. Там же отметили, что ежегодная корректировка тарифов состоится 1 октября после выборов в Госдуму. Болгария выразила готовность заблокировать принятие 21-го пакета санкций ЕС против России, если из документа не будут исключены патриарх Кирилл и положения, которые могут нанести ущерб болгарской экономике. Премьер-министр Румен Радев подчеркнул, что София опасается негативного влияния санкций на деятельность компании «Лукойл». Кроме того, Болгария не поддерживает ограничения, направленные против представителей Русской Православной Церкви. В России с 1 сентября будет внедрен универсальный QR-код для оплаты покупок. Как сообщили в Госдуме, вместо множества QR-кодов разных банков, которые сейчас часто размещают на кассах, будет использоваться единый универсальный код, создаваемый через национальную систему платежных карт. ГОСТ для писателей введут с 1 сентября. Минцифры уже подготовила профессиональный стандарт для авторов. Согласно проекту, официальный статус писателя позволит оформлять трудовые отношения, защищать авторские права и претендовать на меры соцподдержки. Для его получения потребуется знание истории и культуры России, а также основных направлений отечественной и зарубежной литературы. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
3: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
5: Доброго дня, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Актуальный вопрос». В студии я, Гуризада Камалова. И сегодня мы поговорим о новых изменениях в законодательстве, о том, что, как правильно подать заявление на регистрацию через электронные сервисы и не только, с начальником отдела повышения качества данных ЕГРН и регистрации недвижимости в электронном виде управления Росреестра по Республике Дагестан с Маратом Мурадовым. Марат Фехретдинович, еще раз добрый день, мы рады вас слушать. И вот что касается электронной регистрации недвижимости, действительно, сейчас действительно не нужно куда-то идти, можно, сидя дома, подать заявку и зарегистрировать, скажем так, свою квартиру или дом. Что для этого нужно, какие документы и каким сервисом можно воспользоваться?
6: Добрый день, Гуризада Абдулмусулмингаджиевна. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Ну, подать электронно документы можно в случае, если у тебя есть зарегистрированная учетная запись, личный кабинет, и если у тебя есть электронно-цифровая подпись.
5: Ну, электронно-цифровая подпись, если не ошибаюсь, сейчас не так сложно получить. Это нужно написать заявление в налоговую и вот зарегистрироваться.
6: Упростили эти все процедуры, поэтому сейчас в этом сложности не доставляет. Главное, чтобы у вас был документ, подтверждающий право собственности на тот или иной объект недвижимости.
5: Вот с этим, я думаю, что обычно и возникают проблемы. Что считается документом, подтверждающим право собственности?
6: Ну, документом, подтверждающим право собственности, например, на земельный участок, является постановление администрации, выписка из хозяйственной книги, ну и другие документы органам, наделенным на это право, так сказать. Предоставлять тот или иной объект недвижимости. Ну, земельный участок, я имею в виду.
5: То есть, получается, ты сканируешь тот документ, вот, к примеру, да, то есть это если это договор купли-продажи, если это был, ты вступил в права наследования, то это вот документ, который ты получаешь о вступлении в наследство, правильно?
6: Да, конечно, свидетельство о праве на наследство, да, наследство. Это является...
5: Либо это выписка из хозяйственной книги. Все эти документы ты сканируешь свои и вносишь уже в базу, прикрепляешь при заявке через госуслуги.
6: Да, и цепируешь эти документы.
5: И подтверждая их своей электронной подписью. А в чем преимущество вот именно такой подачи, от подачи через МФЦ?
6: Ну, срок подачи через МФЦ составляет 5 рабочих дней. А если ты обращаешься электронно, это в течение 1 рабочего дня проводится регистрация недвижимости. То есть, если постановка на учет – это один день, регистрация прав на один день. А если это единая процедура, то это в течение 2 дней осуществляется электронная регистрация.
5: А вообще, если говорить об электронных сервисах, которые предоставляют услугах Росреестра, то какие вот на сегодняшний день электронные возможности?
6: Ну, мы в первую очередь, я знаю, что мы можем получать выписки, так как я много лет работал начальником отдела выдачи информации. И знаю о выписках много.
5: Я могу об этом рассказать. Кстати, вот это количество выписок.
6: Сейчас еще упростили, что через госуслуги ты можешь посмотреть, запросить, причем бесплатно, получить выписку, все, что принадлежит тебе, и узнать, что на самом деле сейчас в базе данных ЕГРН, Единого государственного реестра недвижимости, за тобой числится. Ну и получить можешь... Это буквально, вот я сам осуществляю, допустим, запрос выдачи сведений, то буквально даже 5-10 минут не проходит, и проходит выписка уже готовая, где будут указаны сведения об объекте недвижимости, сведения о правах будут, то есть о физическом лице будут указаны, если у тебя, если это ты сам запрашиваешь, либо орган уполномоченный в статье 63 Закон о регистрации указан перечень лиц, исчерпывающих, которые могут запрашивать сведения, и при запросе которых эти сведения будут видны. Но если постороннее лицо, третье лицо запросит эти сведения, то эти сведения не будут отображены, будет написано фамилия, имя, отчество. Ну, то есть физическое лицо без фамилии, имя, отчества.
5: То есть даже если ты покупаешь, к примеру, квартиру, вот, ты хочешь знать, скажем так, хотя бы предварительную информацию, да, о ней, ты можешь даже через свой личный кабинет
6: запросить
5: эти
6: я
5: выписку.
6: Могу, но уже с марта прошлого года сведения о физическом лице там не будут.
5: То есть там то без есть указания владельца будет?
6: Без указания владельца в графе «владелец» будет написано физическое лицо словами. Ну, будет дата регистрации, там все остальные сведения будут присутствовать. Ну, это как бы в первую очередь от мошенников, во вторую очередь
5: личные данные.
6: Личные данные, персональные данные, которые ограничиваются законодательством Российской Федерации.
5: Но будет ли указано в этой выписке, которая запрашивает, к примеру, третье лицо, ну, как бы заинтересованное, есть ли обременение на
6: да,
5: этой квартире?
6: Конечно. Если есть ипотека, аресты, все остальные сведения в этой выписке будут указаны. Там бывает краткая информация, номер, дата и орган, который осуществил эти обременения. Если это арест или там судебным приставом, или судом наложен. Если это обременение, там будет указано сведения банка, ну и даты, номер регистрации этого обременения.
5: И то есть уже у человека будет уже, так, как скажем так, повод насторожиться, если
6: эти сведения есть, да.
5: А если говорить вообще в целом о выписках, сколько всего их видов? И вот если я запрашиваю, приходя вот в МФЦ, да, я делаю запрос, вот очень часто к нам обращались тоже радиослушатели вот с этой ошибкой, что как правильно узнать, какую выписка для кого, для чего нужна? Вот, к примеру, для договора купли-продажи. Какая именно выписка должна быть заказана для получения ипотеки?
6: Ну, вот смотрите, есть выписка об объекте недвижимости. Угу. Ну, она такая выписка, в которой больше всего сведения содержатся именно в характеристиках объекта.
5: Угу.
6: Сведения о кадастровом инженере, сведения о границах дальнего земельного участка. Ну, и все остальные сведения связаны с так называемым первым подразделом.
5: Угу.
6: То есть первый подраздел у нас входит сведения об объекте, не о правах на этот объект, а именно об объекте. Потом существуют сведения о переходе прав на объект недвижимости, то есть кто был собственником ранее, на основании каких документов и когда это право перешло следующему лицу. Есть выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах. То есть здесь будут уже сведения об объекте и сведения об правах. И также сведения, которые мы ранее сказали, об ограничениях, об обременениях на этот объект недвижимости.
5: То есть все зависит от цели, для чего тебе
6: да,
5: это нужно.
6: Да, для чего. Да. Есть выписка вот, об участии в долевом строительстве. Это когда еще право долевика, ну, долевика на участие в долевом строительстве зарегистрировано, но нет еще прав. Эту выписку тоже можно запросить. Но там выйдут только номера регистрации, даты регистрации, и вот, сведения о персональных данных там тоже не будет.
5: Не будет.
6: Нет.
5: А вот если говорить, кстати, вот по поводу вот долевого строительства, возможно, я перескакиваю, но вот ДДУ, есть же новое правило с этими кроу-счетами и так далее. Эти же выписки, то есть получается, уже на этапе котлована у тебя уже есть запись ЕГРН о собственности, да, получается,
6: да.
5: У собственника.
6: Там сведения об о квартире, такие сведения не будут указаны, да, только там общие сведения, какую площадь помещения, на каком этаже будет это помещение. Такие
5: то есть
6: сведения
5: это будут. Своего рода получается еще одна гарантия того, что квартира все-таки будет достроена и достанется тебе. Да.
6: Да.
5: А если говорить вот еще момент о земельных участках. Если не ошибаюсь, то с этого года есть обязательное правило о внесении границ земельных участков, что без этого уже невозможно не зарегистрировать земельный объект, не поставить его на кадастровый учет. А что делать тем, у кого уже ранее были, вот, нужно ли им сейчас вот указывать границы земельных участков?
6: Да, конечно, и чем раньше они это сделают, это лучше. Потому что сейчас много мошенников различного рода, которые, когда у тебя нет границ, они начинают мошенническим способом претендовать на этот объект недвижимости. То есть у них есть сведения о зарегистрированных правах, но координаты границ земельных участков не установлены. Поэтому, чтобы оградить себя и оградить в последующем тем, что у тебя будет приостановка по причине того, что у тебя нет границ, надо, конечно, сделать это сейчас. Потому что, когда вы подадите документы на переход права собственности, то вам его не зарегистрируют, потому что у вас нет границ земельного участка. Это тоже с прошлого года, по-моему, если не ошибаюсь, января 2025 года.
5: Но и что для этого нужно сделать? Вот, к примеру, я собственник земельного участка, да, вот мне, я знаю, что границы, даже не уверен, были ли внесены, не были внесены, но вот я хочу заранее об этом побеспокоиться. Что мне нужно делать, вот мои шаги?
6: Если вы хотите сначала проверить, вам надо обратиться за той же самой выпиской, и в этой выписке будет видно.
5: Либо через госуслуги, либо через МФЦ.
6: Да,
5: ты просто
6: конечно.
5: Заказываешь выписку о земельном участке.
6: Да, об объекте,
5: недвижимости.
6: Можно запросить, и там будет видно. И в том числе обычные выписки об основных характеристиках. Там в том числе третий лист, третий раздел. Там будет эти сведения иметься.
5: Если этих сведений нет, тогда я вызываю кадастрового инженера, да?
6: Да, вы обращаетесь к кадастровому инженеру. Правда, эти услуги платные, но он выйдет, он замерит ваши границы и установит их. А обратиться может он самостоятельно, чтобы определить ваши границы земельного участка.
5: И потом уже с этими, когда у тебя границы указаны, ты, получается, передаешь опять документы уже через МФЦ, правильно?
6: Ну, если обратился ты на бумажном носителе, то, конечно,
5: уже должен,
6: через МФЦ.
5: Да, И вот какие проблемы могут возникнуть в этой ситуации, если земельный участок пересекается, к примеру, с конфликтной ситуацией? Что делать в этой ситуации? Или, ну, часто ли бывали вот при межевании конфликтной ситуации с соседями именно из-за несоответствия размеров участков фактического и ЕГРН?
6: Ну, были ли такие ситуации? Да. Угу. Если твой сосед уже установил границы, а ты устанавливаешь сейчас, и ты считаешь, что его забор там...
5: Не там, где надо,
6: не там,
5: проходит?
6: Где надо, ты его либо должен попросить об этом. Если так не получается, то только в судебном порядке ты сможешь оспорить данную ситуацию.
5: Ну, потому что действительно, вот я слышала такие ситуации, когда сосед, к примеру, раньше завершил вот регистрацию ЕГРН и решил внести, ну, данные его оказались, скажем так, не те, которые изначально могли бы быть, ну, по твоим сведениям, да? Это, получается, только в судебном порядке уже нужно разбираться.
6: Да.
5: И тут еще вот такой момент вот по поводу, насколько возможны вообще ошибки, ну, с какими вот вообще ошибками в зарегистрированных о правах на объекты недвижимости, ну, могут сталкиваться граждане, и они какие могут они вообще быть обнаружены при несоответствии выписки из ЕГРН?
6: Да, я понял вас. Существует два вида ошибок. Угу. Это реестровая ошибка и техническая ошибка.
5: Угу.
6: Если говорить простым языком, техническая ошибка – это когда ошибка в нашей базе. То есть в Росреестре, то есть в сотрудниках, можно сказать, которые там допустили по той или иной причине какую-то арифметическую или какого-то либо рода ошибку. Что касается реестровой ошибки, то это ошибка в документах, то есть в тех документах, которые вы направили, будь то межевой план, будь то постановление администрации или иной документ, подаваемый в Росреестр.
5: Uh-huh.
6: Если это техническая ошибка, в течение 3 дней она исправляется, если вы обращаетесь в МФЦ, она в течение 3 дней исправляется. Mm-hmm. Если это реестр, ну, аналогичным способом, то есть сначала вы должны, наверное, обратиться к тому межевику, который совершил данную ошибку.
5: Кадастровый инженер, да, получается?
6: Да, кадастровый инженер, чтобы он исправил эту ошибку, и после этого обратиться в Росреестр за исправлением данной ошибки.
5: И она, в принципе, получается, она влечет за расход какой-то средств. К примеру, реестровая ошибка, это же автоматически исправляется. То есть, в принципе, гражданин, он, ну, ничего не затрачивает, ни госпошлины, ничего не оплачивает.
6: Нет, ничего не затрачивает.
5: Угу. А что касается, ну, ошибки, связанные с кадастровым инженером, это тоже его, получается, промах, и
6: да,
5: в данном ситуации тоже. А были ли у вас ситуации в вашей практике случаи такой двойной регистрации, да, объекта, когда возникала путаница с правами? Ну, если не ошибаюсь, вот, в частности, самый такой громкий случай, это был в 2025 году, когда железнодорожный вокзал в Каспийске был зарегистрирован и как здание, и как сооружение, да, то есть вроде бы кажется, что это такие слова-синонимы, но по факту это совершенно разные понятия.
6: Ну, такие ошибки есть, таких ошибок на самом деле немало. Как вы вначале меня представили, начальник отдела повышения качества данных. И поэтому наш отдел очень часто с этим сталкивается.
5: Угу.
6: И это не только, это вы то, что, наверное, сталкивались с железнодорожным вокзалом. Кроме этого, много физических лиц, которые обращались к нам не раз. То есть двойная регистрация получилась. Такие ошибки есть, такие регистрации есть, но я вам хочу сказать, в соответствии с законодательством Российской Федерации, такая ошибка может быть, если двойная регистрация исправлена только в судебном порядке.
5: Вот об этом подробнее мы поговорим буквально через минуту. Мы прерываемся.
0: Реклама на Диалог ФМ.
7: А вы знаете, наш народ без чая не может.
8: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
9: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
7: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
9: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
10: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
11: Люблю
10: соки и куни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
11: Лучший сок душистых яблок.
12: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
13: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
14: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
15: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
16: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
17: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
18: Персик слаще из нектаров.
19: Абрикос еще вкусней.
20: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
21: Слива с яблоком вкусней.
22: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
23: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Упью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
3: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8.
3: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризатой Камаловой на Диалог FM.
5: Итак, мы вновь в эфире. У нас отдельный начальник отдела повышения качества данных ЕГРН Марат Мурадов. Марат Фехрадинович, еще раз добрый вечер. Итак, мы с вами вот коснулись очень интересной такой истории с железнодорожным вокзалом в Каспийске, который был зарегистрирован, по сути, дважды, да, и как здание, и сооружение. То есть он, получается, получил два номера в ЕГРН. И насколько часто такие случаи? И вы сказали, что это действительно только через суд нужно будет, получается, доказывать?
6: Да, конечно. Только через суд, потому что зарегистрированное право может быть оспорено только в судебном порядке.
5: Я недавно столкнулась с ситуацией, когда, вот, которую мне описал знакомый, что у них вышло так, что, купив квартиру на мансардном этаже, собственник решил не выделять отдельные там... Он решил оформить как долевое, вот, как доля вот, общего помещения. Но в ЕГРН оказалось, когда они начали проверять вот выписку, они получили, оказалось, что в итоге их помещение, их квартира проходит под двумя кадастровыми номерами. Как долевое, там какая-то там 16-я часть, и как отдельная квадратура. То есть получается здесь тоже вот этот факт двойного, да, когда дважды зарегистрирован один объект, под двумя различными кадастровыми номерами. В данной ситуации тоже, получается, нужно через суд доказывать, что этот объект им не...
6: Ну, как ранее я сказал, только в судебном порядке. Как долевое, как вы имеете зарегистрирование?
5: Ну, то есть, получается, им зарегистрировали квартиру как часть общего, как общей доли?
6: Это, наверное, другая история, потому что у нас были случаи, когда ранее... Такие случаи были, регистрации, они не хотели регистрировать его как многоквартирный дом.
5: Да, да, да. И зарегистрировали как...
6: С мансардой зарегистрировали как ИЖС, и все эти собственники этих квартир не стали собственником персональной квартиры, а стали в общей доли вот этого ИЖС.
5: Да.
6: Это очень нехорошие случаи, лучше с такими квартирами не сталкиваться вообще, а приобретать...
5: Полноценная,
6: да.
5: Но по странной ситуации непонятно, как вот, что собственник в итоге допустил ошибку.
6: В итоге бывает сложно продать этот объект недвижимости. В итоге бывает сложно заложить этот объект недвижимости, если ты хочешь ипотеку или что-то оформить.
5: Потому что нужно разрешение всех остальных собственников тоже, да?
6: Да. Поэтому это возникает трудности, поэтому лучше всего с такими объектами не иметь дела. Это моя личная рекомендация.
5: Ну вот, и, кстати, самое интересное, вот защита от мошенников, раз уж мы заговорили о ситуации, в которой опасности, какие чаще всего ситуации сталкиваются вот именно у нас в Дагестане, вот характерно, да, такие, которые можно приравнять к мошенническим. И вообще, как ограничить свою недвижимость от посягательств сторонних лиц? Вот как-то можно?
6: Да, конечно, можно. Это надо обратиться с заявлением.
5: Угу.
6: Заявлением без личного участия. В этом случае никто, кроме тебя, даже по доверенности, не сможет обратиться в Росреестр и зарегистрировать право. Поэтому он может либо лично, либо через портал, электронные услуги, как у нас развито сейчас, очень хорошо, поэтому мы сейчас...
5: То есть это заявление на запрет сделок без личного участия.
6: Да.
5: Так оно и называется, да? То есть получается, если ты лично не пришел к нотариусу, то не присутствовал на сделке, то сделка не может быть совершена.
6: Совершенно верно. Такая запись вносится в нашу базу данных, в ГИС-ЕГРН, и после этого уже без личного участия человек не сможет переоформить недвижимость. Другой человек.
5: Если не ошибаюсь, и сейчас изменились и ситуации с договорами дарения, да, вот если раньше можно было чуть ли там не между двумя людьми вот заключить вот этот договор, да, то сейчас как происходит?
6: Сейчас уже обязательная нотариальная форма договора дарения, поэтому мы сейчас уже без нотариальной формы не можем регистрировать права. Приостановка и последующий отказ в регистрации.
5: Вообще, как вы сами считаете, насколько необходима, скажем так, нотариальная проверка, насколько она эффективнее проверки вот, собственником жилья? Например, я покупаю квартиру, и собственник жилья вытаскивает мне там выписку и говорит, вот я ее вчера заказал, вот выписка, ты должен мне верить, и все. Или лучше все-таки обратиться к нотариусу, который может самостоятельно тоже дополнительно какие-то провести проверки? Вообще, насколько проверка нотариуса, она будет глубже, чем проверка вот самого собственника?
6: Вы знаете, простая форма договора купли-продажи, она предусмотрена Гражданским кодексом, и в этом случае человек просто поменьше платит. Так сказать, когда обращается к нотариусу, там есть взыскиваемая сумма пошлины, которую нотариус от суммы сделки взыскивает. Но вместе с тем, лучше всего, конечно, эту сделку оформить нотариально. В случае чего, да, допустим, всякого рода бывают люди недобросовестные, которые там деньги не додали или что-то еще.
5: Или потом заявили, что у них мошенники деньги украли.
6: Украли, что они там не подписывали или что-то еще. В этом случае они же с паспортами являются к нотариусу, и нотариус уже подтверждает, что вот это лицо приходило, и это лицо приходило, что это именно они подписывали. К тому же нотариус может самостоятельно электронно обратиться, то есть это еще и сокращенные сроки регистрации. В этом случае, конечно, к нотариусу лучше обращаться, чем в простой письменной форме регистрировать договор. Просто из-за того, что низкий уровень там
5: правовой, скажем так, ответственности граждан.
6: И в том числе и достаток людей маленький, поэтому они чаще всего обращаются в МФЦ, чтобы сократить свои расходы, так сказать.
5: Ну, действительно, здесь уже экономит, скупой платит дважды, потому что, наверное, лучше перепроверить все документы и все данные для того, чтобы у тебя не было этой ситуации. И еще такой момент, если говорить о ранее возникших правах. Ну, есть действительно у нас в Дагестане до сих пор сохранились, скажем так, собственники, которые не оформляли свою недвижимость. Ну, то есть вот осталось от дедушки дом или квартира, да, вот, и вот особенно это касается домов. Вот и живем, и живем, и живем. И в итоге вот сейчас вот, когда сталкиваются с оформлением, это вот, если не ошибаюсь, по 518 закону, вот как сейчас вот советские документы, по ним можно поставить на кадастровый учет или...
6: Конечно, можно. Но если вы говорите о 518 федеральном законе, это закон о выявлении.
5: Ранее учтённых правообладателей. Ранее учтённых
6: правообладателей. Эта работа в основном нацелена на то, чтобы без участия самих правообладателей муниципалитеты самостоятельно обращались в Росреестр по тем документам, которые у них есть в наличии. То есть у них есть выписки из похозяйственной книги, чаще всего, чтобы по ним обращались в Росреестр, и как бы в графу незарегистрированные права эти сведения выносились. Это в том числе, как и уже неоднократно говорили, избавит от тех самых мошенников, мошеннических действий в отношении вашего объекта недвижимости. Ну и вы сможете уже проще обращаться в Росреестр, так как уже как бы заранее администрация уже подтвердила, что это право, ранее обращалась и подтвердила ваше право на этот объект.
5: Угу.
6: Как бы негласно, ну, гласно, но как бы уже дала это вам возможность, что вы...
5: Уже есть, да.
6: Уже есть там, да.
5: Ну, это действительно, вот, ну, думаю, таких случаев не так много, но все равно, наверное, все-таки еще сохранились люди, которые не спешат за оформлением. У деда было, у прадеда было, чего же я сейчас побегу доказывать кому?
6: Ну, потихоньку такая тенденция меняется. Uh-huh. Если ранее так считали и считали, что это избавит их от налогов,
5: uh-huh.
6: потихоньку те моменты, которые существуют у нас в жизни, для того, чтобы избавиться от тех самых мошенников, надо этими...
5: В частности,
6: право,
5: если не ошибаюсь,
6: оформлять.
5: Сейчас в основном вот не оформляют, это вот в горных районах, вот в селах, особенно высокогорных. Но вот тут возникает тоже такой момент, это то, что для газификации все равно объект должен быть поставлен на кадастровый учет, если я не ошибаюсь, правильно?
6: Да, конечно.
5: Угу.
6: Для этого в том числе и в связи с нашими последними трагическими событиями, это угу. лучше всего... Если у вас есть документы, подтверждающие это право собственности, что принадлежит вам, то лучше всего, конечно, иметь это зарегистрированное право с учетом вот этих последних
5: А ведь действительно, огромное количество домов было, вот, которые сейчас пострадали, они не имели документов, правильно?
6: Да.
5: Не зарегистрированы. А много ли обращалось именно в Росреестр граждан, которые пострадали вот в этой ситуации именно с регистрацией?
6: За регистрацию в Росреестр нет, не обращались. Здесь пока идет сбор у Минстроя.
5: Uh-huh.
6: К нам обращается Минстрой Республики Дагестан за получением сведений о правообладателе. Направляют перечни, мы направляем информацию, которая есть у Росреестра. ППК Роскадастр участвует в этой работе по предоставлению сведений.
5: Uh-huh.
6: Эта работа сейчас ведется, активно ведется. Представители руководства управления ежедневно участвуют на этих
5: uh-huh.
6: Рабочих группах, которые при Министерстве чрезвычайных ситуаций. Данная работа проводится, но к нам в Росреестр так не обращаются. Потому как если есть зарегистрированное право, есть uh-huh. нету, то уже сейчас его уже не зарегистрируешь.
5: Ну да, получается, если документов не было изначально, то как бы, ну, это, ну, уже их и не будет. Это действительно очень сложный момент, и об этом нужно беспокоиться заранее, потому что всегда есть возможность, скажем так, подстелить соломку, да, как правильно выразиться?
6: Да, ну у нас вот есть еще uh-huh. такой момент, если, допустим, утрату здания мы как-то могли uh-huh. там с выездом кадастрового инженера подтвердить, да, допустим, он составляет акт осмотра, видит, что этого объекта недвижимости нету,
5: uh-huh.
6: но эти сведения в ЕГРН тоже затем исключают, но как понять утрату земельного участка, вот как произошло в Дахадаевском районе, в селе Нюркарах, это...
5: Когда просто там получается...
6: Вот такого на практике, я думаю, Российской Федерации не было.
5: Там же получается просто действительно земля, ну, образовалась
6: нет, да.
5: расщелина, да, получается,
6: да.
5: в земле, и участков просто нет. Это получается людям, ну, как бы да, и получается им нужно сначала зарегистрировать отсутствующие участки земли, как-то
6: ну, да.
5: да, и того, чего нет. Ну да, это действительно такой сложный вопрос, и я думаю, что сотрудникам Росреестра действительно тут приходится не очень легко, пытаясь сформулировать эти ответы. Но вот еще такой момент, о котором я бы хотела поговорить, это вот защита персональных данных ЕГРН. Если не ошибаюсь, сейчас в ЕГРН обязательно вносится помимо паспорта еще обязательно и СНИЛС. Это обязательно или уже... Ну, почему именно СНИЛС так важен для записи в ЕГРН?
6: Вы знаете, сейчас немало обращений. Сейчас uh-huh. Росреестр много форм обращений предоставила гражданам, в том числе через платформу обратной связи, по которым граждане обращаются. И большое количество именно поступает в связи с отсутствием сведений на госуслугах об их объекте недвижимости. Наверняка, я так полагаю, ну, что эти сведения не выходят у них по причине отсутствия СНИЛС. Больший упор, видимо, делается на самой платформе, на, именно на СНИЛС, как бы определяет индивидуальные данные этого человека. То есть он единый номер, он не выдается повторно. Но вот если брать Махачкалу, у нас Магомеда Магомедовича немало, да, и даже может совпадать число месяц года рождения,
5: да, может даже совпадать. Место проживания.
6: Да, СНИЛС точно не будет совпадать. Поэтому как идентификатор уникальный, он больше всего подходит. Поэтому СНИЛС обязательно, и мы его вносим. Порядка 1 миллиона СНИЛС Росреестром самостоятельно было внесено с использованием специальных утилит, которые позволяли нам это делать без участия гражданина. Мы эти сведения вносили, и сейчас намного выше, лучше составляет качество данных ЕГРН.
5: Ну, а, и получается, гражданин, который вот если как проверить, им у него есть. Вот я, например, не знаю, внесен ли у меня СНИЛС в ЕГРН или нет. Как это проверить и как это сделать вообще?
6: ЕГРН внесен или нет? Да. Ну, если вы запросите сведения.
5: То есть это выписку, да. То есть это будет указано в выписке.
6: Это будет указано в том числе в выписке, и в том числе, если вы будете проверять на этих госуслугах, если за вами этот объект недвижимости или нет, то он может не выйти. И ввиду отсутствия СНИЛС. Значит, возможно, что у меня этого СНИЛСа нету.
5: А если нет, тогда надо мне уже написать заявление либо через МФЦ, либо через госуслуги с просьбой внесения, да?
6: Вы знаете, мы это делаем в более упрощенном порядке. Просто вот на этой платформе обратной связи по ПОСу к нам обращается человек, и мы самостоятельно вносим СНИЛС без дополнительного волокиты.
5: Платформа обратной связи, в принципе, так вот и набрать в Яндексе.
6: Да, можете спокойно так и набрать, и выйдет.
5: И запрос «прошу вас внести», там ты выбираешь, куда ты именно пишешь.
6: Ну, как чаще человек обращается с тем, что у нас при обращении с запросом о выдаче сведения не вышел объект недвижимости, принадлежащий нам. Мы проверяем, смотрим, зачастую оказывается, что отсутствует СНИЛС. Ну и, возможно, отсутствуют паспортные данные.
5: Это тоже бывает.
6: То есть обновленные паспортные данные, человеку уже там стукнуло, допустим, образно говоря, 45 лет, уже этих сведений, паспортные данные устарели, и, возможно, и по этой причине тоже сведения об этом объекте недвижимости не отобразились у него при запросе этих сведений.
5: И уже получается, вы когда получаете это обращение в ПОСе, вы сами уже вносите.
6: Мы данные СНИЛСа вносим, они у нас бывают либо с использованием этой утилиты, либо с самих при обращении в госуслугах у них в шапке, где там запрашиваемое лицо, это СНИЛС указывается чаще всего. То есть у нас же авторизация на госуслугах проходит.
5: На госуслуги обязательно нужно.
6: По обязательному СНИЛСу, да. И мы этот СНИЛС можем оттуда взять, либо, если хотим подтвердить правильно СНИЛСа, мы можем самостоятельно этот СНИЛС с помощью утилиты этой запросить.
5: Спасибо вам огромное. И еще один вот последний вопрос, который вот, ну, неоднократно задают, это вот что касается адреса объекта. Как часто не совпадает адрес вот, в ЕГРН указанный и фактический адрес, учитывая любовь наших градоначальников к переименованию улиц? Что, это вот самый больной вопрос для всех, не только жителей Махачкалы, к сожалению, уже и до других регионов у нас, городов, докатилась эта традиция переименования улиц. Что делать?
6: Это очень больная тема, с учетом того, сколько раз даже одни и те же улицы переименовывались. Что делать? Что делать человеку? Ну, если это обращается... Гражданин, ему надо прежде всего взять справку, бумагу в администрации города. Если эти сведения есть в ГАРе, так называемом
5: государственном
6: адресном реестре. Если этих сведений нет, то лучше всего сначала обратиться в администрацию, чтобы эти сведения туда внесли.
5: То есть написать заявление?
6: Да. Но в данное время, я хочу вам сказать, уже порядка, наверное, полугода проводится работа по самостоятельному внесению этих сведений в ГАР. то есть муниципалитеты, органы местного самоуправления сейчас направляют списки в Федеральную налоговую службу, и эти сведения вносятся. Угу. Налоговая служба является оператором ГАР, а органы местного самоуправления предоставляют эти перечни. Но, к сожалению, я не знаю всех субъектов, то есть муниципальных образований, касается это или нет, но есть некоторые проблемы с теми, что вроде бы все внесли, но адрес оказался неверным.
5: Угу.
6: Поэтому в этом случае дополнительно приходится обращаться в орган местного самоуправления, чтобы исправить этот адрес.
5: Итак, у нас в эфире Марат Мурадов, начальник отдела повышения качества данных ЕГРН и управления Росреестра по Республике Дагестан. Мы с вами затронули очень много тем. И особенно, думаю, самые такие важные, наверное, что вот хотелось бы подытожить. Итак, если ваш адрес не совпадает с адресом ЕГРН, куда нам нужно идти?
6: Если ваш адрес не совпадает с адресом ЕГРН, нужно обращаться в администрацию города,
5: угу.
6: непосредственно в управление архитектуры и градостроительства. У них там есть отдел, по-моему, адресный реестр адресов,
5: угу.
6: как-то называется. Ну,
5: то есть нужно взять у них справку о переименовании.
6: О переименовании, да.
5: Угу.
6: Либо взять распоряжение администрации.
5: И уже его направить
6: адреса.
5: В Росреестр о внесении изменений в запись ЕГРН.
6: Да,
5: угу.
6: конечно.
5: Теперь еще один момент. Итак, сделки с недвижимостью в электронном варианте. Сейчас они обязательны для всех или только для юридических лиц? И, ну...
6: Нет, на сегодняшний день они обязательны только для юридических лиц. Физические uh-huh. лица, как и раньше, могут обращаться как на бумажном носителе, так и в электронном виде.
5: То есть через МФЦ, через либо
6: МФЦ,
5: через госуслуги?
6: Либо через госуслуги, да, через личный кабинет, через портал.
5: И еще один момент по поводу земельной. Что важно знать владельцам земельных участков в Дагестане? Обязательно и можно ли зарегистрировать вообще право на участок, если границы не установлены, не проведено межевание?
6: Если не проведено межевание, как уже ранее мы говорили,
5: угу.
6: зарегистрировать право на сегодняшний день не представляется возможным, но если только это вам не достался объект по наследству. Если этот объект вам
5: угу.
6: на основании свидетельства о праве на наследство выдан, то в этом случае не обязательно. А во всех остальных случаях проведение работ по межеванию объекта недвижимости является обязательным условием для регистрации права.
5: Спасибо вам большое, Марат Фахретдинович. Да. Еще раз напомню, у нас в гостях был начальник отдела повышения качества данных ЕГРН Марат Мурадов, управление Росреестра по Республике Дагестан. До новых встреч в эфире.
6: До свидания. До новых встреч.
3: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризатой Камаловой на Диалог ФМ.
0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
2: Люблю соки кикуни, очень вкусные они. Только есть одна беда, соков много, я одна. Как же выбрать не один, ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
24: Ты томатный, погоди, вперед тыквы не беги.
25: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
26: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
27: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
28: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
29: Персик слаще из нектаров,
30: абрикос еще вкусней.
31: Виноградом и граната всех насыщеннее вкусней.
32: Слива с яблоком вкусней.
33: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
34: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я,
7: купю все любого вкуса. Кикуни сок для меня.
3: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
9: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
10: Греки – одна из самых жизнелюбивых наций на Земле. Греки, часто живя днем сегодняшним, предпочитают не сильно переживать о проблемах грядущих дней, полагаясь на волю случая или Бога. По этой причине многое в Греции делается на авось, что стоит учитывать даже при деловом партнерстве. Греки по натуре большие мечтатели. Главной темой их грез является богатство. Причем желание разбогатеть быстро и без каких-либо усилий рождается из желания потратить богатство, упавшее с неба, ярко и красиво, чтобы произвести впечатление. Грек может с удовольствием за один день потратить большую сумму денег на предметы роскоши или на угощение своих друзей. Ведь жить, по их мнению, нужно здесь и сейчас, чтобы запомнилось, а завтра будь что будет. Такой менталитет заставляет греков с беспечностью относиться к вопросам своего трудоустройства и карьерного роста. Греки часто склонны видеть будущее в розовом цвете, стараясь прожить жизнь более полно. Обращение и приветствие в Греции традиционные. Чаще всего принято крепкое и теплое рукопожатие. При общении стоит смотреть человеку в лицо. Обращаться к грекам следует «кириас» или «кирия», что в переводе с греческого означает «господин», затем имя и фамилия. Если у вашего нового знакомого есть титул или звание, стоит использовать их в обращении. Сначала идет звание, потом фамилия. Греки очень гордятся своими званиями. Если вы не знаете или забыли имя собеседника, стоит обращаться просто «кириас» или «кирия». Стоит помнить, что греки склонны достаточно быстро переходить на неформальное общение. К пунктуальности греки относятся достаточно спокойно, а о встречах стоит договариваться заранее. Хотя если вы предупредите о своем визите по телефону всего за пару часов, это тоже будет воспринято нормально.
9: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
0: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
3: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 19 июня отмечается Всемирный день детского футбола. Это праздник, в котором слышен топот маленьких ног по полю, звонкий смех и азартные крики «пас». На первый взгляд это просто игра – мяч, ворота, разметка. Но если присмотреться, за этим кроется куда больше, чем кажется. Целая школа жизни, разыгранная на зеленом газоне. Футбол – это, пожалуй, самый демократичный вид спорта на планете. Ему не нужны дорогие снаряды, идеальные условия или особый статус. Достаточно мяча, двух камней вместо штанг, и вот уже рождается настоящее поле битвы характеров. Во дворах разных стран дети говорят на разных языках, но на футбольном поле у них один язык. Язык движения, жестов, радости и честной борьбы. Именно в детском футболе прорастают те качества, которые потом ведут человека по жизни. Здесь учатся держать удар и буквально, и фигурально. Здесь понимают, что победа слаще, если ее разделил с командой, а поражение учит не опускать руки, а анализировать, пробовать снова и верить в следующий матч. Здесь рождается уважение к сопернику, ценность честной игры и умение слышать других. Ведь даже самый талантливый форвард бессилен без тех, кто дает ему пас. История футбола знает немало великих имен, чьи первые шаги были такие же босыми или в стоптанных кроссовках, на пыльных пустырях и школьных площадках. Но за каждым из них стоял тот самый первый азарт. Когда мир сужается до мяча, ворот и мечты забить гол. И неважно, станет ли ребенок профессиональным спортсменом. Опыт командной работы, дисциплина, преодоление себя останется с ним навсегда. Сегодня в разных уголках планеты в честь праздника проходят детские турниры, открытые тренировки, мастер-классы от спортсменов. Это не про пьедесталы и кубки, это про то, чтобы дать каждому ребенку шанс почувствовать себя частью чего-то большого, ощутить вкус движения и свободы, найти друзей по интересам. Ведь спорт – это еще и пространство равных возможностей, где важны не происхождение и достаток, а старание, смелость и желание расти. Всемирный день детского футбола мы аплодируем не только будущим звездам стадионов, но и тренерам, родителям, волонтерам, всем, кто находит время и силы, чтобы просто вывести детей на поле, потому что каждый такой матч – это маленький урок человечности, разыгранный в движении.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ – это день в истории.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В жизни есть законы, в росте есть свои законы. Если вы хотите учиться и расти, вы должны соблюдать, обращать внимание и принимать решительные меры, чтобы эти законы работали в вашу пользу, а не против вас. Величайшие люди на Земле обращают внимание на законы роста и успеха. Поэтому они не только достигают большего, но и живут более богатой, более полноценной жизнью. Вот 4 важных закона роста, на которые стоит обратить внимание. Номер 1. Говорите меньше. Номер 2. Слушайте больше. Номер 3. Реагируйте меньше. Номер 4. Наблюдайте больше. Теперь подробнее поговорим о каждом законе, узнаем, почему они важны и как применять их

0: за вас. Номер два. Слушайте больше. Вы не можете учиться, если вы не слушаете. Вы не можете расти, если вы не учитесь. Поэтому учитесь слушать больше, учитесь слушать лучше, более внимательно. Слушайте с целью и намерением получить что-то из этого. Если вы серьезно настроены сделать свою жизнь настолько великой, насколько это возможно, вы должны быть вечным учеником, учеником в жизни. Вы должны быть так же привержены любопытству, как и ребенок. Любопытство и присутствие позволят вам замечать то, что другие не замечают, и это даст вам преимущество. Принимайте советы от лучших учителей и учитесь на неудачах худших учителей. Вы действительно можете учиться у всех. Обращайте на это внимание, слушайте больше, чтобы достичь чего-то большего. Номер три. Реагируйте меньше. Чем меньше вы реагируете, тем лучше вы можете ответить. Не спешите с выводами и не позволяйте эмоциям взять верх над собой. Нужно дисциплинировать свои эмоции и реакции на каждого человека и каждое обстоятельство в своей жизни. Дисциплина дает силу, и это особенно верно, когда речь заходит о контроле эмоций. Есть одна важная цитата, которая гласит: «Один из лучших уроков, которые вы можете выучить в жизни, это научиться сохранять спокойствие». Тренируйтесь быть спокойным во всех ситуациях. Смотрите на каждую ситуацию объективно и спокойно, чтобы вы могли эффективно реагировать. Как говорится, научитесь контролировать свои эмоции, потому что если вы это не сделаете, ваши враги будут использовать их против вас. Номер 4. Наблюдайте больше. Чем больше вы наблюдаете, тем лучше ваше понимание. И чем лучше ваше понимание, тем лучше будут ваши решения. Обратите пристальное внимание на тех, кем вы восхищаетесь, на людей, которые живут жизнью, подобной той, которую вы хотите прожить. Обратите пристальное внимание на учения, которые вы хотите освоить, принципы, которыми вы хотите овладеть, навыки и привычки, которые вы хотите развить. Понаблюдайте, что работает и что не работает в вашей жизни. Наблюдайте, оценивайте и вносите соответствующие изменения. И напоследок, принцип роста, который обязательно нужно включить в свою жизнь, это предпринимать меры. Как сказал Брюс Ли, знаний недостаточно. Ты должен применять их. Желаний недостаточно. Ты должен делать. Если вы чего-то хотите в жизни, это не придет вам, пока вы сидите на месте. Примите решение, что вы хотите этого, и сделайте все возможное, чтобы это получить.
1: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Рамазан Джафаров назначен в Рио первого заместителя председателя правительства Дагестана. Указ об этом подписал временно исполняющий обязанности главы региона Федор Щукин. Ранее Джафаров работал зампредседателя правительства республики. В летние каникулы в Хасавюрте продолжают функционировать лагеря дневного пребывания для детей. 6 учреждений, расположенных на базе школ города, принимают юных горожан. Это «Улыбка», «Солнышко», «Юные орлята», «Радуга», «Непоседы» и «Сказка». Организация летнего отдыха находится под личным контролем главы Хасавюрта Каргали Каргалиева. По его указанию, особое внимание уделяется безопасности детей, укреплению их здоровья и созданию условий для интересного и полезного досуга. Общественный штаб по контролю за выборами в Дагестане подготовил 4300 независимых наблюдателей для единого дня голосования 20 сентября. Об этом сообщил глава штаба Денис Ламдадаев. В роли наблюдателей смогут выступить учителя, медики и другие люди, не работающие на госслужбе. Их задача – фиксировать на фото и видео возможные нарушения и информировать общественность. По распоряжению президента Дональда Трампа, США прекратили морскую блокаду иранских портов и прибрежных зон. В Центральном командовании вооруженных сил США сообщили, что американские военные больше не препятствуют проходу судов в порты Ирана и из них. При этом отмечается, что американские корабли продолжат патрулирование региона с целью контроля за выполнением соглашения с Ираном. В России увеличился интерес к покупке вторичного жилья. Об этом сообщает Авито Недвижимость. Так, с января по май этого года на вторичном рынке недвижимости было совершено более 568 тысяч сделок, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики считают, что причиной оживления рынка стали изменения в программе льготного ипотечного кредитования. В Каспийске завершилось первенство Дагестана по пляжному волейболу среди юношей и девушек до 17 лет. В соревнованиях приняли участие лучшие команды муниципалитетов республики. Среди юношей золотые медали завоевали спортсмены из Хасавюрта – Малач Малачев и Гасан Магомаалиев. У девушек также первое место заняла команда из Хасавюрта, в составе которой выступали Фатима Хункерова и Алия Гайлубиева. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: открывая футбольную Америку.
1: Сборная Швейцарии одержала первую победу на турнире, обыграв Боснию и Герцеговину 4-1. Первый тайм не радовал интригой, команды ушли на перерыв при счете 0-0. Все изменилось с выходом на замену Жоана Манзамби. 20-летний форвард появился на поле на 71-й минуте и уже через 3 минуты открыл счет шикарным ударом в падении через себя. А на 70-й минуте Манзамби заработал удаление для боснийца Тарика Мухаремовича. Швейцарцы этим воспользовались, забив в концовке еще 3 мяча.
0: Плавали, знаем.
1: Сборная Колумбии без особых проблем обыграла Узбекистан 3-1. В заключительном матче первого тура чемпионата мира колумбийцы открыли счет еще в первом тайме. В середине второй половины 167-сантиметровый полузащитник Абасек Файзулаев головой отправил мяч в сетку ворот колумбийцев и стал автором первого гола Узбекистана на чемпионатах мира. Колумбийцы, впрочем, быстро вернули себе перевес. Отличилась главная звезда колумбийской сборной Луис Диас. А третий мяч команда забила уже в компенсированном время.
0: Попутного ветра.
1: После первого тура в группе А сразу обозначились лидеры — мексиканцы и южнокорейцы с 3 очками впереди, а у Чехии с ЮАР по нулю. Встреча аутсайдеров могла стать для кого-то решающей, в итоге ничья 1-1, и шансы сохранили обе сборные. Чехия, вернувшаяся на чемпионат мира спустя 20 лет, забила уже на 6-й минуте. Затем чехи несколько раз могли удвоить преимущество. Команда ЮАР, оставшаяся без двух дисквалифицированных игроков, до 80-й минуты не создала ни одного опасного момента, но в концовке главный арбитр, американка Тори Пенса, ставшая второй женщиной-судьей в истории чемпионатов мира, назначила пенальти в ворота Чехии, и южноафриканцы счет сравняли 1-1.
0: Против течения.
1: Главная звезда сборной Бразилии Неймар не поедет с командой на игру с Гаити. 34-летний форвард продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы, полученной еще в мае. Главный тренер команды Карло Анчелотти еще на прошлой неделе выражал надежду, что Неймар сможет сыграть хотя бы несколько минут против Гаити, однако медицинский штаб решил не рисковать. Следующий шанс увидеть на поле лучшего бомбардира национальной команды – матч с Шотландией 25 июня, но и там его участие под вопрос. Это были некоторые итоги 8-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хубар. Это село расположено на восточной границе Казбековского района Дагестана на высоте 930 метров над уровнем моря. Предположительно, село Хубар насчитывает тысячелетнюю историю. По разным источникам, месторасположение села менялось 18 раз. Причинами этому служили суровые и долгие зимы. Основной состав населения – это приезжие из горно-хаварских районов, таких как Хунзахский, Гунибский, Чародинский и Ахвахский. Вокруг села находятся обширные пастбища, сенокосые пашни и огромное количество вековых лесов с множеством родников. По подсчетам, 82 родника. Издавна хубарцы занимались садоводчеством, благодаря землям, расположенным в Инчихской долине. До сих пор сохранились остатки строений 11 водяных мельниц для обработки зерна. Сейчас в селе функционируют школа, дом культуры, библиотека, почта и разные магазины. Село полностью газифицировано, электрифицировано, и во всех домах имеется водопроводная система.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.
3: Значимо, важно. «Диалог ФМ» – это день в истории.
4: В Советской России был утвержден Государственный гидрологический институт. На первый взгляд, дата растворяется среди множества событий бурного революционного времени. Но если всмотреться в это решение, особая мудрость, даже когда рушится привычный мир, общество находит силы закладывать основы будущего. 1919 год – суровый и тревожный. В стране гражданская война, разруха, нехватка самого необходимого. Казалось бы, какие тут научные институты? Но именно в такие переломные моменты особенно важно не потерять нить созидания, не позволить хаосу стереть потребность в знании. И создание института стало не роскошью, а необходимостью, чтобы строить новые хозяйства, поднимать промышленность, кормить города и села. Но именно в такие переломные моменты особенно важно не потерять нить созидания, не позволить хаосу стереть потребность в знании. И создание института стало не роскошью, а необходимостью, чтобы строить новые хозяйства, поднимать промышленность, кормить города и села. Нужно было понимать, как живет вода, главная артерия жизни и экономики. У истоков института стоял выдающийся ученый Виктор Григорьевич Глушков. Для него гидрология была не просто наукой о реках и озерах. Это был инструмент разумного освоения страны. Ведь вода – это и судоходство, и орошение полей, и энергия для заводов, и защита от наводнений. Чтобы укротить стихию, не разрушая ее, провести каналы, построить плотины и электростанции, нужны были точные расчеты, многолетние наблюдения, единая система знаний. Именно этим и предстояло заняться новому институту. Первые исследователи отправлялись в экспедиции туда, где порой не было ни дорог, ни связи. Они замеряли скорость течения, изучали ледоход, собирали пробы воды, вели дневники наблюдений. Они превращали непредсказуемые природы в понятные формулы, а хаос паводков в прогнозы, которым можно доверять. Со временем Государственный гидрологический институт стал ведущей научной силой страны. Его специалисты разрабатывали методы учета водных ресурсов, создавали приборы для наблюдений, формировали сеть станций по всей огромной территории государства. Особую славу приобрел Валдайский филиал института, всемирно известная лаборатория, где десятилетиями изучали, как лес и болото влияют на водный баланс, как испаряется влага и как реки дышат в разные сезоны. Во время Великой Отечественной войны ученые института помогали фронту, составляли карты болот для прохода техники, рассчитывали ледовые переправы, обеспечивали войска данным о водных преградах. Сегодня, вспоминая учреждение института в 1919-м, мы видим в этом поступке нечто большее, чем административное решение. Мы видим веру в созидательную силу науки, способность думать на десятилетия вперед. Это история о том, как даже в самые трудные времена общество находит ресурсы для будущего, не только для выживания, но и для осмысленного, грамотного развития. Ведь управлять можно лишь тем, что понимаешь. А чтобы разумно распорядиться богатствами родной земли, нужно сначала ее изучить, измерить, осмыслить. Государственный гидрологический институт стал именно такой точкой опоры, местом, где из наблюдений рождались решения, из расчетов – дороги и электростанции, из научного поиска – благополучия миллионов людей. Вспоминая его историю, мы отдаем дань уважения всем, кто терпеливо измерял, записывал, анализировал, тем, кто учил страну жить в гармонии с великими реками и бескрайними озерами.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Установка солнечной панели на фасад многоквартирного дома позволит сэкономить до 35 тысяч рублей в год на платежах по электричеству, заявил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Мощная система, по его словам, способна питать и крупную бытовую технику. В вопросах о солнечных панелях, на мой взгляд, есть реальная возможность сократить расходы на электричество. Экономия во многом зависит от мощности и региона. Допустим, у вас квитанция на 5 кВт, которая выдает около 14 кВт в сутки. При среднем тарифе 7 рублей за киловатт-час за год можно сэкономить примерно 35 тысяч рублей. Конечно, цифры будут другими, если солнце будет меньше или тариф выше. Не стоит рассчитывать на быструю окупаемость солнечной панели. Это скорее долгосрочная инвестиция, добавил эксперт. Факт совершения покупки или оплаты услуги в ночное время сам по себе не является основанием для подозрений со стороны банка, однако в определенных случаях все-таки может насторожить. В первую очередь ориентируется финансовая организация на суммы и типичность поведения клиента, рассказала RT эксперт маркетплейса Евгения Веселова. По ее словам, если суммы перевода типичны для клиента, в назначении платежа есть конкретный получатель, а сама операция не выглядит необычной с точки зрения маршрута движения средств, то никаких проблем не возникнет. Нет. Оценивая поведение клиента, банки, как правило, учитывают все факторы в совокупности. А вот если сумма операции выбивается из общей истории платежей или выглядит как попытка раздробить платеж на несколько переводов, это может вызвать подозрения, предупредила эксперт. И в завершении выпуска. Один из онлайн-кинотеатров проанализировал, представители каких профессий чаще всего становятся героями отечественных сериалов, и сопоставил это с зрительскими предпочтениями. По количеству проектов безусловными лидерами стали истории о полицейских. На платформе представлено 55 фильмов и сериалов с такими героями. На втором месте проекты о медицинских работниках и спецагентах. Далее следуют ленты о представителях бизнеса и спортсменах. Реже всего в российском кино встречается кулинарная тема. При этом наибольшее количество просмотров набирают проекты о полицейских, следом идут истории о спецагентах, а третье место занимают фильмы и сериалы о медицинских работниках. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Всем привет! Новые законы в июле обещают россиянам много интересного. Увеличение ставок по семейной ипотеке, покупка квартиры онлайн по биометрии, ужесточение выдачи кредитов, расширение прав людей с микрозаймом, налоговые декларации, а еще новые правила получения пособий и много-много других нововведений. Итак, друзья, поехали! С 1 июля семейная ипотека уже наверняка изменится до неузнаваемости. Прямо сейчас это самый массовый и доступный способ купить квартиру в новостройках в кредит. После изменений такой статус программы, видимо, останется в прошлом. Разбираем, кому хорошо, кому плохо и что прямо сейчас делать. В чем суть реформы? Ставка будет зависеть от числа детей. Самая обсуждаемая конфигурация шкалы такая. Один ребенок 10%, два ребенка 6%, три и более 4%. Об этом, например, говорил глава Думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, который лично участвовал в дискуссиях и говорил, что представители правительства реформу поддерживают. Но давайте сразу оговоримся, закон еще не принят, официальных документов нет, поэтому конкретные цифры могут измениться. Есть и, кстати, неофициальная версия от девелопера Glorox. По их предположениям, шкала ставок может оказаться еще жестче. В столицах для семей с одним ребенком ставка может составить 12%, а в регионах 10%. Ставка в 6% может сохраниться только для семей с четырьмя детьми. Также говорят об отмене комбинированной ипотеки и сверхлимитов. Комбинированная – это когда часть кредита по льготной ставке, а все, что выше лимита – по рыночной. Пока это только слухи, но слухи от участника рынка, так что имеем в виду. Зачем это все? Официальная цель – повышение рождаемости и более адресное расходование бюджета. Замминистра финансов Чибисков подсчитывал, что доля льготной ипотеки сейчас достигает 90% всех выдач. Как я и сказала, это самый доступный способ купить квартиру и, пожалуй, главный драйвер, на котором застройщики еще худо-бедно держатся. Но Минфин хочет снизить эту долю до 25-30% уже к 2030 году. Мол, льготы, которые перестают быть адресными, по факту только разгоняют цены на жилье. Хотя, возможно, дело не только в этом. Все же бюджет страны сейчас дефицитный, расходы очень высокие, а доходы ограничены. Отсюда и налоговые реформы, и ограничения некоторых программ, да, как мы с вами видим. Что делать конкретно нам? Если у вас один ребенок, вы сейчас оформляете ипотеку, то поторопитесь и попросите банк зафиксировать текущую ставку в 6%. После 1 июля она может вырасти вдвое. Если у вас двое детей, можно не спешить. Ставка, вероятно, останется прежней, хотя не факт. Если же вы многодетная семья с тремя и более детьми, возможно, наоборот, стоит подождать. Один из основных вариантов под обсуждение сейчас предусматривает для таких семей ставку в 4% годовых. Главное, что надо понимать, даже если окончательное решение уже принято, никакого публичного постановления пока в открытом доступе нет. Двигаемся дальше. Есть еще важные нововведения по недвижимости. Ну, например, с 1 июля всем желающим могут разрешить покупку квартиры прямо из дома. Ну, понятно, что это, если совсем упростить, но сейчас разберемся, что это значит и в чем здесь суть. Теперь часть сделок с недвижимостью можно будет оформить дистанционно. Продажа, покупка, дарение, обмен, доли и даже ипотеку, но только по согласованию с банком. Теперь это все можно будет сделать онлайн. Главное условие – обе стороны подписывают документы только усиленной электронной подписью и подтверждают свою личность через биометрию. Других вариантов нет. В целом, удобно, особенно если продавец и покупатель в разных городах. Но тут есть нюанс. Если вы оформляли загранпаспорт нового образца, это не значит, что биометрия у вас уже сдана. Там берут только лицо и отпечатки, а для системы нужен еще и образец голоса. Так что, если планируете воспользоваться новой возможностью, проверьте свой статус на госуслугах. Просто вбейте в поиск биометрия. Для онлайн-сделки нужен статус «Подтвержденная биометрия». Только он позволяет оформить право собственности через Росреестр. Чтобы его получить, идете в центр обслуживания или заказываете выезд на дом, берете паспорт и СНИЛС. Вас сфотографируют и попросят произнести три последовательности цифр. Статус обновится за несколько часов, реже – до 5 дней. Ну и самое важное – биометрия подтверждает вашу личность, но не проверяет квартиру за вас. Выписку из реестра, документы продавца и ограничения на объект изучить все равно придется. Ну а еще биометрия делает добровольное и удалить ее можно в любой момент в пару кликов. Ну, в общем, закон довольно интересный, в духе цифровизации многих привычных процессов, но, правда, немного выбивается из новостного контекста. Еще полгода назад все жаловались, что продать или купить квартиру стало гораздо тяжелее, после скандала с Ларисой Долиной. Ну, мол, из-за мошенников процессы теперь стали гораздо сложнее, надо там собирать справки, в том числе от психотерапевта и так далее. Ну, а теперь, получается, есть возможность все оформлять дистанционно. Так, ну, где недвижимость, там и где-то кредитный рынок недалеко. Ну, а брать кредиты становится все сложнее, и это касается очень многих. С 1 июля у нас очередной раунд ужесточения правил. Итак, что мы тут имеем? Банк России вводит новые ограничения на выдачу части потребительских, автомобильных и ипотечных кредитов. Под удар попадают те, у кого на платежи по кредитам уходит более 50% дохода. Ну а если долговая нагрузка выше 80%, лимиты станут еще жестче. Это не значит, что вам сразу откажут. Просто банки и МФО смогут выдавать таким заемщикам лишь ограниченную долю новых кредитов. Для понимания, раньше этот порог был гораздо выше. Но это еще не все. Реформа ведь идет поэтапно. Еще 1 апреля этого года банки начали считать доходом только платежи с четкой маркировкой. Зарплата, пенсия, соцвыплаты или аренда. Переводы от родственников, возвраты долгов, разовые продажи – все это больше не повышает ваш лимит и шансы на получение кредитов. Раньше банки смотрели на совокупный оборот средств по карте, а самозанятым и индивидуальным предпринимателям теперь нужна нормальная налоговая отчетность. Справки в свободной форме они не принимают. Дальше еще интереснее. С того же 1 июля, если вы не сможете подтвердить доход документами, банк посчитает ваш потенциал по региональному нормативу и вычтет еще 10%. Например, при среднем доходе в регионе 60 тысяч рублей, вашу платежеспособность оценит, исходя из 54 тысяч. Имеем в виду, это очень важный пункт. Кстати, с 1 июля 2027 года доход придется доказывать только через государственные системы – ФНС, соцфонд, госуслуги. Нарисовать анкету уже не выйдет, так что если получаете часть денег неофициально, то задумайтесь заранее о том, как подтвердить доход. Крупный кредит без этого взять будет все труднее, хотя вообще мы неофициальное получение денег, конечно, не очень поддерживаем. Но поговорим еще ближе к Новому году об этих вопросах, когда будем обозревать все новые законы 27-го года. Ну и не уходя далеко от темы кредитов, важный блок для всех, кто сталкивался или сейчас сталкивается с микрозаймами. Центробанк продолжает закручивать гайки на этом рынке и с 1 июля добавляет новое правило. Ужесточение направлено на защиту прав заемщиков. Итак, главное нововведение тут. Микрофинансовым организациям запрещено проставлять за клиента согласие на дополнительные услуги, даже если их предлагают не сразу при заключении договора, галочку за вас никто не сможет поставить. Раньше такого требования, как ни странно, у нас не было. Дальше больше. Нельзя красиво подсвечивать самые выгодные условия и при этом прятать все остальное мелким шрифтом. Если вы помните, на кредитном банковском рынке у нас уже действует похожее правило, ну а на каждом этапе вам обязаны рассказать о доп. Услуге полную информацию, что это, как влияет на заем и что от нее можно отказаться. Еще документ уточняет сроки рассмотрения жалоб и вводит отдельные требования к взысканию долгов. И, на мой взгляд, это довольно-таки вовремя. С января по март 26-го жалоб на МФО стало больше на 47%. Это данные самого ЦБ. В основном как раз из-за навязанных услуг и отказа давать информацию по займам. Так что меры явно не лишние. От кредитов давайте мы к нашей любимой теме перейдем, к инвестициям, хотя тут страховка и инвестиции в одном флаконе, потому что с 1 июля у нас появится новый вид инвестиционного страхования, и давайте разберемся, что это за такой зверь. Итак, у него будет два варианта. Первый – страхование жизни с объявленной доходностью, и тут страховщик выплачивает саму страховую сумму. Плюс инвестиционный доход, который определяет сам без привязки к конкретным активам. Это, по сути, такой минимальный гарантированный доход. Второй вариант с расчетной доходностью. Здесь доход считают по формуле из договора, и его размер уже зависит от доходности активов, показателей или других условий, прописанных в договоре. Но есть нюансы. Заключить такой договор сможет только физлицо со статусом квалифицированного инвестора. И второе условие – страховую премию нужно внести сразу, причем не меньше 6 миллионов рублей. Кстати, признавать клиентов квалифицированными инвесторами страховщик сможет сам по их заявлениям. Вот такой инструмент для тех, у кого есть свободные капиталы. Следующий закон касается пособий. Тут новшество неплохое, потому что главная головная боль при их оформлении обычно касается сбора нужных бумажек. Так вот, с 1 июля 2026 года Социальный фонд России меняет порядок работы с выплатами. Речь о больничных, пособиях по беременности и родам, единовременной выплате при рождении ребенка и ежемесячном пособии по уходу за ребенком. Главное изменение тут вот в чем. Фонд сначала использует данные, которые уже есть в индивидуальном лицевом счете работника, и только если нужных сведений там нет, СФР запросит их у работодателя или у самого работника. Например, это может быть информация о страховом стаже или о периодах, когда сотрудника освобождали от работы с сохранением зарплаты, но взносы на случай болезни и материнства с этих выплат не начислялись. Что это означает для нас, я уже сказала. Для работников меньше бумажной рутины при оформлении пособий, а для работодателей обязанность передавать недостающие сведения по запросу фонда, если он не видит их в своих системах. Ну, в общем, система становится чуть умнее и удобнее, и это хорошо. Ну и напоследок хорошие новости для родителей подростков. Теперь им станет проще. С 1 июля банки смогут выдавать документы по счетам несовершеннолетних их законным представителям, то есть родителям, усыновителям, опекунам и попечителям. Речь идет о детях от 14 до 18 лет. Зачем это все нужно? А все просто. Иногда семье надо подтвердить, что у подростка есть счет, вклад или что по ним идет движение денег. Причины тут могут быть разные, от спора с банком до оформления каких-то документов. Теперь это станет реальнее. Но есть важный момент. Правило не сработает, если подросток уже получил полную дееспособность, ну, скажем, через эмансипацию или вступление в брак. В этом случае он сам распоряжается своими правами, как взрослый, и помощь представителей тут уже не нужна, что в целом логично. До новых встреч.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Прежде всего, энергия приходит, когда в твоей жизни есть смысл. Энергия дается под смысл. Если в твоей жизни нет смысла, то и не будет энергии. Человек, когда теряет смысл, первое, что происходит, у него теряется энергия, и он впадает в депрессию, в апатию и так далее, и так далее. Почему теряется смысл? Потому что у человека есть несколько уровней иерархии целей, я так называю. Цель – это на уровне задач, цель на уровне проектов. Жизненные цели – это построить дом, купить машину, построить бизнес большой и так далее. И есть цель жизни. Цель жизни – это миссия человека, то, ради чего он родился и ради чего он живет, что его драйвит, что его будет по утрам. Так вот, когда есть такая цель, есть любимое дело, то энергия, ты получаешь энергию в процессе своей деятельности, в процессе своей осмысленной деятельности. При этом, конечно же, это звучит как высокие материи. Если говорить приземленно, то вот что такое энергия? Энергия – это ваша жизненная сила или ваша способность производить какие-то действия или делать какую-то работу. Энергия сама по себе, она приходит и расходуется через внимание. Когда вы правильно управляете своим вниманием, вы и расходуете, и принимаете энергию за счет внимания. Вот смотрите, как это делается. Представьте себе, что у вас из пуповины торчит шланг. Из этого шланга льется ваша энергия. Так вот, внимание – это ваш краник. Куда вы направляете ваш шланг, туда льется ваша энергия. Что самое интересное, куда льется ваша энергия, то и расцветает. То есть отсюда я вывел формулу внимания. Внимание – это равно, скобка открывается, время плюс энергия, помноженная на любовь. Вот эта формула, если вы хотите быть успешным в любом бизнесе или в любой деятельности, играть большой теннис или там наладить отношения с детьми, с семьей и так далее, выделите время, потратьте энергию, делайте это с любовью, и у вас все будет прекрасно. Если же говорить к практическим вещам, у меня связано очень много с энергией, я могу с разных точек зрения об этом говорить. Если говорить из практических вещей, еще, например, характеристика людей. Я людей не делю на хороших и плохих. Вы знаете, я людей делю на энергодефицитных и энергопрофицитных. Потому что в каждом человеке 50% плохого, 50% хорошего. Какие качества он вам покажет, зависит от уровня его энергии. Смотрите, представьте себе, когда вы голодный, уставший, приходите с работы, вам не до того, чтобы вникать в чужие проблемы, вам легче нахамить, легче нагрубить, легче покритиковать и так далее. Вы начинаете проявлять свои худшие качества. Стоит вам выспаться, покушать, вы сразу, у вас благодушное настроение, вы становитесь благородным, вы становитесь великодушным, волевым, терпеливым, заботливым и так далее. То есть все хорошие качества человека, они подпитываются энергией. Почему так происходит? Потому что в этом мире есть глобальная асимметрия добра и зла. Для того, чтобы делать зло, нужно минимум энергии. Как говорят, там, ломать не строить, там, когда ты критикуешь, ругаешь, разрушаешь, для этого много энергии не надо. Энергия нужна для того, чтобы чего-то достигать, для того, чтобы делать добро, для того, чтобы помогать людям. Поэтому энергия – это такая субстанция, сила, ваша жизненная сила, которая необходима вам каждый день. А как ее получать? Существует три способа. Сначала вы должны прекратить или заткнуть свой дуршлаг, через который уходит ваша энергия. Это первое действие. Второе – научиться эффективно использовать ту энергию, которая есть. И в-третьих, уже уметь приобретать энергию или восстанавливать энергию. Потому что бесполезно восстанавливать энергию, если у вас утечка. Откуда идет утечка? Утечка идет, когда вы обращаете внимание не на те вещи, которые вам не приносят энергию. Когда вы обращаете внимание на плохие новости. Когда вы обращаете внимание на негатив в этой жизни. Когда вы общаетесь с плохими людьми. Вот большой источник утечки энергии. Второй большой источник утечки энергии, когда у вас много незавершенных дел. Когда ваш мозг работает в фоновом режиме, все время переживая. Это второй большой источник. Третий – это ваши страхи и беспокойства, которые постоянно заставляют ваш мозг работать и нервную систему истощает. Нервная система и мозг – это основные потребители энергии. И четвертое – это когда вы неправильно планируете свой день. Вот эти все вещи истощают вашу энергию. Поэтому, зная это, я выстраиваю свой день. У меня есть понятие кластеризации дня. Я выделяю золотое время, и в прайм-тайм я решаю стратегические задачи, задачи, связанные с мышлением, с принятием решений и с аналитикой. Все остальное время я распределяю, например, с 6 до 10 утра мое личное время. В это время никто не смеет меня трогать, я не отвечаю на сообщения.

0: Молоко – это потому, что ваша жена хотела, и поэтому вы должны. Когда вы говорите водителю «подъезжай завтра в 8 утра», это ваше «хочу», но это «должен» водителя. Когда вы говорите «завтра к утру я должен приготовить презентацию», это ваше «должен», но это «хочу» вашего шефа. Так вот, когда вы посмотрите, вы поймете, сколько процентов времени вы живете по своим «хочу», то есть достигаете своих целей, и сколько процентов времени вы помогаете достигать целей других людей. То есть вы живете своей жизнью или чужой жизнью. Моменты все надо учитывать, и дело в том, что у каждого человека ограниченное количество, самый ограниченный ресурс ценный – это энергия. И надо четко контролировать, куда вы ее расходуете. Представьте, что вы ракета, которую запустили, и у вас есть энергия, и либо вы ее разбросаете на социальные сети, на плохие новости, на ругань, скандалы, склоки, бесполезные вещи, либо их вы направите в правильное русло. Поэтому я советую, друзья, внимательно следите за своим энергетическим уровнем. Еще один лайфхак скажу. Работать нужно, не опуская уровень энергии ниже 70%. Как это понять? Когда ваш уровень энергии падает до 70%, у вас пропадает внимание. Вы теряете внимательность, вы начинаете отвлекаться очень много. Когда ваш уровень энергии падает до 50%, а вы прокрастинируете. То есть вы пошли вроде в туалет, 2-3 минут надел, но вы пошли в туалет, заодно кофе попили, заодно посидели, заодно с коллегой поболтали, все. То есть ваше подсознание говорит: отдохни, отдохни, Василий, отдохни, все. Это вы начинаете прокрастинировать, вы начинаете отвлекаться, ваши мысли начинают бегать. Ты занимаешься работой, но не въезжаешь в работу. То есть мысли где-то там. Если вы будете работать и опуститесь свой уровень энергии ниже 50%, то дальше восстанавливать очень сложно. Вы попадете в территорию депрессии, апатии, выгорания. Выгорание с этого начинается. И потом восстанавливаться гораздо сложнее. Самое легко восстанавливать энергию, если вы максимум доработали, опустили до 70%, она восстанавливается очень быстро. Если чем глубже вы тратите энергию, тем сложнее ее восстановить. Когда уровень энергии у меня падает до 70% уровня, у меня в задачах, в приоритете отдых выходит на первое место. Отдых сразу выходит на первое место. Отдых – это не обязательно валяться на диване. Вернее, не столько валяться на диване, сколько смена деятельности. Если занимался умственной деятельностью, то пошел, походил. Или там во дворе снег почистил, или еще что-то сделал. Главное – сменить деятельность. Если сидел, то надо встать. Если стоял, то сесть. Ну, надо менять. Поприседал там и так далее.
1: Маргулан Сисимбаев. Инвестор. Общественный деятель и бизнесмен.

0: В Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Следователи завершили расследование нападения на врачей в Республиканской клинической больнице имени Вишневского. Напомню, житель Махачкалы 23 апреля нанес двум медработникам не менее двух ударов ножом в жизненно важные органы. В результате они получили травмы разной степени тяжести. Дело было направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения перед судом по статье о покушении на убийство двух лиц. Исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин издал указ о назначении Валентина Клока на пост временно исполняющего обязанности зампредседателя правительства Дагестана. Ранее Клок более двух десятилетий проработал в системе внутренних дел России. Подавляющее большинство стран Евросоюза высказались за проведение переговоров с Россией по ситуации на Украине. Об этом сообщает издание «Политико» со ссылкой на источники. Однако против этой инициативы, предложенной председателем Евросовета Шарлем Мишелем, выступили Франция и Германия. Они считают, что в данный момент неподходящее время для таких переговоров. К ним присоединились Дания, Нидерланды и Эстония. В России слишком много образованных людей, заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По его словам, сложившийся за десятилетия спрос привел к тому, что в вузы идет практически каждый выпускник школы, хотя экономике требуется больше выпускников колледжей и техникумов. В России стартовали продажи отечественных автомобилей «Волга». Линейка бренда включает в себя три модели. Флагманский кроссовер К50, который можно приобрести от 4,2 миллиона рублей, седан С50 по цене 2,9 миллиона и кроссовер К40, доступный от 2,7 миллиона рублей. На первенстве России по вольной борьбе среди спортсменов с нарушениями слуха, прошедшем в подмосковном Чехове, сборная Дагестана заняла первое место в общекомандном зачете. В турнире участвовали юниоры до 21 года. Дагестанские борцы выиграли 6 медалей – 3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые. Победителями стали Рустам Басиров, Багавдин Идрисов и Магомед Джибраилов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Дорожные новости.
1: В России могут повысить штрафы за незаконную установку знака «Инвалид». Об этом и не только. В нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В этом году в России приведут в порядок более 5500 километров федеральных трасс. Это план по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Из них с нуля построят 183 километра. Остальная часть – это работы на уже существующих дорогах. На них ведутся комплексные реконструкции или капитальные ремонты. В сравнении с прошлым годом объемы работ растут. Тогда построили, реконструировали и отремонтировали около 4500 километров федеральных дорог. В России могут повысить штрафы за незаконную установку знака «Инвалид». В Госдуме подготовили законопроект. Предлагают увеличить взыскание с нынешних 5000 рублей до 7,5, а за повторное нарушение – до 25. Инициативу объясняют ростом количества водителей, которые незаконно используют знак «Инвалид», чтобы бесплатно парковаться на платных парковках. Правда, конкретную статистику авторы не привели. Подобный законопроект депутаты уже разрабатывали, но доказать его необходимость не смогли. Россияне стали реже пользоваться каршерингом. По статистике, с января по апрель общий оборот компании снизился до 17 миллиардов рублей. Для сравнения, за тот же период прошлого года был 21 миллиард. Рынок упал сразу на 18%. В первую очередь, динамика вызвана снижением спроса. Автопарки надо обновлять. Машины становятся дороже, налоги растут. Вторая причина – ограничение интернета. В последнее время сервисы аренды автомобилей часто физически недоступны. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 19 июня 1899 года в России утвердили монетный устав. Это финальный штрих реформы Сергея Витте. На пороге бурного 20 века это была попытка дать стране твердый финансовый фундамент. Витте шаг за шагом выстраивал систему. Копил золотой запас. В 1897 запустил обмен кредитных билетов на золото. А уставом 1899 года закрепил золотой стандарт. Рубль получил четкое золотое обеспечение. А правила денежного обращения стали прозрачными. Результат не заставил себя ждать. Валюта обрела стабильность. В страну вошел капитал. Ускорилось строительство железных дорог. Но у прогресса была и обратная сторона. Ради золота наращивали экспорт хлеба, а иностранные инвестиции усиливали зависимость от мировых рынков. Позже испытания войн и революции разрушают эту конструкцию. С 1914 года размен на золото прекратился. И все же сама способность выстроить устойчивую финансовую систему в огромной империи – важный урок. Монетный устав – это не просто свод правил о чеканье монет, а попытка упорядочить экономику и дать людям ощущение надежности. Ведь экономика держится не только на золоте, но и на доверии, на понятных правилах игры. И порой самые значимые победы звучат не маршами, а тихим звоном монет.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: У бедняков родителей был единственный сын. Вместе с отцом он старательно обрабатывал небольшое поле. Одно было плохо. Юноша постоянно жаловался на свою судьбу и упрекал родителей. «Что делать, сынок? У нас нет денег на учебу. А если не вырастим бобы, то не будет даже бобовой похлебки на обед», – вздыхал отец. «Почему другие юноши наряжаются, отправляясь на гулянье, а у меня нет нарядной одежды?» – спрашивал сын у матери. «Нет у нас денег на одежду, сынок. Только поле кормит нас, да и то скудно», – оправдывалась мать. Однажды сын узнал, что в лесу, в дуплах деревьев, можно найти мед диких пчел, и отправился на его поиски. Нашел он одно дупло, засунул туда руку и вынул кошелек с монетами. Обрадовался юноша, но родителям о находке не сказал. «Больше не желаю работать на поле. Я иду в город, чтобы найти свое счастье», — сказал он и ушел. В городе юноша поселился в лучшей гостинице, купил себе новую одежду и стал угощаться вкусной едой. Через месяц, прокутив все деньги, вернулся домой. Грустный, он рассказал родителям о случившемся. «Легко добыто, легко и прожито», — заметил отец. Сын заплакал. «Несчастный я человек». «Замолчи и не жалуйся», – перебил юношу отец. «В бедности будь сердцем тверд, а в богатстве чист».
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил о росте числа выпускников, получающих высокие баллы на ЕГЭ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По сравнению с прошлым годом увеличилась доля участников ЕГЭ, набравших по истории, литературе, русскому языку и химии от 61 до 100 баллов, сказал Кравцов. По его словам, рост высокобальников подтверждает качественную подготовку выпускников. Глава Минпросвещения отметил, что учеников, которые сдали экзамен по русскому языку на высокий балл, в сравнении с прошлым годом стало на 56 тысяч больше. Количество участников, набравших 100 баллов, составило 5263 человека, из которых 154 выпускника получили 200 баллов за два предмета, уточнил глава ведомства. Почти 45% опрошенных россиян часто испытывают стресс на работе, причем 11% находятся в таком состоянии постоянно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовой онлайн-платформой «Веббанкир». Еще 53% респондентов заявили, что сталкиваются со стрессом иногда или редко. Никогда не испытывают его на работе, только 2% опрошенных. Главной причиной стресса россияне назвали плохую организацию рабочего процесса. Такой вариант выбрали 37% участников. Исследования. На втором месте оказались переработки и нехватка личного времени – 35%. Далее идут низкая зарплата и надоевшая рутина – 34%. Часть респондентов связывают стресс с атмосферой в коллективе и стилем управления. На токсичные отношения пожаловались 26% опрошенных, а на действия руководства – 25%. И в завершении выпуска в России снимут ремейк известного фильма Карена Шахназарова «Курьер». Об этом сообщает российская газета. По информации источника, проект будет приурочен к 40-летию со дня выхода оригинальной картины, который состоялся в 1986 году. Известно, что Шахназаров уже дал добро на создание современной версии его фильма. Действие новой версии перенесут в современную Москву. По сюжету главный герой после ссоры с матерью устраивается на работу в службу доставки и знакомится с девушкой из обеспеченной семьи. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев, без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта – 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном, умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахделова. Здравствуйте. Прокуратура и в Ногайский районный суд направлены исковые заявления о запрете на осуществление медицинской деятельности по оказанию стоматологических услуг. Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Сотрудниками службы судебных приставов приняты меры по исполнению решений суда. Телеграм-бот госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан. Поступило видео с грубым нарушением правил дорожного движения, допущенным водителем автомобиля Ли-7 в городе Каспийск. Сотрудниками госавтоинспекции установлена личность нарушителя, которым оказалась 51-летняя жительница города Москвы. За движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением она привлечена к административной ответственности по части 3 статьи 12.16 КОАП РФ. Уважаемые дагестанцы и гости республики, если вы стали свидетелем нарушений правил дорожного движения, присылайте видео в телеграм-бот госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахделова. До новых встреч на Диалог FM.
0: Диалог FM. Дежурная часть.

0: Личный коуч.
1: Не променяйте хорошее на плохое. Вы решили питаться правильно. На завтрак кушали полезные фрукты, в обед свежий салат и овощную рагу. Пропустили полдник, выпили только чашку зеленого чая. Гордость распирает. Вечером вы проходите мимо пиццерии и думаете, что можете вознаградить себя за прилежное поведение. Все-таки вы ели здоровую пищу целых полдня. Да и вы не планируете съесть всю пиццу, лишь пару кусочков. Вы же это заслужили, верно? А вот и нет. Пицца, которой вы себя вознаградите, аннулирует ранее приложенные усилия. Такая поведенческая реакция называется моральным обоснованием и является одним из главных способов самообмана. На основании испытываемой гордости вы даете себе право поддаться импульсу. Логики здесь нет, от слова совсем. То, что вы не слопали пиццу целиком, а лишь 4 кусочка, не делает ее менее вредной. Да, вы что-то сделали или не сделали. Это похвально. Но не стоит использовать это в качестве предлога, чтобы позволить себе сорваться. Вы даете моральное обоснование поступку, направленному против вас. Вы даете себе разрешение на грех и пытаетесь рационализировать самосаботаж. Может, сейчас вы пытаетесь оправдать свое поведение? Как перестать саботировать самого себя? Во-первых, не думать в ключе «это правильно, а это неправильно». Есть только то, что приближает вас к достижению цели, и то, что отбрасывает назад. Хотите побаловать себя за хорошее поведение? Вспомните, зачем вы стали на путь изменений. Вы в этом месяце экономили, и теперь в качестве вознаграждения хотите купить себе какую-нибудь безделушку? А зачем вы начали экономить в первую очередь? Покупка безделушки приблизит вас к достижению цели или, наоборот, отдалит? Смотрите на вещи трезво. Вы должны работать на себя, а не против себя. Поэтому в следующий раз, когда мозг попытается вас саботировать, напомните ему о реальных целях. Маркетологи используют разные уловки, чтобы побудить вас к покупке. Громкие фразы «два по цене одного», «эко», «био», «нано», «органик», «товар», «персональный купон», «закрытая распродажа». Но мы-то с вами знаем, что это просто замануха.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог.ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Фруктовая ароматная семья кикуни.
4: Люблю соки кикуни, очень вкусные они. Только есть одна беда: соков много, я одна. Как же выбрать не один, ведь полный магазин.
5: Лучший сок душистых яблок.
6: Хочешь вкусный, приятный? Ты прохладный, сок томатный.
7: Ты томатный, погоди, вперед тыквы не беги.
8: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
9: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
10: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
11: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
12: Персик слаще из нектаров,
13: абрикос еще вкусней.
14: Винограда и граната всех насыщили вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
17: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
18: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8.
19: Диалог.ФМ. Это этикет.
10: Скрещенные руки, отведенный взгляд, постукивание пальцами. Все это сигналы закрытости или раздражения. Старайтесь поддерживать зрительный контакт и развернуться корпусом к собеседнику. Это показывает вашу заинтересованность в разговоре.
19: Диалог FM. Это «Этикет».

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Условия программы семейной ипотеки могут существенно измениться уже с июля. Обсуждаемые меры способны заметно сократить круг потенциальных заемщиков. В связи с этим эксперты рекомендуют не откладывать оформление кредита. Об этом рассказал Юлиан Овечкин, руководитель отдела ипотеки Level Group. В профессиональном сообществе обсуждается сразу несколько возможных нововведений. Изменение процентных ставок в зависимости от количества детей, пересмотр условий для отдельных регионов, ограничение максимального срока кредитования и ужесточение требований к получателям льготной ипотеки. По оценке эксперта, наибольшее влияние окажут возможные изменения ставок и сроков кредитования. Даже умеренное ужесточение параметров способно привести к росту ежемесячного платежа и снижению покупательной стоимости заемщиков.
2: Деньги дороги, как память.
1: Россияне могут вернуть списанные без согласия деньги за подписку на онлайн-кинотеатр, обратившись в поддержку сервиса, суд или Роспотребнадзор. Об этом в беседе «Стас» рассказал преподаватель кафедры гражданского права университета имени Кутафина Виталий Збитнев. В случае неправомерного списания денежных средств при отсутствии скидки в сам онлайн-кинотеатр с требованием вернуть деньги. Это можно сделать на сайте или в приложении сервиса, а также с помощью официальной электронной почты, заявил эксперт. По его словам, в случае отказа потребителю необходимо подготовить досудебную претензию и направить ее онлайн-кинотеатру.
2: Закрома Родины.
1: Более 40% опрошенных россиян сомневаются в качестве колбасной продукции. При этом ни один участник опроса не заявил о полном доверии к ней. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного брендом «Гурманыч». 58% респондентов сообщили, что скорее доверяют колбасной продукции, однако 35% скорее не доверяют ее качеству, а еще почти 6% не доверяют вовсе. При этом колбаса остается частью потребительской корзины, хотя и покупается все реже. Самой распространенной моделью потребления оказались редкие покупки. Такой вариант выбрали 41% опрошенных. Еще 23% россиян приобретают колбасу несколько раз в месяц. Раз в неделю ее покупают 29% россиян. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
3: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: радио «Диалог.ФМ».
1: Приветствую вас, друзья! Меня зовут Глеб, и сегодня мы продолжим разговор об изучении языков. Я, как и большинство людей, познакомился с английским в школе, на специальных уроках. И как и для большинства, это знакомство было абсолютно бесполезным. Обычная школьная система почти всегда хуже, чем бесполезна, и скорее учит сдавать тесты, чем учить язык. Но если вы оказались жертвой школьной системы и успели потерять всякую надежду на освоение языка, не переживайте, у вас есть все шансы наверстать упущенное. Однако наверстывать нужно правильно, поэтому давайте взглянем на суть этого процесса. Во-первых, знаете ли вы, что 14% американцев, свободно владеющих английским, не умеют читать и писать? В Индии же количество таких людей превышает четверть населения. Это довольно большие и грустные цифры, но они раскрывают природу языка, а именно, вам не нужны учебники, чтобы владеть языком. Как думаете, смогли бы вы говорить на русском языке, если бы не пришли в школу и не узнали о том, что такое существительное и прилагательное? Ответ очевиден, а все потому, что знание языка не зависит от знания правил, по которым работает этот язык. Нет, я вовсе не призываю вас выбросить учебники, они могут быть полезны, но очень важно понимать их узкую, специфическую роль. Они не научат вас говорить на иностранном языке. Единственное, что они могут, это помочь вам говорить лучше. Поэтому золотое правило изучения языков звучит так: сначала практика, потом теория. Но что за практика нам нужна? И главное, как начать говорить, если ты вообще ничего не знаешь? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте вернемся в детство. Что конкретно вы делали, чтобы научиться языку своих родителей? Слушали. И пытались повторить. В 2016 году вышло исследование, в котором ученые и лингвисты показали, что мы учимся говорить, просто слушая. Мало того, это работает более эффективно, чем привычные методы, применяемые в школе. Иными словами, просто погружаться в язык – это лучше, чем заучивать слова и выполнять задания в учебнике. В изучении языков практика побеждает теорию. Но почему? Это легко понять, если посмотреть на то, как мы учимся ходить. Вряд ли родители рисовали для вас графики того, как и под каким углом нужно прикладывать силу, чтобы не потерять равновесие. Вряд ли они расписывали формулы и строгие физические законы, прежде чем вы сделали свой первый шаг. Нет. Вы просто смотрели, как это делают другие, и пытались повторить. Да, физика – это полезное знание, и оно достойно изучения. Но не тогда, когда ты учишься ходить. Пытаясь ходить, нужно ходить. Язык работает точно так же. Согласно теории Стивена Крашена, ведущего мирового лингвиста, по-настоящему выучить язык можно только если он приобретен бессознательно путем освоения входящего материала. Более того, в своих последних исследованиях он не нашел ни одного полиглота, который бы изучал языки иначе. То есть те, кто знает много языков, постоянно в них погружаются, что является большей частью их практики. Конечно, они не избегают учебников, но и не делают их основой своего обучения. Большая часть процесса – это восприятие языка. Окружи себя им настолько, что твой мозг будет вынужден его выучить. Например, я в английском стал прогрессировать, когда в старших классах все точные науки в моем лицее начали преподавать на английском. Биология, химия, математика, физика и так далее. Учителя не давали нам словарей, а просто вели предмет на английском. Я, естественно, тоже неожиданно не схватился за учебник или словарь, но несмотря на это, пара месяцев таких уроков принесла больше пользы, чем 8 лет ежедневных занятий с учебниками. Потом я начал массово смотреть зарубежный YouTube, и поначалу, конечно, не понимал 90%, но со временем мой мозг самостоятельно накопил определенное количество контекста и связей. А по итогу, безо всякого формального обучения, я могу общаться наравне с докторами философии и читать научную литературу. Но как еще можно погружаться в язык? Ну, например, смотреть фильмы с субтитрами на том языке, который вы пытаетесь выучить. Согласно исследованию 2016 года, таким образом мы улучшаем навык владения языком на 17%. Однако если субтитры на родном языке, то улучшения составляют 0%. Поэтому смотреть фильмы с русскими субтитрами – это плохая практика. Итак, большую часть времени, которое вы посвящаете на изучение языка, следует посвятить погружению в натуральную речь. Но, конечно, знать язык – это не просто понимать, о чем вам говорят, нужно еще и самому уметь говорить. Произношение очень важно. Поэтому есть вторая часть практики – пытайся повторять. Я бы назвал эту технику подражанием. В 2015 году вышло исследование,

0: слова перед сном и использовать технику интервального повторения для увеличения словарного запаса. Согласно недавнему исследованию, это самый эффективный способ запоминания. Но я, разумеется, не буду рассказывать обо всех этих техниках. Этому посвящены отдельные каналы. Моя задача – это показать, что они не являются обязательным условием, в отличие от постоянного, ежедневного, глубокого погружения в натуральный язык, который вы пытаетесь выучить. На этой ноте мы прощаемся. Успешного вам изучения языков, чести и удачи!
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Рамазан Джафаров назначен в Рио первого заместителя председателя правительства Дагестана. Указ об этом подписал временно исполняющий обязанности главы региона Федор Щукин. Ранее Джафаров работал зампредседателя правительства республики. В летние каникулы в Хасавюрте продолжают функционировать лагеря дневного пребывания для детей. 6 учреждений, расположенных на базе школ города, принимают юных горожан. Это «Улыбка», «Солнышко», «Юные орлята», «Радуга», «Непоседы» и «Сказка». Организация летнего отдыха находится под личным контролем главы Хасавюрта Каргали Каргалиева. По его указанию, особое внимание уделяется безопасности детей, укреплению их здоровья и созданию условий для интересного и полезного досуга. Общественный штаб по контролю за выборами в Дагестане подготовил 4300 независимых наблюдателей для единого дня голосования 20 сентября. Об этом сообщил глава штаба Денислам Дадаев. В роли наблюдателей смогут выступить учителя, медики и другие люди, не работающие на госслужбе. Их задача – фиксировать на фото и видео возможные нарушения и информировать общественность. По распоряжению президента Дональда Трампа, США прекратили морскую блокаду иранских портов и прибрежных зон. В Центральном командовании вооруженных сил США сообщили, что американские военные больше не препятствуют проходу судов в порты Ирана и из них. При этом отмечается, что американские корабли продолжат патрулирование региона с целью контроля за выполнением соглашения с Ираном. В России увеличился интерес к покупке вторичного жилья. Об этом сообщает Авито Недвижимость. Так, с января по май этого года на вторичном рынке недвижимости было совершено более 568 тысяч сделок, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики считают, что причиной оживления рынка стали изменения в программе льготного ипотечного кредитования. В Каспийске завершилось первенство Дагестана по пляжному волейболу среди юношей и девушек до 17 лет. В соревнованиях приняли участие лучшие команды муниципалитетов республики. Среди юношей золотые медали завоевали спортсмены из Хасавюрта – Малач Малачев и Гасан Магомаалиев. У девушек также первое место заняла команда из Хасавюрта, в составе которой выступали Фатима Хункерова и Алия Гайлубиева. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Интернет, телевидение – и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Elko и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Elko. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Вторая ракетка мира Елена Рыбакина неожиданно вылетела во втором круге травяного турнира категории ВТА 500 в Берлине, уступив филиппинке Александре Реале 5-7, 4-6. Рыбакина уверенно начала встречу и повела 4-1, однако затем отдала 9 из 11 следующих геймов и упустила инициативу. Для 21-летней Реалы, получившей wildcard, эта победа стала самой громкой в карьере. Она взяла реванш за поражение от Рыбакиной в Риме месяц назад. Для казахстанской спортсменки, которая в этом году выиграла Australian Open, это поражение стало вторым подряд на травяных турнирах после вылета в Лондоне. Футболисты сборной Узбекистана уступили Колумбии в стартовом матче чемпионата мира 1-3. Дебютанты Мундиаля открыли счет своим голам на турнире на 60-й минуте, когда Абасек Файзулаев добил мяч в ворота после удара капитана Эльдора Шамуродова. Однако к тому моменту колумбийцы уже вели в счете, и всего через 5 минут после пропущенного мяча вингер Баварии Луис Диас вывел южноамериканцев вперед. В компенсированное время колумбийцы забили третий и, набрав 3 очка, возглавили турнирную таблицу в своей группе, опередив Португалию и Демократическую Республику Конго, сыгравших в ничью 1-1. Мадридский Реал официально объявил о переходе защитника сборной Франции Ибраима Канате, который подписал контракт до 2030 года. 27-летний футболист присоединился к королевскому клубу на правах свободного агента после истечения срока соглашения с Ливерпулем, за который выступал с 2021 года. В составе мерсисайдцев Канате стал чемпионом Англии, а также выиграл кубок и суперкубок страны и 2 кубка лиги. Этот трансфер стал третьим приобретением Реала в летнее окно после переходов Марка Кукурелье из Челси и Бернарду Силве из Манчестер-Сити. Действующий чемпион России по хоккею на траве «Динамо Акбарс» на выезде взял верх над вице-чемпионом страны «Динамо Строителем» 2-0. В этом сезоне лидеры российского мужского чемпионата провели уже третью очную встречу. Первая завершилась в пользу подмосковного клуба, во второй казанцы взяли реванш, одержав победу по буллитам. И вот в третьей игре «Динамо Акбарс» вышел вперед в этом противостоянии. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Бюджет Дагестана за прошлый год фактически исполнен с профицитом в 352 миллиона рублей. Об этом на последнем сессии Народного собрания 7-го созыва сообщил председатель Счетной палаты Дагестана Билал Джахбаров. Дотационность республиканского бюджета с 2024 года снизилась на 4% и составила 46,5%. По доходам бюджет Дагестана исполнен в сумме в 218 миллиардов рублей, по расходам 217 миллиардов рублей. Профицит составил 352 миллиона рублей. Однако 24 министерства и ведомства Дагестана к концу года не использовали 1 миллиард 22 миллиона рублей. Наибольший объем неиспользованных средств пришелся на Минздрав, Миноборнауки, МЧС Республики и Минстрой.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В сети завирусилась оригинальная бутылка для воды от Apple. Аксессуар получил фирменную стилистику, надкусанный логотип и невероятную эксклюзивность. Далее детальнее. В начале июня компания Apple провела долгожданную масштабную конференцию WWDC 2026, в рамках которой показала обновленную версию Siri AI, анонсировала будущие функции для Apple Intelligence и рассказала об изменениях в операционной системе iOS 27. Однако фанаты бренда остались недовольны презентацией. Часть новинок еще долго будет в бета-версии. Остальные фишки работают только на английском языке. Тем не менее, компания Apple все-таки смогла, так сказать, нащупать вкусы аудитории и представила просто невероятный аксессуар, который сразу же свел с ума весь интернет. Речь идет о новой бутылочке для воды с фирменным логотипом Apple, которую выпустили специально к презентации и теперь продают эксклюзивно в Apple Visitor Center в Яблочном парке. К сожалению, в другом месте купить бутылочку Apple не выйдет. Мерч предназначен только посетителям Apple Park. Однако, вероятно, в ближайшем будущем, как всегда, появятся перекупы со слегка завышенными ценами. На этом пока все. Услышимся!

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
3: Россиянам стоит хотя бы раз в год проверять сведения о себе в едином федеральном информационном регистре населения, рассказал генеральный директор ProVision Communications Владимир Виноградов. По его словам, единый реестр населения представляет собой государственную базу данных, в которой собраны сведения о каждом жителе страны. В регистре содержится более 30 видов данных, включая фамилия, имя, отчество, дату рождения, ИНН, СНИЛС, сведения о браке, детях, образовании, регистрации ИП и другие сведения, поступающие из различных ведомств. Виноградов отметил, что с 1 января 2026 года россияне могут получить выписку из реестра через портал госуслуг. Работодатель вправе установить ограничения на использование соцсетей в течение рабочего дня, рассказала директор Департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко. При этом важно понимать, что речь идет не столько о запрете социальных сетей как таковых, сколько об обязанности сотрудника добросовестно исполнять свои трудовые функции в рабочее время. Если использование личного телефона или социальных сетей систематически мешает выполнению работы и достижению результатов, работодатель вправе установить разумные ограничения, особенно если они обусловлены производственным процессом, требованиями безопасности или спецификой деятельности компании, пояснила эксперт. И в завершении выпуска. В июне 26 года на территории России будут видны несколько интересных астрономических явлений. В июне жители России смогут увидеть серебристые облака, считающиеся редким атмосферным явлением. Они появляются на западе после заката и похожи на светящиеся серо-голубые полосы на фоне темного неба. Эксперт отметил, что эти облака, состоящие из мельчайших кристаллов льда вокруг частиц метеорной или вулканической пыли, формируются на высоте от 70 до 100 километров. Кроме того, 27 июня ожидается максимум метеорного потока – июньские Боотиды. Однако сейчас активность этого потока считается особенно непредсказуемой и переменчивой. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салиха Васия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.
1: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Всем привет! Новые законы в июле обещают россиянам много интересного. Увеличение ставок по семейной ипотеке, покупка квартиры онлайн по биометрии, ужесточение выдачи кредитов, расширение прав людей с микрозаймом, налоговые декларации, а еще новые правила получения пособий и много-много других нововведений. Итак, друзья, поехали! С 1 июля семейная ипотека уже наверняка изменится до неузнаваемости. Прямо сейчас это самый массовый и доступный способ купить квартиру в новостройках в кредит. После изменений такой статус программы, видимо, останется в прошлом. Разбираем, кому хорошо, кому плохо и что прямо сейчас делать. В чем суть реформы? Ставка будет зависеть от числа детей. Самая обсуждаемая конфигурация шкалы такая. Один ребенок 10%, два ребенка 6%, три и более 4%. Об этом, например, говорил глава Думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, который лично участвовал в дискуссиях и говорил, что представители правительства реформу поддерживают. Но давайте сразу оговоримся, закон еще не принят, официальных документов нет, поэтому конкретные цифры могут измениться. Есть и, кстати, неофициальная версия от девелопера Glorox. По их предположениям, шкала ставок может оказаться еще жестче. В столицах для семей с одним ребенком ставка может составить 12%, а в регионах 10%. Ставка в 6% может сохраниться только для семей с четырьмя детьми. Также говорят об отмене комбинированной ипотеки и сверхлимитов. Комбинированная – это когда часть кредита по льготной ставке, а все, что выше лимита – по рыночной. Пока это только слухи, но слухи от участника рынка, так что имеем в виду. Зачем это все? Официальная цель – повышение рождаемости и более адресное расходование бюджета. Замминистра финансов Чебесков подсчитывал, что доля льготной ипотеки сейчас достигает 90% всех выдач. Как я и сказала, это самый доступный способ купить квартиру и, пожалуй, главный драйвер, на котором застройщики еще худо-бедно держатся. Но Минфин хочет снизить эту долю до 25-30% уже к 2030 году. Мол, льготы, которые перестают быть адресными, по факту только разгоняют цены на жилье. Хотя, возможно, дело не только в этом. Все же бюджет страны сейчас дефицитный, расходы очень высокие, а доходы ограничены. Отсюда и налоговые реформы, и ограничения некоторых программ, да, как мы с вами видим. Что делать конкретно нам? Если у вас один ребенок, и вы сейчас оформляете ипотеку, то поторопитесь и попросите банк зафиксировать текущую ставку в 6%. После 1 июля она может вырасти вдвое. Если у вас двое детей, можно не спешить. Ставка, вероятно, останется прежней, хотя не факт. Если же вы многодетная семья с тремя и более детьми, возможно, наоборот, стоит подождать. Один из основных вариантов под обсуждение сейчас предусматривает для таких семей ставку в 4% годовых. Главное, что надо понимать, даже если окончательное решение уже принято, никакого публичного постановления пока в открытом доступе нет. Двигаемся дальше. Есть еще важные нововведения по недвижимости. Ну, например, с 1 июля всем желающим могут разрешить покупку квартиры прямо из дома. Ну, понятно, что это если совсем упростить. Ну, сейчас разберемся, что это значит и в чем здесь суть. Теперь часть сделок с недвижимостью можно будет оформить дистанционно. Продажа, покупка, дарение, обмен, доли и даже ипотеку, но только по согласованию с банком. Теперь это все можно будет сделать онлайн. Главное условие – обе стороны подписывают документы только усиленной электронной подписью и подтверждают свою личность через биометрию. Других вариантов нет. В целом, удобно, особенно если продавец и покупатель в разных городах. Но тут есть нюанс. Если вы оформляли загранпаспорт нового образца, это не значит, что биометрия у вас уже сдана. Там берут только лицо и отпечатки, а для системы нужен еще и образец голоса. Так что, если планируете воспользоваться новой возможностью, проверьте свой статус на госуслугах. Просто вбейте в поиск биометрия. Для онлайн-сделки нужен статус «Подтвержденная биометрия». Только он позволяет оформить право собственности через Росреестр. Чтобы его получить, идете в центр обслуживания или заказываете выезд на дом, берете паспорт и СНИЛС. Вас сфотографируют и попросят произнести три последовательности цифр. Статус обновится за несколько часов, реже – до 5 дней. Ну и самое важное – биометрия подтверждает вашу личность, но не проверяет квартиру за вас. Выписку из реестра, документы продавца и ограничения на объект изучить все равно придется. Ну а еще биометрия делает добровольно, и удалить ее можно в любой момент в пару кликов. Ну, в общем, закон довольно интересный, в духе цифровизации многих привычных процессов, но, правда, немного выбивается из новостного контекста. Еще полгода назад все жаловались, что продать или купить квартиру стало гораздо тяжелее после скандала с Ларисой Долиной. Ну, мол, из-за мошенников процессы теперь стали гораздо сложнее. Надо там собирать справки, в том числе от психотерапевта и так далее. Ну, а теперь, получается, есть возможность все оформлять дистанционно. Так, ну, где недвижимость, там и где-то кредитный рынок недалеко. Ну, а брать кредиты становится все сложнее, и это касается очень многих. С 1 июля у нас очередной раунд ужесточения правил. Итак, что мы тут имеем? Банк России вводит новые ограничения на выдачу части потребительских, автомобильных и ипотечных кредитов. Под удар попадают те, у кого на платежи по кредитам уходит более 50% дохода. Ну а если долговая нагрузка выше 80%, лимиты станут еще жестче. Это не значит, что вам сразу откажут. Просто банки и МФО смогут выдавать таким заемщикам лишь ограниченную долю новых кредитов. Для понимания, раньше этот порог был гораздо выше. Но это еще не все. Реформа ведь идет поэтапно. Еще 1 апреля этого года банки начали считать доходом только платежи с четкой маркировкой. Зарплаты, пенсия, соцвыплаты или аренда. Переводы от родственников, возвраты долгов, разовые продажи – все это больше не повышает ваш лимит и шансы на получение кредитов. Раньше банки смотрели на совокупный оборот средств по карте, а самозанятым и индивидуальным предпринимателям теперь нужна нормальная налоговая отчетность. Справки в свободной форме они не принимают. Дальше еще интереснее. С того же 1 июля, если вы не сможете подтвердить доход документами, банк посчитает ваш потенциал по региональному нормативу и вычтет еще 10%. Например, при среднем доходе в регионе 60 тысяч рублей вашу платежеспособность оценит, исходя из 54 тысяч. Имеем в виду, это очень важный пункт. Кстати, с 1 июля 2027 года доход придется доказывать только через государственные системы – ФНС, соцфонд, госуслуги. Нарисовать анкету уже не выйдет, так что если получаете часть денег неофициально, то задумайтесь заранее о том, как подтвердить доход. Крупный кредит без этого взять будет все труднее, хотя вообще мы неофициальное получение денег, конечно, не очень поддерживаем. Поговорим, да, еще ближе к Новому году об этих вопросах, когда будем обозревать все новые законы 2027 года. Ну и не уходя далеко от темы кредитов, важный блок для всех, кто сталкивался или сейчас сталкивается с микрозаймами. Центробанк продолжает закручивать гайки на этом рынке и с 1 июля добавляет новое правило. Ужесточение направлено на защиту прав заемщиков. Итак, главное нововведение тут. Микрофинансовым организациям запрещено проставлять за клиента согласие на дополнительные услуги, даже если их предлагают не сразу при заключении договора, галочку за вас никто не сможет поставить. Раньше такого требования, как ни странно, у нас не было. Дальше больше. Нельзя красиво подсвечивать самые выгодные условия и при этом прятать все остальное мелким шрифтом. Если вы помните, на кредитном банковском рынке у нас уже действует похожее правило, ну а на каждом этапе вам обязаны рассказать о доп-услуге полную информацию, что это, как влияет на заем и что от нее можно отказаться. Еще документ уточняет сроки рассмотрения жалоб и вводит отдельные требования к взысканию долгов. И, на мой взгляд, это довольно-таки вовремя. С января по март 26-го жалоб на МФО стало больше на 47%. Это данные самого ЦБ. В основном как раз из-за навязанных услуг и отказа давать информацию по займам. Так что меры явно не лишние. От кредитов давайте мы к нашей любимой теме перейдем, к инвестициям, хотя тут страховка и инвестиции в одном флаконе, потому что с 1 июля у нас появится новый вид инвестиционного страхования, и давайте разберемся, что это за такой зверь. Итак, у него будет два варианта. Первый – страхование жизни с объявленной доходностью, и тут страховщик выплачивает саму страховую сумму. Плюс инвестиционный доход, который определяет сам без привязки к конкретным активам. Это, по сути, такой минимальный гарантированный доход. Второй вариант с расчетной доходностью. Здесь доход считают по формуле из договора, и его размер уже зависит от доходности активов, показателей или других условий, прописанных в договоре. Но есть нюансы. Заключить такой договор сможет только физлицо со статусом квалифицированного инвестора. И второе условие – страховую премию нужно внести сразу, причем не меньше 6 миллионов рублей. Кстати, признавать клиентов квалифицированными инвесторами страховщик сможет сам по их заявлениям. Вот такой инструмент для тех, у кого есть свободные капиталы. Следующий закон касается пособий. Тут новшество неплохое, потому что главная головная боль при их оформлении обычно касается сбора нужных бумажек. Так вот, с 1 июля 2026 года Социальный фонд России меняет порядок работы с выплатами. Речь о больничных, пособиях по беременности и родам, единовременной выплате при рождении ребенка и ежемесячном пособии по уходу за ребенком. Главное изменение тут вот в чем. Фонд сначала использует данные, которые уже есть в индивидуальном лицевом счете работника, и только если нужных сведений там нет, СФР запросит их у работодателя или у самого работника. Например, это может быть информация о страховом стаже или о периодах, когда сотрудника освобождали от работы с сохранением зарплаты, но взносы на случай болезни и материнства с этих выплат не начислялись. Что это означает для нас, я уже сказала. Для работников меньше бумажной рутины при оформлении пособий, а для работодателей обязанность передавать недостающие сведения по запросу фонда, если он не видит их в своих системах. Ну, в общем, система становится чуть умнее и удобнее, и это хорошо. Ну и напоследок, хорошие новости для родителей подростков. Теперь им станет проще. С 1 июля банки смогут выдавать документы по счетам несовершеннолетних их законным представителям, то есть родителям, усыновителям, опекунам и попечителям. Речь идет о детях от 14 до 18 лет. Зачем это все нужно? А все просто. Иногда семье надо подтвердить, что у подростка есть счет, вклад или что по ним идет движение денег. Причины тут могут быть разные, от спора с банком до оформления каких-то документов. Теперь это станет реальнее. Но есть важный момент. Правило не сработает, если подросток уже получил полную дееспособность, ну, скажем, через эмансипацию или вступление в брак. В этом случае он сам распоряжается своими правами, как взрослый, и помощь представителей тут уже не нужна, что в целом логично. До новых встреч.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 19 июня отмечается Всемирный день детского футбола. Это праздник, в котором слышен топот маленьких ног по полю, звонкий смех и азартные крики «пас». На первый взгляд это просто игра – мяч, ворота, разметка. Но если присмотреться, за этим кроется куда больше, чем кажется. Целая школа жизни, разыгранная на зеленом газоне. Футбол – это, пожалуй, самый демократичный вид спорта на планете. Ему не нужны дорогие снаряды, идеальные условия или особый статус. Достаточно мяча, двух камней вместо штанг, и вот уже рождается настоящее поле битвы характеров. Во дворах разных стран дети говорят на разных языках, но на футбольном поле у них один язык. Язык движения, жестов, радости и честной борьбы. Именно в детском футболе прорастают те качества, которые потом ведут человека по жизни. Здесь учатся держать удар и буквально, и фигурально. Здесь понимают, что победа слаще, если ее разделил с командой, а поражение учит не опускать руки, а анализировать, пробовать снова и верить в следующий матч. Здесь рождается уважение к сопернику, ценность честной игры и умение слышать других. Ведь даже самый талантливый форвард бессилен без тех, кто дает ему пас. История футбола знает немало великих имен, чьи первые шаги были такие же – босыми или в стоптанных кроссовках, на пыльных пустырях и школьных площадках. Но за каждым из них стоял тот самый первый азарт, когда мир сужается до мяча, ворот и мечты забить гол. И неважно, станет ли ребенок профессиональным спортсменом. Опыт командной работы, дисциплина, преодоление себя останется с ним навсегда. Сегодня в разных уголках планеты в честь праздника проходят детские турниры, открытые тренировки, мастер-классы от спортсменов. Это не про пьедесталы и кубки, это про то, чтобы дать каждому ребенку шанс почувствовать себя частью чего-то большого, ощутить вкус движения и свободы, найти друзей по интересам. Ведь спорт – это еще и пространство равных возможностей, где важны не происхождение и достаток, а старание, смелость и желание расти. Всемирный день детского футбола мы аплодируем не только будущим звездам стадионов, но и тренерам, родителям, волонтерам, всем, кто находит время и силы, чтобы просто вывести детей на поле. Потому что каждый такой матч – это маленький урок человечности, разыгранный в движении.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Что такое коммерческая тайна?
2: Коммерческая тайна должна быть у каждого, кто беспокоится о сохранности своей информации. У нас есть закон о коммерческой тайне, в соответствии с которым эта самая коммерческая тайна охраняется определенными способами. Ну, какими способами? Как минимум, ее можно изъять только по решению суда, а все остальные лица, которые допущены к этой коммерческой тайне, не имеют права ее разглашать, потому что может наступить гражданско-правовая или даже уголовная ответственность. А сотрудники правоохранительных органов не могут ее изъять в компании без судебного решения. То есть, если они приходят, изымают эти документы, которые загрифованы как коммерческая тайна, без судебного решения, то впоследствии эти доказательства могут быть признаны недопустимыми по уголовному делу.
1: Зачем бизнесу коммерческая тайна?
2: Итак, коммерческая тайна позволяет сделать что? Как защитить компанию? Первое. У вас есть сотрудники, которые допущены к определенной чувствительной информации. И если они уходят кому-то, конкурентам, образуют свой бизнес и так далее, эту информацию они не имеют права разглашать. Либо они будут привлечены к гражданско-правовой или даже к уголовной ответственности. Ну, то есть, либо они будут платить, либо даже сядут в тюрьму. Ну, или, по крайней мере, штраф или условное наказание. Второй аспект. Если к вам приходят правоохранительные органы с обследованием, либо с обыском, то информация, которая относится к коммерческой тайне, не может быть ими изъята, если у них нет судебного решения. Таким образом, вы защищаете себя от правоохранительных органов.
1: Можно ли скрыть бухгалтерию коммерческой тайной?
2: Нет. Ну, потому что это незаконно. Может только то, что... Законом можно защитить только то, что находится в правовом поле. Если вы говорите, что у меня есть черная бухгалтерия, хочу защитить коммерческой тайной, нет. У вас незаконная история не может быть защищена инструментом закона. Да, жалко, конечно. А вот, допустим, уникальная маркетинговая стратегия может быть защищена коммерческой тайной. Если там есть вот какие-то вот такие особенности, отличающиеся кардинально от продвижения всех остальных конкурентов. В том числе и базы, скрипты, системы, какие-то части бизнес-моделей. Да, мы клиентам это тоже вводим.
1: Что еще нельзя скрывать с помощью коммерческой тайны?
2: Ну, нельзя отнести к коммерческой тайне там, налоговую бухгалтерскую отчетность, там, первичку по контрагентам. То есть нельзя сказать так: ой, вы знаете налоговое, у нас это относится к коммерческой тайне, вот вся первичка наша и отчетность. Мы вам поэтому не дадим. Нет, так нельзя.
1: Правоохранительные органы могут изъять информацию, которая защищена коммерческой тайной.
2: В рамках обыска и обследования помещений изъять информацию, которая относится к коммерческой тайне, можно на основании судебного решения. То есть, если они приходят с обыском, и у них есть судебное решение на изъятие информации, отнесенной к коммерческой тайне, то они ее могут изъять. Но просто зачастую бывает так, что они приходят с обыском, начинают проводить и находят информацию. Эта информация им важна, а она отнесена к коммерческой тайне. Как-то с учетом безотлагательности ее изъять и потом получать одобрение в суде. Но не все что могут сделать.
1: Почему это не популярный инструмент?
2: А вы знаете, просто многие как бы не знают об этом инструменте, что он достаточно недорогой и эффективный. Можно ввести достаточно быстро, эффективно, и результаты будут прямо налицо. Очень компания меняется, сотрудники компании

0: Введение режима коммерческой тайны – это определенная процедура. Сначала мы снимаем информацию с генерального директора и топ-менеджеров, понимаем, как происходит работа с этой информацией, которая относится к коммерческой тайне, которую они хотят, чтобы она относилась к коммерческой тайне. Дальше разрабатываем положение, согласовываем с ними. Дальше вносим изменения в трудовые договоры в виде доп-соглашений. Дальше обучаем сотрудников и подписываем положение и трудовые договоры, доп-соглашения. И, в общем-то, все. И тогда, когда сотрудник выходит на работу с коммерческой тайной, он подписывает, что он допущен, что он принял эту коммерческую тайну в работу. И, в общем-то, режим введен, только надо загрифовать еще грифом «коммерческая тайна» все документы, которые относятся к этой тайне. Все.
1: Юридическая рубрика

0: 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Следователи завершили расследование нападения на врачей в Республиканской клинической больнице имени Вишневского. Напомню, житель Махачкалы 23 апреля нанес двум медработникам не менее 2 ударов ножом в жизненно важные органы. В результате они получили травмы разной степени тяжести. Дело было направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения перед судом по статье о покушении на убийство 2 лиц. Исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин издал указ о назначении Валентина Клока на пост временно исполняющего обязанности зампредседателя правительства Дагестана. Ранее Клок

0: Около более двух десятилетий проработал в системе внутренних дел России. Подавляющее большинство стран Евросоюза высказались за проведение переговоров с Россией по ситуации на Украине. Об этом сообщает издание «Политико» со ссылкой на источники. Однако против этой инициативы, предложенной председателем Евросовета Шарлем Мишелем, выступили Франция и Германия. Они считают, что в данный момент неподходящее время для таких переговоров. К ним присоединились Дания, Нидерланды и Эстония. В России слишком много образованных людей, заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По его словам, сложившийся за десятилетия спрос привел к тому, что в вузы идет практически каждый выпускник школы, хотя экономике требуется больше выпускников колледжей и техникумов. В России стартовали продажи отечественных автомобилей «Волга». Линейка бренда включает в себя три модели. Флагманский кроссовер К50, который можно приобрести от 4,2 миллиона рублей, седан С50 по цене 2,9 миллиона и кроссовер К40, доступный от 2,7 миллиона рублей. На первенстве России по вольной борьбе среди спортсменов с нарушениями слуха, прошедшем в подмосковном Чехове, сборная Дагестана заняла первое место в общекомандном зачете. В турнире участвовали юниоры до 21 года. Дагестанские борцы выиграли 6 медалей – 3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые. Победителями стали Рустам Басиров, Багавдин Идрисов и Магомед Джибраилов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog.fm.
1: Вы слушаете Dialog.fm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.
4: Авторская программа Аймисея Мировой «Очаг горянки».
5: Приветствую, друзья! В эфире моей авторской программы «Очаг горянки», партнерская с фондом «Чистое сердце» рубрика «Голос добра». Развернутая информация про благотворительные проекты в Дагестане. Волонтерство. Волонтерство становится неотъемлемой, нужной частью жизни нашего общества. Социальные инициативы, такие как поддержка взрослого поколения или помощь малоимущим семьям. Это все помогает создать атмосферу заботы и участия. Но бывают еще и ситуации неожиданные. Стихийные бедствия. Какая помощь землякам была оказана добровольческими волонтерскими отрядами, расскажет недавно назначенный начальник управления молодежной политики администрации Махачкалы Иса Габибулахович Рамазанов. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Мисей. Хотелось бы отметить, что волонтерских организаций у нас в городе очень много. И я, как, наверное, никто другой об этом знаю, потому что я был одним из первых, когда мы только начинали развивать волонтерство и добровольчество в Республике Дагестан. Это далекий 2008-2009 год. И с тех пор очень многое поменялось, потому что раньше это были вот такие стихийные просто объединения, которые могли вот провести какое-то мероприятие, там, допустим, в тех же домах для престарелых, в тех же детских домах, там, ну, такие шаблонные мероприятия, которые проводились, и это не были волонтеры, добровольцы, которые на постоянной основе практикуют свою добровольческую деятельность. И вот с 2009-2010 года в стране, в общем, и в частности в Дагестане началось развиваться это направление, и сегодня это огромное количество волонтеров по всей стране. Это официальная платформа dobro.ru, на которой любой человек может зарегистрироваться в качестве волонтера, на которой могут зарегистрироваться волонтерские объединения, благотворительные фонды, кстати, и могут размещать вакансии для волонтеров, в которых волонтеры могут принять участие. И сегодня в Республике Дагестан, в частности в Махачкале, у нас очень много различных направлений волонтерства. Это и волонтеры-медики, это федеральная, так скажем, такая площадка. И в Дагестане у нас есть региональное отделение волонтеров-медиков, региональное отделение вот ребят, которые

0: буквально недавно себя очень хорошо проявили в этот ЧС. Это всероссийский корпус, всероссийский студенческий корпус волонтеров-спасателей. Да? Это и мы вместе, штаб взаимопомощи, который у нас образовался при пандемии, уже вот 6 лет практически он действует и собирает все волонтерские объединения в случае каких-то вот таких событий, которые происходят в стране, где нужно объединиться, где нужно, так скажем, организовать помощь. И становится таким штабом, в который стекаются, так скажем, все объединения и стекается вся необходимая помощь, которую нужно оказать. И мы вот распределяем по всем направлениям. У нас есть отдельное направление волонтеров-экологов. В республике есть региональное отделение всероссийской организации «Экосистема». У нас есть направление от политических партий, в том числе, там, да, это и «Молодая гвардия», и «Молодежка КПРФ», и ЛДПР. У каждой из партий тоже есть молодежные движения, которые тоже включаются в работу. Также есть Общероссийский народный фронт, у которого тоже есть молодежное крыло. Хотелось бы вот именно вот эти организации, я почему их сейчас называю, mm-hmm. потому что вспоминаю именно тех ребят, которые нам помогали в течение там, и этого ЧС, и предыдущих лет, когда у нас была и пандемия, во время сбора гуманитарной помощи на СВО, во время взрыва недалеко от заправки на тех станции, который у нас был позапрошлом году, тоже в августе. Да? И большое количество ребят у нас в Дагестане активных. Это тоже хотелось бы отметить. Почему? Потому что наши ребята, как никто другой, наверное, готовы всегда прийти на помощь, готовы пожертвовать своим временем, ресурсами, средствами и физически, так скажем, и финансово подключиться туда, где нужна помощь. И в республике очень активно развивается это направление. Есть еще и «Движение первых». Это тоже такая всероссийская организация, которая на государственном уровне развивается. И есть в каждом городе, в каждом населенном пункте у нас в республике отделение этого движения. И они тоже развивают разные направления, в том числе это и волонтерское движение у них внутри есть во всех школах, практически во всех вузах, СУЗах. И, конечно же, патриотическое воспитание, образовательные проекты и так далее, и так далее. Ну, можно сказать, что это то же самое, что раньше было «Пионеры». Mm-hmm. Вот такого же формата, ну, на государственном уровне очень сильно развивается, и очень крутые проекты у них. И вот мы с ними тоже взаимодействуем. Поэтому вот такая ситуация у нас.
1: Поняла. Я хочу отметить, что когда я обратилась к своим партнерам, к сотрудникам фонда «Чистое сердце», кого бы вы хотели отметить в числе первых, кто помогал с первых дней стихийных событий, стихийного бедствия и до этого в других проектах, вы были названы, названа ваша команда, и хочется спросить, как строилась тогда ваша работа?
0: Ну, хотелось бы в первую очередь сказать, что мое имя — это не только помощь, которую я оказываю, а как раз-таки те вышеперечисленные организации, волонтерские объединения ребят, которые помогали в том числе и в нынешней ситуации, и, как я уже озвучил, помогают во всех тех проектах и чрезвычайных ситуациях, которые проходят у нас в республике, в стране, и никогда они не остаются в стороне. И, конечно же, про «Чистое сердце». Я с 2009 года волонтерской деятельностью занимаюсь. Начинал там с первого курса в ВУЗе. Мы создали волонтерский отряд у нас в ВУЗе и проводили различные мероприятия сами и подключались, помогали различным фондам. И вот как раз-таки одним из таких, так скажем, фондов, с которым мы тесно взаимодействуем, это «Чистое сердце». Ну, почему именно с ними, тяжело сказать. Потому что, ну, получилось так, что в некоторых проектах мы взаимодействовали, мы нашли общий язык, и получалось так, что когда им нужна была помощь волонтеров, они к нам обращались, когда нам нужна была какая-то поддержка от фондов, мы к ним обращались, и мы очень долго, так скажем, вместе работаем. И ну вот одним из таких, так скажем, тесных прям взаимодействий, это была пандемия. Во время ковида все как сидели на удаленке, сидели дома, но мы как волонтеры, как люди, которые этим занимаемся практически профессионально, не могли остаться в стороне, и мы просто жили в офисе «Чистого сердца». Мои ребята были на звонках в колл-центре. Ну, параллельно с «Чистым сердцем» хочется отметить, что в пандемию ребята работали и в колл-центрах, в Минздраве, в скорой помощи. Ребята работали в зеленых зонах, волонтеры-медики, работали в красных зонах. И вообще практически где можно только подключиться, они везде подключались. А вот именно с «Чистым сердцем» у нас была такая история, что мы практически 2 месяца с утра до вечера работали именно там, потому что очень большое количество бывало заявок элементарно на продуктовую помощь, на лекарства там, и так далее, и так далее. И, соответственно, работниками фонда, ну, в такой ситуации нагрузка большая, и они одни не справлялись, а мы, люди, которых... так скажем, отправили на удаленку, у нас нет работы, а что нам делать? Мы должны помогать в этой ситуации. И мы вот работали там практически вот 2 месяца безвылазно. И бывало такое, что в 3 часа ночи могли с фонда позвонить, сказать, что приезжает фура, надо ее разгрузить. И мы собирали ребят, приезжали ночью, до утра ее разгружали. Потом вторая партия приходила, ребят, которые все это фасовали. Потом третья волна ребят приходила, которые это все развозили. И в таком формате мы с ними вот эти 2 месяца отработали. И вот тогда мы прям тесно, так скажем,
1: ничего не объединяет так сильно, как общая работа.
0: Конечно, конечно. И вот с тех пор мы с ними прям вот на звонке, какая им помощь нужна, они к нам обращаются, когда какие-то моменты есть по их вопросам, мы с ними взаимодействуем. Потому что наша работа... Я работаю в администрации города. С 2013 года я работаю в городском молодежном центре. Я был там специалистом, потом заместителем директора, потом директором, и вот буквально недавно у нас 3-2 месяца назад создали новое управление в структуре администрации города Махачкалы. Это управление молодежной политики. Раньше у нас было управление спорта, туризма и молодежной политики, все вместе. А сейчас, вот, так скажем, направление молодежной политики, так скажем, оценили, увидели, что объем работы большой и есть необходимость, так скажем, выделить эту структуру в отдельную структуру и плотнее заниматься именно этим направлением, потому что мы занимаемся и развитием добровольчества в городе, мы занимаемся поддержкой творческих инициатив молодежи, мы занимаемся вопросами там, экологии где-то, мы занимаемся вопросами интеллектуальной молодежи, творческой молодежи, патриотическое воспитание. Это все вопросы, которые профилактика пагубных влияний, там, наркотических средств каких-то, профилактика экстремизма, терроризма и так далее. У нас очень обширная, так скажем, деятельность проходит в городе. И вот буквально месяц как мы...
1: Создана новая структура.
0: Кстати, новая структура, от
1: нашей редакции поздравляем
0: вас. Спасибо.
1: Желаем
0: большое.
1: Вам успехов и новых каких-то высот.
0: Спасибо. Я думаю, вот с такой поддержкой и волонтерского сообщества, и благотворительных фондов и так далее, наша работа будет приносить пользу. И как раз-таки я думаю, что мы станем тем мостом, который связывает там руководство города, администрацию города с непосредственно общественностью, с молодежью, с благотворительными фондами, с волонтерскими организациями, с теми людьми, которые хотят приносить пользу, которые это делают, но, так скажем, в связке это будет намного эффективнее. И вот у нас планы такие, что мы будем прям в тесном взаимодействии работать так, чтобы та работа, которую мы выполняем и так отдельно, где-то, возможно, вместе, она будет приносить больше пользы и от нее будет больше эффекта.
1: Искренне верим в ваш проект, готовы освещать все ваши начинания. надеемся, что не первый раз вы у нас в студии.
0: Приглашайте.
1: А если говорить о событиях недавних, как тогда среагировала ваша команда, кто был в составе и как строилась эта работа?
0: Тогда, на тот момент я был директором городского молодежного центра, и, соответственно, у нас есть волонтерский корпус города Махачкалы. И с первых дней, когда мы увидели ситуацию, увидели, что есть подтопы, увидели, что есть необходимость даже эвакуации людей, соответственно, как я уже сказал, у нас есть прям профессиональные спасатели, волонтеры, да, которые в тесном взаимодействии с МЧС работают. Они с первых дней уже начали работу по эвакуации людей. Мы, в свою очередь, тоже с волонтерским корпусом подключились. Где-то у нас бывают разные задачи.
1: То есть вот мы эти молодые люди, которые эвакуировали с крыш, спасали детей, животных?
0: Многие. Это практически... знаете как, есть ребята, которые по форме были. Угу. Это не профессиональные спасатели, но
1: на
0: у них
1: видео,
0: есть форма.
1: Которое гуляло в соцсетях, это были в гражданской одежде, не в форме, а обычно выглядевшие люди.
0: Вот и есть ребята, которые в форме, есть ребята, которые непосредственно просто... я же говорю, у нас люди такие, что им не нужно
1: медали
0: ждать.
1: И почести.
0: Да, им не нужно ждать, их не нужно звать, их не нужно просить о помощи. Обычный человек, который увидит, что нужна помощь, он тоже подключается. Но я говорю о тех задачах, которые, допустим, у нас, так как я работаю в администрации, я сразу же позвонил руководству, сказал, что ребята готовы помогать, обозначить зоны, где мы сейчас нужны. И с первых дней у нас мои ребята подключались и по эвакуации гражданского населения, так скажем.
1: Это задачи, которые перед вами администрация поставила, да?
0: Мы в помощь были в МЧС, в помощь, потому что рук не хватало.
1: Все стихийно, а централизованно управлялось.
0: Конечно, рук не хватало. Соответственно, где-то были, прям когда только случился потоп, нужно понимать, что одновременно ты не успеешь везде.
1: Быть везде. И
0: нужно это прямо сейчас делать, да? Поэтому и были ролики, что гражданские люди помогали, потому что когда ты видишь, что человек там тонет, ты не будешь звонить МЧС, пока они приедут по этим лужам, там, где, по этой реке, так скажем, да, которые
1: где
0: приедут.
1: Где нужна быстрая реакция.
0: Конечно, в первую очередь подключались обычные люди, помогали люди, так скажем, соседи, друзья, родственники и так далее. Это само собой разумеющееся. А уже в течение там нескольких часов подключались уже и профессиональные, так скажем, спасатели, подключались и волонтерские наши организации, и, соответственно, были задачи, как я уже озвучивал, там в помощь МЧС там и по эвакуации, где-то нужно было вынести какие-то вещи из домов, да, чтобы они прям совсем не испортились, потому что мы заходили в некоторые дома, и там было такое, что вода поднялась до уровня там почти до стола, а они все, что было, могли поднять на стол закидывали, чтобы это не испортилось. Помогали там вынести какие-то вещи, чтобы их сохранить, хотя бы какое-то там имущество. Также помогали там нашим службам в расчистке ливневых, вот этих ливневок, да. Где-то приходилось по пояс заходить в грязи, где-то приходилось по пояс там в воде работать, что-то делать. Потому что это было одновременно и везде, и техника...
1: Не везде успевала.
0: Не везде успеваешь, да, потому что такого... стихийного бедствия, так скажем, такого наводнения
1: наш город не видел
0: давно. Да. Бывали потопы какие-то где-то там и так далее, но люди говорят, некоторые там в соцсетях читаешь, что обычный дождь пошел, ничего же такого не было.
1: Количество этого обычного дождя.
0: Даже элементарно, если Махачкалу не считать, в горах что сейчас происходит, там горы, там оползни, сели там и так далее. Это о чем говорит?
1: Случайно.
0: Это о том говорит, что это не просто дождь был. Это дождь был, который одновременно на всю республику пошел, и в каких-то моментах даже элементарно в Тарках, да, у нас водопады были. Я спрашивал местных жителей, они не помнят, чтобы такое когда-то было вообще, потому что прям шли водопады с гор, прям с Тарков, И опять-таки это тоже говорит о большом объеме воды, который поступал там и со стороны гор, соответственно, там и просто на город вылилась там годовая практически норма осадков. Поэтому это было такое, на самом деле, чрезвычайное событие, чрезвычайная ситуация, в которой ну, очень сложно было бы подготовиться, сколько бы техники, сколько бы людей там у вас не было в штате, одновременно везде помочь.
1: Нереально,
0: да. Поэтому, соответственно, подключались там и с администрацией структурные подразделения, администрации выходили, министерства разные подключались, помогали нам там, да, где-то в расчистке, где-то, допустим, гуманитарной помощи. У нас, как вы знаете, после вот этого наводнения в некоторых районах отключили свет, где-то отключили воду, где-то шла очень грязная, во всем городе шла очень грязная вода. И,
1: непригодная не только для питья, но также для пользования.
0: Даже купаться, умываться нельзя было ей, потому что были, так скажем, очень много... Стоков с разных там и были такое, что какие-то могильники, скота могильники размывало, и это все тоже стекало там, да, в определенные водоемы. И была опасность заражения, поэтому везде и по социальным сетям, по телевидению объявили, что эта вода непригодна, только там максимум там, для того, чтобы слить там какие-то вещи и так далее. А для того, чтобы пользоваться, нужна была вода, и, соответственно...
1: Первая необходимость именно в воде.
0: Вот, мы вот первые 2-3 дня помогали по...
1: спасению.
0: По спасению, по расчистке каким-то ливневкам и так далее. И вот уже на 4-5 день мы пришли к тому, что есть острая необходимость в доставке...
1: Воды.
0: Да, обеспечении доставки воды именно. У нас сейчас новый глава города... Это человек, который своим волевым решением может сделать так, чтобы, да, как правильно даже это озвучить, не знаю, но человек, который может организовать работу так, чтобы, если есть острая необходимость в чем-то, он сразу же эти вопросы решает.
1: Один из немногих политиков Дагестана, кто за этот период трижды встречался с Путиным, дважды в реальности.
0: Да, он почти меня догнал.
1: Один раз онлайн.
0: Да,
1: вы
0: да.
1: С Путиным виделись чаще?
0: Ну, я раз 6.
1: Ну, я да. Думаю, у него все еще впереди.
0: Да, я раз 6 встречался.
1: Я вас прервала, но хочется уточнить. Вы сами сказали, что давно в волонтерстве. А каких людей объединяет это направление? Что это за люди, которые, как вы сказали, их не надо звать, просить, они приходят сами?
0: Знаете, как я скажу? В Дагестане именно вот я чем горжусь и за что я люблю наш народ, это нет даже, как сложно даже отметить тех людей, которые отказались бы в помощи. Да? У нас, если человек видит, что есть необходимость помочь здесь и сейчас, он не будет думать там, о себе, о том, что это опасно, о том, что он потеряет там, какие-то свои, допустим, там, куда-то опаздывал он на работу mm-hmm. или еще что-то. Но есть люди, которые там, нет, мне надо ехать, у меня дела, и уходят. А наши люди никогда не будут думать о себе, о своей какой-то выгоде. Они, если видят, что прям нужна помощь, они всегда придут на помощь. И, соответственно, есть разная, так скажем, степень необходимости этой помощи. Если прямо здесь и сейчас, ну, очень много роликов мы видим, когда там машина загорелась, авария случилась или еще что-то, просто вот за секунду, откуда ни возьмись, набегает толпа людей, переворачивает машину, открывает дверь, вытаскивает из нее человека. То же самое в этих же потопах, да, где мы видели, заходили прям болгаркой, пилили решетки, вытаскивали людей. Там,
1: если
0: да?
1: бы не эта реакция людей, то...
0: Вот
1: последствий могло бы быть больше.
0: Да, к счастью, у нас в Махачкале жертв не было, хотя были прям серьезные такие опасные
1: ситуация.
0: Участки, да, где угу. вполне возможно что-то могло произойти. Но за счет того, что у нас вот такие отзывчивые люди и люди, которые всегда готовы прийти на помощь, мы избежали жертв, за что спасибо, да, нашим людям, нашему народу за отзывчивость, за то, что всегда готовы прийти на помощь. И, как я уже сказал, сложно прям распределить какие-то категории там и так далее. А если говорить уже о системном волонтерстве, да, в основном это ребята студенческого возраста, это студенты вузов, СУЗов, это ребята, которые, допустим, по интересам объединяются. Как я уже сказал, в волонтерстве тоже есть разные направления. Это волонтеры-медики, допустим, там, да, это люди. Есть студенты-медики у нас в этих объединениях, а есть люди, которые уже там работают в больницах, где-то как-то, они тоже в свободное от своей работы время приходят и помогают. И помимо этого есть экология, допустим. Есть люди, которые прям очень хорошо к животным относятся, для них это болезненная тема, они стараются помогать в этом направлении. Это вот все как бы вот
1: по направлениям. Во время стихийных бедствий, наверное, активизировались все.
0: Все, однозначно все. Не было людей, которые оставались в стороне. И если уже переходить к вопросу о том, как была организована работа именно по воде, расскажу так, что вот, как я уже сказал, на четвертый день мы пришли к тому, что есть острая необходимость в обеспечении людей водой, потому что элементарно даже в магазин выходишь, уже не было в магазинах воды.
1: Пятилитровых баклажек не было несколько дней.
0: Это вам еще повезло, вы в хорошем месте жили. В некоторых, на окраинах там пятилитровых баклажек воды не было неделями, да? Вот, и... Мы организовали, у нас есть в городе управление ГО и ЧС, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. У них есть определенная площадка, на которой были как раз вот эти ребята с ВСКС, это Всероссийский студенческий корпус спасателей. И есть такая практика у этой организации всероссийской, что если где-то происходит чрезвычайная ситуация, они приезжают с других регионов, сводные отряды приезжают с других регионов, и у нас практически с первых дней были ребята из Ингушетии, были ребята с Москвы, из Донбасса приезжали ребята. Я вот сейчас боюсь кого-то забыть, но очень много
1: кого-то
0: было организаций,
1: не
0: кого-то не назвать, да, потому что было очень много разных регионов, с которых приезжали ребята. И помимо этого, Общероссийский народный фронт, у них тоже такая же практика, были, так скажем, прикомандированные ребята, которые тоже помогали и в расчистках, эвакуации, и везде, в общем, в этих вопросах подключались. И мы их всех собрали на вот этой базе ГОЧС, и также... Они на выездах постоянно бывали, а мы начали заниматься именно вопросами воды, да. Прям сложно вспоминать, потому что первые дни они были прям
1: эмоции.
0: тяжелые. Мы не спали практически трое
1: сутками.
0: Трое суток. Вот на четвертые сутки я помню, что я вечером сел. Просто вот поставил голову на плечо к другу и вот прям там уснул, сидя на воде. Кто-то даже это сфотографировал. Ну вот до такой степени было тяжело, потому что приезжали фуры, прям в день приезжало 10 фур с водой, которую мы вначале собирали ребят и разгружали вручную, но потом поняли, что объемы невыносимые. Позвонили в администрацию, до главы дошло, что есть необходимость техники, он отправил к нам 2 кара. Кары — это вот погрузчики там, да. И вот стало намного легче, и мы могли втроем, допустим, за ночь
1: разгрузить
0: фуру. Ну, за несколько часов. Нам не нужно было в 2 часа ночи собирать 30-40 человек для того, чтобы фуру разгружать. Мы могли остаться там втроем-четвером и спокойно там ночью 2-3 фуры разгрузить с помощью вот этой техники, да, за что большое спасибо, да, Джамбулату Шапиевичу, потому что работу облегчало сильно, когда вот, и не только в этом, да, ребята с ВСКС, допустим, какая-то техника нужна бывала, мы обращались, нас всем обеспечивали, и поэтому это одна из причин, почему все так слаженно отрабатывалось, почему мы вот успевали делать тот объем работы, который мы сделали, да, и в первые 2 недели у нас в день мы развозили, мы не просто люди приходили и забирали воду. У нас были ребята-волонтеры, которые приезжали на своих машинах, были ребята, которые на газелях приезжали, грузовых, которые вот работают, они там, да, в грузовом такси, они оставляли свою работу и в течение 2-3 недель работали на нас, так скажем, да, работали на, даже не на нас, а на население. Да,
1: да,
0: да, на своих, так скажем, сограждан. Вот. И Таким образом, мы в день развозили больше 50 тонн. У нас были дни, когда мы 100 тонн воды раздавали. 2-3 дня у нас прям рекордные были, когда 100 тонн воды мы развозили по всему городу. И чтобы вы понимали, это прям такой конвейер. Приезжают фуры, мы их разгружаем, и пока мы их разгружаем, такое же количество воды уезжает там через волонтеров. Там, да? Мы первые дни свои личные номера оставили для того, чтобы и в социальных сетях везде озвучили, что вы можете звонить по этим номерам для того, чтобы...
1: Все, там... кому нужна вода?
0: Да, был номер 112, куда они могли позвонить, и заявка приходила к нам. И были наши личные номера, через которые мы принимали заявки. И чтобы вы понимали, я сидел сам иногда за каром, разгружал воду там на этом и принимал звонки, потому что в таком формате приходилось первые дни работать. Ну, потом мы работу выстроили, у нас же отдельный человек сидел там на телефоне, заявки записывал там и так далее. Но в первые дни это было прям тяжело прям заниматься прям такой организацией.
1: Никакой материальной выгоды нет в волонтерстве. На ваш взгляд, что это? Почему люди оставляют свою основную деятельность и идут, спасают других людей?
0: Как я уже говорил, я волонтер, наверное, с одним из самых больших стажей у нас в республике с 2009-го. Это уже 17-й год, да? Даже почти 18 лет. И... никогда не было такого, чтобы... Ну, я не только сам был волонтером, я был руководителем волонтерского отряда, потом руководителем волонтерского корпуса города Махачкалы, и через меня, через наши вот объединения прошло больше 5000 человек за все вот эти годы, можно сказать, даже больше.
1: Такая кузница кадров.
0: Кузница кадров, да. Некоторые ребята, которые были волонтерами, сейчас со мной работают в управлении. Некоторые ребята у нас в Подведе, в городском молодежном центре работают. Некоторые ребята в администрации города в разных управлениях работают, в министерствах. Кто-то на СВО, кто-то там ушли там, в МВД там, и так далее, и так далее. И у нас... Молодежная политика — это такая сфера, как раз которая и есть кузницей кадров, потому что у нас очень много направлений, когда ты в них работаешь, ты, соответственно, набираешься опыта. А человек, который просто отучился, получил диплом, и человек, который отучился, получил диплом, у него еще есть еще и опыт работы в разных направлениях, соответственно, он намного ценнее как сотрудник. И мы очень много ребят, так скажем, помогли им в трудоустройстве, и не просто помогли, а когда руководители разных ведомств видят ту работу, которую мы проводим, видят, что толковые ребята, они просто приходят
1: с удовольствием забирают
0: к нам и говорят: вот мне нужны вот толковые ребята вот на такую-то должность, кого-нибудь к нам на собеседование отправь. Там,
1: порекомендуйте.
0: Да? И мы отправляли на собеседование. Ребята практически 90% проходили эти собеседования на ура и устраивались на работу.
1: А внутри вашей команды как выстраиваются отношения среди волонтеров?
0: Как я уже сказал, у нас... Сейчас уже управление молодежной политики есть.
1: То есть это структура?
0: Есть, да, конечно, начальник, заместители, начальники отделов по разным направлениям, специалисты, которые курируют каждое разное направление. И есть подведомственное учреждение, городской молодежный центр, в котором тоже такая же структура, директоры, заместители. И тоже направление волонтерства — это одно из наших направлений. Чтобы вы понимали, это вот только одна... шестая часть той работы, которую мы делаем, но зачастую именно вот волонтерство и помогает нам во всех этих направлениях, той работе, в которой мы занимаемся. И, как я уже озвучил, есть уже такие федеральные, региональные отделения федеральных организаций. У них есть свои дополнительные технические задания, мероприятия, которые они проводят вот, по всероссийскому этому направлению, и также региональные, муниципальные мероприятия, которые мы там с ними совместно проводим, опять-таки по разным направлениям, по направлению творчества, патриотика, там, медицина, волонтерство там, и так далее. И эта работа вот в таком формате она и выстроена, что когда есть необходимость, мы все объединяемся, сплочаемся вокруг какой-то одной проблемы, задачи. А когда у нас, так скажем, мирное время, каждый занимается развитием своего направления и вовлекает в это направление больше молодежи, больше людей и стараются помочь большему количеству людей, населения. В таком формате это все и происходит.
1: Трудно ли быть волонтером? И что дает волонтерский опыт молодому человеку в дагестанском обществе, рассказывает в прошлом директор Махачкалинского молодежного центра, а с недавних пор начальник управления молодежной политики администрации города Махачкалы, гость эфира Иса Рамазанов. С какими сложностями сталкивались по ходу общественной работы и как вы с ними справлялись?
0: Хотелось бы сказать вот по опыту последнего ЧС, что периодически у нас возникали разные случаи, где возникала сложность. Иногда бывало такое, что не хватало машин для развоза воды. Иногда возникали какие-то интересные случаи, я про них тоже расскажу. И иногда приходили на помощь, там нужно было обращаться там, в администрацию, руководство приходило на помощь. Иногда бизнесмены приходили на помощь, потому что они знали, что у нас там находится штаб волонтерский, приходили и спрашивали, чем вам нужно помочь. И вы знаете, наверное, Всевышний делает так, что именно когда прям остро нам была нужна помощь, и мы сидели и думали, что же сейчас сделать, как этот вопрос решить, откуда ни возьмись, просто приходил человек и говорил, вот я хочу там помочь, чем я могу помочь, либо именно тем, что нам нужно, он приходил и помогал. Да? Один из таких случаев — это у нас, как я уже озвучил, были ребята, которые на своем личном транспорте, газелях, там развозили воду, и через 3 недели, там, да, уже 20-25 дней он с нами ездил, с утра до вечера просто оставил свою семью, свою работу, все, и просто ездил и развозил воду по всему городу. И у него испортилась машина, мотор застучал, там, в общем, все, он пришел, такое без настроения, там, я говорю, да ничего, говорю, что-нибудь придумаем сейчас, типа, не расстраивайся. Он говорит, да я, говорит, не из-за этого, говорит, я же, говорит, теперь, мне надо, говорит, может, другую машину у кого-нибудь возьму, я на ней буду ездить. Он даже не думал о том, что у него машина испортилась, он думал о том, что столько людей там ждут воду, а мы там не можем там развозить, что он помогать не может, да, он просто сидит и ничего не делает, да. И я ему говорю, посмотри, говорю, может, там найдем какой-нибудь контракт на мотор, чтобы быстро это сделать, либо узнай, там, где можно ремонт сделать. И мы как раз-таки на следующий день он пришел, и мы с ним стоим и смотрим объявление, где можно мотор взять. Ну, он говорит, вот здесь доставка через 10 дней, там доставка через 7 дней там, и так далее. И подъехала какая-то газель, которая тоже обычно воду грузит. Подъехала, и мы каром из нее что-то вытащили, ребята поставили, и туда начали воду загружать. И когда вот что-то это вытаскивали, я смотрю, похоже на мотор. Я им говорю, смотри, говорю, он привезли твой мотор. И, ну, в шутку посмеялись мы. И подошли поближе, и там водитель как раз стоял. И мы говорим, что это? Что вы сюда выгрузили? Это, говорит, мотор. Я говорю, что за мотор? Он говорит, от газели. А мы его спрашиваем, а что, испорченный, да, говорю, или почему? Нет, говорит, у меня хороший мотор попадался, говорит, я перекинул свой, вытащил, этот поставил, говорит. Я говорю, и что ты, вот сейчас ты его сюда привез? Он говорит, ну вот, воду загрузить, говорит, пока сюда, говорит, решили поставить. Я его в сторону отвожу, отдельно, чтобы тот водитель испорченной газели этого не слышал, в сторону отвожу и ему говорю, прикинь, мы вот сейчас стояли, говорю, там, и искали мотор для газели. И ты сюда приехал. Ты как это вообще сделал? И он так стоит, молчит. Минуты две помолчал. Он говорит, прикинь, я 10 дней, говорит, с этим мотором езжу. Надо было, говорит, его куда-то разгрузить. Никак, говорит, времени не было. То одно, то второе отвлекало. Говорит, 10 дней я езжу с этим мотором. Говорит, не знал, куда его сбагрить, так скажем, да? И вот он приехал к нам туда. И привез этот мотор, я ему когда это сказал, он мне говорит, если он ему подойдет, говорит, я этот бисмилля сделаю от себя, говорит, подарю его этот мотор. А по факту, ну, он 1050-70 стоит такой мотор, да, чтобы вы понимали. Он его там планировал продавать, там, ну, думал, пока где-нибудь там скину. И вот привез мотор. Вот представьте, газель испортилась, приехал мотор от газели, который подошел к этому парню. В течение 2 дней мы его там установили, поставили, и вопрос сам по себе решился. Я же говорю, Всевышний вот прям отправил мотор от газели, который нужен, прям к нам на базу, не куда-то там, а вот именно там, где мы стоим, прям перед нами его разгрузили.
1: Исаак,
0: поэтому
1: как?
0: Таких проблем, ну, это один из таких,
1: многих,
0: да,
1: случаев.
0: Многих случаев, которые у нас происходили. Еще хотелось бы один момент отметить. Помимо ребят наших, которые помогают, к нам в республику приехало большое количество волонтеров. Я сейчас говорю только про Махачкалу, про момент Калу там отдельная история, там прям... Я думаю, вам нужно человека, который на месте там был, потому что...
1: Кстати,
0: даже,
1: мы планируем.
0: Даже по тем историям, которые рассказывают мои же волонтеры, которые периодически туда ездят, я сам не мог, потому что мы вот только
1: здесь
0: по Махачкале...
1: Было
0: очень много, да, было очень много вопросов, которые нужно было здесь координировать. Но мои ребята ездили туда, приезжали, рассказали очень много интересных историй, в том числе и про волонтеров с других регионов, с других городов и так далее, которые там... Ночью же, даже вот это вот после второго дождя, получается же, было, к нам на базу ночью в час, в два, в три часа ночи приезжали ребята и говорили: мы сейчас едем в Мамедкалу, есть что-нибудь, чтобы туда отправить? Мы там загружали им воду, лопаты, все, что у нас там было, мы их погружали, отправляли. Ну, человек 5-6 минимум на своих машинах через наш штаб только уехало ребят уже с, ну, полными машинами, там, с водой, продуктами и так далее, которые уезжали туда. И таких было тысячи, да, потому что это были огромные пробки.
1: Желающих помочь.
0: С одной стороны, как бы пробка такая вот не очень хорошая вещь там, да?
1: Да.
0: А вот с другой стороны, пробка из людей, которые хотят помочь, которые по зову сердца ночью...
1: По 4 часа стояли люди в пробках.
0: Да, и они ждали, они дождались, многие из них дошли до, так скажем, места, где от них нужна была помощь, они пришли, помогли, кто-то просто гуманитарку отвез, кто-то остался там помогать, расчищать, кто-то жил там практически в палатках, кто-то еще где-то, и таких случаев очень много. А вот про Махачкалу хотелось бы рассказать небольшой случай. К нам приехали тоже ребята про ВСКС, организованную молодежь, я уже рассказал. Один из дней ко мне подходит парень, волонтер с нашего штаба. А у нас их там человек 30, 40, 50 постоянно каждый день бывает. Это люди, которые там помогают разгружать, загружать, отправлять, развозить там, и так далее. И один из парней подходит и спрашивает: а у нас на этом же штабе там есть небольшая молельная. И он спросил: а могу я, говорит, сегодня здесь остаться? А я так удивился, думаю. Я говорю: а почему? Он говорит: ну я, говорит, просто в Буйнакском районе у меня друг живет, я, говорит, к нему езжу, а так я с соседей приехал к вам. Вот, парень, ну, год-полтора назад принял ислам, поехал на умру, вернулся, и вот как раз случилась вот эта ситуация, и он приехал к нам там, да, по зову сердца, его никто не просил, он никого здесь не знал, он просто, у него друг там в Буйнакском районе в каком-то селе, и он каждый день... 3 дня туда-обратно ездил, и потом спросил, могу ли я здесь остаться. Мы, соответственно, ему нашли сразу, ну, у нас были пункты временного размещения для пострадавших, и там же у нас еще и волонтеры тоже жили. Мы ему нашли место там, он остался там, и вот до сих пор он здесь. Он уже месяц, больше месяца даже, он на 2-3 дня уезжает с родителями повидаться, а пару дней там себя прийти, возвращается, опять 2-3 недели здесь бывает. И вот уже полтора месяца он здесь, и последний раз, когда он приезжал обратно, он приехал с другом. Они приехали с другом, и на второй день, когда они здесь находились, он рассказывает, что они вот как раз сидели вместе вечером и говорили о том, что хочется сюда вернуться летом для того, чтобы у одного из, вот, которого с ним второй раз приехал, у него была мечта прыгнуть с этой тарзанки, с этой канатки, где пещера Нухо. Вот, он видел очень много роликов, у меня прям, говорит, мечта, я, говорит, хочу приехать сюда летом, давай вернемся. Это обсуждали. А в этот же день в обед мне звонит моя подруга, она помощник депутата Госдумы Абдулхакима Гаджиева. И она мне позвонила и говорит: вот на главрыбе мы бы хотели, говорит, ваших волонтеров, которые уже 2-3 недели работают, их, чтобы немножко они разгрузились на выходные, хотим пригласить. Мы
1: как
0: там,
1: складываются мы у вас пазлы?
0: Мы им там экскурсию устроим, мы им там, говорит, и на пещеру Нухо, говорит, этот, экскурсию проведем, обед, там на катерах покатаем. В общем, вот ребят как-то отблагодарить, там тех ребят, которые приехали. И они мне это озвучили в обед, я вечером к ним прихожу, и этим двум ребятам говорю: там, вот вы вдвоем завтра едете, собирайтесь. Они говорят: куда? Я говорю: на экскурсию. Они такие друг на друга смотрят: а куда? Я говорю: ну вот, на пещеру Нухопа, и они друг на друга смотрят, на меня смотрят и молчат 2-3 минуты.
1: Зависли.
0: Зависли. Ну, я же говорю, Всевышний посылает людей, посылает помощь, которая нам нужна. Поэтому какие бы сложности у нас ни возникали, они сами по себе разрешались либо с помощью людей, либо с помощью каких-то вот таких сил свыше.
1: А ваше назначение, в чем заключается эта работа?
0: Ну, я немного уже говорил выше об этом. Управление молодежной политики, оно занимается развитием молодежной политики, в котором есть много направлений. Это и поддержка творческой молодежи, это патриотическое воспитание молодежи, это развитие добровольческого движения в городе, это и поддержка инициатив молодежи, которые у них есть, это и грантовые истории, это и социальные истории. Если у них есть какие-то социальные проекты, идеи, мы их поддерживаем где-то на своем уровне, где можем помогаем им в оформлении заявок для участия в грантах, конкурсах и так далее. И вообще информируем нашу молодежь городскую о тех возможностях, которые сейчас у них есть. А их очень много. Это и федеральные какие-то проекты, это и движения общественные федеральные, и наши республиканские, в которых они могут принимать участие. И, как я уже сказал, я с 2009-го этим занимаюсь. Тогда у нас ничего не было. Тогда у нас был голый энтузиазм, на котором мы просто делали все, что можем и не можем. А сейчас у ребят есть возможности, есть площадки, есть конкурсы грантовые, есть различные стажировки и так далее, и так далее. И очень много возможностей, где ребята могут себя показать, проявить и показать, на что они способны. Да? И вот мы обо всем этом им рассказываем, поддерживаем, помогаем, готовим, как вы уже сказали, кадры для того, чтобы эти молодые ребята в дальнейшем становились и руководителями, и занимали должности там в каких-то министерствах.
1: Ну, в целом стали хорошими людьми.
0: Ну, это в первую очередь.
1: Волонтеры демонстрируют гражданственность, заботу о ближнем, справедливость и гуманность в своих действиях. Они становятся примером для других и вносят вклад в формирование позитивных ценностей в обществе. Кроме того, волонтерская деятельность способствует изменению мировоззрения наших людей. Она показывает, что каждый может внести свой вклад в улучшение мира и помочь тем, кто нуждается в поддержке. Пожелаем нашему гостю успехов в его общественно значимой работе.
0: Спасибо большое.
1: А я напоминаю, что гостем нашей партнерской с фондом «Чистое сердце» рубрики «Голос добра» был начальник управления молодежной политики администрации города Махачкалы Иса Габибулахович Рамазанов. Всем добра и до новых эфиров.
0: Спасибо. Всего доброго.
2: Авторская программа Аймисеи Амировой «Очаг горянки». Реклама на Диалог-ФМ.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
4: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
5: Лучший сок душистых яблок.
6: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
7: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
8: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
9: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
10: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
11: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
12: Персик слаще из нектаров,
13: абрикос еще вкусней.
14: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
17: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купю все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
18: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Значимо, важно. Диалог ФМ.
1: Это день в истории.
2: В Советской России был утвержден Государственный гидрологический институт. На первый взгляд дата растворяется среди множества событий бурного революционного времени. Но если всмотреться в это решение, особая мудрость, даже когда рушится привычный мир, общество находит силы закладывать основы будущего. 1919 год – суровый и тревожный. В стране гражданская война, разруха, нехватка самого необходимого. Казалось бы, какие тут научные институты? Но именно в такие переломные моменты особенно важно не потерять нить созидания, не позволить хаосу стереть потребность в знании. И создание института стало не роскошью, а необходимостью, чтобы строить новые хозяйства, поднимать промышленность, кормить города и села. Но именно в такие переломные моменты особенно важно не потерять нить созидания, не позволить хаосу стереть потребность в знании. И создание института стало не роскошью, а необходимостью, чтобы строить новые хозяйства, поднимать промышленность, кормить города и села. Нужно было понимать, как живет вода, главная артерия жизни и экономики. У истоков института стоял выдающийся ученый Виктор Григорьевич Глушков. Для него гидрология была не просто наукой о реках и озерах. Это был инструмент разумного освоения страны. Ведь вода – это и судоходство, и орошение полей, и энергия для заводов, и защита от наводнений. Чтобы укротить стихию, не разрушая ее, провести каналы, построить плотины и электростанции – нужны были точные расчеты, многолетние наблюдения, единая система знаний. Именно этим и предстояло заняться новому институту. Первые исследователи отправлялись в экспедиции туда, где порой не было ни дорог, ни связи. Они замеряли скорость течения, изучали ледоход, собирали пробы воды, вели дневники наблюдений. Они превращали непредсказуемые природы в понятные формулы, а хаос паводков в прогнозы, которым можно доверять. Со временем Государственный гидрологический институт стал ведущей научной силой страны. Его специалисты разрабатывали методы учета водных ресурсов, создавали приборы для наблюдений, формировали сеть станций по всей огромной территории государства. Особую славу приобрел Валдайский филиал института, всемирно известная лаборатория, где десятилетиями изучали, как лес и болото влияют на водный баланс, как испаряется влага и как реки дышат в разные сезоны. Во время Великой Отечественной войны ученые института помогали фронту, составляли карты болот для прохода техники, рассчитывали ледовые переправы, обеспечивали войска данным о водных преградах. Сегодня, вспоминая учреждение института в 1919-м, мы видим в этом поступке нечто большее, чем административное решение. Мы видим веру в

0: станции, из научного поиска благополучия миллионов людей. Вспоминая его историю, мы отдаем дань уважения всем, кто терпеливо измерял, записывал, анализировал, тем, кто учил страну жить в гармонии с великими реками и бескрайними озерами.
1: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Махачкале с фасада одного из кафе убрали знак номер один, который указывал на его превосходство перед другими. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС по Дагестану. Ранее руководству кафе «Курица номер один», расположенного по улице Камаева, 24, было предписано исключить из названия сравнительную характеристику. С аналогичными предупреждениями столкнулись предприниматели в Каспийске и в Дербенте. Дагестанский государственный университет с 20 июня открывает приемную кампанию. В новом учебном году университет планирует набрать студентов на 36 направлений бакалавриата, 6 специальностей и 27 магистерских программ. В этом году количество бюджетных мест увеличено до 1257, что на 99 больше, чем в прошлом году. Центробанк понизил ключевую ставку с 14,5% до 14,2%. В регуляторе подчеркнули, что российская экономика продолжает развиваться умеренными темпами, несмотря на замедление в начале года. Следующее заседание Совета директоров, на котором будет обсуждаться ставка, запланировано на 24 июля. Россияне начали сталкиваться с мошенничеством через бота, предлагающего удаленную.

0: работу. Злоумышленники в подозрительных чатах и на платформах по поиску работы заманивают людей в бот, где демонстрируют якобы заработную сумму за простые задания. На деле никаких денег не существует. Цифры служат лишь для того, чтобы убедить жертву заплатить комиссию, пройти верификацию или совершить очередной платеж, отметили в МВД. 2GIS первым в России представил функцию «Зеленая волна», которая помогает водителям проезжать серии светофоров на зеленый свет без необходимости останавливаться. Навигатор предлагает оптимальную скорость движения, учитывая текущую дорожную ситуацию и правила дорожного движения. Функция уже работает на участках с таймером светофоров в Москве. В скором времени станет доступна и в других городах. Исследование сайта Shoppers показало, что примерно 80% жителей России ограничивают свои расходы на продукты. Из них 34% начали экономить уже в этом году. Кроме того, 41% респондентов стали реже приобретать чипсы, шоколад и мороженое. 38% делают покупки по акциям, а 34% предпочитают посещать дискаунтеры. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
1: Вы слушаете dialogfm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Интернет, телевидение – и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Вторая ракетка мира Елена Рыбакина неожиданно вылетела во втором круге травяного турнира категории ВТА 500 в Берлине, уступив филиппинке Александре Реале 5-7, 4-6. Рыбакина уверенно начала встречу и повела 4-1, однако затем отдала 9 из 11 следующих геймов и упустила инициативу. Для 21-летней Реалы, получившей wildcard, эта победа стала самой громкой в карьере. Она взяла реванш за поражение от Рыбакиной в Риме месяц назад. Для казахстанской спортсменки, которая в этом году выиграла Australian Open, это поражение стало вторым подряд на травяных турнирах после вылета в Лондоне. Футболисты сборной Узбекистана уступили Колумбии в стартовом матче чемпионата мира 1-3. Дебютанты Мундиаля открыли счет своим голам на турнире на 60-й минуте, когда Абасек Файзулаев добил мяч в ворота после удара капитана Эльдора Шамуродова. Однако к тому моменту колумбийцы уже вели в счете, и всего через 5 минут после пропущенного мяча вингер Баварии Луис Диас вывел южноамериканцев вперед. В компенсированное время колумбийцы забили третий и, набрав 3 очка, возглавили турнирную таблицу в своей группе, опередив Португалию и Демократическую Республику Конго, сыгравших в ничью 1-1. Мадридский Реал официально объявил о переходе защитника сборной Франции Ибраима Канате, который подписал контракт до 2030 года. 27-летний футболист присоединился к королевскому клубу на правах свободного агента после истечения срока соглашения с Ливерпулем, за который выступал с 2021 года. В составе мерсисайдцев Канате стал чемпионом Англии, а также выиграл кубок и суперкубок страны и два кубка лиги. Этот трансфер стал третьим приобретением Реала в летнее окно после переходов Марка Кукурелье из Челси и Бернарду Силве из Манчестер-Сити. Действующий чемпион России по хоккею на траве «Динамо Акбарс» на выезде взял верх над вице-чемпионом страны «Динамо Строителем» 2-0. В этом сезоне лидеры российского мужского чемпионата провели уже третью очную встречу. Первая завершилась в пользу подмосковного клуба, во второй казанцы взяли реванш, одержав победу по булитам. И вот в третьей игре «Динамо Акбарс» вышел вперед в этом противостоянии. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 19 июня 1899 года в России утвердили монетный устав. Это финальный штрих реформы Сергея Витте. На пороге бурного 20 века это была попытка дать стране твердый финансовый фундамент. Витте шаг за шагом выстраивал систему. Копил золотой запас. В 1897 запустил обмен кредитных билетов на золото. А уставом 1899 года закрепил золотой стандарт. Рубль получил четкое золотое обеспечение. А правила денежного обращения стали прозрачными. Результат не заставил себя ждать. Валюта обрела стабильность. В страну вошел капитал. Ускорилось строительство железных дорог. Но у прогресса была и обратная сторона. Ради золота наращивали экспорт хлеба, а иностранные инвестиции усиливали зависимость от мировых рынков. Позже испытания войн и революции разрушают эту конструкцию. С 1914 года размен на золото прекратился. И все же сама способность выстроить устойчивую финансовую систему в огромной империи – важный урок. Монетный устав – это не просто свод правил о чеканье монет, а попытка упорядочить экономику и дать людям ощущение надежности. Ведь экономика держится не только на золоте, но и на доверии, на понятных правилах игры. И порой самые значимые победы звучат не маршами, а тихим звоном монет.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. Прокуратура и в Ногайский районный суд направлены исковые заявления о запрете на осуществление медицинской деятельности по оказанию стоматологических услуг. Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Сотрудниками службы судебных приставов приняты меры по исполнению решений суда. Телеграм-бот госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан. Поступило видео с грубым нарушением правил дорожного движения, допущенным водителем автомобиля Ли-7 в городе Каспийск. Сотрудниками госавтоинспекции установлена личность нарушителя, которым оказалась 51-летняя жительница города Москвы. За движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением она привлечена к административной ответственности по части 3 статьи 12.16 КОАП РФ. Уважаемые дагестанцы и гости республики, если вы стали свидетелем нарушений правил дорожного движения, присылайте видео в телеграм-бот госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог ФМ.
0: Диалог ФМ. Дежурная часть.
2: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
3: «Элк аниди, элдин арадажеда». Кто народ любит, тот с народом будет. Эл каниди, эл дин арада жеда.
2: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
0: Реклама на Диалог ФМ.
4: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
5: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Россиянам стоит хотя бы раз в год проверять сведения о себе в едином федеральном информационном регистре населения, рассказал генеральный директор ProVision Communications Владимир Виноградов. По его словам, единый реестр населения представляет собой государственную базу данных, в которой собраны сведения о каждом жителе страны. В регистре содержится более 30 видов данных, включая фамилия, имя, отчество, дату рождения, ИНН, СНИЛС, сведения о браке, детях, образовании, регистрации ИП и другие сведения, поступающие из различных ведомств. Виноградов отметил, что с 1 января 2026 года россияне могут получить выписку из реестра через портал госуслуг. Работодатель вправе установить ограничения на использование соцсетей в течение рабочего дня, рассказала директор Департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко. При этом важно понимать, что речь идет не столько о запрете социальных сетей как таковых, сколько об обязанности сотрудника добросовестно исполнять свои трудовые функции в рабочее время. Если использование личного телефона или социальных сетей систематически мешает выполнению работы и достижению результатов, работодатель вправе установить разумные ограничения, особенно если они обусловлены производственным процессом, требованиями безопасности или спецификой деятельности компании, пояснила эксперт. И в завершении выпуска: зеленый, серый и синий цвет автомобилей сейчас являются трендом, поэтому пользуются популярностью у российских водителей. Об этом изданию «Газета.ру» рассказал директор по маркетингу одной из автомобильных компаний Юрий Блинов. В 2026 году структура спроса совпадает с мировыми трендами. Белые, черные и серые по-прежнему формируют основу рынка новых автомобилей благодаря высокой ликвидности и лучшей остаточной стоимости, сообщил эксперт. По его словам, главным трендом становится рост интереса к нестандартным оттенкам, прежде всего к зеленому цвету. Покупатели все чаще ищут баланс между практичностью и индивидуальностью, поэтому именно серый, синий и различные оттенки зеленого показывают наиболее заметный рост интереса. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбейси». Яблоко богато кверцетином, это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт, знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!
1: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Всем привет! Новые законы в июле обещают россиянам много интересного. Увеличение ставок по семейной ипотеке, покупка квартиры онлайн по биометрии, ужесточение выдачи кредитов, расширение прав людей с микрозаймом, налоговые декларации, а еще новые правила получения пособий и много-много других нововведений. Итак, друзья, поехали! С 1 июля семейная ипотека уже наверняка изменится до неузнаваемости. Прямо сейчас это самый массовый и доступный способ купить квартиру в новостройках в кредит. После изменений такой статус программы, видимо, останется в прошлом. Разбираем, кому хорошо, кому плохо и что прямо сейчас делать. В чем суть реформы? Ставка будет зависеть от числа детей. Самая обсуждаемая конфигурация шкалы такая. Один ребенок 10%, два ребенка 6%, три и более 4%. Об этом, например, говорил глава Думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, который лично участвовал в дискуссиях и говорил, что представители правительства реформу поддерживают. Но давайте сразу оговоримся. Закон еще не принят, официальных документов нет, поэтому конкретные цифры могут измениться. Есть и, кстати, неофициальная версия от девелопера Glorox. По их предположениям, шкала ставок может оказаться еще жестче. В столицах для семей с одним ребенком ставка может составить 12%, а в регионах 10%. Ставка в 6% может сохраниться только для семей с четырьмя детьми. Также говорят об отметке комбинированной ипотеки и сверхлимитов. Комбинированная – это когда часть кредита по льготной ставке, а все, что выше лимита – по рыночной. Пока это только слухи, но слухи от участника рынка, так что имеем в виду. Зачем это все? Официальная цель – повышение рождаемости и более адресное расходование бюджета. Замминистра финансов Чибисков подсчитывал, что доля льготной ипотеки сейчас достигает 90% всех выдач. Как я и сказала, это самый доступный способ купить квартиру и, пожалуй, главный драйвер, на котором застройщики еще худо-бедно держатся. Но Минфин хочет снизить эту долю до 25-30% уже к 2030 году. Мол, льготы, которые перестают быть адресными, по факту только разгоняют цены на жилье. Хотя, возможно, дело не только в этом. Все же бюджет страны сейчас дефицитный, расходы очень высокие, а доходы ограничены. Отсюда и налоговые реформы, и ограничения некоторых программ, да, как мы с вами видим. Что делать конкретно нам? Если у вас один ребенок, и вы сейчас оформляете ипотеку, то поторопитесь и попросите банк зафиксировать текущую ставку в 6%. После 1 июля она может вырасти вдвое. Если у вас двое детей, можно не спешить. Ставка, вероятно, останется прежней, хотя не факт. Если же вы многодетная семья с тремя и более детьми, возможно, наоборот, стоит подождать. Один из основных вариантов под обсуждение сейчас предусматривает для таких семей ставку в 4% годовых. Главное, что надо понимать. Даже если окончательное решение уже принято, никакого публичного постановления пока в открытом доступе нет. Двигаемся дальше. Есть еще важные нововведения по недвижимости. Ну, например, с 1 июля всем желающим могут разрешить покупку квартиры прямо из дома. Ну, понятно, что это если совсем упростить. Ну, сейчас разберемся, что это значит и в чем здесь суть. Теперь часть сделок с недвижимостью можно будет оформить дистанционно. Продажа, покупка, дарение, обмен, доли и даже ипотеку, но только по согласованию с банком. Теперь это все можно будет сделать онлайн. Главное условие – обе стороны подписывают документы только усиленной электронной подписью и подтверждают свою личность через биометрию. Других вариантов нет. В целом, удобно, особенно если продавец и покупатель в разных городах. Но тут есть нюанс. Если вы оформляли загранпаспорт нового образца, это не значит, что биометрия у вас уже сдана. Там берут только лицо и отпечатки, а для системы нужен еще и образец голоса. Так что, если планируете воспользоваться новой возможностью, проверьте свой статус на госуслугах. Просто вбейте в поиск биометрия. Для онлайн-сделки нужен статус «Подтвержденная биометрия». Только он позволяет оформить право собственности через Росреестр. Чтобы его получить, идете в центр обслуживания или заказываете выезд на дом, берете паспорт и СНИЛС. Вас сфотографируют и попросят произнести три последовательности цифр. Статус обновится за несколько часов, реже – до 5 дней. Ну и самое важное – биометрия подтверждает вашу личность, но не проверяет квартиру за вас. Выписку из реестра, документы продавца и ограничения на объект изучить все равно придется. Ну а еще биометрия делает добровольно, и удалить ее можно в любой момент в пару кликов. Ну, в общем, закон довольно интересный. интересный, в духе цифровизации многих привычных процессов, но, правда, немного выбивается из новостного контекста. Еще полгода назад все жаловались, что продать или купить квартиру стало гораздо тяжелее после скандала с Ларисой Долиной. Ну, мол, из-за мошенников процессы теперь стали гораздо сложнее, надо там собирать справки, в том числе от психотерапевта и так далее. Ну, а теперь, получается, есть возможность все оформлять дистанционно. Так, ну, где недвижимость, там и где-то кредитный рынок недалеко. Ну, а брать кредиты становится все сложнее, и это касается очень многих. С 1 июля у нас очередной раунд ужесточения правил. Итак, что мы тут имеем? Банк России вводит новые ограничения на выдачу части потребительских, автомобильных и ипотечных кредитов. Под удар попадают те, у кого на платежи по кредитам уходит более 50% дохода. Ну а если долговая нагрузка выше 80%, лимиты станут еще жестче. Это не значит, что вам сразу откажут. Просто банки и МФО смогут выдавать таким заемщикам лишь ограниченную долю новых кредитов. Для понимания, раньше этот порог был гораздо выше. Но это еще не все. Реформа ведь идет поэтапно. Еще 1 апреля этого года банки начали считать доходом только платежи с четкой маркировкой. Зарплата, пенсия, соцвыплаты или аренда. Переводы от родственников, возвраты долгов, разовые продажи – все это больше не повышает ваш лимит и шансы на получение кредитов. Раньше банки смотрели на совокупный оборот средств по карте, а самозанятым и индивидуальным предпринимателям теперь нужна нормальная налоговая отчетность. Справки в свободной форме они не принимают. Дальше еще интереснее. С того же 1 июля, если вы не сможете подтвердить доход документами, банк посчитает ваш потенциал по региональному нормативу и вычтет еще 10%. Например, при среднем доходе в регионе 60 тысяч рублей вашу платежеспособность оценит, исходя из 54 тысяч. Имеем в виду, это очень важный пункт. Кстати, с 1 июля 2027 года доход придется доказывать только через государственные системы – ФНС, соцфонд, госуслуги. Нарисовать анкету уже не выйдет, так что если получаете часть денег неофициально, то задумайтесь заранее о том, как подтвердить доход. Крупный кредит без этого взять будет все труднее, хотя вообще мы неофициальное получение денег, конечно, не очень поддерживаем. Поговорим, да, еще ближе к Новому году об этих вопросах, когда будем обозревать все новые законы 2027 года. Ну и не уходя далеко от темы кредитов, важный блок для всех, кто сталкивался или сейчас сталкивается с микрозаймами. Центробанк продолжает закручивать гайки на этом рынке и с 1 июля добавляет новое правило. Ужесточение направлено на защиту прав заемщиков. Итак, главное нововведение тут. Микрофинансовым организациям запрещено проставлять за клиента согласие на дополнительные услуги, даже если их предлагают не сразу при заключении договора, галочку за вас никто не сможет поставить. Раньше такого требования, как ни странно, у нас не было. Дальше больше. Нельзя красиво подсвечивать самые выгодные условия и при этом прятать все остальное мелким шрифтом. Если вы помните, на кредитном банковском рынке у нас уже действует похожее правило, ну а на каждом этапе вам обязаны рассказать о доп. Услуге полную информацию, что это, как влияет на заем и что от нее можно отказаться. Еще документ уточняет сроки рассмотрения жалоб и вводит отдельные требования к взысканию долгов. И, на мой взгляд, это довольно-таки вовремя. С января по март 26-го жалоб на МФО стало больше на 47%. Это данные самого ЦБ. В основном как раз из-за навязанных услуг и отказа давать информацию по займам. Так что меры явно не лишние. От кредитов давайте мы к нашей любимой теме перейдем, к инвестициям, хотя тут страховка и инвестиции в одном флаконе, потому что с 1 июля у нас появится новый вид инвестиционного страхования, и давайте разберемся, что это за такой зверь. Итак, у него будет два варианта. Первый – страхование жизни с объявленной доходностью, и тут страховщик выплачивает саму страховую сумму. Плюс инвестиционный доход, который определяет сам без привязки к конкретным активам. Это, по сути, такой минимальный гарантированный доход. Второй вариант с расчетной доходностью. Здесь доход считают по формуле из договора, и его размер уже зависит от доходности активов, показателей или других условий, прописанных в договоре. Но есть нюансы. Заключить такой договор сможет только физлицо со статусом квалифицированного инвестора. И второе условие – страховую премию нужно внести сразу, причем не меньше 6 миллионов рублей. Кстати, признавать клиентов квалифицированными инвесторами страховщик сможет сам по их заявлениям. Вот такой инструмент для тех, у кого есть свободные капиталы. Следующий закон касается пособий. Тут новшество неплохое, потому что главная головная боль при их оформлении обычно касается сбора нужных бумажек. Так вот, с 1 июля 2026 года Социальный фонд России меняет порядок работы с выплатами. Речь о больничных, пособиях по беременности и родам, единовременной выплате при рождении ребенка и ежемесячном пособии по уходу за ребенком. Главное изменение тут вот в чем. Фонд сначала использует данные, которые уже есть в индивидуальном лицевом счете работы. И только если нужных сведений там нет, СВР запросит их у работодателя или у самого работника. Например, это может быть информация о страховом стаже или о периодах, когда сотрудника освобождали от работы с сохранением зарплаты, но взносы на случай болезни и материнства с этих выплат не начислялись. Что это означает для нас, я уже сказала. Для работников меньше бумажной рутины при оформлении пособий, а для работодателей обязанность передавать недостающие сведения по запросу фонда, если он не видит их в своих системах. Ну, в общем, система становится чуть умнее и удобнее, и это хорошо. Ну и напоследок хорошие новости для родителей подростков. Теперь им станет проще. С 1 июля банки смогут выдавать документы по счетам несовершеннолетних их законным представителям, то есть родителям, усыновителям, опекунам и попечителям. Речь идет о детях от 14 до 18 лет. Зачем это все нужно? А все просто. Иногда семье надо подтвердить, что у подростка есть счет, вклад или что по ним идет движение денег. Причины тут могут быть разные, от спора с банком до оформления каких-то документов. Теперь это станет реальнее. Но есть важный момент. Правило не сработает, если подросток уже получил полную дееспособность, ну, скажем, через эмансипацию или вступление в брак. В этом случае он сам распоряжается своими правами, как взрослый, и помощь представителей тут уже не нужна, что в целом логично. До новых встреч.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Сегодня я хотел бы с вами поделиться 7 основными советами или лайфхаками, как использовать одиночество в свою пользу и что дает одиночество в вашей жизни. Пункт 1. Сила одиночества в том, что одиночество возвращает нам естественность. Во время одиночества мы приходим как бы к себе. Мы вынуждены быть честными сами с собой, потому что нам некому что-то доказывать. Нам не надо ни перед кем держать марку. Мы можем быть максимально естественными с собой. И нам сложно, я бы сказал, невозможно врать самим себе. Потому что какой смысл из себя что-то строить? Какой смысл что-то себе врать? И, кстати, это одна из причин, почему многие люди боятся одиночества. Они на самом деле живут в мире своих иллюзий, и им реально страшно остаться один на один с собой, потому что придется прямо взглянуть на себя и на свои проблемы. Поэтому не избегайте одиночества, даже хотя бы ради этого первого пункта, потому что одиночество возвращает вас в ваше естественное состояние. Второй пункт. Одиночество восстанавливает гармонию между вашим умом и вашим сердцем. Одиночество восстанавливает связь между вашим мозгом и вашей душой. А вы знаете, когда вы стремитесь к чему-то и хотите чего-то достичь, если не будет гармонии между вашим умом или сознанием и подсознанием, либо между вашим умом и вашим сердцем, то наверняка вы этого не достигнете, потому что внутренние противоречия будут вас разрывать, и вы будете нерешительны и неуверены в своих действиях. Вы будете метаться то ли вот так делать, то ли по-другому. Поэтому для успешного продвижения вперед или достижения целей очень важна гармония ума и сердца. Это очень важно. И гармония вашего сознания с подсознанием. И одиночество – именно тот инструмент, который восстанавливает эту гармонию и связь. Третий пункт, почему важно и полезно одиночество. Дело в том, что когда человек находится в одиночестве, он может сверить свой компас, я называю, с четырьмя контролерами, с четырьмя своими контролерами. Первый контролер – это, конечно же, Всевышний. Когда человек в одиночестве, он может представить, как он выглядит в глазах Всевышнего, что, по его мнению, думает Всевышний о нем. Вот подумайте, сделайте себе такое упражнение. Выберите какой-то час одиночества или 15 минут хотя бы и поразмышляйте именно на эту тему. Как вы думаете, что думает Всевышний о вашей жизни? Как вы думаете, что Всевышний думает о ваших поступках? Это первый ваш контролер. Во время одиночества вы можете сверить компас со вторым своим контролером. Второй контролер ваш – это ваша совесть. Только в одиночестве вы можете услышать свою совесть. Поэтому останьтесь в одиночестве, послушайте свое сердце, послушайте свою совесть, и она вам скажет, правильно вы действуете или нет. Это тот компас, к сожалению, чувствительность которого очень низкая, имеется ваша чувствительность к нему. И вы в повседневной жизни не ощущаете и не замечаете этого. У некоторых людей это сильно развитое, а у некоторых людей не сильное. И повседневная, ежедневная беготня и суета, она заглушает голос совести. И одиночество позволяет услышать второго своего контролера под названием ваша совесть. Третий ваш контролер, одиночество позволяет вам остановиться и подумать, что о вас думают другие люди. Это третий контролер. Когда вы представляете, как вы выглядите в глазах других людей, когда вы представляете, что люди будут говорить на ваших похоронах. Вы знаете, это очень важное и нужное упражнение. И это упражнение возможно сделать только в одиночестве. И четвертый ваш контролер, который тоже не менее важен, и общение с которым для вас очень важно. Это сверка с вашими мечтами. То есть четвертый ваш контролер – это тот мечтатель, ребенок, который сидит в вашей душе. И только в одиночестве вы можете поговорить с ним и спросить, осуществили ли вы свои мечты или нет. Поговорите обязательно с ним. Выберите время, поговорите со своим мечтателем, ребенком, который находится в вашей душе. И это ваш четвертый контролер, с которым вы можете поговорить во время одиночества. Четвертый пункт, почему одиночество очень важно и полезно. Одиночество позволяет вам взглянуть на ваши истинные намерения. Позволяет вам задаться вопросом вообще, кто я, для чего я живу, куда я иду, что делаю. Представить свои истинные намерения. Потому что в суете дня мы часто совершаем поступки и делаем дела, даже не задумываясь о намерениях. У нас есть цель, и мы идем к ней. И наши намерения мы не контролируем. В то время как вы должны четко понимать, что люди судят по делам, а Всевышний судит по намерениям. И очень важно проверять, правильные ли и хорошие ли у вас намерения или нет. Пятый пункт. Польза одиночества – это то, что одиночество позволяет вам хорошо усвоить полученные знания и глубже понять какие-то новые знания. Знания не усваиваются в процессе получения. Вот вы посмотрели какое-то видео, либо аудиоподкаст, и если вы не дали после этого паузу, а сразу начали смотреть другое видео или слушать другой аудиоподкаст, то поверьте мне, предыдущие знания, они не усвоились. Они просто пропадают. Они записались вам в краткосрочную память, и когда вы смотрите следующее видео, они тут же стираются из краткосрочной памяти, как в видеорегистраторе автомобиля. И сверху записывается новое видео. Шестой пункт в пользу одиночества – это то, что одиночество рождает новые мысли и новые знания. В древнем санскрите об этом пишется. Есть такая практика, называется тапас. Тапас – это рождение знаний. Так вот, там у них есть такая практика, когда человек удаляется в одиночество, и смысл такой в одиночестве, и он есть тапас речи, когда он закрывает свой рот и не разговаривает неделю, либо тапас слуха, когда он закрывает уши и неделю никого не слушает, тапас зрения, когда он закрывает глаза и неделю ничего не видит. Вы знаете, эти вещи приводят, во-первых, к обострению других органов чувств, а второе, индусы говорят, что тапас с древнесанскритского переводится как рождение знаний. То есть знания рождаются именно во время одиночества. И в данном случае я имею в виду знания ваши внутренние, которые изнутри рождаются. И седьмой пункт в пользу одиночества, о чем я хотел бы поговорить. Все эти пункты, которые я до этого сказал, предыдущие, они возможны только в том случае, когда у вас не просто одиночество, а когда вас ничто не отвлекает и ничто не раздражает. Когда вы достаточно зрелый для того, чтобы быть честным хотя бы перед самим собой. Потому что есть люди, которые могут механически выполнить это упражнение, уйти в одиночество, но боятся взглянуть правде в глаза и занимаются самообманом. То есть они недостаточно зрелы, чтобы взглянуть правде в глаза и быть честным самим собой. Поэтому одиночество приносит пользу только в том случае, если вас ничто не отвлекает. Второе, когда вас ничего не раздражает. Третье, когда вы достаточно зрелый для того, чтобы быть честным самим собой. Четвертое, когда вы готовы взять ответственность, всю ответственность за свою жизнь и за все, что в ней происходит. И вот это седьмой пункт, он является условием, при которых вот эти предыдущие шесть пунктов в пользу одиночества работают лучше всего. Не пытайтесь просто сделать механически уйти в одиночество. Обязательно соблюдайте эти условия, и тогда вы будете извлекать из одиночества максимум.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Кизилюрте Дагестанский фонд капремонта завершил установку трех новых лифтов в многоквартирном доме 82 на улице Гагарина. Работы были проведены в рамках плана на этот год по капитальному ремонту. Подрядчиком выступила компания «Кизлярский электроаппаратный завод». Новые лифты соответствуют современным стандартам безопасности, энергоэффективности и удобства для людей с ограниченными возможностями. В Махачкале 21 июня на площади Ленина пройдет акция «Огненные картины войны» в честь 85-летия начала Великой Отечественной войны. Участники выложат из 20 тысяч свечей композицию, символизирующую память о погибших и подвиг народа. Начало в 19:00. Этим летом в Дагестане наибольшее количество бронирований получили такие города, как Каспийск, Махачкала, Дербент, Избербаш, а также село Гиргебель, согласно данным платформы «Авито путешествия». Так, в Каспийске средняя стоимость составляет 3500 рублей за сутки, в Махачкале и Дербенте – 3400 рублей, в Избербаше – 3700, а в Гиргебеле – 3800 рублей. На трехлетнем временном отрезке бюджетная политика станет более стимулирующей, чем предполагалось ранее. Это может вынудить Центробанк повысить ключевую ставку выше уровня, установленного в апрельском базовом прогнозе. Об этом говорится в заявлении регулятора. Всемирная организация здравоохранения заявила, что с момента начала вспышки Эбола в Демократической Республике Конго 75 медработников заразились вирусом, 17 из них скончались. Организация также сообщила, что медработники продолжают заражаться при лечении пациентов и подчеркнула крайне тяжелые условия их труда. В Махачкале завтра на городском пляже состоится открытый чемпионат по кроссфитболу. В соревнованиях примут участие команды из Дагестана, Северного Кавказа, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Ростова-на-Дону. Общий призовой фонд турнира составляет 200 тысяч рублей. Победитель получит 100 тысяч, серебряный призер – 70, а бронзовый – 30 тысяч рублей. Для участников и гостей будут организованы угощения – чай из самовара.

0: и плов по традиционному рецепту. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
1: Вы слушаете dialogfm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловая этика Южной Кореи является одной из самых важных и сложных тем, которые нужно изучить для успешного ведения бизнеса в этой стране. Если в России здороваются крепким рукопожатием, то в Южной Корее предпочитают поклоны. Наклон делается под углом 15-45 градусов. Чем выше социальный статус вашего оппонента, тем ниже вы обязаны поклониться. Немаловажную роль играет возраст и степень знакомства с человеком. В случае, если вы выбрали рукопожатие, то оно обязательно делается обеими руками. Придя устраиваться в корейскую компанию, вам будет необходимо знать правила игры. В корейском обществе строго соблюдаются иерархические принципы. Они основываются на возрасте и социальном статусе вашего коллеги. Если он превосходит хотя бы по одному из критериев, то вы обязаны использовать уважительные слова, соответствующие его рангу. Подобающий стиль общения в корейском языке выделяется 4 стиля речи. Однако они подразделяются еще и на уровне вежливости и кланяться ниже. Это поможет выказать ему должное уважение. Корейская мудрость. Лучше показаться излишне вежливым, чем оказаться позволяющим себе многое грубияном. Корейцы просто не поймут вас, если вы вдруг решите прийти в офис в джинсах или коротких шортах. Если вы пришли в подобном наряде, значит сделка точно не состоится. Внешний вид отвечает за первое впечатление, серьезность намерений и решимость в рабочих вопросах. Поэтому настоятельно рекомендуем вам выбирать деловой стиль одежды. Поверьте, это сыграет большую роль в вашей рабочей жизни. Вообще, это правило желательно соблюдать в любой компании, чтобы производить положительное впечатление на работодателей.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Микиги. О названии аула есть несколько преданий. В одном из них говорится, что Микиги произошло от тюркского слова «минкент», что означает «тысяча домов», «большое село». Так назвали аул тюркоязычные захватчики, когда не смогли взять его. В преданиях говорится, что раньше микигинцы жили на хуторах Шинкалабухна, Айсалакак, Аялакап и Дикатара и враждовали между собой, но нашествие соседних народов и иностранных поработителей заставили их объединиться. В средневековье основным занятием населения было земледелие. Ни садоводством, ни ремеслами, как другие даргинцы, микигинцы не занимались. К этому времени были освоены наиболее плодородные и легкодоступные пахотные земли в достаточном количестве, чтобы прокормить себя. Первые фактические источники существования Микиги относятся к XIV веку и связаны с нашествием Тимура. До принятия ислама микигинцы были иудеями, примерно с IX века, еще раньше язычниками, поклонявшимися огню, солнцу, животным. Как и у других вольных обществ, у микигинского была своя территория. Ее строго охраняли от покушения соседских селений. Сюда приходили пастбищные, покосные, пахотные земли и лес. Более 600 микигинцев участвовало в Великой Отечественной войне. Погибло и пропало без вести более 290 человек. Многие вернулись с фронта с боевыми орденами и медалями.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
1: 19 июня отмечается Всемирный день детского футбола. Это праздник, в котором слышен топот маленьких ног по полю, звонкий смех и азартные крики «пас». На первый взгляд это просто игра – мяч, ворота, разметка. Но если присмотреться, за этим кроется куда больше, чем кажется. Целая школа жизни, разыгранная на зеленом газоне. Футбол – это, пожалуй, самый демократичный вид спорта на планете. Ему не нужны дорогие снаряды, идеальные условия или особый статус. Достаточно мяча, двух камней вместо штанг, и вот уже рождается настоящее поле битвы характеров. Во дворах разных стран дети говорят на разных языках, но на футбольном поле у них один язык. Язык движения, жестов, радости и честной борьбы. Именно в детском футболе прорастают те качества, которые потом ведут человека по жизни. Здесь учатся держать удар и буквально, и фигурально. Здесь понимают, что победа слаще, если ее разделил с командой, а поражение учит не опускать руки, а анализировать, пробовать снова и верить в следующий матч. Здесь рождается уважение к сопернику, ценность честной игры и умение слышать других. Ведь даже самый талантливый форвард бесен без тех, кто дает ему пас. История футбола знает немало великих имен, чьи первые шаги были такие же босыми или в стоптанных кроссовках, на пыльных пустырях и школьных площадках. Но за каждым из них стоял тот самый первый азарт. Когда мир сужается до мяча, ворот и мечты забить гол. И неважно, станет ли ребенок профессиональным спортсменом, опыт командной работы, дисциплина, преодоление себя останется с ним навсегда. Сегодня в разных уголках планеты в честь праздника проходят детские турниры, открыты тренировки, мастер-классы от спортсменов. Это не про пьедесталы и кубки, это про то, чтобы дать каждому ребенку шанс почувствовать себя частью чего-то большого, ощутить вкус движения и свободы, найти друзей по интересам. Ведь спорт – это еще и пространство равных возможностей, где важны не происхождение и достаток, а старание, смелость и желание расти. Всемирный день детского футбола мы аплодируем не только будущим звездам стадионов, но и тренерам, родителям, волонтерам, всем, кто находит время и силы, чтобы просто вывести детей на поле. Потому что каждый такой матч – это маленький урок человечности, разыгранный в движении.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
2: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио Диалог ФМ. Аварская пословица.
4: Хамидат лилиря кулареб. Чудо, хакибере кулареб. Ослу седло не подходит, коню колесо. Хамида тлилире кулареб. Чудо, хакибере кулареб.
3: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
5: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
6: Яблоко там как будто с нашего сада. Персик как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
0: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города. Фруктовая, ароматная семья кикуни.
7: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
8: Лучший сок душистых яблок.
9: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
10: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
11: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
12: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
13: А я свекольный сок довольный. Что меня оно возьмет?
14: Овощи, угомонитесь. Ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
15: Персик слаще из нектаров.
16: Абрикос еще вкусней.
17: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
18: Слива с яблоком вкусней.
19: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
20: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купю все, любого вкуса, кикуни, сок для меня.
0: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Установка солнечной панели на фасад многоквартирного дома позволит сэкономить до 35 тысяч рублей в год на платежах по электричеству, заявил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Мощная система, по его словам, способна питать и крупную бытовую технику. В вопросах о солнечных панелях, на мой взгляд, есть реальная возможность сократить расходы на электричество. Экономия во многом зависит от мощности и региона. Допустим, у вас квитанция на 5 кВт, которая выдает около 14 кВт в сутки. При среднем тарифе 7 рублей за киловатт-час за год можно сэкономить примерно 35 тысяч рублей. Конечно, цифры будут другими, если солнце будет меньше или тариф выше. Не стоит рассчитывать на быструю окупаемость солнечной панели. Это скорее долгосрочная инвестиция, добавил эксперт. Факт совершения покупки или оплаты услуги в ночное время сам по себе не является основанием для подозрений со стороны банка, однако в определенных случаях все-таки может насторожить. В первую очередь ориентируется финансовая организация на суммы и типичность поведения клиента, рассказала RT эксперт маркетплейса Евгения Веселова. По ее словам, если суммы перевода типичны для клиента, в назначении платежа есть конкретный получатель, а сама операция не выглядит необычной с точки зрения маршрута движения средств, то никаких проблем не возникнет. Нет. Оценивая поведение клиента, банки, как правило, учитывают все факторы в совокупности. А вот если сумма операции выбивается из общей истории платежей или выглядит как попытка раздробить платеж на несколько переводов, это может вызвать подозрения, предупредила эксперт. И в завершении выпуска. Один из онлайн-кинотеатров проанализировал, представители каких профессий чаще всего становятся героями отечественных сериалов, и сопоставил это с зрительскими предпочтениями. По количеству проектов безусловными лидерами стали истории о полицейских. На платформе представлено 55 фильмов и сериалов с такими героями. На втором месте проекты о медицинских работниках и спецагентах. Далее следуют ленты о представителях бизнеса и спортсменах. Реже всего в российском кино встречается кулинарная тема. При этом наибольшее количество просмотров набирают проекты о полицейских, следом идут истории о спецагентах, а третье место занимают фильмы и сериалы о медицинских работниках. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Бюджет Дагестана за прошлый год фактически исполнен с профицитом в 352 миллиона рублей. Об этом на последнем сессии Народного собрания 7-го созыва сообщил председатель Счетной палаты Дагестана Билал Джахбаров. Дотационность республиканского бюджета с 2024 года снизилась на 4% и составила 46,5%. По доходам бюджет Дагестана исполнен в сумме в 218 миллиардов рублей, по расходам 217 миллиардов рублей. Профицит составил 352 миллиона рублей. Однако 24 министерства и ведомства Дагестана к концу года не использовали 1 миллиард 22 миллиона рублей. Наибольший объем неиспользованных средств пришелся на Минздрав, Миноборнауки, МЧС Республики и Минстрой.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог.ФМ.
1: Здравствуйте. Хорошего дня всем. Мы начинаем представлять для вас новости, которые собрали из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий. Итак, Ближний Восток. Трехмесячная война официально завершена.
2: Да, и завершена она, ну, скажем так, весьма неординарно.
1: Это мягко сказано. Я смотрел на детали, и это просто поразительно.
2: Я согласна. Мы стали свидетелями подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. И сам процесс – это прям символ новой эпохи.
1: Цифровые подписи?
2: Да, на полях саммита G7. Во время ужина с Эммануэлем Макроном в Версале свои подписи ставят президент США и президент Ирана Пизашкян.
1: Версаль. Слушайте, звучит как историческая декорация.
2: Вы абсолютно правы. Выбор Версаля здесь не случайен. Это историческое место, где перекраивалась карта мира, но суть документа еще интереснее.
1: Хорошо, давайте разберем это. Потому что масштаб уступок, ну, он просто поражает. В меморандуме целых 14 пунктов.
2: Да-да, и они охватывают буквально все.
1: Немедленное прекращение огня, причем везде, включая Ливан. США обязуются снять морскую блокаду иранских портов.
2: Всего за 30 дней.
1: Вот именно. За 30 дней. И отменяют санкции на экспорт нефти.
2: В ответ Иран обещает бесплатный и безопасный проход судов через Ормузский пролив на 60 дней.
1: То есть размораживаются миллиарды иранских активов.
2: И создается фонд восстановления.
1: Да, на 300 миллиардов долларов. За счет региональных партнеров. Подождите. То есть после трех месяцев взаимных ударов мы вдруг переходим к многомиллиардным инвестициям? Это похоже на скоростной поезд, который внезапно включил задний ход.
2: Понимаю ваше удивление. Этот резкий контраст вызывает сейчас больше всего вопросов у аналитиков.
1: Не сомневаюсь.
2: Но здесь важно понимать механику экстренных сделок. Когда на кону глобальная экономика, идеология, ну, она уступает место прагматизму.
1: А что с ядерной программой? Ведь это был краеугольный камень.
2: Зафиксирован статус-кво. Обогащенный уран остается в стране, перерабатывается на месте, но под строгим контролем МАГАТЭ.
1: И Тегеран снова подтвердил отказ от создания ядерного оружия.
2: Верно. Архитектура сделки выстроена так, чтобы дать обеим сторонам заявить о победе. Иран получает экономическое спасение, а США – гарантии безопасности судоходства.
1: Да, но тут есть один момент, который вообще в голове не укладывается. 12-й пункт меморандума.
2: О, тот самый механизм контроля.
1: Точно. Он посвящен механизму контроля над выполнением этих обещаний, и этот пункт, по сути, отложен в долгий ящик. Как можно гарантировать выполнение, если инструменты контроля отложены на потом?
2: Согласна, звучит рискованно.
1: Это же как подписать контракт на покупку дома, не проверив, есть ли у него фундамент.
2: Что здесь особенно увлекательно, так это классический дипломатический прием. Когда нужно любой ценой остановить эскалацию, приоритетом становится просто открыть пролив.
1: И остановить стрельбу.
2: Да. Технические детали становятся жертвой скорости. Но гораздо важнее то, почему президент США пошел на это. Изначально ведь цели войны включали полное уничтожение ракетной программы Ирана.
1: Да, риторика была максимально жесткая. Я прекрасно помню эти заявления.
2: А теперь посмотрите на пресс-конференцию. Президент США прям заявляет, что было бы, цитирую, «несправедливо лишать Иран баллистических ракет».
1: Потому что они есть у других государств региона.
2: Именно. Это колоссальный сдвиг. Фокус сместился с военного подавления на экономическое урегулирование.
1: И этот сдвиг ожидаемо спровоцировал настоящее землетрясение. Но, знаете, здесь мы обязаны сделать важное уточнение для наших слушателей.
2: Да, это необходимо.
1: Мы не занимаем ничью сторону в этих острых политических дебатах. Мы просто передаем позиции и мнения, содержащиеся в оригинальных зарубежных материалах.
2: И мнения эти полярны. Республиканская партия в США буквально расколота надвое.
1: Абсолютно. Линдси Грэйм смягчил тон, назвал сделку полезной.
2: Потому что она открывает пролив. Но для многих это красная тряпка. Тед Круз, Билл Кэссиди, Майк Пенс, они используют максимально жесткие формулировки.
1: Кэссиди вообще назвал это крупнейшей внешнеполитической ошибкой за последние десятилетия.
2: А Пенс употребил слово «умиротворение». Это очень сильное слово в политике.
1: Да, оно ассоциируется со слабостью. Но если в США это раскол, то в Израиле Там реакция похожа на откровенную ярость.
2: Бениамин Нетаньяху категорически против условий о выводе войск из Ливана без разоружения Хизбаллы.
1: Израильские СМИ, которые раньше поддерживали американскую администрацию, сейчас ведут жесткую кампанию. Атакуют Венса, Кушнера, Виткоффа.
2: И ситуация накалилась настолько, что президент США на саммите G7 публично осадил Нетаньяху. Он сказал, что не нужно сносить многоквартирный дом каждый раз, когда вы ищете кого-то из Хизбаллы.
1: Это поразительный парадокс. Два лидера начали эту кампанию вместе, а теперь один подписывает мир, а другой чувствует себя брошенным. Как так вышло?
2: Этот парадокс имеет прагматичное объяснение. Посмотрите на внутриполитические календари обеих стран.
1: Промежуточные выборы США.
2: Точно. Пролив был закрыт, цены на бензин взлетели. Дорогой бензин накануне выборов – это политический приговор.
1: Им нужно было любое решение, чтобы сбить цены.
2: А у премьер-министра Израиля своя реальность. Его политическое выживание и судебное разбирательство зависят от жесткой линии безопасности. Их интересы просто разошлись.
1: И вот мы плавно переходим к экономике. И вот здесь становится действительно интересно. Азиатские рынки ликуют.
2: Да, индекс Никей пробил 71 тысячу пунктов.
1: Южнокорейский Коспай на отметке 9 тысяч, Тайвань на пике. Цены на нефть рухнули до минимумов за 3,5 месяца. Брент ниже 80 долларов.
2: WTI ниже 75. Международное энергетическое агентство вообще предрекает переизбыток нефти в следующем году.
1: Звучит как идеальный сценарий, да, но только на бумаге. В физической логистике – катастрофа. Нил Ширинг из Capital Economics предупреждает, что на нормализацию уйдут месяцы.
2: Да, в Фуджире жесточайший дефицит топлива.
1: Суда не могут заправиться. Фрахтовые ставки бьют рекорды. Индийские и региональные авиакомпании несут огромные убытки. Объясните мне, как мировой рынок нефти игнорирует этот логистический кризис?
2: Это отличный вопрос. Ответ кроется в структуре нефтяного рынка. Он оценивает настоящее, а точнее обещание. Трейдеров волнует только то, будет ли нефть доступна.
1: То есть они купили билет на мир?
2: Да. Структурная особенность рынка в том, что он моментально впитывает геополитические сигналы. Слово «мир» было произнесено, санкции снимаются.
1: И для алгоритмов этого достаточно, даже если капитаны судов прямо сейчас не могут найти топливо. Невероятно.
2: Рынок торгует декларациями.
3: Но этот кризис уже запустил процессы, которые, их не отменить меморандумами. Это как вынужденная эволюция. Река находит новое русло, когда старое перекрыто плотиной.
2: Если связать это с более широкой картиной, этот сдвиг показывает, что временное закрытие ключевой артерии необратимо меняет геополитику энергетики.
3: Посмотрите на Индию. Они запустили пакт о свободной торговле с Оманом,
2: чтобы получить доступ к портам Салала и Дукам.
3: В обход Армузского пролива. А в Юго-Восточной Азии начался настоящий бум солнечной энергетики из-за высоких цен на нефть.
2: И в Австралии компания Woodside ожидает роста продаж СПГ на 50%. Они запускают месторождение Скарбора.
3: Мир понял, что зависеть от одного узкого водного коридора слишком опасно. И самый яркий пример геополитического разворота – это Казахстан.
2: Да, Казмунайгаз отказался от консорциума с европейскими Eni и Shell.
3: В пользу китайской государственной CITC Construction. Пока на Западе спорят, китайские энергетические компании отчитываются о сверхприбылях.
2: Это наглядно демонстрирует переориентацию целых регионов.
1: Получается, пока все внимание было приковано к Ближнему Востоку, мир продолжал жить? Давайте посмотрим на другие регионы. В Европе сейчас гонка по внедрению искусственного интеллекта на производстве.
2: Да, лидируют такие компании, как Mistral, Siemens, Schneider.
1: Технологические и военные конфликты развиваются параллельно. И пока Европа пытается развивать ИИ, в США Министерство юстиции просит суд отклонить иск о загрязнении воздуха против компании Илона Маска XY.
2: Это показывает, насколько быстро меняются приоритеты. В Европе бюрократия, а в США готовы закрывать глаза на экологию ради ИИ-гигантов.
1: А Турция? Анкара категорически отвергла призыв Европарламента ввести санкции из-за проблем с правами человека.
2: Ландшафт безопасности в Европе стремительно меняется.
1: Да, плотность новостей просто сбивает с ног. От глобальных договоров до локальных драм.
2: И все же это поднимает важный вопрос. Если вернуться к Ближнему Востоку и феномену санкций.
1: Так, слушаю вас.
2: Президент США, говоря о разморозке иранских активов, сказал потрясающую вещь. Если мы их не вернем, никто больше никогда не будет инвестировать в доллар.
3: Ого. То есть сам инициатор санкций признает угрозу?
2: Да. Не стали ли мы свидетелями начала конца эпохи, когда блокировка активов была главным геополитическим оружием Вашингтона? Если они сами понимают, что это разрушает статус мировой резервной валюты.
1: Действительно. Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Хорошего дня всем. Мы будем ждать вас здесь.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог.ФМ. Реклама на Диалог.ФМ.
4: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
5: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни, очень вкусные они. Только есть одна беда, соков много, я одна. Как же выбрать не один, ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди, вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
13: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров,
15: абрикос еще вкусней.
16: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
17: Слива с яблоком вкусней.
18: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
19: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все любого вкуса. Кикуни сок для меня.
20: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Кофе натощак может вызывать раздражение слизистой желудка и стать причиной изжоги, гастрита и других воспалительных процессов. Об этом Life.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. У многих людей есть привычка пить кофе по утрам, зачастую натощак. Так делать нельзя по ряду причин, отмечает эксперт. Кофе стимулирует выработку кортизола, гормона стресса, поэтому человек чувствует бодрость и энергию. Однако слишком частое его употребление может вызывать привыкание и снижать естественную выносливость организма. Кроме того, повышается нагрузка на надпочечники и возникает дисбаланс гормонов, что сказывается на самочувствии в течение дня. Отметим, что напиток также может вызывать спазмы и ухудшать моторику кишечника, особенно у людей с чувствительным желудочно-кишечным трактом. По словам Соломатиной, завтрак примерно через 30-60 минут после пробуждения помогает сделать эффект кофе более мягким и полезным.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Экономия точно не самая популярная тема в мире. Но если ваша цель — достичь финансовой независимости или же освободиться от работы, на которой вы живете до 65 лет, тогда вам точно нужно знать о таких вещах, как меньше расходы и больше накопления, а после — инвестиции. Если же вы молоды, как я, и у вас нету каких-то навыков, которые высоко ценятся, тогда копить деньги будет сложнее. Если у вас нет денег от слова совсем, тогда инвестировать будет сложновато, потому что у вас просто нету того, что можно инвестировать. Именно поэтому за последние 2 года наибольший вклад в мою финансовую независимость внесла простая экономия. Это лучший первый шаг для многих людей, чтобы просто улучшить свое материальное положение. Об этом сегодня и пойдет речь. О преимуществах агрессивной экономии и как она изменила мою жизнь. Экономия — это немедленный результат. Когда вы просматриваете свои расходы и способны урезать их, избавившись от лишних трат и ненужных покупок, это моментально помогает вам в вашем положении. Вы сразу замечаете прирост бюджета, выплачивать долги и кредиты становится проще, и результат не заставляет себя ждать. Экономя $20 сегодня, вы получаете те самые $20 уже сегодня, в отличие от инвестиций и работы. Это и есть тот самый немедленный результат. Сэкономленные деньги не есть деньги заработанные. Когда я это понял, это буквально перевернуло мое представление о трате денег. Тут все элементарно просто. Смотрите, чтобы заработать $100, на самом деле вам нужно заработать 130, если брать в учет налоги, которые вы платите за эти деньги. Хотя это зависит от системы налогообложения. И вот тогда к вам приходит понимание того, что деньги, которые у вас уже есть, более ценны, потому что налог на них уже заплачен. Так что экономить деньги проще и экономнее, чем их зарабатывать. Экономия — это для ленивых. И я думаю, что я на самом деле очень ленив, и многие вещи я делаю только для того, чтобы не делать что-то другое. Например, я буду очень стараться сейчас несколько лет, делая все на свете, например, эти видео и другие вещи, которые я делаю, просто чтобы не работать на работе до своих 65. Но это работает и в обратную сторону. Если я играл в видеоигры всю ночь, тогда мне придется очень сильно постараться днем. Но лично я не буду делать что-то бесполезное для себя. Лучше я поэкономлю время и деньги, и тогда мне придется работать на 20 или 30% меньше, чем я буду тратить деньги туда-сюда и оставаться в этом чертовом колесе. Если вы ленивы, как я, тогда можете воспользоваться этим для личного профита. Типа, я не стану тратить деньги просто так, потому что я не хочу работать только ради того, чтобы бла-бла-бла. Если вы ленивы, тогда экономьте, и вам нужно будет работать меньше. Вернемся к теме. Возможности. Для меня это послужило возможностью накопить определенную сумму денег и инвестировать их, получая пассивный доход. Благодаря этому я ушел с работы и избавился от огромных вычетов зарплаты, с которых я, например, мог бы платить за машину. А еще я скопил денег, живя экономно и принимая верные решения, и наконец стал свободным от нужды в заработке. Так что если я не заработаю ничего за этот год и за следующий, со мной все будет в порядке. Но если бы я тратил все эти деньги 5 лет, не копил бы их и не инвестировал, тогда я бы не смог свалить со своей работы. Если быть экономным и копить деньги, то это откроет вам много новых возможностей. Например, если вы сможете сэкономить до 70% своего дохода в течение года, вы получаете 50% шанс утроить ваши деньги, заработать больше, чем могли бы подумать. У вас появляется возможность действовать, заняться бизнесом, чтобы выехать из страны или путешествовать по ней, и делать такие вещи, которые многие себе позволить не могут, потому что живут от зарплаты до зарплаты, продолжая бесцельно тратить деньги. Только подумайте, это может полностью изменить вашу жизнь, дать море возможностей наконец-то укрепиться на своей позиции, делать вещи, о которых вы никогда бы не подумали, просто потому что у вас есть деньги в банке, и вы не опасаетесь потерять работу или платить большие счета, хотя это займет год или полгода. Меньше стресса. Безденежье — не самая веселая вещь в мире. И это я говорю как тот, у кого вообще не было денег. Отсутствие денег может послужить причиной сильного стресса, когда у вас нет возможности, например, платить по счетам, и вы не работаете, потому что заболели. Мало того, это может просто уничтожить ваше накопление. Так что одно из самых больших преимуществ экономной жизни и сбережения денег — это установка в голове, что вам не нужно равняться на остальных и переживать о своем бюджете, потому что у вас есть финансовая подушка. Когда вы понимаете, сколько денег у вас есть и сколько вам нужно, это помогает вам буквально в момент избавиться от многих страхов. И теперь деньги не являются вашей больной темой. Вы не боитесь говорить о них с другими. Я считаю, что людям наоборот, нужно говорить больше о их финансах и их понимании. потому что это не что-то плохое. Это скорее то, что нам реально нужно понимать. Большинство из нас ходят на работу каждый день, чтобы их зарабатывать, но никогда не говорят о деньгах, притворяясь, что их вообще не существует, и они работают за спасибо. А на самом деле это просто бессмыслица. Вы наслаждаетесь деньгами. Я не очень-то люблю выходить и тратить свои деньги вообще на что-либо в целом. В общем, да, и это правда. Но когда я это делаю, например, когда мы идем с женой провести где-то вечер, или же я просто выхожу, чтобы купить кофе, хотя я так не делаю, но когда я это делаю, я получаю кучу удовольствия от этого. Наверное, потому что многие так

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Махачкале на автозаправочных станциях из-за нехватки топлива ввели ограничения. Теперь приобрести дизель можно не более 50 литров за одну покупку, а бензин не более 20 литров. Что касается газа, то его продажа осуществляется без ограничений. 62 миллиона рублей из резервного фонда правительства Дагестана будут направлены на улучшение водоснабжения в Мамедкале. Об этом сообщил глава правительства республики Магомед Рамазанов. Он отметил, что работы по восстановлению водоснабжения в поселке продолжаются. В рамках работ были отремонтированы и очищены две существующие скважины, а также введена в эксплуатацию новая скважина. К концу июня температура воды в Каспийском море достигнет уровня оптимального для купания. Согласно прогнозам синоптиков, к концу месяца температура морской воды достигнет отметки в 25 градусов Цельсия, что является комфортной для купания. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что увеличение стоимости бензина может повысить инфляционные ожидания. В то же время возможности для дальнейшего снижения ключевой процентной ставки уменьшились, и в будущих решениях регулятору, возможно, придется делать паузы для оценки ситуации. Набиуллина сообщила, что в июле регулятор пересмотрит прогноз по ключевой ставке. Предполагается, что прогнозная траектория будет изменена в сторону повышения, что свидетельствует о более сдержанном подходе регулятора к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики. Выпускники школ по всей стране считают ЕГЭ этого года одним из самых неудачных за последние годы. Об этом пишет база. Ученики недовольны ошибками в заданиях и неоднозначными формулировками в экзаменационных материалах. Так, в одном из заданий по русскому языку в слове «позвала» появилась лишняя буква «а», а в задании по биологии было нарушено правило комплементарности нуклеотидов. В связи с этим школьники намерены обратиться в Рособорнадзор с требованием пересмотреть выставленные баллы. Рамазан Абдуллаев завоевал серебряную медаль на международном турнире по дзюдо серии «Большой шлем» в Улан-Баторе. Воспитанник дагестанской школы дзюдо успешно дошел до финала, где уступил чемпиону мира из Японии Такеши Такиока. На турнире Абдуллаев выступал за сборную России в весовой категории до 66 килограммов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей –

0: Компания Elko.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Elko и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Elko. Надежный интернет для вашей жизни.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В сети завирусилась оригинальная бутылка для воды от Apple. Аксессуар получил фирменную стилистику, надкусанный логотип и невероятную эксклюзивность. Далее детальнее. В начале июня компания Apple провела долгожданную масштабную конференцию WWDC 2026, в рамках которой показала обновленную версию Siri AI, анонсировала будущие функции для Apple Intelligence и рассказала об изменениях в операционной системе iOS 27. Однако фанаты бренда остались недовольны презентацией. Часть новинок еще долго будет в бета-версии. Остальные фишки работают только на английском языке. Тем не менее, компания Apple все-таки смогла, так сказать, нащупать вкусы аудитории и представила просто невероятный аксессуар, который сразу же свел с ума весь интернет. Речь идет о новой бутылочке для воды с фирменным логотипом Apple, которую выпустили специально к презентации и теперь продают эксклюзивно в Apple Visitor Center в Яблочном парке. К сожалению, в другом месте купить бутылочку Apple не выйдет. Мерч предназначен только посетителям Apple Park. Однако, вероятно, в ближайшем будущем, как всегда, появятся перекупы со слегка завышенными ценами. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
3: В Советской России был утвержден Государственный гидрологический институт. На первый взгляд, дата растворяется среди множества событий бурного революционного времени. Но если всмотреться в это решение, особая мудрость, даже когда рушится привычный мир, общество находит силы закладывать основы будущего. 1919 год – суровый и тревожный. В стране гражданская война, разруха, нехватка самого необходимого. Казалось бы, какие тут научные институты? Но именно в такие переломные моменты особенно важно не потерять нить созидания, не позволить хаосу стереть потребность в знании. И создание института стало не роскошью, а необходимостью, чтобы строить новые хозяйства, поднимать промышленность, кормить города и села. Но именно в такие переломные моменты особенно важно не потерять нить созидания, не позволить хаосу стереть потребность в знании. И создание института стало не роскошью, а необходимостью, чтобы строить новые хозяйства, поднимать промышленность, кормить города и села. Нужно было понимать, как живет вода, главная артерия жизни и экономики. У истоков института стоял выдающийся ученый Виктор Григорьевич Глушков. Для него гидрология была не просто наукой о реках и озерах. Это был инструмент разумного освоения страны. Ведь вода – это и судоходство, и орошение полей, и энергия для заводов, и защита от наводнений. Чтобы укротить стихию, не разрушая ее, провести каналы, построить плотины и электростанции – нужны были точные расчеты, многолетние наблюдения, единая система знаний. Именно этим и предстояло заняться новому институту. Первые исследователи отправлялись в экспедиции туда, где порой не было ни дорог, ни связи. Они замеряли скорость течения, изучали ледоход, собирали пробы воды, вели дневники наблюдений. Они превращали непредсказуемые природы в понятные формулы, а хаос паводков в прогнозы, которым можно доверять. Со временем Государственный гидрологический институт стал ведущей научной силой страны. Его специалисты разрабатывали методы учета водных ресурсов, создавали приборы для наблюдений, формировали сеть станций по всей огромной территории государства. Особую славу приобрел Валдайский филиал института, всемирно известная лаборатория, где десятилетиями изучали, как лес и болото влияют на водный баланс, как испаряется влага и как реки дышат в разные сезоны. Во время Великой Отечественной войны ученые института помогали фронту, составляли карты болот для прохода техники, рассчитывали ледовые переправы, обеспечивали войска данным о водных преградах. Сегодня, вспоминая учреждение института в 1919-м, мы видим в этом поступке нечто большее, чем административное решение. Мы видим веру в созидательную силу науки, способность думать на десятилетия вперед. Это история о том, как даже самые трудные времена общество находит ресурсы для будущего, не только для выживания, но и для осмысленного, грамотного развития. Ведь управлять можно лишь тем, что понимаешь. А чтобы разумно распорядиться богатствами родной земли, нужно сначала ее изучить, измерить, осмыслить. Государственный гидрологический институт стал именно такой точкой опоры, местом, где из наблюдений рождались решения, из расчетов – дороги и электростанции, из научного поиска – благополучия миллионов людей. Вспоминая его историю, мы отдаем дань уважения всем, кто терпеливо измерял, записывал, анализировал, тем, кто учил страну жить в гармонии с великими реками и бескрайними озерами.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Основной период сдачи единого государственного экзамена продолжается, но Миноборнауки Дагестана уже подводит промежуточные итоги. На сегодняшний день в республике известны результаты по русскому языку, истории, литературе и химии. 13 выпускников Дагестана набрали максимальное количество баллов. 100 баллов по русскому языку получила выпускница РЦО в Каспийске, и еще одна выпускница РЦО также сдала ЕГЭ по истории на 100 баллов. Такой же результат у выпускницы Хазарской школы Дербентского района. Более пока количество максимальных баллов получили дети, которые сдавали химию – 10 человек. Это ученики Ахтынского, Дербентского района, Каспийска и Махачкалы. Особенно отличились выпускники Махачкалинского лицея номер 39, а также Махачкалинского многопрофильного лицея. Я напомню, что в 2025 году 100 баллов по ЕГЭ в Дагестане набрали только 26 человек из 13 тысяч сдававших экзамены.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
3: Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил о росте числа выпускников, получающих высокие баллы на ЕГЭ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По сравнению с прошлым годом увеличилась доля участников ЕГЭ, набравших по истории, литературе, русскому языку и химии от 61 до 100 баллов, сказал Кравцов. По его словам, рост высокобальников подтверждает качественную подготовку выпускников. Глава Минпросвещения отметил, что учеников, которые сдали экзамен по русскому языку на высокий балл, в сравнении с прошлым годом стало на 56 тысяч больше. Количество участников, набравших 100 баллов, составило 5263 человека, из которых 154 выпускника получили 200 баллов за два предмета, уточнил глава ведомства. Почти 45% опрошенных россиян часто испытывают стресс на работе, причем 11% находятся в таком состоянии постоянно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовой онлайн-платформой «Веббанкир». Еще 53% респондентов заявили, что сталкиваются со стрессом иногда или редко. Никогда не испытывают его на работе, только 2% опрошенных. Главной причиной стресса россияне назвали плохую организацию рабочего процесса. Такой вариант выбрали 37% участников исследования. На втором месте оказались переработки и нехватка личного времени – 35%. Далее идут низкая зарплата и надоевшая рутина – 34%. Часть респондентов связывают стресс с атмосферой в коллективе и стилем управления. На токсичные отношения пожаловались 26% опрошенных, а на действия руководства – 25%. И в завершении выпуска: в России снимут ремейк известного фильма Карена Шахназарова «Курьер». Об этом сообщает российская газета. По информации источника, проект будет приурочен к 40-летию со дня выхода оригинальной картины, который состоялся в 1986 году. Известно, что Шахназаров уже дал добро на создание современной версии его фильма. Действие новой версии перенесут в современную Москву. По сюжету главный герой после ссоры с матерью устраивается на работу в службу доставки и знакомится с девушкой из обеспеченной семьи. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете вы Сбербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологии сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Деловой переписки всегда начинайте с приветствия и представления. Пишите грамотно и без сокращений. Отвечайте на сообщения в течение рабочего дня, даже если просто напишите, что вернетесь к вопросу позже.
0: Диалог FM. Это и

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
3: Всем привет! Это подкаст, куда я зову людей с нестандартным видением этой жизни. Это можно понять в результатах их работы, да и в целом это отражается во всем. Даже этот выпуск отражает моего гостя, потому что мы, чтобы вы понимали, сели вначале на стулья, а потом как-то так получилось, что мы оказались вот так вот на полу, сосель Машановой, и я думаю, что, ну все, процесс какой-то пошел. Это не какой-то духовный ретрит, просто реально так случилось. Мы сидели на неудобных стульях, а потом искали разные варианты и сели на полу. И это очень круто, потому что, Асель, я именно из-за этого хотел вас позвать. Мне кажется, что вы нашли идеальное сочетание твердого и мягкого, потому что я вижу ваши крутые результаты. Ну, я вот всегда со стороны начинаю представлять своего гостя. Я вижу крутую предпринимательницу, которая создает очень крутые проекты, там, Metabody, Lulu. Это прям какие-то, ну, прям реально продуманные, классные, экологичные проекты. И при этом вижу очень много промышления, создаете контента. И мне было реально очень интересно просто самому узнать, кто вы, чем вы занимаетесь, и просто услышать ваши мысли.
4: Спасибо большое, Арман. Спасибо.
3: Расскажите, кто вы, чтобы моя аудитория познакомилась с вами?
4: Таких людей, как я, наверное, называют серийными предпринимателями, и кажется, что в нашем бизнесе как будто нет логики. Есть клиника интегративной медицины, да, Metabody, есть Lulu, это концепция бьюти, мы розничные дистрибьюторы 11 брендов уже на сегодняшний день, есть аптека интегративной медицины, и есть ферма, да, Metafarm, которые решают наши проблемы, и, соответственно, мы потом решаем проблемы других людей. Очень все просто. Есть какая-то боль, например, как в моем случае, прыщи были, да? Я создала бьюти-бизнес, потому что я перепробовала все на рынке косметики. Потом я была вторично бесплодна, хотела ребенка родить, три выкидыша, и я искала решение по здоровью. Появилась клиника. Потом понятно, что я не видела аптеки, в которой продают такие витамины, которые бы я хотела. Мы создали аптеку. Но ферма — это страсть моего мужа. Он животновод, но он чабан, поэтому у меня аккаунт лично называется Чабан's Wife. Он чабан в прямом смысле слова, потому что он с утра пасет, вечером пасет, с 4 утра до 9 вечера он в полях. И мы создали такой продукт, который называется, концепция нашей фермы, это с фермы на стол, то есть farm to table. Есть такой концепт. Это когда у тебя нет никаких посредников между тобой и твоим мясом, и тем, что ты ешь. Ты сразу с фермы получаешь продукт на стол. И знаешь своего фермера в лицо.
3: То есть можно сказать, что успешные проекты равно, когда это сделано из твоей боли? Ну, в вашем случае.
4: В моем случае, да.
3: Вау, прикольно.
4: Конкретно из боли.
3: Крутой инсайт. С чего начиналось? Можно вот так как-то вот по главам, да, вот прям сначала и к этому моменту?
4: Главы были такие. Вообще, на самом деле, я типичная провинциальная девочка. То есть
3: Откуда?
4: Это человек... Мы из Жанарки, с Карагандинской области. Это даже Джасказганская область. Мы из маленького поселка. И вот, соответственно, начался путь. Значит, это были 90-е. Реально 90-е. Мой подростковый период пришелся, представляешь, я школу закончила в 93-м году. То есть надо понимать, что мой подростковый период — это конец 80-х, это когда Сникерс на 10 частей делили, это вот чушпан, это вот все вот это на самом деле. Потом я переезжаю в Алматы, и надо сказать, что я нигде не училась. Ну, то есть это сейчас не реклама.
3: Это какой возраст?
4: Не реклама, без образования.
3: Да.
4: Учитесь, пожалуйста.
3: А это какой возраст?
4: Мне было 16 лет. Я сразу устроилась в казино работать.
3: Нормально.
4: То есть мне пригодилось единственное. У меня папа был математиком, физиком. И он, а я была, соответственно, подростком, бунтарем. То есть ты знаешь, да, что дети делятся, ну, если брать чисто психологию, да, то есть дети, которые требуют родительского внимания через медали, олимпиады, там, какие-то победы и говорят «любите меня». А есть дети, которые от противного идут. Натворить что-нибудь, напортачить, чтобы тоже его заметили. Я в подростковом периоде была вот этой вот, которая шабила, с школы сбегала. А потом я стала завоевывать.
3: Что дальше? То есть что сподвигло куда-то уйти? То есть я примерно понимаю, что там были какие-то деньги, то есть там можно было зарабатывать, наверное, были возможности там больше заработать, чем просто зарплата, да, скорее всего?
4: Да, конечно.
3: Куда дальше вы пошли?
4: А дальше я пошла, был конкурс, но мне повезло в том, что я знала английский язык. То есть в Караганде было делать нечего, и я учила по вот, London is the capital of Great Britain. У меня на стене висел плакат Мадонны, и она была таким символом свободы для меня в свое время. И я учила английский, знала его сносно, а в 90-х это все, что нужно было. Тебе больше ничего не нужно было. Сейчас же нужны скиллы, чтобы у тебя был какой-то proof, да, то есть доказательства какие-то. Сейчас это, тогда этого не нужно было. И вот Coca-Cola сделала объявление, что они ищут сотрудников. И мне повезло. Я прошла и устроилась в Coca-Cola. То есть я уже в 90-х...
3: В Coca-Cola.
4: Я знала английский,
3: супер.
4: Видишь.
3: А, окей. И какая там была позиция?
4: Позиция, я ксерила. То есть первые полгода я стояла у ксерокса и просто делала копии чего-то.
3: Круто.
4: С утра до вечера ксерила.
3: А потом? Там был какой-то рост или еще куда-то?
4: Там начался рост, потому что я за все бралась. То есть у меня был такой характер, мне было все интересно. И то есть исполнительность, такая детская безотказность в этом плане мне сыграла на руку.
3: Можно я тут вот прям зафиксирую момент? Вот я лично в найме всегда придерживаюсь принципа, что я, когда кого-то нанимаю, узнаю в прошлом, насколько у человека увеличилось количество ответственности. То есть мне очень важно посмотреть на то, что человек с чего-то начинал, и его ответственность увеличивалась. И я наблюдаю за теми, кто достигает каких-то больших результатов, они всегда по собственной инициативе увеличивают количество ответственности. И подумайте на своем месте сейчас, как вы можете еще больше взять ответственности, потому что это действительно равно какой-то прогресс жизни. Вот. И это действительно так.
4: Мне тоже так кажется, да.
3: И по итогу в Coca-Cola дошли до...
4: По итогу в Coca-Cola я начала делать карьеру уже со второго года. То есть я сначала была ассистентом, потом еще кем-то. То есть на ксероксе стояла, потом ассистентом, потом ассистентом генерального, потом меня заметили, потом я ушла в финансы. Опять мне помогла математика. Мне по жизни помогает математика. Потом я пошла в финансы, в финансах отучилась. И потом меня начали продвигать уже регионально. И я заканчивала карьеру, я уже в Стамбуле отвечала за 56 стран. То есть это было... Я была коммерческим финансовым директором за 56
3: лет. Уже международная, да, в смысле? То есть это была карьера. Офигеть.
4: Да.
3: А почему Стамбул? Там, по-моему,
4: потому что там хаб был.
3: А, окей.
4: Там такой
3: директор,
4: региональный.
3: Директор, кажется, да? Турок.
4: А Мухтар Кент в свое время был CEO компании. О-о. В Атланте сидел, да. То есть у турков был такой в то время как раз приоритет хороший.
3: И что в этот момент происходит дальше?
4: В этот момент в Казахстане происходит бум. Все наши казахстанские, вот как сейчас их называют, old money олигархи, они на подъеме. Это то время, когда тот же самый Маргулан Сисимбаев там делает ярдные сделки, то время, когда он на яхты сажает вертолеты, делает какие-то crazy parties, о которых он говорит сейчас, да? То есть это были те времена, когда там, не знаю, Unicredit купил АТФ банк за ярды, да? И это очень много кэша, это очень много таких денег начинает строиться, начинает расти компания как базис, застраивается Нурлатау, вспоминай, да? Когда
3: да.
4: пустыли скупают, там недвижка. Вот этот вот маленький магазинчик на Калинина Назарбаева, Эдьяр, да, возле кафеделии, он тогда продавался за несколько миллионов долларов, там, не знаю, 50 квадратов, наверное. Эдьяр, знаешь, магазин?
3: Блин, если честно, нет, но район тот помню.
4: Ну да, прям возле кафеделии. Это старое здание трехэтажное. Ну, то есть это были сумасшедшие времена для недвижки, сумасшедшие времена на земли, которые скупались.
3: Это какой год?
4: Это 6-й год. Okay. Помнишь, это прямо до пузыря.
3: Uh-huh, uh-huh.
4: Вот, и тогда, это 6-й, 7-й год, и я вижу, что в Казахстане идет бум, а я там в Стамбуле сижу.
3: И фома.
4: У меня фома. Я думаю, я сейчас пропущу что-то очень важное. И тут мне поступает из агентства как раз звонок, говорят, слушайте, вот сейчас казахи все растут, компании, давайте, нужно внедрять международные стандарты. И зовут меня как финансовый директор CFO. Я прихожу как раз к Нурлану Смагулову. Он меня всегда восхищал. То есть мне казалось, что он просто красавчик.
3: И вот тут уже начинается работа с Нурланом Смагуловым, да?
4: Да.
3: А как там, ну, начинает все это продвигаться?
4: У меня с первого раза с Нурланом не получилось, представляешь? То есть я пришла финансовым директором, у меня вообще не получилось ничего, я должна признать это, потому что я пришла со своими международными корпоративными принципами, и у меня не получилось, и я ушла.
3: Сколько работали?
4: Это был год.
3: Год пытались, да?
4: Да, год я пыталась, но у меня ничего не получалось. Я такой человек, что, наверное, я не буду бороться за свою правду до конца. Хорошо это или плохо, я не знаю.
3: Ну, то есть, типа, вот не получилось, ну и ладно, да, типа?
4: Да.
3: Окей, хорошо.
4: Да. Я найду себя в другом месте, подумала я, и ушла в General Electric, тогда еще существовала компания. Они делали локомотивы здесь. У них был контракт большой с КТЖ.
3: Тоже финансовую часть, да?
4: Да, я пошла туда финансовым директором. И тут звонит Нурлан и говорит, ровно, я работаю ровно месяц, меня GE отправляет, представляешь, в свой головной офис.
3: Что, кто отправляет?
4: Вот General Electric, да. Меня отправляет в свой головной офис в Штатах. Я прохожу месячную стажировку в Штатах. Готовлюсь к своей роли, мне выдают кабинет, офис, я переезжаю.
3: А
4: мне
3: тут
4: платят.
3: Как раз международная компания.
4: Да, это международная компания, да? Все Супер. Сложилось. И тут звонит Нурлан и говорит, Асель, давайте встретимся. И я, значит, просто вот как есть, оставила здесь, у меня кофе стоит, здесь ноутбук открытый. И я вот пошла с Нурланом на встречу и никогда не вернула чай. То есть мне стыдно, я знаю, что я неправильно поступила. Но это был как бы... испытательный период все еще.
3: То есть это была такая встреча, после чего вы не вернулись уже в офис?
4: Я не вернулась, да.
3: Прям даже не пришли туда вообще попрощаться? Прикольно.
4: Это ужасно. Советую так не делать.
3: Окей. Но... А что там было? Что за встреча была?
4: Встреча такая была, он мне говорит, Асиль, да. Давайте вместе поработаем, мне нравится ваш вайб, у нас не получилось с вами, в финансах вы реально не сможете переворот у меня в компании сделать, у вас не получится, но мне нравится ваш вайб.
3: Просто вайб.
4: Да, просто вайб. Я говорю, хорошо, а кем я буду тогда работать? Он говорит, у меня есть только одна позиция, это помощницы, моего личного ассистента. Говорит, хотите? Я говорю, конечно, хочу, только зарплату финансового директора оставьте мне. И погнали.
3: Это на тот момент какая была сумма?
4: Это очень хорошая сумма была. Это по тем временам уже было там 8 тысяч долларов, да.
3: Окей. А, 8 тысяч долларов.
4: Да.
3: О, супер.
4: Потому что меня с Турции переводилось на... даже чуть меньше, без квартиры, мне было 8 тысяч достаточно в 2008 году. И вот я вдруг оказалась самым высокооплачиваемым ассистентом в Казахстане, а, возможно, и в мире, как прикалывались мои друзья. И все, и начались самые интересные 10 лет моей жизни.
3: 10 лет вы вместе работали?
4: Да.
3: Офигеть!
4: Самый интересный, Арман.
3: А вот, ну, я теперь интересно, что это было? Вот.
4: Смотри,
3: Стрессово?
4: Это было нереально стрессово.
3: Это было интересно, ярко?
4: Это было интересно, ярко. В итоге же я вышла замуж за охранника Нурлана. Замуж.
3: Это и есть ваш муж?
4: Мой Арман Чабан, он был охранником Нурлана Смагулова. И когда я вышла за него замуж, мне шеф говорит, Нурлан Смагулов говорит, «Ахель, ну зачем вы вышли замуж за моего охранника?» Я говорю, «Нурлан Кюбланович, я с вами 24/7, вы издеваетесь? У меня есть шанс выйти только за вас или за вашего охранника, я больше никого не вижу». Я говорю, вы заняты, и мне пришлось выйти за вашего охранника. Он так смеялся долго.
3: Проходит 10 лет, что потом? Почему вы ушли?
4: Проходит 10 лет, но вот я всем персональным ассистентам, вы сейчас ваша помощница здесь, я советую в какой-то момент отцепиться от своего шефа, потому что вы так сильно напитываетесь, своим руководителем. Вот я такая, да, не глупая женщина, да, и девчонка такая была. Соответственно, я очень много у Нурлана брала. Я видела его мыслительный процесс, как он на переговорах. Иногда было так, знаешь, Арман, мы сидим на переговорах, и там ему говорят что-то, а он так делает вид, что не слышит, или там раз куда-то уводит линию переговоров. Я думаю, блин, чувак, что ты делаешь? Мы сейчас просрём эти переговоры. А потом он раз-раз, это все психологические ходы были. Раз-раз-раз, и в конце пам, контракт наш. Я думаю, блин, как он это сделал? Я перед сном всегда анализировала все переговоры, на которых мы были.
3: А он всегда. Именно в этом, да, эксперт?
4: Он в этом эксперт.
3: Именно, конечно, в переговорах. А вот можно ли сейчас дать, вот, ну, я вот сам просто хотел бы узнать, и вот для наших зрителей, некую методологию вот таких разговоров. В чем там уникальность? То есть что он делал такого, что другие не делают?
4: Ну, смотри, там есть два компонента. Один энергетический.
3: Угу.
4: Что я имею в виду? Что люди делятся, вот я в моей классификации, и такие люди, олигархи, у которых большие деньги, они делятся на волков и овчарок. Я, например, овчарка.
3: Так.
4: В бизнесе. То есть если меня не трогают конкуренты, если меня не задевают, я иду своим путем. Я охраняю свои активы, приумножаю их и просто играю. То есть это такой френдли, своя жизнь. Да, да?
3: У меня дом, своя территория.
4: Да.
3: И
4: у меня нет
3: территории.
4: Такого, что я раскрываю карту, смотрю на карту бьюти-бизнеса и думаю, все, надо этих мочить, тех мочить. Да, как вот там у Microsoft, помнишь, прыгал на столе этот CEO, всех замочить. У меня такого нет. Есть люди-волки, которые заходят, и они просто чуют. Кто слабее меня, они так и рвут. Просто потому что не может не делать так. Да? То есть, ну, овчарка,
3: такая психика, да, условно.
4: Овчарку не трогаешь, она тебя не трогает. Волки, они просто... Ты слабее, все, значит, я буду доминировать.
3: Я вот овчарка, оказывается.
4: Да? Ну, я тоже овчарка, да.
3: А он?
4: Они все, я думаю, old money, все вот выходцы из 90-х, они все, мне кажется, волки.
3: Это продиктовано вот этим жесткостью, да? Да, то, что у них было и бандитизм был, и при этом все менялось, много непонятных всяких вещей, да, только все становилось.
4: Мне кажется, да.
3: Угу.
4: Потому что для них вот эта вот кортизольная история, опять-таки, я люблю сейчас же изучать мозг, динамические паттерны, так называемые, то есть когда у тебя сложилось какое-то, понимаешь, очень жесткая борозда, да, первичная траектория сложилась, ты всегда будешь делать так, у тебя всегда к ней отсыл будет.
3: А вот Нурлан, он такой, на кортизоле, да?
4: В смысле, ну, конечно.
3: Это,
4: мне кажется,
3: это
4: они
3: до
4: все
3: сих пор так, или это уже изменилось?
4: Он очень много работал над собой. Искусство, альпинизм, да.
3: А, вот это и есть как бы следствие успокоить себя, да, по сути?
4: Да, это такие компенсаторные вещи, но я сейчас, я думаю, я имею право его анализировать, но мы не задеваем, это не сплетни какие-то,
3: не,
4: да?
3: Нет, нет, это имеется в виду.
4: Да, я считаю,
3: анализ
4: что...
3: со стороны.
4: Анализ со стороны, да, я имею право так говорить, потому что я вижу, что он очень много работал с искусством, с альпинизмом, со спортом, то есть он очень сильно компенсировал какие-то такие вещи.
3: А вот теперь, возвращаясь обратно к методологии из вашего тренинга по общению, да, ну то есть что там еще есть такого интересного, что вы можете так приоткрыть немножко? Интересно просто.
4: Я могу приоткрыть, но, ребята, это очень опасное оружие. Имейте в виду, что у вас должно быть хорошее намерение. Не используйте это в плохих целях. Давай
3: окей,
4: сразу
3: окей,
4: проговорим.
3: Да,
4: например,
3: важное.
4: Это из нейробиологии. Профессор Стэнфорда как раз-таки рассказывал, как работает мозг человека. Если я хочу от тебя что-то получить, контракт какой-то, а ты мне его не хочешь отдавать, моя стратегия должна быть убить твой дофамин. Это называется dopamine depletion, истощение дофамина. Как я это делаю? Мы все заходим на переговоры вот так, особенно я, да? Я всегда думала, что я классный переговорщик, потому что я захожу и говорю, Арман, давай вот это за 1000. Ты говоришь, не могу за 1200. Я говорю, ладно, давай 1100 и поехали. Ты говоришь, ладно. И я думаю, я классный переговорщик. Это не так. Классный переговорщик — это который тебя убьет твой дофамин так, что ты просто будешь уставший.
3: Так,
4: я буду тебе задавать
3: как это
4: вопросы.
3: Практически?
4: Вопросы.
3: Допустим.
4: Допустим, я буду говорить, да, а почему это столько стоит? Интересно. Еще раз повторите мне, как это будет выглядеть? И если я начну тебе задавать много-много вопросов, а квартира где находится? Например, ты квартиру продаешь. Еще раз расскажите мне, пожалуйста, как вы делали ремонт? А еще раз расскажите, а точно, где, как вы поняли, что она не на красной линии находится? Если я начну тебе много вопросов задавать, ты через 15 минут будешь готов мне отдать все. Потому что падает твой дофамин. Ты хочешь немножко...
3: получить какое-то позитивное подтверждение, да? Типа там, ой-ой, классно, я хочу взять, давайте посмотрим.
4: А я тебе все время вопросы задаю. У меня Дана такая, вот моя сестра, переговорщик, она такая, она говорит, я не поняла, еще раз, цена, которую вы озвучили, она из чего складывается? Ей человек уже 5 раз объяснил, из чего цена складывается. Она говорит, ну я не поняла. И в конце этот человек говорит, забирайте все, что вы там хотели, черепицу забирайте, понимаешь?
3: Офигеть. Очень прикольно.
4: Да, это называется истощение дофамина. Поэтому не бойтесь задавать вопросы. Если вы видите, что такой особенный человек, такой дофаминовый, да, он такой на драйве.
3: А, как правило, отдел продаж, они же чисто на этом живут.
4: Да.
3: И это их очень сильно притормозит. Двигаемся дальше. Что еще?
4: Дисциплина ведет к свободе. Затем ты можешь работать только со своей готовностью, да, потому что идеи к тебе приходят. И то же самое с величием. Ты не создаешь величие. Вот есть же люди, которые говорят, вот, я хочу быть номер один, я хочу создать величайшую, я хочу создать великое. Это тоже история про приглашение. Ты можешь только приглашать величие в свою жизнь.
3: Как?
4: Своим намерением.
3: Угу.
4: Ты просто можешь тоже говорить, я готов. Если вы готовы пропустить через меня величие, то я думаю, я готов.
3: Вы это кто? Ну вот, в вашем мировоззрении.
4: В моем мировоззрении это нечто. Ну вот как у Дашкиева же есть нечто, да? А, наверное, может быть, мы у одних учителей, а может быть, у разных, я не знаю. Но смотри, я сейчас придерживаюсь такой концепции. Вы можете называть это Всевышним, Вселенной, пустотой, полем квантовым. А, неважно, но есть Арман Юсупов и нечто большее. Потому что все, что мы о себе знаем, мы уже знаем. Мне сейчас интересно, чего о себе я не знаю.
3: Так, это очень какие-то высокий градиент мысли.
4: Быстро
3: сейчас
4: пошли,
3: вот, сейчас туда мы что-то перепрыгнули.
4: Вот смотри.
3: Я предлагаю сейчас вот вернуться к моменту, что ты, ну, как бы настраиваешь своим намерением и приглашаешь вот это величие в свою жизнь. А намерение имеется в виду выстраивание некого духовного, классного, правильного намерения, которое будет полезно для тебя и людям вокруг. Правильно же понимаешь?
4: Это служение. Да, ты правильно говоришь. Вот она, формула сошлась. То есть цель-то какая? Кому даются большие деньги?
3: Угу.
4: Точно тебе... То есть никто не думает, что... вот что такое изобилие, да?
3: Да.
4: Вот мы в подкасте у себя Сенченко, как раз с Джо Диспензо, мы говорили, да, что изобилие — это Солнце и планета Земля. Солнце каждую минуту направляет столько потока тебе энергии изобилия, что Земля не сможет это за год потратить. То есть Вселенная, она изобильна, то есть изначально изобильна. Ты какого черта деньги в кубышку складываешь? Ты зачем все это растаскиваешь? Твоя задача — пропускать максимальное количество этой энергии, этого изобилия. Это значит, что вот, например, ты пускаешь поток, да, вот в прямом смысле.
3: Да.
4: Ты пропускаешь поток, это твоя пропускная способность, и тебе будут давать. Это же прослужение. Вот на тебе, да, мы можем разобрать этот пример. Все, если ты пытаешься зажимать, если ты пытаешься контролировать какие-то процессы, если ты начинаешь их присваивать, этот поток начинает сокращаться. Потому что как ты можешь, вот лучи солнца на тебя, на землю падают, они изобильны, они просто тебе дают столько, сколько ты никогда не можешь обработать. Какого черта их зажимать?
3: То есть можно сказать, что второй пункт — это вот намерение, и работать постоянно над ним?
4: Служить. То есть намерение. Понятно, что мы входим, это нормально заходить в бизнес с каким-то меркантильным желанием. Да. Это прекрасно даже, можно сказать. Mm-hmm. Это начало духовного пути. Mm-hmm. Ты заходишь, хочу шубу, хочу 5 миллионов тенге, хочу распаковать Louis Vuitton, хочу там Дубай квартиру. Это нормально. Люди, которые говорят, ой, я выше этого, ты там еще не был, ты не можешь быть выше этого. Поэтому это нормально соприкасаться с материальным миром. Но потом у тебя должно что-то щелкнуть, и ты должен сказать, что-то здесь по-другому как-то работает. То есть это secret well kept называется. Это какой-то секрет, который вам не рассказывают. Поэтому, когда вы слушаете там таких миллионеров и миллиардеров, они говорят, на деньги не важно. И ты бесишься, да? Ты сидишь тут, оборотка у тебя не сходится.
3: Да,
4: ты говоришь, козел. Деньги не важно. Я еще своим детям не могу учебу оплатить и квартиру купить, а ты тут сидишь, чешешь.
3: Я даже видел где-то цитату. Я хочу стать настолько богатым, что потом в интервью говоришь, что деньги не важны.
4: Да. Но это осознание придет, ребята. То есть оно не может не прийти, потому что ты в какой-то момент поймешь, что это и есть секретный код денег.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Махачкале с фасада одного из кафе убрали знак номер один, который указывал на его превосходство перед другими. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС по Дагестану. Ранее руководству кафе «Курица номер один», расположенного по улице Камаева, 24, было предписано исключить из названия сравнительную характеристику. С аналогичными предупреждениями столкнулись предприниматели в Каспийске и в Дербенте. Дагестанский государственный университет с 20 июня открывает приемную кампанию. В новом учебном году университет планирует набрать студентов на 36 направлений бакалавриата, 6 специальностей и 27 магистерских программ. В этом году количество бюджетных мест увеличено до 1257, что на 99 больше, чем в прошлом году. Центробанк понизил ключевую ставку с 14,5% до 14,2%. В регуляторе подчеркнули, что российская экономика продолжает развиваться умеренными темпами, несмотря на замедление в начале года. Следующее заседание Совета директоров, на котором будет обсуждаться ставка, запланировано на 24 июля. Россияне начали сталкиваться с мошенничеством через бота, предлагающего удаленную работу. Злоумышленники в подозрительных чатах и на платформах по поиску работы заманивают людей в бот, где демонстрируют якобы заработную сумму за простые задания. На деле никаких денег не существует. Цифры служат лишь для того, чтобы убедить жертву заплатить комиссию, пройти верификацию или совершить очередной платеж, отметили в МВД. 2GIS первым в России представил функцию «Зеленая волна», которая помогает водителям проезжать серии светофоров на зеленый свет без необходимости останавливаться. Навигатор предлагает оптимальную скорость движения, учитывая текущую дорожную ситуацию и правила дорожного движения. Функция уже работает на участках с таймером светофоров в Москве. В скором времени станет доступна и в других городах. Исследование сайта Shoppers показало, что примерно 80% жителей России ограничивают свои расходы на продукты. Из них 34% начали экономить уже в этом году. Кроме того, 41% респондентов стали реже приобретать чипсы, шоколад и мороженое. 38% делают покупки по акциям, а 34% предпочитают посещать дискаунтеры. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Во время беседы египтяне стоят друг по отношению к другу, как правило, на расстоянии вытянутой руки. Оно может варьироваться в зависимости от того, кто общается. Женщины могут располагаться ближе друг к другу, чем мужчины. Тоже относятся к близким друзьям и знакомым. Представители же противоположных полов предпочитают не сокращать расстояние между ними во время разговора. Физический контакт возможен только между людьми, которые хорошо знают друг друга или являются родственниками. Египтяне эмоциональны и во время общения могут активно жестикулировать, особенно если считают необходимым подчеркнуть ту или иную мысль. Проявление эмоций не принято, особенно во время беседы между представителями противоположных полов. Большое значение в речи имеет контекст и ситуация общения, а также различного рода намеки и сигналы, которыми обмениваются общающиеся и которые всем понятны. Нередко то, как сказано, оказывается важнее того, что сказано. Такого рода общение свойственно многим арабским культурам, в которых главным является установление и поддержание личных отношений. Считается, что многое и так ясная ситуация, поэтому нет необходимости вербализировать сказанное. Египтян отличает вежливый, личностно ориентированный и вместе с тем непрямой стиль общения. Они стараются щадить чувства других людей, что проявляется в отсутствии жестких и излишне откровенных высказываний. Вашему египетскому партнеру, возможно, будет трудно сказать вам «нет» в ответ на ту или иную просьбу. В этом случае его речь, возможно, будет нечеткой и расплывчатой. Вам нужно найти в речи вашего партнера некие подсказки, которые помогли бы вам понять его истинные намерения. Настройтесь на выстраивание личных отношений, прежде чем перейти к созданию совместного бизнеса. Беседы на тему культуры, спорта, хобби и семьи помогут и вам, и вашему партнеру лучше узнать друг друга и будут способствовать развитию доверия между вами. В египетском обществе высоко ценится красноречие, которое является признаком утонченности, образованности и искренности.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Радио Диалог ФМ. Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 19 июня 1899 года в России утвердили монетный устав. Это финальный штрих реформы Сергея Витте. На пороге бурного 20 века это была попытка дать стране твердый финансовый фундамент. Витте шаг за шагом выстраивал систему. Копил золотой запас. В 1897 запустил обмен кредитных билетов на золото. А уставом 1899 года закрепил золотой стандарт, рубль получил четкое золотое обеспечение. А правила денежного обращения стали прозрачными. Результат не заставил себя ждать. Валюта обрела стабильность, в страну вошел капитал, ускорилось строительство железных дорог. Но у прогресса была и обратная сторона. Ради золота наращивали экспорт хлеба, а иностранные инвестиции усиливали зависимость от мировых рынков. Позже испытания войн и революции разрушают эту конструкцию. С 1914 года размен на золото прекратился. И все же сама способность выстроить устойчивую финансовую систему в огромной империи – важный урок. Монетный устав – это не просто свод правил о чеканье монет, а попытка упорядочить экономику и дать людям ощущение надежности. Ведь экономика держится не только на золоте, но и на доверии, на понятных правилах игры. И порой самые значимые победы звучат не маршами, а тихим звоном монет.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: Притчи народов мира.
1: В одной бедной деревушке родился на свет мальчик. Он проводил свои дни бессмысленно, механически и монотонно, так же, как и остальные обитатели этой угасающей деревушки, не имея представления, что делать собственной жизнью. И в одну прекрасную ночь ему приснилось море. Ни один из жителей деревни ни разу не видел моря, поэтому никто не смог подтвердить, что где-то в мире существует такая бескрайняя вода. А когда юноша заявил, что собирается отправиться на поиски моря из своего сна, все крутили пальцем у виска и называли его сумасбродом. Но он, несмотря ни на что, пустился в путь и долго странствовал, пока не оказался на развилке дорог. Здесь он выбрал ту дорогу, которая вела прямо, и через несколько дней добрался до поселка, жители которого вели спокойную, обеспеченную жизнь. Когда юноша сообщил им, что странствует, мечтая найти море, они начали убеждать его, что он зря тратит время, и лучше будет ему остаться в этом селе и жить так же счастливо, как и все. Несколько лет молодой человек жил в достатке, но однажды ночью ему опять приснилось море, и он вспомнил о своей несбывшейся мечте. Юноша решил покинуть поселок и вновь отправиться в путь. Попрощавшись со всеми, он вернулся на развилку и на этот раз пошел в другом направлении, пока не дошел до большого города. Восхитился его гамоном и пестротой и решил остаться там. Учился, работал, веселился и со временем совсем забыл о цели своего путешествия. Однако через несколько лет он опять увидел во сне море и подумал, что если не исполнит мечту своей юности, то впустую растратит жизнь. Поэтому он опять вернулся на развилку и выбрал третью дорогу, которая привела его в лес. На небольшой полянке мужчина увидел избушку, а возле нее уже не слишком молодую, но прекрасную женщину, которая развешивала выстиранное белье. Она предложила ему остаться с нею, так как ее муж ушел на войну и не вернулся. Мужчина согласился. Много лет они прожили счастливо, вырастили детей. Но однажды нашего героя, который уже состарился, опять навестил сон о море. И он оставил все, вернулся на развилку и пустился в путь последней доселе неизвестной ему тропой. Очень крутой и каменистой. Он шел с трудом и стал опасаться, что вскоре совсем выбьется из сил. Оказавшись у подножья большой горы, старик решил подняться на нее в надежде хотя бы издали увидеть море своих снов. Через несколько часов, на исходе сил, он добрался до вершины горы. Перед ним раскинулись необразимые просторы. Старик увидел развилку дорог и село, в котором жители вели благополучную жизнь, и большой город, и избушку женщины, с которой провел много счастливых лет. А вдали, на горизонте, увидел глубокое бескрайнее море. И прежде чем остановилось его измученное сердце, растроганный старик сквозь слезы сожаления заметил еще, что все дороги, по которым он шел, вели к морю. Но только ни одной из них он не прошел до конца.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.
3: Реклама на Диалог.ФМ.
4: А вы знаете, наш народ без чая не может.
5: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
6: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже три раза спрашивал, где я беру.
4: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары – кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
7: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Россиянам стоит хотя бы раз в год проверять сведения о себе в едином федеральном информационном регистре населения, рассказал генеральный директор ProVision Communications Владимир Виноградов. По его словам, единый реестр населения представляет собой государственную базу данных, в которой собраны сведения о каждом жителе страны. В регистре содержится более 30 видов данных, включая фамилию, имя, отчество, дату рождения, ИНН, СНИЛС, сведения о браке, детях, образовании, регистрации ИП и другие сведения, поступающие из различных ведомств. Виноградов отметил, что с 1 января 2026 года россияне могут получить выписку из реестра через портал госуслуг. Работодатель вправе установить ограничения на использование соцсетей в течение рабочего дня, рассказала директор Департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко. При этом важно понимать, что речь идет не столько о запрете социальных сетей как таковых, сколько об обязанности сотрудника добросовестно исполнять свои трудовые функции в рабочее время. Если использование личного телефона или социальных сетей систематически мешает выполнению работы и достижению результатов, работодатель вправе установить разумные ограничения, особенно если они обусловлены производственным процессом, требованиями безопасности или спецификой деятельности компании, пояснила эксперт. И в завершении выпуска. В июне 26 года на территории России будут видны несколько интересных астрономических явлений. В июне жители России смогут увидеть серебристые облака, считающиеся редким атмосферным явлением. Они появляются на западе после заката и похожи на светящиеся серо-голубые полосы на фоне темного неба. Эксперт отметил, что эти облака, состоящие из мельчайших кристаллов льда вокруг частиц метеорной или вулканической пыли, формируются на высоте от 70 до 100 километров. Кроме того, 27 июня ожидается максимум метеорного потока – июньские Баотиды. Однако сейчас активность этого потока считается особенно непредсказуемой и переменчивой. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Какими глупыми вещами я рушу свою жизнь? Какой чепухой я занимаюсь, которая ломает мою жизнь? И если вы зададите этот вопрос, то вы наверняка захотите найти на него ответ. Ради ответов обычно и задают вопросы. Вы ведь не просто проговариваете слова, а хотите найти конкретную, интересующую вас информацию. Самый лучший способ реализовать себя – это найти свое предназначение и посвятить ему всего себя. Если определить для себя правильный вектор движения и начать обращать внимание на ежедневные действия, то это будет работать. И я считаю, что это работает по правилам перцепции, то есть когда мир будет подстраиваться под ваши цели и замыслы. У вас всегда должен быть план действий, вы всегда должны иметь цель, чтобы чем-то заниматься. Все мы по своей природе очень целеустремленные. Если у нас есть цель, конкретный ориентир, мы будем продвигаться в его направлении. Это заложено в каждом из вас. Итак, у вас есть самая главная жизненная цель. Она определяет мир вокруг вас, и на этой цели сосредоточено все ваше восприятие. Она приводит в систему все, что вы можете наблюдать и чего наблюдать не можете. Она приводит в систему ваши эмоции и мотивы. Сначала вы полностью фокусируете свое внимание на этой цели, а после этого каждый ваш день превращается в полосу препятствий, которая ведет к этой цели. И если вы будете преодолевать все эти препятствия, то с каждым шагом вы будете становиться все ближе к своей мечте. На мой взгляд, это наполняет каждый ваш день смыслом, потому что все ваши ежедневные действия будут связаны с вашей главной жизненной целью. Одна из главных причин, почему люди не могут достичь своей цели, заключается в том, что люди просто не понимают, что именно им нужно. И они не уверены, что их действия в конечном итоге принесут им какой-то результат. Тот результат, который превзойдет все их ожидания. Потому что людям свойственно ошибаться в отношении своих желаний. Но в любом случае, нужно просто попробовать. Представьте себе конечный результат не в том смысле, что вам мир преподнесет его сам, благодаря вашему статусу, авторитету, месту в обществе. А представьте, что вы следите за собой, как за кем-то, кто вам действительно дорог. Вы думаете: «Мне дорог этот человек, я забочусь о нем и хочу, чтобы у него все получилось». Какой была бы жизнь этого человека в конечном итоге? Многие из вас просто не делают этого. Вы не задумываетесь о том, что ваша жизнь в ваших руках. Возможно, в вашей жизни не все так легко и просто, но поверьте, за пару лет можно все кардинально изменить. И для этого вам нужно очень тщательно все продумать. Не получится иметь все и сразу, но можно иметь то, что вам хочется, если вы поймете, что именно вам нужно. За все время работы с людьми я понял, что четкое понимание конечной цели и стремление к ней приводит к положительному результату. Да, это может быть не так просто. Можно определить для себя цель, сделать 10 шагов вперед и понять, что вы идете совсем не в том направлении. Приходится корректировать цель и идти к ней буквально зигзагами. Говорят, что если сильно чего-то захотеть, то можно получить желаемое. Но тогда возникает вопрос, что значит сильно захотеть? Сильно захотеть – это значит перенаправить свою жизнь всеми возможными способами. Создавать у себя в жизни такие условия, при которых произойдет то, что вам нужно. Придется чем-то пожертвовать, потому что нельзя иметь все и сразу. Но можно иметь что-то, что вам действительно необходимо. И возможно, все, что вам потребуется для этого сделать, это просто попросить и четко обозначить желаемое. Проблема в том, что мы слепы. Но слепы мы по отношению не к кому-то, а к самим себе. Вам нужно понять, что противоречит идеальной картине. Не нужно надеяться на других людей. Нужно понять, что если вы будете стараться, то рано или поздно у вас все получится. Но если вы будете постоянно искать виноватых, будете ждать чьей-то помощи, будете перекладывать на других ответственность, то в вашей жизни ничего не изменится. Вы не будете контролировать ситуацию. Поэтому задумайтесь, возможно, вы слепы и многого не видите. Если это так, то вам нужно это исправить. И всегда будут способы все изменить, если вы в корне ошиблись. Найдите свои просчеты и исправьте их.
0: Секрет. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Держите комфортную дистанцию при общении, примерно на расстоянии вытянутой руки. Не трогайте собеседника без необходимости и разрешения. Не заглядывайте в чужой телефон или документы, даже если они лежат на виду.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
4: А вот у меня, да, такой вот, я свой вопрос задам, да, вот у меня на данный момент такое, что я постоянно настраиваю свое намерение, но, допустим, иногда думаешь, так, ну реально же деньги нужны в моменте, и ты делаешь то, что приносит пользу, но при этом ты такой, а вдруг у меня какое-то не такое намерение, и вот постоянно сидишь и думаешь, настраиваешь свое намерение, блин.
5: Видишь, чем оно связано? С доверием. Оно связано с доверием.
4: Как связано?
5: Намерение связано с доверием, потому что...
4: Это просто такой тезис, да, условно?
5: В моей архитектуре мира, да.
4: Окей.
5: Потому так. Что, ну как ты без доверия можешь... Ты же не можешь быть наполовину беременным. Ну то есть ты полностью в этом... Ты или доверяешь, или нет. И потому что люди, то есть с деньгами, вот именно такие отношения, мне кажется, они самые экологичные. Я знаю, что завтра они будут. Мир изобилен. Ну, то есть представляешь, в мире сейчас триллионы денег. Федрезерв продолжает их печатать. Какого черта у тебя их завтра не будет? Ты умрешь, деньги еще останутся, и они всегда будут. Почему ты думаешь, что у тебя их не будет? Что-то не то с тобой. Что-то не то со мной, когда я думаю, что деньги завтра закончатся.
4: Так, вот мне тут очень интересно стало, я думаю, нашей аудитории тоже. Вот можем сейчас, вот мы же шли вот по вот этим принципам, и сейчас я вот так зум-ин сделаю в эту тему.
5: Давай.
4: Мне очень интересно,
5: вот
4: да.
5: Вот так.
4: Вот как... создать вот это изобилие в жизни, денежное именно. Вот я думаю, это прям то, что зайдет сейчас.
5: Не моими словами скажу.
4: Да.
5: Это вот не мои просто... слова. Это слова Джо Диспензы, доктор Джо.
4: А кто такой Джо Диспенз, чтобы было понятно сразу для всех?
5: Джо Диспенза — это знаменитый нейробиолог, он изучает мозг, и сейчас у него контракт с Университетом Калифорнии, и он как раз-таки связывает медитации и определенные состояния, в которых ты можешь действительно создавать что-то. Потому что, смотри, мы находимся в настоящем только 3% времени.
4: Можешь это в среднем человек.
5: В среднем 3% времени ты находишься в настоящем, потому что остальные 97%, то есть в настоящем осознанно, понимаешь?
4: Да. Вот я можно тут комментарий дам? А настоящий момент — это когда вот вы, помните, на природе стоите и слушаете речку, и вам хорошо. Или когда вы шли и в моменте птичку услышали, вдруг резко отсутствие мысли, хорошее состояние. Вот я шел сюда на подкаст и засмотрелся на... лучи солнца, которые падали на здание, и вдруг птичка, короче, запела, и я просто вот растворился в этом. Это и есть настоящий момент.
5: Это и есть настоящий
4: Супер.
5: Момент.
4: Согласен, что мы там мало. Мы либо думаем, что нам сейчас надо сделать, или в будущем, либо, блин, сожалеем о прошлом.
5: Да.
4: Так, супер.
5: И представляешь, а 97% как раз-таки, о чем ты говоришь, это реагирование и перепроживание своих старых сценариев, да. Потому что ты все время реагируешь. Ты мне сейчас что-то сказал, и я думаю, как это... То есть у меня мозг опять всплывает, все ситуации, когда мне так говорили, что я должен в этой ситуации делать. То есть это реагирование.
4: Тут можно тоже коммент дам. Очень много я наблюдаю за тем, как вот люди, кто изучает психологию там и так далее, придерживаются одной теории, что мы имеем какие-то, допустим, заряды в прошлом, и когда что-то нам... Ну, то есть заряды имеется в виду, когда вас что-то эмоционально потрясло. К примеру, там, вы поругались с накачанным парнем, допустим, и вот в настоящий моменте вы встретили такого же похожего накачанного парня, и он у вас может вызвать некую реакцию. То есть неожиданно вы можете почувствовать страх какой-то. Вот примерно об этом же говорите?
5: Абсолютно. Всё. Это и есть реагирование и перепроживание старого сценария. Где здесь настоящее? Здесь нет настоящего. И, соответственно, а прикиньте, из 3%, находясь настоящим, это и есть, когда вы можете менять свою реальность. Ты можешь менять реальность, находясь настоящим. А ты всего 3% настоящим. На сколько процентов ты можешь влиять на свою реальность? На 3% ты и влияешь.
4: Окей. Можно здесь такую практику? Начните наблюдать за своим вниманием, куда оно направлено. То есть как будто, представьте, вот у вас такая камера появляется со стороны.
5: На себя.
4: Вот, да, и смотрите на себя со стороны в течение всего дня. Типа, о чем я думаю? Куда я отлетаю? Чувствую ли я в моменте, делаю ли я то, что я сейчас делаю? Или вот часто бывает такое, особенно вот, не знаю, как родитель могу сказать, там с ребенком играешься, глаза стеклянные, думаешь, как нужно сейчас закрыть там кассу, что не хватает, надо еще дожать продажи. И с ребенком ты такой, вроде бы с ним, тело с ним, а мысли где-то там. Вот. Начните отслеживать. Это уже, я считаю, там полпобеды.
5: Конечно. Вещи, чувства, эмоции, люди. И мы сами, мы хотим просто быть услышанными. Больше ничего не надо. Услышать равно исцелить. Понимаешь? И так интересно, что когда ты просто что-то в себе видишь, это уже исцеляется.
4: Так, вот тут подробнее. Я чувствую отлет. Видишь и слышишь в себе. Это вы имеете в виду мысли, которые как жвачка прокручиваются. На них вы смотрите, грубо говоря, да?
5: На них надо смотреть.
4: Да. Ну, то есть, вот, допустим, я представляю себе так. У кого-то есть какая-то мысль, которая навязчиво возвращается, и человек переживает из нее. Как вы это делаете? Вы на нее смотрите и анализируете ее, или что вы делаете?
5: Хочешь, я поделюсь классной терапией? Да. Она новая. Супер. Может быть, ты слышал про нее. Я сейчас работаю со своим учителем именно так. Это называется фокусинг-терапия. Это ответвление в психологии, но если ты наложишь это на свое мышление и еще и на духовную часть, это будет вообще крутой,
4: супер,
5: крутой симбиоз.
4: Прогрето.
5: Так вот, да, что делает фокусинг? Нужно свою личность воспринимать как океан.
4: Угу.
5: А эти, вот эти субличности, так можем сказать, нечто в себе или субличности по Карлу Юнгу, да, их много в тебе.
4: То есть
5: они маленькие
4: мысли.
5: Медузы. Это можно назвать и мыслями, да.
4: Окей.
5: И представляешь, и, например, ты просто слышишь это. Вот я, например, иногда раздражаюсь на что-то, и теперь у меня есть мантра такая, делюсь ей, от моего учителя, которая говорит, угу, нечто во мне сейчас раздражается. Но это не вся я. Это вот эта медуза раздражается, а я весь океан, и я просто обнимаю это. Я вижу, я не могу это удалить. Нельзя. Вот говорят, избавьтесь от страхов, избавьтесь от этой части своей личности. Это невозможно, забудьте об этом. Много энергии уходит на
4: внутренний конфликт.
5: Да, на вот эти внутренние
4: борьбу
5: конфликты.
4: Борьбу внутри себя, типа не думай, не думай, не думай, не думай, и
5: нельзя.
4: Ты сливаешь энергию.
5: Угу.
4: Я можно тут попробую немножко как бы воспроизвести,
5: да угу.
4: Что я услышал, да, то есть что... Грубо говоря, вы воспринимаете вот эти свои мысли, которые, ну, вот эту реакцию свою, не как что-то, вот, типа, ой, извне зашел тут ко мне вор внутри меня, да, условно, а как часть себя, которая, ну, типа, имеет место быть.
5: Маленькую часть себя.
4: И вы не считаете, что эта мысль и есть вы.
5: Конечно.
4: То есть вы как будто просто ее так наблюдаете, и она проходит, допустим.
5: Да?
4: Правильно же
5: понимаю? Да. Я ей говорю, нечто во мне сейчас раздражено, подожди, я отодвигаю это и думаю, что там? Про что это? Что вы мне хотите сказать? То есть у меня всегда есть связка. Нечто во мне раздражено, устало, злится. Что это? Что вы мне хотите этим сказать? Это схлопывается, и я всегда знаю ответ на эти вещи.
4: А, то есть, по сути, вот эти вот мысли, которые раздражают нас, они что-то нам хотят сообщить.
5: Да.
4: Что-то важное.
5: Да.
4: А вот как рассмотреть эту мысль? То есть, допустим, я чего-то боюсь, условно, вот какая ваша внутренняя методология такая, допустим, я чего-то боюсь. Если я на это посмотрю, мне нужно как бы посмотреть это через линзу позитива, да? То есть,
5: не обязательно, да? Смотри, Арман.
4: Да.
5: Вот этот вот фокус на позитиве, это тоже слив энергии. Ты просто должен увидеть вещи такими, какие они есть во всем своем уродстве или красоте. Глубина боли определит вашу работу с ней. Ну вот у меня всегда есть вот эта глубина боли, потому что у меня с Арманом, с моим мужем, неоднозначные отношения, да? И я всегда иду туда. И если у вас есть такая боль, это классно. Это значит, вы всегда будете копать очень глубоко, и просто не останавливайтесь, не говорите, что вот, у меня жизнь такая хреновая, вот так это должно было быть. Нет, что там, что... Вот фокусинг мне нравится именно тем, вот оставим тогда пустое кресло, да? Фокусинг мне нравится тем, что ты всегда можешь зум делать. То есть ты говоришь, я раздражен. Угу. Что там? Ты убираешь это. Там мысль есть. Да потому что вот она такая коза. Ты говоришь, угу, я хочу почувствовать что-то из глубины. То есть ты встречаешься из глубины, должна выйти чувство, а не мысль. Потому что мысли, они все время тебя хотят сбить. Но ты говоришь, подожди. Подожди, я хочу прочувствовать. И оттуда из глубины что-то поднимется, и бам, у тебя пойдет.
4: Я понял. Ну, то есть услышать свои чувства надо, почувствовать.
5: Убрать их, мысли.
4: Да. И понять, что за чувство там внутри. И дать себе это прожить или как-то компенсировать.
5: Просто увидеть.
4: А, просто увидеть.
5: Просто сказать, а, я вижу нечто во мне. Ты знаешь, когда я нахожусь в беседе... Вот, например, мы поругались с моим мужем. Он меня нереально бесит, потому что он там сейчас с сыном со своим подростком дерется, да, ему 15 лет, тот тестостероновый, а этот не признает его права и сжимает его. И я бешусь всегда на это, да. Я говорю, Арман, отдай ему свободу. Он говорит, какая свобода, он должен быть мужиком. Вот у него вот такое, да. Это просто разность ценностей, так скажем. И вот я захожу в эту фокусинг-терапию, и своему терапевту говорю, я сейчас хочу вот... Я такая злая на него, я хочу его... Она говорит, да, что-то в тебе очень злится, что дальше? Я говорю, да блин, он козел, такой психологу должен пойти. Она говорит, это все действия, это мысли. Что там, смотри в это, что ты видишь? Там где-то в глубине есть какое-то чувство. Я говорю, там бессилие. Она говорит, как оно выглядит? Я говорю, такая коробка, и там маленький щенок бьется об эту коробку. Это бессилие, он скулит. Она говорит, посмотри на него и просто проживи. И я смотрю на этого щенка, он бьется об коробку, проживает свое бессилие. Я вместе с ним проживаю свое бессилие.
4: Угу. И отпускает ситуацию.
5: Оно само отпустится, там даже действий не надо. Ты просто смотри в это безоценочно, вот он, вот оно мое бессилие. Она говорит, что под этим еще? А там, оказывается, вообще ты можешь до такой глубины доходить, до родовых процессов. Там будет страх его отца, за него подниматься как чувство.
4: О, я понял, окей.
5: Глубина просто ваша будет. Насколько вот вы готовы погружаться туда, настолько вы будете туда проваливаться.
4: Я сейчас, наверное, попробую вот как-то через свой опыт тоже вот передать мысль, да, что то, что говорит Асель, я это понимаю так. То есть вот, допустим, у меня тоже есть фоново какие-то свои, скажем так, штуки, переживания, которые меня в течение жизни вот так вот сопровождают. Ну так вот, поделюсь, так скажем, сниму трусы. У меня, получается, меня долго ждали, то есть у меня передо мной там было трое или четверо детей, которые как бы умерли, да, ну то есть на этапе беременности. Поэтому меня зовут Арман, мечта, потому что меня долго ждали. И меня на этапе беременности мама, ну я ее понимаю, она переживала, что я не рожусь. И она фоново все время была в тревоге. И когда я, ну, родился, она меня, соответственно, очень сильно оберегала и тревожилась обо
5: гиперопека,
4: мне.
5: Гиперопека, да?
4: Да, гиперопека и тревога. Гипертревога, я бы сказал. И, допустим, вот такой пример. Я перехожу дорогу с мамой, она говорит, закрой глаза, она меня ведет и говорит, потому что может машина проехать, оттуда выскочит камень и попадет тебе в глаз. Ну, то есть, по сути, если вот убрать мои эмоции, там, ну, реальность, да, какая, ну, человек просто долго ждал ребенка и объективно просто переживал, чтобы он выжил, все. А что это для меня? У меня фоново высокий уровень тревоги. И я эту штуку исследую. То есть я глубоко туда ухожу, изучаю книги, прохожу разные там процессы. Там пустое кресло, не пустое кресло. Я во все залетаю, во весь этот движ, чтобы эту штуку исследовать. И с каждым разом я прохожу глубже и глубже, и у меня раскрываются во мне какие-то новые способности. Ну, то есть вот про это я, как понял, и идет речь.
5: Боль как повод.
4: То есть если в вашей жизни что-то сейчас болит, классно бы встретиться с этой болью и узнать, какой там подарок. Я, короче, решил так воспринять все свои вот эти базовые, фундаментальные боли во мне, что это подарок, который мне нужно распаковать и там что-то будет прекрасное внутри. Примерно так?
5: Всегда.
4: Супер. Всегда. Так, первое, дисциплина у нас, я возвращаюсь.
5: Ты еще держишь, да?
4: Да.
5: Я уже все растеряла.
4: Ну вот, в дисциплине у нас там еще там были вот эти моменты.
5: Готовность, да.
4: Ну, я даже думал, ладно, разграничим. Дисциплина, готовность всегда накапливать потенциал свой, да. Третий момент, это было...
5: Боль как повод.
4: Боль как повод исследовать себя. И оттуда, как я понимаю, личность начинает развиваться, и, соответственно, это и влияет и на бизнес напрямую.
5: Конечно, смотри, как ты хочешь, это принцип небоскреба. Ага. Ты хочешь построить 50-этажное здание, у тебя фундамент сколько должен быть? То есть чем глубже ты погружаешься внутрь, тем больше распаковывается твой внешний мир.
4: А вот можно такой пример? То есть у нас, я, ну, как бы так считываю, что не все... погружены так или иначе там в психологию, психотерапию. Для многих это типа, ну я что, больной,
5: псих.
4: Я не псих, да. А вот какая прямая корреляция, да, то есть, допустим, вот как, вот именно как предпринимательница, да, то есть вот, по сути, как это влияет на бизнес, допустим? Потому что многие тогда через логику зайдут.
5: Ты же понимаешь мотивации людей, мотивы.
4: Да.
5: Абсолютно, то есть ты уже... реально владеешь ситуацией с клиентами, с сотрудниками, с, любые контексты сложные становятся для тебя простыми. Вот, например, есть пример, да? Вести всегда, вот ты сказал, где-то там внутри есть приз, а внутри этот приз, он простой, это любовь. Как бы это пафосно ни звучало, а любовь — это абсолют. Он не нуждается вообще в переподтверждении, в доказательстве и так далее. И вот представляешь, вот с клиентами в переговорах я дошла до такой точки, что, например, ко мне звонит клиентка, а она с нами, мы выявили папе ее рак на ранней стадии, они слетали в Германию, все купировали, она с нами забеременела в клинике.
4: Купировали — это что, извиняюсь?
5: Ну, пролечили рак, рано заметили, вылечили. Она с нами забеременела, прикинь, офигенные результаты, но тут медсестра не попала ей в вену. И она звонит: опять ваши девочки накосячили, они мне вену, да-да-да, не попали, па-па-па-па-па-па-па. И она выгружается, выгружается, и я вспоминаю вот этот принцип. И говорю ей: Динара, ну вы же нас любите? Она говорит: конечно, люблю, Оселечка, и вот тебя люблю, и Дина Оскаровну люблю, но вот она, ваши девочки опять накосячили. Я говорю: ну вы же нас любите, значит, мы исправим все. В конце концов, там всегда любовь. Потому что с клиентами у вас должна быть любовь, потому что они должны возвращаться. Иначе глупо было бы ей сказать: нет, я вас не люблю, а зачем тогда ты с нами? Понимаешь? Напомни человеку, что изначально его мотивацией была любовь. Но просто мы часто забываем об этом. Мы хотим сиюминутные какие-то контракты, выгоды, еще что-то. Но там в конце, в глубине всегда любовь. Ваш бизнес — это про любовь. Это всегда про любовь.
4: Ну, то есть корреляция прямая. Когда ты понимаешь себя, ты понимаешь клиентов. От этого, соответственно, ты улучшаешь свой сервис, от этого ты, ну, получаешь финансовую выгоду. Я просто сейчас для того, чтобы я перевожу.
5: Правильно,
4: да.
5: Арман, потому что в итоге люди, когда тебя любят, они тебе больше денег приносят.
4: Да, да, вот все, в итоге вот так все. Окей, классно. Исследование себя. Что еще?
5: Исследование себя и, конечно же, ответственность. У свободы же есть обратная сторона, о которой никто не говорит сейчас, ответственность.
4: Так, определение ответственности ваше, ну такое, как понимаете?
5: Ответственность — это быть в моменте. Я представляешь, вот это еще, кажется, не распаковала для себя.
4: Можно
5: для
4: я
5: меня...
4: попробую?
5: Давай, давай.
4: Ответственность — это быть причиной в ситуации.
5: Классно.
4: А не следствием.
5: Да.
4: То есть, когда ты говоришь: ну так получилось, что я могу тут сделать? Это следствие.
5: Да.
4: А причина, когда ты говоришь: ну, у меня не получилось, но я сейчас исправлю, допустим. Ну, и условно, даже это из какой-то негативной ситуации. А если в позитивный брать, то причина, то есть ты всегда причина чему-то.
5: Прекрасно.
4: Да. Окей.
5: Я бы лучше не придумала даже.
4: Все. Ну, двигаемся с этого определения, то есть ответственность в вашей жизни. Я уже на «ты» перешел, можно?
5: Да, конечно, я уже тоже минут 20 назад перешла.
4: Да, ну все.
5: Ответственность. И вот смотри, как раз-таки у Рика Рубина есть вот протокол креативности, он и говорит: ждите результат. Результата нет. Представьте, как изменится ваша жизнь, если мы не будем ждать результата.
4: Офигеть.
5: Вау.
4: Я уже сейчас даже вот что-то такое, типа, как?
5: Прикинь.
4: А в чем игра?
5: То есть я исследую сейчас, для меня есть два вопроса больших. Какой он мир без травмы, без патологии, да? Прикинь, если бы 100% дня своего я проживала без страха, а в настоящем,
4: да, да,
5: прикинь?
4: Да, да. Это мне первое. Тоже очень интересно.
5: Интересно, да?
4: Да, конечно.
5: А второе — это каково это не ждать результата. И я сейчас между этими двумя вещами играю. Это очень интересно.
4: А вот он в этой книге объясняет, как это без результатов? Ну, то есть вообще, то есть именно он, наверное, говорит, что нужен там путь, вот это вот все.
5: Он говорит про ответственность. Он говорит, не берите результат за основу, берите ответственность за основу. Я делаю, вот я являюсь причиной всего, что я сегодня делаю. Я осознанно остаюсь в моменте и делаю это, а результат он от Бога.
4: О, все, это точно. 100%. Блин, мне кажется, сейчас там... Я думаю, вам заходит сейчас 100%.
5: Особенно друзьям исламистам.
4: Да, да, да. Я вот сразу такой подумал. Вообще это сходится очень с религией. Прям вообще один в один. Супер. Ну, все говорят об одном и том же разными языками. Супер. Азель, я вот честно очень сильно кайфанул.
5: Я тоже.
4: Да, я вот... У меня вообще подкаст — это такая штука, где... Я могу легально договориться с людьми, с кем вот так вот сложно пересечься в жизни, просто вот так сесть и просто кайфануть от разговора.
5: Точно.
4: Да.
5: Мы же так и за три года мы ни разу быстро-быстро как-то, да?
4: Да. И я благодарю. Я для себя очень много всего осознал, понял, кайфанул. Было очень приятно, тепло. Даже тот факт, что мы сидим, это тоже очень необычно. Чувствуется, что у тебя просто какой-то классный симбиоз такого и твердого, и мягкого, и вот это все какой-то прекрасный такой микс получился.
5: Спасибо большое, Арман.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Кизилюрте Дагестанский фонд капремонта завершил установку трех новых лифтов в многоквартирном доме 82 на улице Гагарина. Работы были проведены в рамках плана на этот год по капитальному ремонту. Подрядчиком выступила компания «Кизлярский электроаппаратный завод». Новые лифты соответствуют современным стандартам безопасности, энергоэффективности и удобства для людей с ограниченными возможностями. В Махачкале 21 июня на площади Ленина пройдет акция «Огненные картины войны» в честь 85-летия начала Великой Отечественной войны. Участники выложат из 20 тысяч свечей композицию, символизирующую память о погибших и подвиг народа. Начало в 19:00. Этим летом в Дагестане наибольшее количество бронирований получили такие города, как Каспийск, Махачкала, Дербент, Избербаш, а также село Гиргебель, согласно данным платформы «Авито путешествия». Так, в Каспийске средняя стоимость составляет 3500 рублей за сутки, в Махачкале и Дербенте – 3400 рублей, в Избербаше – 3700, а в Гиргебеле – 3800 рублей. На трехлетнем временном отрезке бюджетная политика станет более стимулирующей, чем предполагалось ранее. Это может вынудить Центробанк повысить ключевую ставку выше уровня, установленного в апрельском базовом прогнозе. Об этом говорится в заявлении регулятора. Всемирная организация здравоохранения заявила, что с момента начала вспышки Эбола в Демократической Республике Конго 75 медработников заразились вирусом, 17 из них скончались. Организация также сообщила, что медработники продолжают заражаться при лечении пациентов и подчеркнула крайне тяжелые условия их труда. В Махачкале завтра на городском пляже состоится открытый чемпионат по кроссфитболу. В соревнованиях примут участие команды из Дагестана, Северного Кавказа, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Ростова-на-Дону. Общий призовой фонд турнира составляет 200 тысяч рублей. Победитель получит 100 тысяч, серебряный призер – 70, а бронзовый – 30 тысяч рублей. Для участников и гостей будут организованы угощения – чай из самовара и плов по традиционному рецепту. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Вторая ракетка мира Елена Рыбакина неожиданно вылетела во втором круге травяного турнира категории ВТА 500 в Берлине, уступив филиппинке Александре Реале 5-7, 4-6. Рыбакина уверенно начала встречу и повела 4-1, однако затем отдала 9 из 11 следующих геймов и упустила инициативу. Для 21-летней Реалы, получившей wildcard, эта победа стала самой громкой в карьере. Она взяла реванш за поражение от Рыбакиной в Риме месяц назад. Для казахстанской спортсменки, которая в этом году выиграла Australian Open, это поражение стало вторым подряд на травяных турнирах после вылета в Лондоне. Футболисты сборной Узбекистана уступили Колумбии в стартовом матче чемпионата мира 1-3. Дебютанты Мундиаля открыли счет своим голам на турнире на 60-й минуте, когда Абасек Файзулаев добил мяч в ворота после удара капитана Эльдора Шамуродова. Однако к тому моменту колумбийцы уже вели в счете, и всего через 5 минут после пропущенного мяча вингер Баварии Луис Диас вывел южноамериканцев вперед. В компенсированное время колумбийцы забили третий и, набрав 3 очка, возглавили турнирную таблицу в своей группе, опередив Португалию и Демократическую Республику Конго, сыгравших в ничью 1-1. Мадридский Реал официально объявил о переходе защитника сборной Франции Ибраима Канате, который подписал контракт до 2030 года. 27-летний футболист присоединился к королевскому клубу на правах свободного агента после истечения срока соглашения с Ливерпулем, за который выступал с 2021 года. В составе мерсисайдцев Канате стал чемпионом Англии, а также выиграл кубок и суперкубок страны и 2 кубка лиги. Этот трансфер стал третьим приобретением Реала в летнее окно после переходов Марка Кукурелье из Челси и Бернарду Силве из Манчестер-Сити. Действующий чемпион России по хоккею на траве «Динамо Акбарс» на выезде взял верх над вице-чемпионом страны «Динамо Строителем» 2-0. В этом сезоне лидеры российского мужского чемпионата провели уже третью очную встречу. Первая завершилась в пользу подмосковного клуба, во второй казанцы взяли реванш, одержав победу по буллитам. И вот в третьей игре «Динамо Акбарс» вышел вперед в этом противостоянии. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Островное государство, расположенное на западе Северной Европы. Официальное название – Республика Исландия. Традиционной формой приветствия в исландском обществе является рукопожатие. При этом понятие старшинства, статуса или возраста не имеет значения. Здороваются с тем, кто стоит рядом или кто только что вошел в помещение. Обмен рукопожатиями во время встречи осуществляется как мужчинами, так и женщинами. Легкими поцелуями в щеку обмениваются только женщины, и даже это становится возможным только после того, как они уже хорошо узнали друг друга. В Исландии нет особых норм этикета или правил поведения, которых следует придерживаться в процессе общения в рамках деловых контактов. Равным образом отсутствуют и ярко выраженные запреты или зоны табу. Исландцы одинаково ровно общаются как со своими коллегами, так и с потенциальными партнерами, приехавшими из-за рубежа. В Исландии принято обращаться друг к другу по имени. Это касается не только жителей страны. Приехавшим иностранцам предлагается следовать этому правилу. Дело в том, что в Исландии отсутствует распространенная во всем мире система именования людей, включающая фамилии и имена, а иногда еще и отчество или средние имена. То, что в понимании других народов является фамилией, в Исландии представляет собой комбинацию имени отца или в редких случаях матери и окончания «сон» для лиц мужского пола и «дотир» женского. Далеко не все жители Исландии имеют фамилии, восходящие к древним родственным корням. По этой причине в обществе сложилась традиция именования, основанная на использовании имен родителя, рожденного в семье ребенка. В исландском языке отсутствует местоимение «ты», так как это сложилось, например, в английском языке. Формальный тон обращения к человеку, например, старше по положению или иностранцу, может быть выражен за счет использования соответствующей лексики или тоном голоса. Такие формы обращения к людям, как «господин» и «госпожа», существуют в исландском языке, однако они употребляются достаточно редко.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Давайте перейдем на тему, как человек может повлиять на эффективность работы своего мозга. Вот сегодня очень популярность набирают разные практики, медитации. Я даже посмотрел, есть, например, приложение Медиатопия. Оно привлекло больше 30 миллионов долларов инвестиций. А насколько действительно медитации это позитивно влияют на наш мозг?
2: Ну, здесь на самом деле довольно противоречивы данные исследований, потому что медитация — это такой зонтичный термин, который может включать в себя довольно разное количество практик, которые с довольно разной интенсивностью реализуются. Какие-то из них имеют под собой еще какую-то идеологическую базу, там эзотерика, вот это все, какие-то просто сфокусированы на том, чтобы человек думал о том, как он думает. Это называется метакогнишн, способность отслеживать собственные интеллектуальные процессы, которые в мозге происходят. Здесь самая стандартная, самая признанная западной наукой и изученная западной наукой, и самая понятная вещь называется mindfulness. То есть технология осознанности, сфокусированности на текущем моменте. Человек вот сидит и безоценочно думает о том, что происходит здесь и сейчас, смотрит на то, какая вокруг студия симпатичная, как вот какой-то рыжий чувак, с которым я тут разговариваю, фокусируется на текущем моменте. И усилием воли сознательным, фокусируясь на текущем моменте, он отключает вот этот внутренний панический диалог о прошлом и о будущем. Достаточно ли я готовился к интервью вчера? Будет ли у меня все хорошо на свидании через несколько дней? Вот обычно у нас очень много времени уходит на панический внутренний диалог. И есть технологии медитации, mindfulness, которые призваны вот этот панический внутренний диалог, направленный на прошлое и на будущее, закрыть, заблокировать, сфокусироваться на текущем моменте. И про них есть довольно хорошие данные исследований о том, что вроде бы как это, с одной стороны, повышает способность сосредотачиваться вообще на любой задаче, которую вы здесь сейчас делаете, а с другой стороны, снижает уровень тревожности, снижает уровень стресса, потому что в большинстве случаев мы тревожимся не о том, что происходит сейчас, а о том, что происходило раньше или будет происходить в будущем. И вот закрыть от себя шторкой вот этот вот диалог про прошлое и будущее может существенно повысить качество жизни в настоящем. И вот про эти практики есть данные исследования, про то, что это вроде бы как благотворно, но, опять же, тоже неоднозначное, тоже бывают какие-то люди, которым это вроде как помогло, бывают какие-то люди, которым это вроде как не помогло, а для всех остальных разновидностей медитации данных еще меньше. То есть существует некоторое общее гипотетическое предположение о том, что практика медитации вроде как может повысить способность фокусироваться на задачах, с которыми вы работаете, но при этом совершенно непонятно, стоит ли уходить вот этим вот кривым кружным путем, осваивать какой-то другой навык ради того, чтобы освоить тот навык, который вам нужен, потому что если в конечном счете ваша задача фокусироваться, допустим, на вождение машины, то для этого очевидно полезнее водить машину, практиковать непосредственно этот навык, чем сначала практиковать какую-то медитацию, а потом оставшееся время тренироваться водить машину. Может быть, лучше тренировать непосредственно то, что вам нужно, а не какие-то метанавыки универсальные.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. На работе и в пути Диалог ФМ включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Притчи народов мира.
1: Жил-был один очень вспыльчивый и несдержанный молодой человек. И вот однажды его отец дал ему мешочек с гвоздями и наказал каждый раз, когда он не сдержит своего гнева, вбить один гвоздь в столб забора. В первый день в столбе было несколько десятков гвоздей. На другой неделе он научился сдерживать свой гнев, и с каждым днем число забиваемых в столб гвоздей стало уменьшаться. Юноша понял, что легче контролировать свой темперамент, чем вбивать гвозди. Наконец пришел день, когда он ни разу не потерял самообладание. Он рассказал об этом своему отцу. И тот сказал, что на сей раз каждый день, когда сыну удастся сдержаться, он может вытащить из столба по одному гвоздю. Шло время, и пришел день, когда он мог сообщить отцу о том, что в столбе не осталось ни одного гвоздя. Тогда отец взял сына за руку и подвел к забору. «Ты неплохо справился, но ты видишь, сколько в столбе дыр? Он уже никогда не будет таким, как прежде. Когда говоришь человеку что-нибудь злое, у него остается такой же шрам, как и эти дыры. И неважно, сколько раз после этого ты извинишься, шрам останется».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Бюджет Дагестана за прошлый год фактически исполнен с профицитом в 352 миллиона рублей. Об этом на последнем сессии Народного собрания 7-го созыва сообщил председатель Счетной палаты Дагестана Билал Джахбаров. Дотационность республиканского бюджета с 2024 года снизилась на 4% и составила 46,5%. По доходам бюджет Дагестана исполнен в сумме в 218 миллиардов рублей, по расходам 217 миллиардов рублей. Профицит составил 352 миллиона рублей. Однако 24 министерства и ведомства Дагестана к концу года не использовали 1 миллиард 22 миллиона рублей. Наибольший объем неиспользованных средств пришелся на Минздрав, Миноборнауки, МЧС Республики и Минстрой.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбейси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Элдин гуждувал, селдин гуждувал. Сила народа подобна силе воды. Элдин гуждувал, селдин гуждувал.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: На работе и в пути «Диалог ФМ» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: В Советской России был утвержден Государственный гидрологический институт. На первый взгляд дата растворяется среди множества событий бурного революционного времени. Но если всмотреться в это решение, особая мудрость, даже когда рушится привычный мир, общество находит силы закладывать основы будущего. 1919 год – суровый и тревожный. В стране гражданская война, разруха, нехватка самого необходимого. Казалось бы, какие тут научные институты? Но именно в такие переломные моменты особенно важно не потерять нить созидания, не позволить хаосу стереть потребность в знании. И создание института стало не роскошью, а необходимостью, чтобы строить новые хозяйства, поднимать промышленность, кормить города и села. Но именно в такие переломные моменты особенно важно не потерять нить созидания, не позволить хаосу стереть потребность в знании. И создание института стало не роскошью, а необходимостью, чтобы строить новые хозяйства, поднимать промышленность, кормить города и села. Нужно было понимать, как живет вода, главная артерия жизни и экономики. У истоков института стоял выдающийся ученый Виктор Григорьевич Глушков. Для него гидрология была не просто наукой о реках и озерах. Это был инструмент разумного освоения страны. Ведь вода – это и судоходство, и орошение полей, и энергия для заводов, и защита от наводнений. Чтобы укротить стихию, не разрушая ее, провести каналы, построить плотины и электростанции, нужны были точные расчеты, многолетние наблюдения, единая система знаний. Именно этим и предстояло заняться новому институту. Первые исследователи отправлялись в экспедиции туда, где порой не было ни дорог, ни связи. Они замеряли скорость течения, изучали ледоход, собирали пробы воды, вели дневники наблюдений. Они превращали непредсказуемые природы в понятные формулы, а хаос паводков в прогнозы, которым можно доверять. Со временем Государственный гидрологический институт стал ведущей научной силой страны. Его специалисты разрабатывали методы учета водных ресурсов, создавали приборы для наблюдений, формировали сеть станций по всей огромной территории государства. Особую славу приобрел Валдайский филиал института, всемирно известная лаборатория, где десятилетиями изучали, как лес и болото влияют на водный баланс, как испаряется влага и как реки дышат в разные сезоны. Во время Великой Отечественной войны ученые института помогали фронту, составляли карты болот для прохода техники, рассчитывали ледовые переправы, обеспечивали войска данным о водных преградах. Сегодня, вспоминая учреждение института в 1919-м, мы видим в этом поступке нечто большее, чем административное решение. Мы видим веру в созидательную силу науки, способность думать на десятилетия вперед. Это история о том, как даже в самые трудные времена общество находит ресурсы для будущего, не только для выживания, но и для осмысленного, грамотного развития. Ведь управлять можно лишь тем, что понимаешь. А чтобы разумно распорядиться богатствами родной земли, нужно сначала ее изучить, измерить, осмыслить. Государственный гидрологический институт стал именно такой точкой опоры, местом, где из наблюдений рождались решения, из расчетов – дороги и электростанции, из научного поиска – благополучия миллионов людей. Вспоминая его историю, мы отдаем дань уважения всем, кто терпеливо измерял, записывал, анализировал, тем, кто учил страну жить в гармонии с великими реками и бескрайними озерами.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что дагестанское селение Кубачи необычно в каждом своем проявлении, но известно прежде всего златокузнецами, про которых в 1982 году на знаменитой северо-осетинской студии телевидения даже сняли художественный фильм «Загадка кубачинского браслета». Фильм создан по мотивам автобиографической повести писателя Амитхана Абубакара «Браслет с камнями». А название для будущего фильма «Загадка кубачинского браслета» было не просто метафорой, а скрытой основой сюжета. Браслет же действительно оказался секретом. Сюжет фильма был следующим. В 1950-е годы на учебу в Москву в литературный институт из дагестанского села Кубачи приезжает Мурат. Здесь он встречает Саиду, которая, как оказывается, тоже родом из того же села. Молодые люди женятся, но вскоре узнают, что их семьи враждуют уже много лет. Между их отцами, Сабуром и Амаром, кубачинскими мастерами-златокузнецами, вышел спор. Теперь, чтобы быть вместе, Мураду и Саиде нужно положить конец тому спору. Картина «Загадка кубачинского браслета» участвовала во Всесоюзном фестивале телевизионных фильмов, который проходил в 1983 году в столице Казахстана Алма-Ате. Тогда это был единственный в стране фестиваль телевизионного кино. Браслет получил диплом и приз за поэтическую разработку жанра лирической комедии.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Существует два вида коммуникации. Первый вид коммуникации – это развивающая коммуникация. Развивающая коммуникация делает так, что у тебя после этой коммуникации увеличивается количество степеней свободы. Ты думал, что у тебя три варианта, а после этой коммуникации понимаешь, что у тебя их пять. Манипуляция, она уменьшает количество степеней свободы. Ты думал, что три, а на самом деле один. Существует два вида манипуляций по целям. Первое – это во благо, когда вам рассказывают, почему нужно, например, отказаться от курения или во время пандемии или эпидемии сделать прививку. Когда специалисты, эксперты, люди, которые вылечились от болезни, рассказывают и убеждают вас это сделать, они, в общем-то, работают вам во благо. А второй вид злостный – это когда кто-то от этого получит выгоду и пытается привлечь ваше внимание к товару, который он хочет продать. Он может быть при этом честным, считая, что искренне считая, что этот товар вам будет полезен и принесет пользу. Но основную пользу-то он приносит тому, кто дает рекламу. А может быть нечестным, когда он просто играет с цифрами, пытаясь вам доказать, что этот косметологический препарат принесет вам пользу. Мы сталкиваемся с рекламой, которая, конечно, является манипуляцией, каждый день. Человек получает ежедневно сотни, если не тысячи рекламных сообщений от политической рекламы, социальной рекламы до рекламы товаров. Все ли из этого мы принимаем действительно, потому что нам это нужно? И вот я не устаю повторять эту фразу Фрейда или приписываемую Фрейду. Свобода – это способность хотеть то, что хочешь на самом деле, которая стала одним из законов Кармалоджик. Если я не чувствую, что я хочу, если потерял эту способность воспринимать их, то я тогда падок и заменяю, подменяю так называемые интроекциями. Это слово интроекция тоже ввел Фрейд. Когда я позволяю туда, на зону, в эту нишу того, что я хочу, попасть к тому, что не хочу, а надо хотеть. Или выгодно хотеть. Принято хотеть. Итак, какие же существуют механизмы, методы манипуляций? Ну, во-первых, это визуальное. Вы знаете, в тексте можно какие-то слова выделить более крупным шрифтом. Мелким шрифтом пишется то, что, в общем, не хотелось бы, чтобы вы обратили внимание. Второе – это ссылка на авторитеты. Понятно, что если я уважаю кого-то человека, и он в эфире говорит, что это здорово, то это вызывает у меня интерес. Интерес вызывает его личность. Он мне симпатичен. И вот эта симпатичность и интерес, понятно, что если незнакомый человек это будет говорить, это вызовет у меня меньше доверия, меньше интереса. Я даже не буду это смотреть. Но является ли тот человек, который сейчас пропагандирует товар, специалистом в этом? Особенно, когда, например, спортсмены либо артисты рекламируют за кого-то политика. Вот в Америке уже много лет существует такая компания «Rock the World». Сначала рок-звезды включились, типа Мадонны. Они, может быть, даже не говорили, голосуйте за такого-то кандидата. А, как правило, спортсмены и артисты предлагают голосовать за демократов. А просто принимают участие своими лицами, привлекают внимание, интерес к рекламной кампании какого-то кандидата либо какой-то партии. Но сейчас уже подключились там Дауни-младший, Сарик Лесика Парки, популярные актеры, которых сотни миллионов поклонников. Понятно, что это вызывает интерес и повышает эту съедаемость этой политической рекламы. Но разбираются ли эти люди в политике? Зависят ли они от того, какую программу экономическую, социальную, сельскохозяйственную предлагает политик? Понятно, что эта ссылка на авторитеты часто является манипуляцией. Следующее – это стереотипы и образы. Есть образ идеальной семьи, есть образ идеального дома загородного, есть образ идеальной кухни, есть образ яхты – как символа богатства и праздного образа жизни. Вот эти стереотипы используются для того, чтобы показать, что вот, а вот они, те, кто живут идеально, те, кто живут так, как ты хотел бы жить, вот они употребляют вот это, они пользуются этим, они голосуют вот за этого. Поэтому счастливая семья, собравшаяся все вместе с родителями, с детьми, счастливый семейный мирный ужин, который использует вот этот майонез, вдруг этот майонез становится для меня символом вот этого семейного счастья. Следующая цифра и статистика. Ох, с чем умеют работать рекламщики. Ох, с чем работают политические консультанты. Да и я в их числе. Когда работают с цифрами. Очень часто мы видим рекламу какого-то препарата косметического либо какого-то товара со ссылкой. Мы спросили у наших покупателей, и они нам ответили. Это значит, что сама компания провела этот опрос. Косметологические препараты не обязаны проходить FDA, Food and Drug Administration, а поэтому они не обязаны доказывать, как фармакологические препараты через слепые тесты, двойные слепые тесты. Слепые – это когда пациент не знает, что он принимает и что нужно ответить, какой эффект должен быть. А двойной слепой – когда даже врач, который прописывает этот препарат, не знает, где настоящая таблетка, а где плацебо, и не знает, какой должен быть эффект. И вот косметология очень часто применяется в случае морщин, то это не значит, что 80% морщин исчезнет. Это значит, что просто раздали 100 людям, попросив их целый месяц втирать это там, под глазами, чтобы не было морщин. И через месяц спрашивают, а вам понравилось? И 80% сказали, да, что-то был какой-то эффект. Но никто не проверял, это эффект плацебо, либо эффект от того, что они это втирали, а этот препарат растворен в оливковом масле, и просто, может быть, это масло оказалось полезным, а не препарат. А может быть, полезным оказалось втирание, просто то, что вы пальцем массировали каждый день. А может быть, то, что вы согревали пальцем кожу в этом месте. А может быть, просто, что что-то делали систематически. Вот это никто не проверяет. Иногда ссылаются на социологические службы, но там тоже очень интересно. Я где-то видел рейтинг вредности бургеров. И вот два конкурента мировых, не буду их называть, очень интересно, там было 100 компаний фастфуда, и один бургер оказался самым вредным, а другой бургер оказался по вредности на 100-м месте. Совершенно понятно, что вот те, кто на 100-м, они и заказали это исследование. Следующее – это подмена понятий. Когда пытаются связать совершенно не связанные вещи, но они становятся частью образа. Одни очень известные шоколадки рекламируют себя такой идиллией встречи родственников. Дочка приезжает к пожилой маме и приносит ей эти вкусные шоколадные конфеты. А реклама фразы «Спасибо, что ты есть». Это так мило, это так умиляет. Это гармония, вот эта забота, вот эта искренность актеров, часто известных. И потом, когда идешь покупать конфеты, конечно, ты купишь эти конфеты. Ты же тоже хочешь быть заботливым сыном или внуком. И ничего плохого нет, когда эти конфеты хорошие. И, наверное, это действительно так. Ну, просто меня привели именно к этому выбору, вот этим роликом. С другой стороны, я как специалист там, в области, в том числе и рекламы, считаю, что если вот эти ценности, семейные ценности, заботы о близких, коммерческими структурами используются, то как минимум эти ценности поддерживаются, что, в общем, для социума достаточно полезно. Мы с вами находимся постоянно под информационным давлением, а дальше работает закон Кармалоджик. Если ты не управляешь своими целями, то твоими целями управляет тот и другой. Единственный выход из ситуации необходимости защиты от манипуляций является хорошо знать, что нужно тебе, что удовлетворит твои потребности, какие тебе нужны вещи для выполнения каких функций, какую задачу они будут выполнять и насколько это там, разумно и сопоставимо по стоимости.
0: Мысли вслух.

0: покупку, а бензин не более 20 литров. Что касается газа, то его продажа осуществляется без ограничений. 62 миллиона рублей из резервного фонда правительства Дагестана будут направлены на улучшение водоснабжения в Мамед-Кале. Об этом сообщил глава правительства республики Магомед Рамазанов. Он отметил, что работы по восстановлению водоснабжения в поселке продолжаются. В рамках работ были отремонтированы и очищены две существующие скважины, а также введена в эксплуатацию новая скважина. К концу июня температура воды в Каспийском море достигнет уровня оптимального для купания. Согласно прогнозам синоптиков, к концу месяца температура морской воды достигнет отметки в 25 градусов Цельсия, что является комфортной для купания. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что увеличение стоимости бензина может повысить инфляционные ожидания. В то же время возможности для дальнейшего снижения ключевой процентной ставки уменьшились, и в будущих решениях регулятору, возможно, придется делать паузы для оценки ситуации. Набиуллина сообщила, что в июле регулятор пересмотрит прогноз по ключевой ставке. Предполагается, что прогнозная траектория будет изменена в сторону повышения, что свидетельствует о более сдержанном подходе регулятора к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики. Выпускники школ по всей стране считают ЕГЭ этого года одним из самых неудачных за последние годы. Об этом пишет база. Ученики недовольны ошибками в заданиях и неоднозначными формулировками в экзаменационных материалах. Так, в одном из заданий по русскому языку в слове «позвала» появилась лишняя буква «а», а в задании по биологии было нарушено правило комплементарности нуклеотидов. В связи с этим школьники намерены обратиться в Рособорнадзор с требованием пересмотреть выставленные баллы. Рамазан Абдуллаев завоевал серебряную медаль на международном турнире по дзюдо серии «Большой шлем» в Улан-Баторе. Воспитанник дагестанской школы дзюдо успешно дошел до финала, где уступил чемпиону мира из Японии Такеши Такиока. На турнире Абдуллаев выступал за сборную России в весовой категории до 66 килограммов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
1: Вы слушаете dialogfm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Многочисленные исследования в области сомнологии показали, что правильный и качественный сон – не просто ежедневная потребность человеческого организма. Он – залог физического и психического здоровья. Нарушение сна ведет к таким заболеваниям, как ожирение и диабет, болезням сердечно-сосудистой и нервной системы. Эксперт Юлия Орлова, нутрициолог с медицинским образованием, абсолютно верно подмечает о необходимости здорового сна нормальной продолжительности от 7 до 9 часов нам говорят с детства. Но почему-то сон у нас никогда не в приоритете. В ежедневнике у нас запланировано много дел, но время на сон никогда. И именно сном мы жертвуем, когда надо сделать что-то срочное и важное. Например, сдать вовремя проект или подготовить отчет. Режим питания, движение и сон – это базовые вещи нашего хорошего самочувствия. Питание насыщает, движение дает энергию, а сон задает ритм всем обменным процессам. Остается добавить, что сон гораздо важнее для налаженной работы всех процессов в организме человека и нормализации его веса, нежели многочисленные диеты. Без здорового, полноценного сна диета просто перестает работать.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: И здесь тоже должен признаться, что вот у нас на тренинг, если у человека еще нет команды, мы его не возьмем ни за какие деньги.
2: Ну, он не понимает вообще, с чем предстоит столкнуться.
1: Да, нам бы, конечно, может быть, и мы бы хотели продать, но у нас вначале происходит обязательно скоринг по параметрам, потом диагностика. Если мы видим, что человек нам нерелевантно, мы отказываем. У меня тут такой, кстати, есть смешной пример. Значит, приходит одна интересная девушка-предприниматель, вторая, потом я с ней общаюсь, я говорю, а как вы вообще узнали про программу? Они говорят, нам психолог порекомендовал. Я такой, интересно. Что про газ Дэвид? Звоню этому психологу, говорю, здравствуйте. Говорю, а почему вы нас порекомендовали? Знаешь, что она говорит? Она говорит, а вы меня не пустили. Я поняла, что раз вы меня не пустили, она говорит, я же психолог, я действительно не из бизнеса. Наверное, там что-то хорошее. Говорит, я вам одного, говорит, порекомендовала клиента. Он пришел, ему все понравилось.
2: Это смешно.
1: И, говорит, я поэтому стал другим рекомендовать. Потому что это тоже, мне кажется, важная часть понимания своей бизнес-модели. Кому тебе нужно продавать свой продукт, а кому не нужно? Вот у тебя, например, на подкасте там люди покупают рекламу. Ну, явно не всем нужно продавать. Ну, не знаю, там, мошенникам, шарлатанам и так далее. Но на входе это не всегда очевидные ответы. Кто подходит для твоего продукта, а кто не подходит. И вот это вот понимание ты постепенно как бы накапливаешь, и вот в какую-то критическую массу, когда ты готов нажать, топить, да, вот тогда нужно начать интенсивно инвестировать в команду. Но, как правило, вот там тоже редко кто нажимает педаль газа в пол, потому что люди чуть затягивают момент. Они уже там 50 человек, у них какие-то работы, уже что-то там все делают, 20 человек, и они в итоге не могут с этим всем справиться. Вот тогда, как правило, у людей возникает вопрос, как бы понять, ой, а что вообще с этим делать?
2: Когда это уже гангрена такая, да?
1: Да, потому что работы, они думают, что станет меньше, а ее стало больше. Угу. Потому что они раньше всю ту работу, которую сами делали, а теперь еще у них 50 людей, которые на зарплату зарабатывают. Теперь работы стало больше.
2: А вот давай углубимся в эту тему. Смотри, это же такая реально феноменальная штука в плане того, что, как правило, там, фаундеры и руководители, они привлекают других членов команды для того, чтобы как бы разгрузить себя и для того, чтобы можно было направить свое внимание на какие-то, возможно, новые направления, а команда могла бы развивать то, что уже существует. А, как правило, превращается это во что? В балаган, в котором, по сути, человек, который привлек всех этих людей в команду, должен их всех контролировать, должен за всем следить, и, по сути, всем, чем он занимается, не развитием, а просто контролем тех людей, которых он нанял. Он просто наплодил процессов и зачастую не приумножил свой результат. Да? То есть результат мог остаться таким же, косты только выросли. Это прям, мне кажется, такая большая боль, не знаю, подтверди или опровергни.
1: Все, что ты сказал, это прям формула, как сделать плохую команду.
2: Так.
1: Шаг номер один. Нанять людей, чтобы они разгребали то, что ты не хочешь делать.
2: Ага.
1: А потом ты получишь, что, оказывается, работы стало больше, и только они...
2: Они разгребают то, что ты не хочешь делать, а ты разгребаешь то, что они не хотят
1: Абсолютно
2: делать.
1: Абсолютно. Потому что я понимаю, что ты это как...
2: Как утрированный пример.
1: Да, как утрированный пример приводишь, да. Я уверен, что ты сам так в жизни не мыслишь. Но на самом деле так мыслят многие предприниматели. Они хотят, чтобы люди разгребали дерьмо, которым они сами заниматься не хотят. Но вот человек... Вот представь, ты хочешь что-нибудь дерьмо разгребать?
2: К счастью, нет. Если только это не
1: вынужденная мера.
2: Нет, если только это не какой-то ретрит с лошадьми, знаешь, где-то у тебя полностью погружение в ферму, вот это, там, возможно, хорошо повлияет на очищение сознания.
1: Либо если ты оказался в вынужденном положении.
2: Безусловно.
1: Не дай бог, да, дай бог, все будет хорошо. Но есть. И получается, что когда ты ставишь задачу, чтобы кто-нибудь разгребал вот эти скучные, неинтересные задачи, то ты можешь претендовать только на людей, которые в вынужденном положении. А если люди пришли в вынужденное положение в твою компанию, они создадут среду, где нужно потом за них дорабатывать.
2: Ну и поэтому... будем честны, люди, которые оказались в вынужденном положении, скорее всего, не совершили ряд ошибок в своей жизни, которые их к этому привели. Значит, они не в лучшей кондиции находятся.
1: Абсолютно. И поэтому вот это кажется нюанс, а он критически важен. Перестать искать людей, чтобы они разгребли то дерьмо, которое ты не хочешь делать. Угу. Очень важно осознать, что на любую задачу есть люди, которые любят эту работу делать. Вот у меня такой есть распространенный мой внутренний пример. Я вот раньше думал, что вот бухгалтерия, нормальные люди еще бухгалтерии, кто будет заниматься? Вот только дебил. Вот как тебе кажется, в тот момент, когда у меня были такие мысли, насколько у меня была сильная финансовая служба?
2: Ну, предполагаю, что да, потому что бухгалтерия, на самом деле, может быть довольно интересной.
1: Абсолютно верно. И только когда я разобрался, пошел там, поучился, понял, и переключил, и понял, что там делают люди вообще в финансовом отделе, чем отличается бухгалтерия. бухучет, управленческий учет, налоговый учет, и почему люди выбирают эту профессию, то я стал более грамотным заказчиком для этих людей. Угу. И когда ты становишься более грамотным заказчиком, то тогда сильные люди с удовольствием могут с тобой работать. И тогда не возникает вот той проблемы, что ты скинул на них дерьмо, которое надо разгребать, и потом они натворили какое-то чудеса, и тебе надо только их всех спасать. И это вот тоже... Вот мы с тобой вначале затронули эту тему, да, эго, да, или гордыня. Это как, все же просто, все же понятно, что не убери гордыню. Пусть эти людишки занимаются. Угу. И вот тогда... и это оберег от того, чтобы нанять сильную команду.
2: Интересно, давайте я расскажу, какой у меня здесь подход вообще, как я стараюсь мыслить. Не знаю, сколько это правильно и по книжке, но, по крайней мере, работает, скажем так. То есть я, у меня вообще в целом, я очень четко отдаю себе отчет в том, какой я человек. Я понимаю то, что я могу часто расфокусироваться на разное, что я там, мне очень нужна какая-то там поддержка в команде и так далее, с кем я буду бежать, что я идейный, что я могу там передавливать и так далее. Поэтому в целом у меня подход сейчас такой, что как, я всегда начинаю любое дело с... как бы сильного вот этого вот как раз человека, который я хочу увидеть в глазах этого человека желание вот в том, что мы собираемся сделать, достичь результата. То есть я должен понять, что вот этот человек, который делает, да, что он делает не потому, что ему деньги нужно заработать здесь сейчас, а потому что он видит, вот я бы хотел это сделать вне зависимости от всего. А если я еще буду получать деньги, это дополнительно. Как, это может звучить как сказка, но тем не менее, все равно, мне кажется...
1: Для кого-то это как сказка, но ты абсолютно прав.
2: Вот, мне кажется, все-таки на определенном уровне людей, люди так и мыслят, когда они понимают, что в целом они получают хорошие по рынку деньги, дальше встает вопрос, чем мне вообще предстоит заниматься каждый день, да? И вот у меня всегда так. И дальше, вот моя позиция как, я не знаю, фаундера любого там проекта, я стараюсь наоборот, не то чтобы относиться к тому, что люди там что-то подбирают и так далее, а я стараюсь просто приносить те ресурсы, которые от меня нужны. То есть, и вот это, мне кажется, для меня это, по крайней мере, выигрышная схема, потому что я понимаю, что зачастую, когда я начинаю во что-то погружаться и пытаться выиграть в роль менеджера, я создаю абсолютно не те вещи, которые нужны. У людей есть свой темп, они понимают, что они делают. Когда ты просто без погружения залез, там все раскидал, только там просто хаос какой-то в сарае, знаешь, навел условно и убежал, да? А люди потом это заново перестраивают. Вот у меня всегда такой подход. То есть у меня должен быть вот первый вот этот лидер в команде, и это не я, а я здесь такой, я как это, ресурсовед, вот. Да. А должен быть первый человек, который, по сути, я его воспринимаю как партнера. Почему я с тобой начал про партнеров говорить? Я всех людей так воспринимаю как партнеров. То есть даже если это наемный сотрудник, говоря по факту, то я все равно к нему отношусь, это мой партнер в этом деле. И вот когда я воспринимаю человека первого в команде как партнера, у меня отношение к нему совсем другое. Я от него не требую, ну что ты там, да? Или я не спускаю идею. Я всегда прихожу с предложением, с идеей, давай обсудим и так далее. Вот это вот как бы для меня рабочий механизм. Не знаю, насколько он правильный. То есть, на твой взгляд, когда, допустим, фаундер какого-то проекта, он хочет, вот грубо говоря, он хочет разгрузить себя и дать себе возможность как бы вдохнуть в бизнес новую жизнь, допустим. Да. С какой идеей он должен подходить к набору команды? Как он должен для себя формировать задачу?
1: Я думаю, что ты абсолютно прав, что в первую очередь это находить людей, которые взаимодополняющие. Да, как ты говоришь, что ты можешь там ресурсы притащить, вдохновить и так далее, а тебе нужны там сильные менеджеры, сильные управленцы. И в этом смысле все супер, просто есть нюансики. Ну, например, вот как ты говоришь, я их называю партнерами, и, соответственно, все, мы с ними работаем. Вот, а почему ты их называешь партнерами, а не руководитель проекта? И вот это очень важный вопрос. Угу. Я не знаю, да, почему.
2: Да, мы рассуждаем.
1: Но часто распространенная еще одна проблема – это скидывание ответственности. И поэтому очень часто люди играются в доли, и я тоже наигрался этим, именно из-за этой идеи. Но если у него доля, то тогда пусть он всем там и занимается. И я не знаю, как у тебя.
2: Такой боли нету,
1: точно. Но потом возникает часто проблема, что ответственность скинул, потом ты приходишь, а там как бы ничего не произошло, да, потому что человек там в нужный момент не пришел, не сказал, что тебе ресурсы ему нужны были или еще какие-то. Вот. И это очень незаметная штука. Нам кажется, что типа все окей, но мы можем только через дело увидеть. Через дело это значит, все растет, набирает темпы, взаимодействие с этими людьми в легкости, много инициативы, много драйва, много желаний, растущая прибыль. У всех есть интерес и желание это все продолжать и множить. Но бывает же иначе. Стагнация, тормоз, что-то не получается, люди не доделают, задачу вроде поставил, о чем-то договорился, оно не происходит. Да? И вроде как бы все понятно, а результата нет. И вот это должно быть символом, сигналом, да, что есть что-то, что нужно корректировать и исправлять.
2: Очень хороший, кстати, ты сейчас тезис вот про то, что, да, есть разные фазы. И в моей картине мира, если что-то не летит, то без меня и без моего полного внимания как бы вообще не обойдется никогда. То есть я очень, скажем так, далек от, от той идеи, что там могут быть какие-то там партнеры, которые сами все это делают, а ты наблюдаешь и дивиденды получаешь. Нет, это очень хорошая сейчас мысль, что я так отношусь вот к членам команды, когда вот там все летит, и ты дрова им подкидываешь, а они как паровоз вперед прут, все понимают, все и так далее. Но у меня вот такая философия, что как только я вижу проблему, я сразу, я первый, кто туда ныряет и погружается. Вот, то есть я не представляю, как это может быть по-другому. Ну вот на моем текущем этапе. Наверняка, условно, когда там какая-нибудь огромная корпорация на 10 тысяч человек, там вообще по-другому все процессы устроены. То есть там фаундер может не знать о том, что есть какая-то проблема в принципе, и узнать об этом через 3 года, вот, чтобы была какая-то проблема. А может не узнать вообще.
1: Там, я думаю, что просто меняется несколько вещей. Первый, объем ресурсов, который человек может в легкости дать. То есть ты, возможно, завтра легко не можешь дать там 100 миллионов долларов или 10 миллионов долларов, или даже, может быть, миллион долларов на какой-нибудь проект. А для кого-то это слишком небольшая сумма, но эта сумма уже достаточно. А вторая – это степень риска, на который мы с тобой готовы пойти. Мы с тобой пока не настолько богатые люди, поэтому мы более внимательно, да, к нашим ресурсам относимся и не можем себе позволить каждый день там терять миллионы долларов. Ну, когда у человека уже большой капитал, он, конечно, чуть-чуть может спокойнее относиться к тому, что он там кому-то передал, с кем договорился, и там получилось или нет. Поэтому и это тоже важно, что надо каждому четко осознавать, а какой объем ресурсов у него реально сегодня есть. Если их немного, то тогда нужно понять, что основной ресурс – это там твое время, внимание, способность, таланты и самому очень много в оперативной части принимать участие.
2: Да, здесь я с тобой полностью согласен. Давай вернемся. Соответственно, мы зашли сюда с темы того, какую задачу человек должен поставить перед собой, чтобы вот сформировать правильную такую команду лидеров, да, или как это назвать. Давай сформулируем это прямо.
1: Каждый по-своему называет. Вот, например, Виктор Кузнецов, который тоже много учусь, он у тебя тоже здесь был, все инструменты, он использует такой термин, как командные игроки. Мне кажется, очень четко это отражает. Здесь вот я хочу тоже очень важную тему сказать. Какие еще бывают моменты? Вот есть две крайности. Например, команда как семья. Вот некоторые говорят, мы дружные, там за ручку ходим, у нас там хорошая атмосфера и так далее. И вроде как бы и хорошо, но что-то попахивает не тем. Другая, это, назовем так, команда как армия. Жестко там по регламентам, раз-раз-раз, что не то, сразу тебя уволим. И вроде тоже вроде работает, но что-то как будто не то. И вот, где правильно? И вот как будто бы метафора спортивной команды, она более точная. Для бизнеса. Она более подходящая. Потому что такое спортивная команда? С одной стороны, там есть взаимное уважение, может быть, даже любовь почти как в семье. А с другой стороны, четкие правила, да, и четкая ответственность. И вот задача, по сути, в том числе руководителя и предпринимателя, создать вот эту среду, чтобы там не было избыточно дружелюбности и не было избыточной вот этой жесткой структуры, да, как вот ни направо, ни налево. И вот тогда, как вот у тебя закручивается вот этот такой командный механизм, и тогда команда становится источником вот этой прибыли и драйва в твоей компании. Вот это, я думаю, важный момент.
2: Кстати, очень хорошая сейчас докручивает метафору. Осознание такое приходит про команду. Вот, например, в семье, да, как бы нету как таковой цели. Семья, она живет за счет, ради процесса, скажем так, да. В армии, например, там есть цель любой ценой, либо отсутствие цели тоже, в зависимости от того, о чем мы говорим. Тоже нерелевантно. А внутри команды, то есть, опять же, да, когда команда выходит на футбольное поле, она четко знает, какая у нее задача.
1: Да.
2: Ни у кого нет сомнений. У каждого члена команды есть четкое понимание, что он должен сделать в данную секунду для того, чтобы получить желаемый результат. И вот, к слову, возвращаясь к команде, мне кажется, вот почему, опять же, тяжело нанимать, и почему, например, HR тяжело нанять, или вообще кого-то. Потому что не всегда есть четкое понимание того, зачем ты это делаешь. То есть вот эта вот цепочка от цели до твоего действия в найме человека, она не всегда качественно простроена. И как только она смыкается у тебя не возникает вопроса, надо или не надо. Ты такой, точно, это единственное, что сейчас нужно сделать. Именно по этой причине большинство людей, мне кажется, проходят вначале вот через стадию, когда дыру нужно заткнуть, ты точно уже понимаешь, зачем тебе это надо, и ты в этот момент затыкаешь дыру.
1: 100%. Вообще, это вот эти вот самые базовые вещи, например, четкое целеполагание, оно очень не распространено в компаниях. Вот так кажется, ой, цель, всем все понятно. Ну вот, например, у меня очень простое есть правило. Любой созвон со мной в компании, любой, вот там, представим, что ты менеджер, у меня работаешь, там, HR, ты со мной созвонился, мы с тобой говорили, обязательно, что может быть результатом созвона?
2: То, чтобы должен был результат, нужно понять, с чем мы зашли сюда.
1: Да, а давай представим, что вот любой созвон. Вот какой результат должен быть у любого созвона?
2: Подбитые пункты, итоги созвона.
1: Абсолютно верно. И вот это кажется мелочь. Но не во всех компаниях есть такая культура, что любой созвон, у меня вся команда знает, что вот мы созвонились, после этого нужно написать репорт. В репорте есть итог, принятое решение, и, соответственно, пошли делать. Зачем это нужно? Потому что очень много в компаниях на что теряют деньги? Все что-то друг с другом общаются, какие-то совещания бесконечные, что-то все обсуждают, а выхлопа оттуда нет. И это тоже индикатор, что нету цели, что хотят сделать. Но начинать нужно и с малого. Встреча прошла, какая сейчас цель? Вакансию открыли, вот часто вакансию как открыли, говорят, вот там нам нужен такой-то там HR-директор, еще кто-то. Тоже неправильно. Нужно опять же начать с цели. Что нам нужно? Там, произвести 50 нанятых сотрудников по таким-то позициям за такой-то срок, за такой-то ресурс. Вот все, мы под это берем человека. И тогда как раз не возникает тех проблем, которые тоже есть часто в команде. Например, распространенная проблема – боятся уволить сотрудника. Вот, может быть, ты такое тоже слышал или сталкивался.
2: Все, ой, говорим обязательно.
1: Я буду плохим, еще что-то такое. А что это такое? Это значит, твоим поведением управляет страх обидеть человека. А как ты можешь его обидеть? Вы же не благотворительный фонд делаете. Угу. Вы делом совместным занимаетесь. А это возникает почему? Потому что у тебя нет с ним договоренностях, а результат.
2: Это не только, вот, мне кажется, еще одна из больших проблем. Я просто много раз сталкивался с историей, когда тебе сложно разойтись с человеком, и у меня это было даже не так, что, типа, знаешь, я плохой там или неплохой, а в начале пути вы очень плохо зафиксировали, ради чего вы вообще здесь собрались, и поэтому у тебя нет понимания, для чего работает человек, у него нет четкого понимания, для чего он работает. В итоге человек занимается абсолютно булшитом ради того, чтобы просто заниматься чем-то, занимать свое время. В итоге это все приводит к тому, что человек просто тратит ресурсы, тратит время, не приносит результат, ты на это раздражаешься, и в итоге это выливается как бы в то, что точка кипения, пфф, вы наконец-то там расходитесь.
1: Да.
2: Но вот мне кажется, здесь точка входа важна в этот процесс. С любым человеком, который присоединяется к команде.
1: Да, да, она определяет. Ну, давай мы сегодня с тобой пообещали быть прикладным для людей. Давай про увольнение, да?
2: Давай.
1: Вот как увольнять людей? Такую простую, быструю инструкцию, как увольнять людей, чтобы любой мог применить.
2: У меня есть любимое просто видео, которое AI сделало с Илоном Маском, где он сидит на созвоне. Ты видел, нет? Где заходит Илон Маск, там типа 30 человек в зуме. Он говорит, так, кто, типа это в пандемии было, так, кому нравится идея перейти на удаленную работу в период пандемии? Поднимите руки, типа 70% поднимает, ну, типа, руки в зуме, он такой, а, вы уволены, отключает их, типа, так, кому нравится идея, что-то там еще, вы уволены, вот их там два человека в конце остается.
1: Тоже продвинутый метод для вимористик-шоу. Ну, смешно, но такое тоже, к сожалению, часто бывает. А, между прочим, уволенные сотрудники, да, по твоей инициативе, это самый главный источник бренда твоей компании.
2: Потому что
1: то, что рассказывают уволенные сотрудники, это то, чему все будут доверять больше, чем даже текущие сотрудники или там еще кто-то. Потому что если ты разошелся с человеком,
2: ты не боишься говорить правду.
1: То ты не боишься правду. И вот это очень важно. Поэтому вот какие правила, да, как увольнять? Первое. Какие у меня правила? Во время испытательного срока, если ты у меня, например, работаешь, и ты и я можем в любой момент друг другу прийти и сказать...
2: Я же несколько раз предложил бы опрос оффера, братан.
1: Саш, ну... Че торгуешься? Это, как Фридман сказал однажды во своем интервью...
2: Мы при всем вашем уважении, мы вас не нанимаем.
1: Да, да, мы, говорит, при всем уважении, Александр говорит... Да, да, что, говорит, мы вас никак не рассматриваем. Хотя, должен признаться, Саш, я бы с удовольствием рассмотрел на ряд позиций. Вот. Первое. Во время испытательного срока договорятся сразу, что и человек, и мы можем в любой момент разойтись. Во время испытательного срока, там, допустим, 3 месяца, не останавливается поиск кандидата, да, потому что испытательный срок – это еще не найм. Это момент, когда мы пробуем друг с другом работать, открываем друг другу двери, и только по итогу испытательного срока проходит встреча, где ты, как руководитель, финально со своей стороны принимаешь решение, говоришь, добро пожаловать в команду, и в этот момент у вас возникает те самые договоренности. Вот это первое правило, да, которое очень простое, его можно применять на любом уровне. И я тебе могу сказать, я встречал компании, там по 25 тысяч сотрудников, у них таких вещей нету. Дальше, следующее. Если уже ты поработал с человеком какую-то дистанцию, и ты понимаешь, что уже все, он не тянет, у него какие-то, может, жизненные обстоятельства, еще что-то, не получается. Как разойтись? Пункт первый. Мы проводим встречу и с человеком открыто проговариваем те моменты, которые нам сегодня не нравятся, и обозначаем свои сомнения. Например, там, если ты вот у меня работаешь, мы так будем играть сегодня с тобой. Я говорю, Саш, говорю, вот мы там вот такие цели с собой ставим, что там не получается и так далее. Мне вот возникли сомнения, получится ли у нас в итоге вот в долгу дальше работать. И дальше, что я предлагаю тебе? Я говорю, я предлагаю, мы сейчас с тобой вдвоем, оба, договоримся о том, какую цель мы перед собой ставим. Какую цель ты перед собой ставишь, там, например, на ближайший месяц или на квартал, в зависимости от масштаба позиции. И если не получается, то это и для тебя, и для меня будет автоматическим сигналом, что, ну, наверное, нам не по пути. Значит, что-то не получилось. Может, мы что-то не додаем, какие-то ресурсы. Может, у тебя сейчас что-то не получается. Давай с тобой определим, какую цель ты можешь вот так перед собой поставить. И вот тут очень важный момент, что эта цель не я тебя спускаю, говорю, так, Саш, не наберешь 1 000 000 просмотров на подкасте, больше не приду. Это неправильно. Это как
2: это
1: раз...
2: я тебе.
1: Да. Это как раз эго-конструкция. А наоборот, нужно исходить из того, на что ты реально сам готов. За что ты сам готов закоммититься. Сколько голов ты забьешь, или сколько поймаешь, если ты на позиции вратаря находишься. И вот это очень важный момент. И дальше вы чуть-чуть торгуетесь, но важно, что вы достигаете общего согласия о цели с этим человеком. И тогда... Как бы, если человек уже все-таки говорит, все, да, вот это я, да, должно получиться, да, должно, и это не получается, вот все. Мы, значит, завершаем сотрудничество, и тут не возникает никаких недопониманий.
2: Угу. Здесь несколько таких моментов интересных у меня всплывает в голове. Первая история, с которой, мне кажется, вот почему вот это зачастую сложно делать, потому что если на входе не было договоренностей, да, и ты, по сути, не знаешь, на что опираться, и это очень часто, ты постоянно откладываешь. А здесь как раз тоже эффект вот этот работает, мне кажется, признание, да, того, что я вот там допустил ошибку, не договорился, а людям очень тяжело передоговариваться, как с партнерами, так и с сотрудниками, с коллегами, там, неважно с кем. То есть если у тебя изначально были вроде бы какие-то условия, ты эти условия на самом деле не конкретизировал, вы не понимаете вообще, куда вы бежите вместе и что вы делаете, но вот прийти и сказать, слушай, мы там с тобой как бы обсудили, но как все очень обтекаемо, давай мы передоговоримся по-нормальному теперь, по-человечески. Вот это, мне кажется, очень сложный для психологически именно такой барьер, и он постоянно отодвигается, и дальше, пока вот точка кипения она не настанет какая-то.
1: Лучший способ этот барьер преодолеть – это признание собственной ошибки. То есть прийти к человеку и сказать, слушай, я вот сейчас понял, что я ошибся, это была моя ошибка, что я не четко зафиксировал вот наши договоренности. И это я был неправ. Вот. И я понимаю, что это и для тебя плохо, что я не сформулировал свои критерии. И для меня не очень хорошо. Мы сегодня оба с тобой из-за этого страдаем. Как бы взять на себя в этом смысле ответственность, да, лидера процесса. И тогда и на базе этого легче договариваться. Потому что когда ты приходишь и говоришь, вот ты ничего не сделал, ты не исправляешь, у тебя ничего не получается, давай теперь договариваться будем. Ну, как-то не очень приятно с таким человеком договариваться. Uh-huh. И вот это же тоже, опять же, про гордыню. Способность прийти к сотруднику и сказать, что ты был неправ. Прийти и сказать, что у тебя что-то не получалось, у тебя, что где-то ты был неточен, неверно действовал. Вот это и формирует вот такую культуру, которая может давать в итоге результат.
2: Давай подобьем итоги. Давай. Наверное, вот давай какой я такой вывод относительно команды и вообще всего этого сделал. Вот то, что я, наверное, услышал больше всего, это про то, что команда формируется вокруг тебя, и ты формируешь команду, исходя из того, какой ты сам есть. Это, наверное, первая такая мысль. То есть то, какая ты личность, определяет то, каких людей ты сможешь привлечь, то, каких людей ты как бы примагнитишь к себе, скажем так. Да? Это первое. Второе, то, что в целом как бы команда недооцененный ресурс, да, и то, что мы, как правило, там, прибегаем к этому в тот момент, когда горит, а, возможно, нужно стратегически немножко вперед думать. Ну и третье, что начинать заниматься построением команды нужно только тем, у кого есть все-таки эта устойчивая бизнес-модель, а не тем, кто пытается первую какую-то темку замутить, в чем, кстати, ничего плохого нету, но просто, возможно, вам нужны пара ярых активистов, которые с вами вместе это сделают, а уже потом, когда что-то образуется и потребуется какая-то команда.
1: 100%. Я единственное чуть-чуть придерусь, да, к фразе. Я думаю, что все-таки команда формируется не вокруг лидера, а вокруг цели.
2: Да.
1: Да, вокруг цели. Но лидер является первым магнитом, который говорит, что вот может быть, нам стоит...
2: Цель валидная.
1: Да, цель валидная, да, и вот формирует вот эту веру, первую веру в эту цель. И вот это, наверное, такая тоже тонкая, важная разница, да, которая определяет, сильная команда у тебя в итоге сформируется или нет. И будешь ли ты сам вот в этой сильной команде драйвовых людей, с которыми вместе бежите и забиваете голы. Вот. Но и последнее, что мне здесь очень хочется сказать, я вот нигде это не рассказывал.
2: Ну-ка.
1: Это знают только люди, кто был на программе. Но я 100%, я 31 раз проводил его, и 31 раз я в конце плачу. Почему? Потому что я искренне считаю, что сегодня команда – это очень важная такая ячейка общества. И то, как мы формируем взаимоотношения в коллективе, каких людей мы выбираем, как мы сами там проявляемся, это очень сильно влияет на то, в каком обществе мы живем. И вот я считаю, что когда мы сами порождаем какие-то конфликты, гордыни и прочее, мы порождаем конфликты сначала в маленьком коллективе, потом в более крупном, а на верхнем уровне в мире появляются войны или в мире появляются какие-то серьезные конфликты, из-за чего страдают люди. И поскольку я очень вот, миролюбивый в этом смысле человек, и для меня жизнь – это номер один ценность, люди – номер два ценность, то мне очень хочется, чтобы в мире было больше реально добра, больше созидательной энергии. И вот мы, раз мы рождены там, предпринимателями, руководителями, то я чувствую, что на нас огромная ответственность. То, каких людей мы нанимаем, то, какую культуру мы создаем, оно потом распространяется. Оно потом влияет на тысячи, тысячи, тысячи людей и на миллионы. И поэтому и для себя тоже я вот эту миссию выбрал. Я понимаю, что это большая ответственность. И поэтому я вот за эту тему буду и дальше двигаться в ней. И всех призываю вот максимально быть внимательным к тому, как какая атмосфера в команде. Вот мы с тобой много говорили о внутреннем состоянии, о внутренней энергии. А какое состояние, какая энергия у команды? Да. А вот какая сегодня там по десятибалльной шкале? Они действительно, для них понедельник – это каторга, а пятница – день радости?
2: Угу.
1: Ну, сколько мы можем быть, жить в этом обществе? Рабство уже отменено. И вот нам как будто бы важно вместе вот преодолеть это. При этом помня, что мы занимаемся бизнесом, это не про семью дружить, да, но вот вместе создать. Мне кажется, нам нужно там, за ближайшие там, 50-100 лет как-то вот научиться совершенно на другом уровне выйти во взаимоотношения. И вот это то, что очень хочется. Вот. Поэтому спасибо тебе большое, что
2: спасибо
1: ты тоже
2: тебе
1: сегодня
2: большое.
1: Пригласил.
2: Всегда рад. Ну, с тобой, как я уже сказал, видимся не очень часто, но всегда, кстати, очень качественно. Хочу заметить.
1: Благодарю.
2: Каждый раз, когда встречаемся, мы по несколько часов разговариваем.
1: Да, взаимно.
2: Увидимся.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Гоор. Верхнее селение Гоор когда-то давно состояло из 7 башен и жилых строений, примыкающих к ним. Сейчас от домов остались одни руины, но кое-что все-таки сохранилось. В первую очередь это 3 высокие каменные башни без перегородок. Высота этих строений составляет примерно 15-20 метров. Однако наиболее впечатляющая башня, которая на данный момент разрушена, возвышалась над селением на 25 метров. Стоит отметить, что над разрушением зданий старого Гоора потрудилось не только время, но и сами люди. Многие из них, когда переселялись вниз на более пологий склон, в качестве стройматериалов брали древние камни башен. Описание селения Гоор также стоит дополнить одной интересной деталью. Все башни кверху сужаются. Это не архитектурная прихоть. Подобное было сделано намеренно. Дело в том, что если бросить с высоты башни камень, то он отлично отскакивает от стены, расположенной под углом, и поражает врагов на большом расстоянии. Но как древним архитекторам удалось этого достичь, по сей день не знает никто. Помимо башен, в селе есть множество других интересных локаций. Одни из таких – так называемые языки тролля. Первый язык находится на высоте около 1,5 километра, и именно возле него останавливаются большинство людей. Также можно увидеть еще несколько утесов. Один из них очень схож с человеческим профилем, а если быть точнее, с женским. Будто в отчаянии вызывающим кому-то. Но даже горное эхо не в состоянии воспроизвести этот немой призыв. Глядя на утонченный скорбный профиль, вполне верится в легенду, что раньше с этих каменных выступов прыгали юные девушки, не дождавшиеся взаимности в любви. Именно поэтому гора Гоор по-другому называется Девичья скала. Это место особенно сильно привлекает туристов и в каждом сердце оставляет свой отпечаток.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 19 июня отмечается Всемирный день детского футбола. Это праздник, в котором слышен топот маленьких ног по полю, звонкий смех и азартные крики «пас». На первый взгляд это просто игра – мяч, ворота, разметка. Но если присмотреться, за этим кроется куда больше, чем кажется. Целая школа жизни, разыгранная на зеленом газоне. Футбол – это, пожалуй, самый демократичный вид спорта на планете. Ему не нужны дорогие снаряды, идеальные условия или особый статус. Достаточно мяча, 2 камней вместо штанг, и вот уже рождается настоящее поле битвы характеров. Во дворах разных стран дети говорят на разных языках, но на футбольном поле у них один язык. Язык движения, жестов, радости и честной борьбы. Именно в детском футболе прорастают те качества, которые потом ведут человека по жизни. Здесь учатся держать удар и буквально, и фигурально. Здесь понимают, что победа слаще, если ее разделил с командой, а поражение учит не опускать руки, а анализировать, пробовать снова и верить в следующий матч. Здесь рождается уважение к сопернику, ценность честной игры и умение слышать других. Ведь даже самый талантливый форвард бесилен без тех, кто дает ему пас. История футбола знает немало великих имен, чьи первые шаги были такие же босыми или в стоптанных кроссовках, на пыльных пустырях и школьных площадках. Но за каждым из них стоял тот самый первый азарт. Когда мир сужается до мяча, ворот и мечты забить гол. И неважно, станет ли ребенок профессиональным спортсменом. Опыт командной работы, дисциплина, преодоление себя останется с ним навсегда. Сегодня в разных уголках планеты в честь праздника проходят детские турниры, открыты тренировки, мастер-классы от спортсменов. Это не про пьедесталы и кубки, это про то, чтобы дать каждому ребенку шанс почувствовать себя частью чего-то большого, ощутить вкус движения и свободы, найти друзей по интересам. Ведь спорт – это еще и пространство равных возможностей, где важны не происхождение и достаток, а старание, смелость и желание расти. Всемирный день детского футбола мы аплодируем не только будущим звездам стадионов, но и тренерам, родителям, волонтерам, всем, кто находит время и силы, чтобы просто вывести детей на поле. Потому что каждый такой матч – это маленький урок человечности, разыгранный в движении.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Все люди смотрят на вас как на источник денег, и вы теряете ощущение жизни. Дело в том, что по мере роста вашего благосостояния и по мере того, как вы становитесь богатым человеком, каждый человек хочет от вас что-то получить. В результате вы перестаете видеть истинное лицо людей, и вы не понимаете, кто враг, а кто друг. Вы не понимаете реально, кто достоин, кто недостоин и так далее. И сопутствующая к этому проблема состоит в том, что вы начинаете терять ощущение жизни. Почему это происходит и к чему это приводит? Это приводит к тому, что богатые люди начинают сторониться людей. Они становятся более циничными. У них появляется определенная черствость и пропадает чувствительность к нуждам, заботам или бедам людей. Это не из-за того, что они жадные, а из-за того, что очень много людей у них что-то просят. И очень многие из них просят не на настоящую проблему. Они не по-настоящему нуждаются. На самом деле богатые люди, они как бы живут в этой оболочке обмана. И в результате, когда к ним обращаются реально нуждающиеся люди, они зачастую отказывают. Люди со стороны думают, что они просто жадные. На самом деле богатые люди становятся более циничными, и они предпочитают одиночество, чем общение с другими людьми. А это приводит к еще одной проблеме. Из-за вот этого ореола обмана, который находится вокруг богатого человека, богатые люди начинают терять ощущение реальности. Они не получают реальную, правдивую обратную связь от этого мира. А отсутствие реальной обратной связи приводит к ошибкам в принятии решений. И эти ошибки в принятии решений приводят к потере этого богатства. Помимо этого, богатые люди теряют мотивацию. У них пропадает желание что-либо делать. Ну, за исключением, конечно, некоторых богатых людей, которые изначально целились не на богатство, которые изначально увлеченно занимались любимым делом. И именно поэтому я постоянно призываю с самого начала, когда начинаете заниматься бизнесом, сначала выбрать любимое дело, а потом топить в этом деле всю жизнь. И это дело скорее приведет вас к богатству, и когда вы станете богатым человеком, вы не столкнетесь со всеми этими проблемами. Самое главное, вам нужно понимать такую вещь, как в исламе говорится, держите деньги в кулаке на расстоянии вытянутой руки. Что это значит? Это значит не подпускать и не запускать деньги в сердце, держать их в кулаке и не расслаблять свой кулак. Вот это оптимальное соотношение и оптимальное отношение к деньгам. Деньги, вы должны помнить, сами по себе не приносят счастья, но они помогают пережить несчастье.
1: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Трудности будут всегда. С самого детства до сегодняшнего дня я сталкивался с различными трудностями в жизни. Чего уж таить, скажу по чесноку, в детстве так вообще были моменты, когда нечего было есть, в холодные времена приходилось мерзнуть. Проживать такое было такое себе, и уже тогда я начал мыслить по-иному. Все это двигало меня начать зарабатывать. В свои 12 лет, будучи еще мальчишкой, я заработал свои первые деньги, работая тогда помощником в ларьке. Затем в 13 грузчиком в супермаркете, далее развозил хлеб, лепешки на тележке, а потом и на велике. Постепенно официантом, подсобником на стройках квартир и домов, обучился малярному делу и ремонту квартир, чтобы уже и самому брать объекты и работать. Прелесть этого в том, что я не забрасывал учебу, везде успевал, я любил учиться, в школе был круглым отличником. Хочу отметить, что я не хвастаюсь, это просто факты. Так, идем дальше. Еще тогда, смотря на своих сверстников, которые тратили деньги своих родителей, мне было приятно осознавать, как я мог позволить сам купить что-то новое на свои деньги. Да, было сложно. Было даже обидно поначалу, что я трачу свои юные годы на работу и зарабатывание денег, когда другие наслаждались детством. Но потом я понял, что все это, наоборот, закаляет меня и делает мудрее для создания лучшего будущего. Трудно было всегда. Травмы, предательство, обнуление. Я даже застал войну. Да, проживал и такое тоже. Жизнь – это сложная штука. Но одновременно с этим она прекрасна. Да и без сложностей человек не поймет, на что он способен на самом деле. И знаете, благодаря трудностям я стал больше ценить жизнь. Во время всего этого важно ни в коем случае не бросать себя, не сдаваться и не перекладывать ответственность на других. Я понял, что когда я брал ответственность на себя, только после этого были изменения. И еще я благодарен за эти трудности. Именно они привели меня туда, где я сейчас, сделали меня тем, кем я являюсь. И все это в том числе и по воле Всевышнего. Запомните, трудности будут всегда, но именно они делают нас сильнее и мудрее. Каждое препятствие – это возможность вырасти и преодолеть себя. Не бойтесь испытаний, они только укрепят вашу волю и научат быть сильнее. Помните, что победа над трудностями делает нас лучше и помогает достичь новых вершин. Ребят, стремитесь к своим целям, несмотря ни на что, и всегда верьте в себя. Стройте себя. Хочу, чтобы у вас все получилось.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Махачкале с фасада одного из кафе убрали знак номер один, который указывал на его превосходство перед другими. Об этом сообщили в пресс-службе УФА

0: умеренными темпами, несмотря на замедление в начале года. Следующее заседание Совета директоров, на котором будет обсуждаться ставка, запланировано на 24 июля. Россияне начали сталкиваться с мошенничеством через бота, предлагающего удаленную работу. Злоумышленники в подозрительных чатах и на платформах по поиску работы заманивают людей в бот, где демонстрируют якобы заработную сумму за простые задания. На деле никаких денег не существует. Цифры служат лишь для того, чтобы убедить жертву заплатить комиссию, пройти верификацию или совершить очередной платеж, отметили в МВД. 2GIS первым в России представил функцию «Зеленая волна», которая помогает водителям проезжать серии светофоров на зеленый свет без необходимости останавливаться. Навигатор предлагает оптимальную скорость движения, учитывая текущую дорожную ситуацию и правила дорожного движения. Функция уже работает на участках с таймером светофоров в Москве. В скором времени станет доступна и в других городах. Исследование сайта Shoppers показало, что примерно 80% жителей России ограничивают свои расходы на продукты. Из них 34% начали экономить уже в этом году. Кроме того, 41% респондентов стали реже приобретать чипсы, шоколад и мороженое. 38% делают покупки по акциям, а 34% предпочитают посещать дискаунтеры. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
1: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».

0: открывая футбольную Америку.
1: Сборная Швейцарии одержала первую победу на турнире, обыграв Боснию и Герцеговину 4-1. Первый тайм не радовал интригой, команды ушли на перерыв при счете 0-0. Все изменилось с выходом на замену Жоана Манзамби. 20-летний форвард появился на поле на 71-й минуте и уже через 3 минуты открыл счет шикарным ударом в падении через себя. А на 70-й минуте Манзамби заработал удаление для боснийца Тарика Мухаремовича. Швейцарцы этим воспользовались, забив в концовке еще 3 мяча.
0: Плавали, знаем.
1: Сборная Колумбии без особых проблем обыграла Узбекистан 3-1. В заключительном матче первого тура чемпионата мира колумбийцы открыли счет еще в первом тайме. В середине второй половины 167-сантиметровый полузащитник Абасек Файзулаев головой отправил мяч в сетку ворот колумбийцев и стал автором первого гола Узбекистана на чемпионатах мира. Колумбийцы, впрочем, быстро вернули себе перевес. Отличилась главная звезда колумбийской сборной Луис Диас. А третий мяч команда забила уже в компенсированном время.
0: Попутного ветра.
1: После первого тура в группе А сразу обозначились лидеры мексиканцы и южнокорейцы.

0: 3 очками. Впереди, а у Чехии с ЮАР по нулю. Встреча аутсайдеров могла стать для кого-то решающей, в итоге ничья 1-1, и шансы сохранили обе сборные. Чехия, вернувшаяся на чемпионат мира спустя 20 лет, забила уже на 6-й минуте. Затем чехи несколько раз могли удвоить преимущество. Команда ЮАР, оставшаяся без двух дисквалифицированных игроков, до 80-й минуты не создала ни одного опасного момента, но в концовке главный арбитр, американка Тори Пенса, ставшая второй женщиной-судьей в истории чемпионатов мира, назначила пенальти в ворота Чехии, и южноафриканцы счет сравняли 1-1.
1: Против течения.
0: Главная звезда сборной Бразилии Неймар не поедет с командой на игру с Гаити. 34-летний форвард продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы, полученной еще в мае. Главный тренер команды Карло Анчелотти еще на прошлой неделе выражал надежду, что Неймар сможет сыграть хотя бы несколько минут против Гаити, однако медицинский штаб решил не рисковать. Следующий шанс увидеть на поле лучшего бомбардира национальной команды – матч с Шотландией 25 июня, но и там его участие под вопрос. Это были некоторые итоги 8-го дня чемпионата мира в программе
1: «Открывая футбольную Америку».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Государство на северо-востоке Африки и Синайском полуострове в Азии. Официальное название – Арабская Республика Египет. Традиционной формой приветствия в Египте как между мужчинами, так и между женщинами является рукопожатие. Консервативные мусульмане не обмениваются рукопожатиями с представительницами противоположного пола. Рукопожатие не должно быть крепким и энергичным, скорее слабым, но не коротким, а несколько продолжительным. Приветствуя женщину, дождитесь, когда она сама протянет вам руку. Если она этого не сделает, достаточно наклонить голову в знак приветствия. Во время рукопожатия важно поддерживать зрительный контакт, что рассматривается как знак честности и искренности. Иногда взгляд, обращенный к собеседнику, может быть несколько интенсивный. Если гость заходит в комнату, ожидается, что мужчины, находящиеся в ней и в данный момент сидящие, встанут для приветствия. При встрече с египтянином можно использовать приветствие на арабском языке «салам алейкум», что означает «мир вам». В ответ вы услышите «ва алейкум ассалам», что означает «и вам мир». Иностранцам не возбраняется приветствовать собеседников на арабский манер.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Если вы интересуетесь темой саморазвития, то наверняка не раз смотрели видео о том, как провести идеальное утро. Нужно принять холодный душ, сделать зарядку, поработать над важным проектом и так далее. Однако вот проблема. Когда мы наконец просыпаемся, наше тело попросту отказывается действовать. И хотя мы очень хотим себе это идеальное утро и даже спланировали его, оно каждый раз от нас ускользает. Что ж, в этом видео я поделюсь с вами одним из самых мощных инструментов в моем арсенале продуктивности. Этот научно обоснованный механизм поможет вам проводить успешно не только свое утро, но и адаптировать любое дело в свою жизнь. Однако, чтобы понять, как и почему он работает, нам нужно погрузиться в науку. Любому, кто смотрит это видео, очевидно, что хотеть и делать – это две принципиально разные вещи. Можно очень хотеть, чтобы посуда была чистой, но это не заставит вас пойти и помыть посуду. Можно очень хотеть быть начитанным, знать, зачем это нужно, понимать все социальные и финансовые бонусы, даже убедить себя в абсолютной необходимости чтения. Но погружаться в сложную литературу и хотеть быть начитанным – это две абсолютно разные вещи. Иными словами, вы можете очень желать чего-то, но при этом все равно бездействовать. Однако, несмотря на очевидность этого тезиса, многие все еще осыпают себя мотивацией. Они думают, что если хотение будет достаточно сильным, то ты пойдешь и будешь делать. А если не делаешь, значит недостаточно этого хочешь. Поэтому нам предлагается увеличить свою мотивацию. Смотреть вдохновляющие ролики на YouTube, слушать интервью успешных людей и думать лежа на диване о том, насколько это полезное действие и как хорошо там, в прекрасном будущем, где это действие уже выполнено. В конце концов, чем больше ты замотивирован, тем выше вероятность того, что ты это сделаешь, правда ведь? Нет, согласно исследованиям, мотивация почти не работает. Между «хотеть» и «делать» все равно остается гигантская пропасть. По-научному это называется разрыв между ценностью и действием. Это разрыв между тем, что люди говорят, во что они верят, что они считают правильным, и тем, что они реально делают. Это разрыв очень большой, и его чрезвычайно нелегко преодолеть. Можно залить в себя сколько угодно мотивации, причин действовать, рациональных и эмоциональных стимулов, но либо эффект будет краткосрочным, либо его не будет вообще. Поэтому в сегодняшнем видео мы попытаемся протянуть мостик от мотивации к действию. Максимально сократить разрыв между своими ценностями и действиями. Суть у нее следующая. Мы очень конкретно, специфически и подробно думаем о том, как и что мы будем делать. Например, говорим себе, завтра в 9 часов, когда прозвенит будильник, который я только что себе поставил, я встану с этого дивана, пройду в конец комнаты и сделаю 3 упражнения по вот этому списку. Чем более подробно и часто вы осмысляете свой план, тем лучше. Для большего эффекта визуализируйте себе эту ситуацию и представьте, как будете действовать. Например, когда мне предложат сигарету, я сделаю вдох, выдох и откажусь. Пусть в вашей голове появится картинка, предсказывающая, как все будет происходить, где вы будете стоять, кто предложит сигарету и как вокруг будет пахнуть табачным дымом. Из исследований мы знаем, что такой подход особым образом влияет на паттерны работы мозга. Когда в 9 часов наконец прозвенит будильник и вам нужно будет сделать зарядку, обнаружится, что ваш план был настолько подробным и осознанным, что действия как бы происходят автоматически. Поэтому вы, во-первых, испытаете гораздо меньше негативных эмоций, а во-вторых, вам почти не понадобится использовать силу воли. Реакция будет бессознательной и случится она еще до того, как вы успеете подумать о зарядке и начнете себя заставлять. Те, кто проходил курс по самодисциплине, помнят, что самое главное – это лишить наш мозг выбора. Когда необходимо принять сложное решение, например, помыть посуду, встать с дивана, чтобы сделать зарядку, или начать писать текст для нового видео, все должно происходить автоматически. Вы не должны задумываться, чем бы мне заняться. Вы не должны выбирать между просмотром сериала и домашним заданием. Необходимо создать такие условия, при которых ваш мозг сам выберет правильное решение. И теория реализационных намерений нам в этом помогает. Мы заранее очень подробно и специфически настраиваем свой мозг на определенные действия в конкретной ситуации. Это чем-то похоже на отработку ударов в боевых искусствах. Ты отрабатываешь приемы для того, чтобы в стрессовой ситуации тело действовало автоматически, чтобы мозгу не приходилось принимать сложных решений во время боя. Подробное планирование работает точно так же. Согласно данным 2019 года, самое главное в нем – как можно более точно предугадать, что будет происходить в окружающем мире и как вы будете на это реагировать. Чем сильнее совпадение, тем легче вам будет действовать. Вы как будто движетесь по рельсам, которые сами проложили незадолго до этого, как будто проживаете дежавю. Нам также поможет то, что ученые называют планом преодоления трудностей. Мы спрашиваем себя, какие препятствия или трудности могут возникнуть, когда придет время делать зарядку? А затем отвечаем и предлагаем самим себе решение. Например, если будильник не сработает, то я сделаю зарядку сразу же, когда о ней вспомню. Если мне позвонят и срочно позовут на встречу, я сделаю сокращенный вариант зарядки. И так далее. Согласно исследованиям, такой подход дополнительно увеличивает эффективность реализационных намерений. Итак, мотивации недостаточно. Просто иметь планы тоже недостаточно. Попробуйте вместо этого продумать конкретную ситуацию, при которой необходимо совершить сложный выбор. Из исследования Эссекского университета мы знаем, что такой подход более чем в два раза эффективен, чем, например, мотивация. А теперь давайте скомпонуем всю эту теорию и применим ее на практике. Скажем, попробуем создать идеальное утро. И у меня для вас есть готовое решение, чтобы вы смогли на собственном опыте ощутить силу этой техники. Я называю это решение «мощный час». Вечером, перед сном, вы представляете, что будет происходить утром. Идеально, если вы заснете с этой мыслью. Представьте, что утром вы просыпаетесь и в течение одного часа делаете самый важный и актуальный для вас проект. Это может быть что угодно. Чтение или написание книги, домашнее задание, курсовая работа, пробежка или рисование. Важно вообразить, как вы встаете с кровати, бодро умываетесь и приступаете к делу. Визуализируйте этот час в самых мельчайших подробностях, на которые способны. Продумайте, какие препятствия могут возникнуть и как вы в ответ на них поступите. Я заметил, что когда я настраиваюсь на мощный час с вечера, утром мне все дается намного проще, что, конечно, соответствует научным исследованиям. В этом смысле вечер – это идеальное начало дня. Итак, с точки зрения науки, самый эффективный метод делать то, что должно быть сделано, это продумать конкретную ситуацию до крохотных деталей и мелочей. Поэтому попробуйте вечером спланировать идеальное утро. Мощный час, в течение которого вы будете заниматься самым важным для своей жизни делом. Для этого можно засыпать и просыпаться на час раньше. Большинство людей все равно проводят вечер со смартфоном в руках. Честь и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: На радио Аса притчи народов мира.
2: Однажды учитель сидел на берегу небольшого живописного озера со своим учеником. Совершенство природы, ее сбалансированность и чистота невольно порождали мысли о гармонии. Поэтому учитель спросил у своего ученика: «Как ты думаешь, когда возникнет гармония в отношениях между людьми?» Юный ученик, часто сопровождавший учителя во время прогулок, задумался и мечтательно произнес: «Мне кажется, гармония в отношениях наступит только тогда, когда все люди придут к единому мнению, будут мыслить одинаково, станут как бы отражением друг друга. Тогда не будет ни разногласий, ни споров». И тут же с грустью добавил: «Но разве такое возможно?» «Нет», — задумчиво ответил учитель, — «это невозможно, да и не нужно. Гармония в человеческих отношениях станет возможна лишь тогда, когда каждый человек будет стремиться не к единению мнения или подражанию другим, но к уважению права другого человека на выражение своей индивидуальности».
3: «Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?»
1: На радио Аса притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Воспалительные реакции в организме запускаются через несколько часов после порции еды с вредными жирами. Это показал эксперимент с грызунами, которых кормили соответствующей едой. Подробности привела эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова в своем телеграм-канале. Она отметила, что свободные жирные кислоты оказывают влияние на клетки врожденного иммунитета, особенно на моноциты и макрофаги. Такое взаимодействие запускает воспалительные сигнальные каскады, уточнила врач, добавив, что все это похоже на реакцию, которая наблюдается при инфекции. В результате повышается воспроизведение противовоспалительных цитокинов. Зухра Павлова объяснила, чем же это грозит. Она отметила, что само по себе воспаление является нормальным защитным механизмом. Но из-за жирной пищи происходит частая активация этого механизма. В итоге развивается атеросклероз. Также это связано с диабетом и преждевременным старением человека. Подчеркивается, что регулярное и чрезмерное употребление жирной пищи приводит иммунитет в режим постоянной тревоги.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Росуль худулхаве нухта халмах кве. В ауле друга надо иметь. И в дороге товарища. Росуль худулхаве нухта халмах кве. Цочесл боролару, цхохецоесл цхиролару. Из одного воина войска не составится. Из одного камня башня не выстроится. Цочесл боролару, цхохецоесл цхиролару. Кинаугу имам Шамиль Адава кринчев. Кинаугу бахарчи хажимрад Адава тлуинчев. Не каждый имам Шамилем стал, не каждый герой Хаджи Мурадом стал. Кинаугу имам Шамиль Адава кринчев, кинаугу бахарчи Хаджи Мурад Адава тлуинчев. Халт арасташала хинк азул таам. Только трудившийся поймет вкус хинкала. Халт арасташала хинк азул таам. Голбац отнакает цокотула, адам цартула. Лев после себя шкуру оставляет человек имя. Голбац отнакает цокотула, адам цартула.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!
1: Диалог FM. Все время по делу. Личный коуч.
2: Эффект плато. Давайте еще раз взглянем на кривую мастерства. Когда вы начинаете осваивать навык, происходит кратковременная вспышка прогресса. Вы увлечены и чувствуете себя отлично, мотивация зашкаливает. Но вскоре ваши успехи начинают сходить на нет, и вы оказываетесь на так называемом плато. Не забывайте, что даже если вы чувствуете себя в тупике, вы уже на ступеньку выше того, с чего начали. При соблюдении последовательности произойдет еще один небольшой скачок, за которым непременно последует очередное плато. Так устроен путь к мастерству. Если вы когда-нибудь пробовали похудеть, то сами в этом убедились. В первую неделю уходит несколько лишних кило, и вы окрылены мечтой влезть в свои любимые джинсы. На следующей неделе встаете на весы – о нет, вес снова качнулся в большую сторону. На третьей неделе – затишье, вес встал, вы вышли на плато. Именно на этом этапе большинство людей сходят с дистанции. Они разочарованы, так как рассчитывали на молниеносный успех и постоянный результат. Так не бывает. Вы ступаете два шага вперед, один назад, затем стоите на месте. И самое интересное в том, что около 95% пути к мастерству вы проведете именно на плато, где не будете замечать никакого прогресса. Мастерство – это медленный, ухабистый путь.
1: Личный.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Александр Дюма много ездил по России и все это время находился под наблюдением? Вот отрывки из докладных. Он имеет страсть приготовлять сам на кухне кушанье и, говорят, мастер этого дела. В Казани не произвел никакого хорошего впечатления. Многие принимали его за шута по его одеянию. Видевшие же его в обществе нашли его манеры и суждения вовсе не соответствующими его таланту. Разведал секреты готовки стерляди на Волге. Ездил в Переславль за селедкой, оценил сырую конину и отверг кумыс. В 1859 году Александр Дюма отправился на Кавказ, чтобы увидеться с имамом Шамилем. Отправляясь в путешествие, он обещал читателям своего журнала «Монте-Кристо» посетить стан Шамиля. Дюма задавался вопросом, знает ли Шамиль наше имя и позволит ли он нам провести одну ночь под его палаткой. И тут же сам себе отвечал, почему бы и нет. Разбойникам Сиеры оно хорошо известно, и они охотно разрешили нам провести у себя три ночи. Встреча, к сожалению или к счастью, не состоялась. Но, вернувшись в Париж, писатель опубликовал свои впечатления в книге «Кавказ. От Прометея до Шамиля».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: В современном мире не развиваться невозможно, потому что мир становится динамичным, мир динамичный, плюс он усложняется с каждым днем. Поэтому тема саморазвития касается каждого, и она важна для каждого из вас. И здесь очень важно понять, какие убеждения вам мешают для успешного саморазвития. Первое убеждение, которое мешает нам развиваться, это убеждение, которое в свое время описали психологи Даннинг и Крюгер. Этот эффект, он так и называется, эффект Даннинга-Крюгера. В чем его суть? Суть заключается в том, что чем менее человек компетентен, тем больше он уверен. Чем более компетентен, тем больше в нем сомнений и отсутствия уверенности. Человек проходит через определенные стадии. Первая стадия называется неосознанная некомпетентность, когда человек даже не осознает, что он некомпетентен. Но при этом он железобетонно уверен, потому что у него нет сомнений, он что-то в голову себе вбил одно, и он в этом сильно уверен. На этой стадии обычно присутствует самоуверенность. Люди делают самоуверенные какие-то поступки, а потом это приводит к ошибкам. Вторая стадия – это ложная компетентность. Ложная компетентность, когда человек считает себя компетентным. Третья стадия – это осознанная некомпетентность, когда человек осознает, что он некомпетентен. И вот с этого момента человек начинает развиваться дальше и осознавать свою компетентность и либо некомпетентность. С этого момента начинается настоящее развитие человека. Следующее убеждение, которое мешает нам развиваться, я заметил, что люди к 40-50 годам, ну, по-разному бывает, но в среднем, если брать, начинают думать, что они уже в жизни практически все видели. Они все видели, все знают, везде бывали, они опытные, бывалые и так далее. И самое интересное, чем больше человек видел там событий, находился в гуще событий, чем более у него бурная, насыщенная жизнь, тем больше он попадает в эту иллюзию, что он уже в жизни все знает, все видел. И вот этот опыт, который наслоенный годами на человека, он как бы создает иллюзию, что этот мир предсказуем, что в принципе везде работают одни и те же паттерны, и что уже особо нет смысла изучать что-то новое, все это так или иначе повторяется. И вот этот опыт является очень таким большим грузом. О чем этот опыт говорит? Опыт говорит о том, что так как я видел уже много всего, то что бы ни произошло, то это будет повторять то, что было в прошлом. Но будущее всегда непредсказуемое. Будущее всегда к нам приходит не тогда, когда мы ожидаем, не так, как мы ожидаем, не в той форме, которую мы ожидаем. И поэтому к будущему приготовиться на 100% практически невозможно. Поэтому иметь опыт – это, конечно, хорошо, но я бы рекомендовал к опыту относиться к своему как к определенному справочнику. То есть вы изучаете какую-то тему, а потом посматриваете на опыт, коррелирует это с вашим опытом или нет. Поэтому второе убеждение, которое нам сильно мешает развиваться, это убеждение, что мы все знаем, что мы все видели и мы все умеем. Поэтому я бы рекомендовал осторожнее относиться к своему опыту и не переоценивать его. И третье убеждение, или я даже сказал бы не убеждение, а не, это целый комплекс убеждений, это неправильная логика. Зачастую наша бытовая логика не соответствует правильной логике. О чем я хотел бы поговорить? Вот существует определенная хронологическая последовательность событий, и существует причинно-следственная последовательность событий. Так вот, очень часто люди путают хронологическую и причинно-следственную последовательность. Если какое-то событие произошло после чего-то, то очень часто люди думают, что это произошло из-за этого. И здесь хотел бы четко разъяснить, что если событие произошло после чего-то, это не значит, что из-за этого. Вот это очень важно, особенно касательно в бизнесе и в отношениях между людьми. И вот здесь есть второй слой, который очень важно различать. Это поверхностные причины и корневые причины. Чтобы легче разбираться или не путаться в причинно-следственной связи и находить корневые причины, а обычно при решении проблем, пока вы не решите корневую причину этой проблемы, проблема не решится. Для этого в кайдзен-технологии есть такой инструмент, называется «5 почему». Когда происходит какое-то событие, задавайте вопрос «5 почему?». Вот давайте на этом примере с листьями я приведу. Первое. листья посыпались. Почему? Потому что подул ветер. А почему подул ветер? Или почему листья посыпались? Вот там две ветки, может быть. Ветер подул, потому что погода портится, а листья посыпались, потому что осень наступила. А почему листья осыпаются, когда наступает осень? Потому что становится холодно, там сок деревьев не идет, листья отмирают. И почему сок не идет там и листья отмирают? Потому что становится холодно. А почему становится холодно? Потому что сменился сезон. Ну, я не буду говорить дальше уже про то, что солнце, Земля от Солнца уходит на дальнюю часть своей орбиты и так далее. Но суть такая, мы понимаем, что корневая причина – это смена сезона. И если задавать 5 вопросов «почему», то вы всегда придете к корневой причине, которую решить гораздо легче и дешевле. Вот по ходу я вам дам один хороший лайфхак. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с любой проблемой, вы знаете, это уже доказано, что решение корневой причины гораздо дешевле, легче и быстрее, чем решать последствия. Поэтому, когда вашему саморазвитию мешает неправильная логика, чтобы ее убрать, ее устранить, всегда возьмите себе за правило или за привычку докапаться до корневых причин. И вот этот инструмент 5 «почему» не даст вам возможности сбиться с пути именно с этой причинно-следственной цепочки.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Взаимодействие с людьми – это искусство, требующее не только знания психологии, но и умение применять эти знания в жизни. Давайте сегодня рассмотрим 10 психологических трюков, которые помогут вам мгновенно завоевать симпатию окружающих. Первый прием известный всем, но не все этим пользуются при общении с собеседником. Это искренний интерес к собеседнику. Попробуйте задать вопрос, который позволит человеку рассказать о своем хобби или страсти. Рассказать о себе. Это не только покажет ваш интерес, но и даст собеседнику возможность говорить о том, что ему действительно нравится. Проявите интерес к деталям этой истории. Задавайте небольшие уточняющие вопросы. Может быть, ответ будет очевидным, но вы покажете собеседнику, что вам важно услышать именно от него подтверждение вашего предположения и вам интересны детали из его истории. Второй психологический трюк – это повторение жестов и мимики, так называемое отзеркаливание. Попробуйте повторить манеру жестикуляции и мимики, с которым общается человек. Попробуйте синхронизировать не только руки, ноги, но и скорость дыхания. И вы ощутите гораздо более глубокую связь с ним. Третий метод или трюк – это обращение по имени. Главное слово для каждого человека – это его имя. Старайтесь чаще обращаться к человеку по имени, без перебора. Таким образом, внимание собеседника будет удерживаться крепче, и он будет гораздо сильнее ощущать, что вы обращаетесь именно к нему. Почувствуйте разницу между «расскажи о том мероприятии подробнее», а можно обратиться «Петя, расскажи о том мероприятии поподробнее». Четвертый трюк – это позитивный настрой. Это звучит достаточно очевидно, но всех нас притягивают люди, от которых можно получить заряд позитива на день. Таких людей называют душой компании. Это не значит, что они не делятся своими проблемами, но они к ним относятся легче. Соответственно, и люди во время рассказа не ощущают тяжести от негатива. Вашему собеседнику будет гораздо легче вас слушать и вникать в ваши истории, если у вас будет легкая подача информации, которая не грузит человека. Пятый прием – это комплименты. Здесь все достаточно просто. Сделайте комплимент не за что-то очевидное, а за качество или достижение, которые, может быть, не так заметны. Это покажет, что вы внимательны к деталям. Шестое. Совместные переживания. Поделитесь историей о своем неудачном опыте, ошибке или ситуации, в которой вы оказались, в неловком положении или комичном положении. Это может сделать вас более человечным и доступным в глазах собеседника, а также вы покажете, что не боитесь быть неидеальным. К тому же, это может открыть для человека возможность быть самим собой рядом с вами, и в диалоге между вами спадет уровень напряжения и недоверия. Следующее. Человека всегда привлекают люди, которые умеют слушать. Ведь так вы показываете заинтересованность своему собеседнику, поэтому следующий прием – это умение слушать. Например, Тони Робинс, мотивационный спикер, известен своим умением слушать и вникать в проблемы людей, что делает его советы особенно ценными и персонализированными.

0: Дальше. Нестандартный подход. Во время разговора попробуйте не только слушать, но и замечать невербальные сигналы собеседника, такие как выражение лица или жесты, чтобы лучше понять его эмоции. Всегда находитесь в открытой позе, используйте язык тела. Постарайтесь быть открытым к собеседнику телом. Дайте понять не только через слова, но и через позу, что вы открыты к человеку. Помимо открытой позы, попробуйте иногда наклоняться вперед, когда собеседник говорит о чем-то важном. Это покажет вашу заинтересованность и вовлеченность. 9-й прием – это эмпатия. Когда вы пытаетесь проявить эмпатию, попробуйте не только сопереживать, но и предложить помощь или поддержку, даже если это просто ваше время или внимание. Покажите собеседнику, что вы внимательно слушаете его и вникаете в его ситуацию. В большинстве случаев человека это может хорошо поддержать, и ему станет легче. И последнее. Люди, у которых хорошее чувство юмора, самоирония, всегда больше располагают к себе, нежели те, кто сидит с серьезным лицом. Поэтому 10-й прием – это чувство юмора. Если контекст располагает, не бойтесь выглядеть смешно. Это не означает, что вам нужно сыграть клоуна. Скорее, вы покажете, как легко вы относитесь к тому, что можете выглядеть неловко или умеете над собой посмеяться. Используйте самоиронию – это обязательное свойство любого интеллигентного человека. Это лишит возможность других посмеяться над вами, если вы делаете это сами. Все эти трюки помогают выстроить контакт с людьми. Помните, что искренность и подлинный интерес, а не изображение к другим – это основа любых успешных взаимодействий. Самое главное – не бойтесь быть неидеальным. Не надо быть правильным, надо быть нормальным. Пусть человек расслабится рядом с вами, пусть человек будет живым, и покажите, что вы живой человек, который не боится это скрывать.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребята, всем привет! Сегодня мы говорим про манипуляции, про то, как управлять собой и другими людьми. А в гостях у меня Альберт Сафин, психолог. Спасибо тебе большое, что пришел. Если вы знаете Альберта, то просто приготовьтесь. Сейчас будет услада для ушей. А если вы впервые видите Альберта, то ваша жизнь разделится на до и после в хорошем смысле, и если вы этого захотите.
2: Да, очень приятно. Пусть общение наше с Александром будет пространством ответов на вопросы, которыми вы, может быть, и не задавались ранее, но которые и так важны, знаешь, да. Как, открывшись опыту.
1: Абсолютно верно. Что должно произойти, чтобы наш разговор для ребят, которые нас смотрят, оказался просто наиболее полезным, а для нас суперинтересным, комфортным и душевным?
2: Вспоминая такую фразу, я ее зачастую цитирую в пространстве своих уроков и выступлений, что уверенность и победа — это безразличие к исходу встречи. Не требовать от себя необходимости, повышать важность. Сейчас что-то должно такое произойти, угу. И я вот уже все. Нет, позволить себе роскошь быть и подкасту разным, и самому тоже быть разным. В любом случае, человек, являясь тканью, им пропитавшись, уже не будет прежним. Тоже это фарш, который невозможно провернуть назад. И вообще в жизни в целом. Когда мне очень приятно, что ты меня встретил, входим сюда, и мысли о записи подкаста с утра тоже. Позволить себе роскошь, не требовать необходимости от жизни, требовать что-то должно обязательно в виде золота капнуть мне в ладонь. Как будет, так будет. Доверившись, можно фоном, занимаясь параллельно какими-то делами, а можно специально с конспектом изучать, как вам комфортно, а может даже не один раз на ваше усмотрение. Я бы подготовил конспект. Даже вот эта тема, что позволить себе роскошь быть тому, что сейчас произойдет, не требуя необходимости выдавливать золото.
1: А где руками. Вот эта вот грань интересная, тонкая? Я слышал от тебя эту идею, и мне было, я, знаешь, сам задумался, где вот эта тонкая грань между не ожидать, не требовать, расслабиться, быть в этом моменте, наслаждаться им, и вот эта тонкая грань пофигизма, где ты переходишь уже не с позиции «я не требую, а я просто делаю», в позицию пофигизма, где ты уже не так качественно делаешь, где вот эта тонкая грань, как ты ее определяешь?
2: Сейчас расскажу. Вот человек, он же живет во времени, в пространстве.
1: Да.
2: Тоже я вот на своем примере вхожу, я в это пространство, где мы записываем этот подкаст в этом времени, сегодня, в сегодняшнем дне. И вопрос, который можно позволить себе роскошь себе задать, а что будет для меня наилучшим результатом этого времяпрепровождения? Что будет для меня наилучшим результатом сегодняшнего дня, этой недели, этого времяпрепровождения? То есть этот вопрос, он фрактален, можно задаваться им по отношению к большим и к малым промежуткам времени. И вот что будет для меня наилучшим результатом нашего с тобой общения здесь? И здесь должно быть минимум два ответа на этот вопрос. Первый – это критериально конкретный, например, это выпуск продолжительностью более полутора часов, который я в текстовом формате сделаю частью одной из своих книг, который наберет соответствующее количество просмотров и подписчиков и вес личного бренда. Это цифры. И второй момент – что будет для меня наилучшим результатом с точки зрения того, что я выбираю прокачивать и тренировать? Например, это улыбка, зрительный контакт, одновременно продумывание реплики, далее вербализация и воспроизведение речи, прислушиваться к твоим вопросам, к атмосфере здесь, учитывать состояние тела, свое сердцебиение, ну, легкое такое расположение, словно мы плывем в потоке. Два ответа на этот вопрос, то есть цифровой, критериальный, который должен быть обязательно, чтобы не было этого пофигизма. Есть-то надо, хлеб-то должен быть.
1: Да,
2: мы
1: согласен.
2: Же существа биологические, так сказать, и необходимо энергии подкрепляться. Деньги тоже это важный ресурс. И второе, это с точки зрения, вот даже если первого не получится, ничего страшного, даже вдруг мы записали этот подкаст, и бац, какой-то волшебной силой записанные данные, они просто улетели в нигде и в никогда. Ничего страшного. По второму-то пункту я галочку ставлю. Тренировочные аспекты были, и сам процесс упражнений продолжался. Поэтому вот это второй пункт перед любой активностью. Что будет для меня наилучшим результатом этой активности? И два ответа на них. Критериально цифровой и с точки зрения того, что я выбираю развить и в чем практиковаться. Это позволяет удерживать баланс.
1: Да, то есть, по сути, ты определил и с точки зрения результата, и с точки зрения процесса. И именно определение вот этих критериев, целей, назовем их так, они тебе не позволяют скатиться в этот пофигизм. Потому что пофигизм, по сути, это ты пустил на самотек, не имею цели. Да, с меня нет спроса, ни с чего нет спроса, и тогда получается пофигизм. А тут, получается, ты сам себе определил вот эту вот грань, да, своего комфорта, баланса и ожиданий.
2: Да.
1: Смотри, но здесь же есть еще важный второй элемент. У тебя есть свои цели и ожидания, а у меня есть свои, например, цели и ожидания, да? В данном случае они абсолютно точно совпадают, и судя по тому, что я слышу. Но давай представим ситуацию, что у меня цели другие и задачи. И так бывает, знаешь, когда встретились два человека, один хочет одного, вроде бы они договорились об одном процессе, о том, что они делают одно дело, но цели преследуют разные. Например, кто-то хочет, мы договорились, построить дом с тобой. И кто-то хочет построить дом, искренне сделать какой-то шикарный объект, чтобы потом он просто радовал глаз, восхищал, чтобы семья, которая в нем будет жить, радовалась. А второй человек, он хочет скоммуниздить побольше денег со стройки и быть вот таковым. В нашем конкретном случае цели наши совпадают, но вот представим ситуацию, что не совпали, и ты пришел за одним, а я за другим. Вот каким образом, в какой момент должен происходить вот этот вот, на твой взгляд, матч, чтобы на дистанции это не выливалось в какую-то проблему?
2: Здесь вот такой прием может быть полезный. Насколько я понимаю, ситуация по факту А, насколько я понимаю, мы с вами согласовали да. строительство дома, а здесь я вижу уже колодец глубиной 2 метра. Да? Хотя у нас было соглашение Б, хотя мы с вами договорились о строительстве дома. И сейчас, судя по всему, происходит что-то, что не соответствует этим соглашениям. Приглашаю сделать паузу и обсудить текущее положение вещей и прояснить наши цели. Как вы на это смотрите? Это может быть полезно, потому что в противном случае есть риск потратить время напрасно, а сделав это, мы обеспечим себя такими-такими преимуществами. Что думаете по этому поводу? Сделать паузу. Насколько я понимаю, ситуация А, хотя соглашение было «Б». Как вы смотрите на то, чтобы сделать паузу «С» и обсудить положение вещей? Это может быть полезным.
1: На какие сигналы? Как вы знаете, это же все равно вес авторитета включается. Одно дело тебе сказал какой-то друг, это очень часто бывает какой-то друг, который там денег не зарабатывает, результатов у него в жизни нет, с женой развелся и так далее. Ты думаешь, ну тебя слушать, ну его нафиг. А другое дело такое. Принц, бизнес идеальный. Путешествует каждый месяц, жена, четверо детей, все прекрасно. Когда он сказал, думаешь, да, и этому... То же самое можно сказать, этому парню ты поверишь. И вот здесь любая книга, любая мысль, любой авторитет, он влияет все равно вот вес. Каким образом у тебя происходит, например, это я в свою тетрадочку, а это я выброшу, там же авторитет. Или на тебя вообще такие вещи не давят?
2: Да, это важный момент. Что бы ни происходило, я достаточно хороший. Вот это сначала изначально позиция, со мной все в порядке и с другими людьми тоже. Если даже передо мной книга, вес которой является для меня пока непознаваемым, потому что зубы недостаточно плотные, чтобы жевать такую твердую пищу. Это не значит, что я какой-то плохой. Нет. Вообще вот эта категория, да, вот эта шкала плохой и хороший, это то, что можно оставить за скобками не только нашего общения здесь, но и за скобками вашей жизни, мои дорогие. Если посчитаете нужным, заставлять не буду. Что я достаточно хорош в любом случае, и это не значит, что нет необходимости над собой работать. Это предпосылка, которая открывает возможность над собой работать. Даже если какой-то это мега-авторитет, но эти материалы пока... Ну вот если взять, например, книгу 25-летнего опыта изучения нервной системы животных, в общем, труды Павлова, да. то нельзя сказать, что вот каждый первый человек сможет так вот легко, играючи, моргая, сразу вникнуть, понять и впустить в себя это знание. А ведь человек — это совокупность условных рефлексов. Если какая-то книга имеет право на существование, то только это. Это прямо плоть и кровь. Человек — совокупность условных рефлексов, его сознание — их оператор. Но если я пока, например, не могу ее проживать, как этот стол своими зубами, он слишком тверд для меня, это не значит, что я какой-то плохой. Это значит... чуть позже. А сейчас есть то, и вода, и пища, которые жевать я могу с радостью. я достаточно хорош в любом случае, со мной, с другими все в порядке. Это как предпосылка. И что, исходя из этого, я выбираю делать дальше. Приглашаю такую гипотезу рассмотреть здесь.
1: Да, это, наверное, такое из разряда самокритичности, какого-то перфекционизма, и что такой, да, такого даже, знаешь, короны слегка на голове внутренней, что если я за что-то берусь, если я что-то читаю, то я точно должен в этом разобраться, точно должен это понять, и у меня нет права на ошибку. Если я взял книгу, и я внедряю механики из нее, они для меня не работают, это значит, что я, опять же, вот, да, как ты сказал, недостаточно хорош, чтобы ее сожрать, и начинается вот этот вот процесс насильственный. То есть у меня в действительности, я уже даже в каком-то подкасте рассказывал, что меня это привело к не очень хорошим результатам, когда я начал внедрять в свою жизнь те вещи, которые принял за чистую монету от другого человека, не пропуская через свою рефлексию, через свои собственные ощущения.
2: Да, в итоге
1: это ничем хорошим не обернулось. Чуть-чуть назад.
2: Это очень важный момент.
1: Да? Но еще вернемся, это прям очень интересная тема, потому что я прям точно хочу ее поднять на тему того, как разобраться в себе. У меня буквально все предприниматели-гости, которые добились большого результата, они всегда говорят, главное разобраться в себе. Что это значит? Непонятно. Но оставим это на чуть позже. Я хочу вернуться назад по поводу... Мне нравится вот эта механика по поводу представить свой день и настроиться с утра. И я в действительности, знаешь, у меня бывают такие моменты, я просыпаюсь с утра, светит солнце, я сажусь за руль машины, я еду, и я чувствую, сегодня офигенный день будет. Просто я прям еду и говорю, сегодня будет офигенный день. И у меня день как по маслу. А бывает наоборот. Я просыпаюсь, и с самого начала все не очень. И у тебя вот есть такая механика, как ты сказал, что ты пропускаешь, представляешь сегодняшний день. И ты представил, что у тебя все прекрасно, проходит сапсан и так далее. Но что происходит в тот момент, когда ты себе напредставлял, а в середине дня что-то жестко выбивающее тебя из колеи? Каким образом ты реагируешь на это? Это же смазывает картину, смазывает твой настрой в любом случае.
2: Да. Я сейчас вспомнил, вот ты спросил, я помню, прихожу в офис, включаю свой ноутбук, он так, в общем, перестал работать.
1: Ну вот, пример, да.
2: Да, я подумал, что-то важное и ценное прямо сейчас будет происходить. Я так благодарен этому опыту, потому что после той поломки того ноутбука я перешел на iMac большой, стационарный, и тот ноутбук мне, кстати, починили, он сломался за 2 недели до окончания гарантийного срока, представляешь, да? Так вот, это с одной стороны. То есть, конечно, я сейчас вношу человеческий разум в ход вещей. Ну, очеловечивать, да, наш космос и песчинку, на которой мы летим из ниоткуда в никогда, приглашаю, это такое магическое своего рода мышление, немножко понижает тревожность и позволяет согреться у костра в древнем племени. То есть, когда что-то идет не по плану, я выбираю считать в этом какой-то важный смысл. И вот я выбираю его найти. Надо же, как вовремя ноутбук сломался. Надо же, какая прекрасная возможность обеспечить в офисе себе стационарный, чтобы с большими мощностями заниматься тем, например, записью и редактированием уроков. То есть, если что-то идет не так, я выбираю считать, что... У меня есть такая метафора, когда я вот затрагиваю образные темы. Я, разрешите, позволю себе роскошь немного быть не только Альбертом Сафиным, но и волшебником Альберто. Словно вокруг меня есть бессознательное, которое меня окружает. Ты тоже плод его, какая-то камера и этот стол. И оно общается со мною знаками, явлениями и событиями. И для него времени нет. Время же появилось вот недавно с появлением нашего языка, чтобы понимать, когда урожай сажать, когда его извлекать. Для доязыковых там, ну, там, животных времени не существует. У них нет страданий от смерти и прочее. У них нет там планирования, просто совокупность рефлексов и инстинктов здесь. Ну так вот, для бессознательного времени нет. Это первый слой. Если что-то происходит не по плану, я выбираю считать, что это со мной общается, мудрость моего бессознательного. И даже то, что мы сейчас сидим здесь, это такое стечение маловероятных обстоятельств. Как я вошел вообще в тему тонких материй, связанных с работой с людьми, с психологией. Это тоже словно бессознательное подталкивало меня стечением обстоятельств. Иди туда и шагни. Это первое. То есть воспринимать любые движения не по плану, соприкосновение с твердой материей, как нечто, мой голос бессознательного, который приглашает меня обратить внимание на то, что я мог раньше игнорировать. Но не всегда так можно сделать, конечно. Бывают ситуации, где там не до вот этих юморесок с волшебником Альберто. Не все от меня в жизни зависит. Вот я, бывает, говорю, что человек – причина всех следствий в своей жизни. Это мое определение ответственности.
1: Причина всех следствий в своей жизни, да.
2: Ответственность –
1: это
2: позиция, когда человек считает себя причиной всех следствий в своей жизни. Но это не аксиома. Нельзя так сказать про жертв чрезвычайных происшествий.
1: Да, здесь всегда самый простой пример. Прости, что я тебя перебиваю. 2-летний ребенок, заболевший раком, всегда будет как бы...
2: Конечно, врожденные заболевания тоже. Нельзя так сказать. Но это позиция мыслить в пространстве, которой можно чуть более замечать то, что я бы не замечал, если бы думал бы иначе. То есть это не аксиома, а это позиция мыслить в пространстве, которой может быть полезна. И также с голосом бессознательного. Может, его никакого нет, вы меня извините, но это позиция, которая меня оберегает от необходимости дрожать, от страха перед открытым и бесконечным космосом. У нас же есть возможность не думать о многом, благодаря тому, что мы думаем сейчас об вот этом малом, представляешь, в масштабах жизни и природы, насколько даже язык является кончиком острия иглы, дает иллюзию понимания. Ну так вот, это первое. Момент — это вот какой смысл бессознательно в этом есть. А второе — я не на все могу повлиять. Да? Есть то, на что я повлиять могу, есть то, на что я повлиять не могу, я просто принимаю это смиренно.
1: В целом, я соглашусь с тобой, да, мне нравится эта идея, она не является аксиомой такой, да, что все, что происходит, это вот я, но она точно является хорошей частью стратегии личной, да, когда ты гораздо больше берешь ответственности за свои результаты, то есть она во многих вещах тебе, там, где нужно взять ответственность, помогает тебе взять эту ответственность, как бы, а в ситуациях, даже если произошло что-то плохое, ты все равно берешь ответственность за то, чтобы исправить это, либо каким-то образом максимально отдаться и повлиять на то, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону. Да. Здесь я, да, здесь мне нравится эта идея.
2: Вот это, что я не на все могу повлиять, я могу с утра, что будет для меня наилучшим результатом сегодняшнего дня. Если произошли такие мелочи жизни, как там поломки чего-то, то какой в этом смысл, что ценное могу отсюда я извлечь? Если произошли не мелочи жизни, как я могу принять их смиренно?
1: Хочу окунуться в предпринимательство и в людей, которые стремятся что-то создать, что-то сделать и добиться какого-то успеха в жизни. И хочу начать с такого, может быть, и банального вопроса, но почему одни люди добиваются успеха, на твой взгляд, а другие не добиваются этого успеха? Что с точки зрения психологии, на твой взгляд, является какими-то вот ключами? Понятное дело, что есть генетика, есть течение обстоятельств и так далее, но если мы берем человека как личность, вот на твоем опыте и основываясь на твоих знаниях, что, на твой взгляд, влияет?
2: Мои многолетние исследования.
1: Да, о чем говорят твои многолетние исследования?
2: Это юмореска про многолетние исследования, мем такой. Ну так вот, они говорят о том, что человек бессознательно, автоматически порождает такую цепочку событий и взаимоотношений с другими людьми, чтобы иметь возможность проживать привычные эмоции и подтверждать свои привычные убеждения о себе, о других и о мире. А вопросы, связанные с успехами или неуспехами в чем угодно, во взаимоотношениях, в деятельности и так далее, это лишь то, что обслуживает вот эти движущие механизмы. Получается, да, если человек привык считать себя самым умным, людей вокруг дурачками, а мир несправедливым местом, где нужно постоянно сражаться и доказывать всем, что они дурачки, и привык он, оттренированный у него до совершенства еще с детских времен эмоции испытывать ненависть, страх и иногда удовлетворение, что он победил, допустим, то он будет создавать соответствующие события и взаимоотношения. То есть, получается, в чем бы человек ни был уверен, он окажется прав рано или поздно. И здесь вопрос в том, какие эмоции выбираю я тренировать, и подтверждение, каким убеждением выбираю я искать и находить. Вот если мы вернемся на наилучший результат сегодняшнего дня, я удерживаю фокус своего внимания, чтобы испытывать позитивные эмоции. Угу. Когда-то, я помню, перед любым таким движником я испытывал адреналин, который отдавался ударом сердца в висках перед публичными выступлениями.
1: Приятное ощущение,
2: кстати. Приятные, да. А плавно я сейчас его превращаю в это, в удовольствие, радость и в предвкушение. И это вызывает необходимость бессознательная у нас руководить созданием процессов, событий, взаимоотношений в жизни. Я смею предположить, что дорогой зритель не думает, что человек сознательно контролирует все, что в его жизни происходит. Я же сознательно не контролирую тембр своего голоса в каждой его детали, движение мышц, запах и прочее. Хотя все это в совокупности влияет на то, как меня воспринимают другие. Так вот. Как я создаю условия, чтобы тренировать желаемые эмоции, и каким убеждением выбираю я искать и находить подтверждение. Я достаточно хороший человек, я разбираюсь в своем любимом деле, меня окружают прекрасные, умные, счастливые, дорогие, здоровые люди, а мир — это место, которое позволяет мне заниматься любимым делом, преуспевать и в нем, в радости засыпая и просыпаться. Я могу каждый день находить подтверждение этим убеждениям, и чем больше подтверждений я им нахожу, тем неизбежнее они становятся автоматическими программами, так сказать. Поэтому здесь, если мы возьмем такую, да, вот линию, где одна крайность — это люди, добившиеся чего бы то ни было, где бы то ни было, а здесь нет, то получается, что в их жизни произошло, то и было целью для их бессознательного, хотя, может, сознательно они не знают. А как понять, что для человека является целью в его жизни? Посмотреть одним глазом, как он живет сейчас.
1: А как же история, что просто не прошло достаточно времени, еще пока что я не успел, и вот и так далее. То есть, допустим, смотришь на человека, ему 25-30 лет. В целом, начало жизни еще, да, с такой вот взрослой, ну, условное начало. И посмотрев на него, я могу сказать, он ничего не добился, у него нет никаких результатов, а спустя 10 лет он будет каким-то сверхчеловеком и так далее. Вот. И сейчас могут быть какие-то реальные причины. То есть человек всегда видит реальные причины, почему ему что-то мешает добиться каких-то результатов. Простой пример приведу. Это очень часто вот в бизнесе, в предпринимательстве история, когда человек, например, занимается каким-то делом, это дело ему приносит деньги, но оно ему сказочно не нравится. И он испытывает, то есть он работает, он устает, пашет как папа Карло 24/7, но он зарабатывает большие деньги, но не получает никакой радости, никакого удовольствия. И, наверное, с точки зрения даже денег его можно назвать успешным. С точки зрения всего того, что мы оцениваем, его нельзя назвать успешным, потому что у него нет внутреннего вот какого-то баланса, счастья и так далее. И как, посмотрев на него, вот я могу сказать, вот как бы, что говорит там его бессознательно, и почему он не может выбраться из этого своего кокона и просто поменять какие-то элементы.
2: А может, и не надо. Тут двери позитивных изменений открываются изнутри. Ты же не можешь заставить другого перестать страдать, да? И так же и здесь. Человеку может нравиться, что ему не нравится. Вы уж извините. Можно добавить еще одну ось, как бы еще одну шкалу, что человек, знаешь, вспоминает такую метафору про кота, который сидит на гвозде и кричит. Что он сидит на гвозде и кричит? Ему достаточно больно, чтобы кричать, но недостаточно, чтобы слезть. А вообще ему нравится сидеть на гвозде и кричать. Поэтому здесь, в твоем примере, человеку может нравиться, что ему не нравится. Может быть, это единственная тема для разговоров, чтобы заполнить вакуум кальянный, в котором он сидит по пятницам вечером со своими товарищами. Ребята, я так задолбался, даже не знаете. Может, это возможность у него вот... нравится, что не нравится, это повод для разговора. А то, что внешне, это как просто мимикрия. А касательно товарища, которому 25 лет, ну, мы не знаем, какой человек путь прошел за его плечами. Может быть, дворник, подметающий улицу в свои 40, произвел в своей жизни гораздо большие подвиги, чем какой-то молочный крепыш, который деньгами питается. Поэтому здесь... А тоже это такой относительный момент. Каждый делает лучшее, на что способен в каждый момент времени, используя способности свои в совершенстве, которыми он владеет сейчас. И что вот новые способности выбираете вы добавить сегодня, мои дорогие?
1: Вот мне понравилась история про вакуум кальянный, очень как это... Так можно в целом, наверное, про каждого человека сказать, но тем не менее, давай попробуем углубиться в этот пример. Вот смотри.
2: Про каждого человека, случай которого не задокументирован в Уголовном кодексе. То есть мы находимся сейчас в мире здоровых более-менее людей, не пребывающих в стационаре и в тюрьме.
1: Да, безусловно. Ну вот просто я представляю, это на самом деле такой, знаешь, это... этапная такая история в предпринимательстве, по крайней мере, которую я наблюдаю, что у человека часто бывает, что он начинает чем-то заниматься, получает результаты, ему перестает нравиться это дело, он подходит к какому-то, какой-то планке своего развития, да, к какому-то уровню, и дальше у него есть выбор. Либо он закрепляется в этом состоянии, и в состоянии человека, который вот ему не нравится, он страдает, и он всегда находит причину, почему он не может прыгнуть выше. У него всегда есть в голове четкое объяснение. При этом он говорит, я очень хочу вот туда, но... Вот ты смотришь на объективную картинку, и он вот реально вроде бы у него как бы и опций каких-то нету, и как-то и идей каких-то нету, и он реально делает все, что может. Где, вот знаешь, у меня автоматом возникает вопрос, где человек сам себе врет, где он сам себя обманывает, и как человеку может нравиться страдать?
2: Вот касательно того, что ты говоришь, вспомнил такую зарисовку, что возраст, в котором у мужчины умер отец, как правило, когда он сам к этому возрасту подходит, некая тревожность может нарастать, и вот важно этот возраст перепрыгнуть. Очень есть высокая статистика, что примерно в том же возрасте и дети отчаливали. Ну так вот, это я к тому, что человек же может не осознавать этого вовсе. Человек вообще мало чего осознает. Поэтому вот здесь может быть важным, а как бы вы хотели, чтобы было. Немножко вот растолочь. И вот если человека представить как пластилин, то такой замороженный пластилин, который ригидным является, из него никак не слепить. Разогреть его и слепить, тоже к маленькому упражнению, да? А вот если бы у вас была волшебная палочка в вашей правой руке, то какое бы желание вы загадали? Зачастую у человека чего-то нет в жизни, еще и потому, что он не разрешает себе этого представить. А хотя бы вот в том примере есть у человека представление, как бы он хотел, чтобы было.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Просроченные лекарства могут нанести вред здоровью, а в некоторых случаях даже привести к смерти, написала в своем телеграм-канале эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова. Она пояснила, что после истечения срока годности медицинские препараты разлагаются на вредные соединения, которые вредят внутренним органам, в частности, почкам. В антибиотиках может снижаться объем действующего вещества, а это тоже опасно, поскольку в этом случае лекарства не лечат, а инфекция становится устойчивой к антибиотику. При этом лекарства могут стать непригодным раньше истечения срока годности при неправильном хранении. Поэтому большую их часть обязательно нужно держать вдали от солнца и тепла, а некоторые должны все время лежать в холодильнике. По словам Павловой, лучше отказаться от применения лекарства при появлении постороннего запаха, осадка или кислого вкуса. Если таблетка раскрошилась или просто выглядит подозрительно, от нее тоже лучше избавиться, подчеркнула Павлова.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гуйми. Это селение расположено на расстоянии 10 километров от районного центра в одном из самых живописных уголков Лаки, на ее северо-восточной части, ближе к границе Акушинского района. Село окружают первозданные горные, березовые, осиновые и липовые рощи. К началу 30-х годов прошлого века в селении насчитывалось 87 дворов, в которых проживало 310 человек. По некоторым сведениям и преданиям, село Гуйми на нынешнем месте образовалось по крайней мере дважды. Первоначально оно находилось ниже от села, на месте, которое в народе называется Иялу, что буквально означает «развалины». О том, что история этого села достаточно глубокая, говорят и несоразмерно большие заброшенные кладбища перед и под селением. Школа была открыта в 1926 году. Колхоз был образован в 1937 году и назывался именем Нариманова. В 1939 году колхоз был объединен с селением Мукур. С 1950 года колхоз вошел в состав Карашинского колхоза имени Карла Маркса. Из села вышло немало славных людей. Во всем Дагестане известно имя легендарного Наиба Шамиля, духовного лидера джамаата Амин Эфенди Гуйминского. На его могиле в родном селении возведен зиарат. В начале 20 века в царской армии доблестно служил гуйминец майор Омаров Юсуп. На фронт Великой Отечественной войны из Гуйми ушли 47 человек, из них 30 не вернулись назад. Среди видных представителей селения Гуйми следует назвать Исмаилова Исмаила, доктора сельскохозяйственных наук, Набиева Сулеймана, пятикратного чемпиона СССР и многих других.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Человеческая природа устроена таким образом, что мы большему обучаемся, когда страдаем, а не когда у нас все просто. И это не значит, что я советую вам страдать или что-то подобное. Нет. Но мне бы хотелось, чтобы люди поняли вот что. Вы всегда можете подняться. Оно того стоит, чтобы начинать с нуля однажды или тысячи раз до тех пор, пока вы живы. И это наиважнейший жизненный урок. Другими словами, вы не проиграли до тех пор, пока продолжаете борьбу. А проигрываете вы, когда перестаете мечтать. Бороться, мечтать, преодолевать трудности. В этом и есть смысл жизни и нашего существования. Наш образ жизни и наше представление является выражением общества, в котором мы живем. Я много обо всем об этом думал. Я почти 10 лет провел в изоляции в одиночной камере. И у меня было много времени для размышления. 7 лет я провел без единой книги, так что у меня было время подумать. И вот что я понял. Либо вы счастливы, обходясь малым, не нагружая себя сверх меры, потому что счастье, оно внутри вас. Либо у вас ничего не выйдет. И я не оправдываю бедность. Я защищаю умеренность. Но с тех пор, как мы придумали общество потребления, мы наизобретали просто кучу излишних нужд и запросов. Мы постоянно что-то покупаем, выбрасываем. Это бессмысленная трата нашей жизни. Когда я что-то покупаю, когда вы что-то покупаете, вы платите за это не деньгами. Вы платите теми часами собственной жизни, которые пришлось потратить, зарабатывая эти деньги. Разница лишь в том, что за эти деньги вы никогда не купите себе жизнь, а жизнь проходит. И это ужасно, растрачивать свою жизнь и свободу таким образом.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ.
2: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Мысли вслух.
1: Большинство мужчин никогда не становятся богатыми не потому, что им не хватает дисциплины, интеллекта или возможностей, а потому, что они слишком долго не дают себе разрешения жить иначе. Они откладывают свободу, откладывают легкость, откладывают достоинство. Они говорят себе: потом, когда будут деньги, когда будет результат, когда цифра на счете, наконец, оправдает это. И именно это ожидание делает богатство невозможным. Никколо Макиавелли предупреждал: власть почти никогда не достается тем, кто ждет уверенности. Ее берут те, кто действует так, будто исход уже решен. Почему ты должен жить как миллионер до того, как станешь им? Потому что если ты этого не сделаешь, ты незаметно выдрессируешь себя на жизнь, которая не способна удержать богатство. Вот неудобная правда. Если ты живешь как человек, которому постоянно не хватает, пытаясь стать богатым, ты программируешь свои привычки, решения и идентичность вокруг выживания, а не контроля. Ты становишься эффективным в дефиците. Ты привыкаешь к откладыванию. Ты осваиваешь терпение, но не рычаги. И даже если деньги однажды приходят, ты не знаешь, как с ними жить, не разрушив все. История полна людей, которые получали богатство ненадолго и теряли его так же быстро. Не потому, что они были глупы, а потому, что их жизнь была построена для малости. Макиавелли писал, что фортуна благоволит не надеющимся, а подготовленным. И подготовка – это не деньги. Это форма жизни. То, чему тебя научили, на самом деле звучит разумно. Сначала тяжело работать, сначала терпеть, сначала экономить, а потом жить. Но в реальности эта логика создает людей, которые привыкают к отсроченной жизни. Они настолько хорошо научились ждать, что перестали замечать, как проходит время. А время – единственный ресурс, который нельзя вернуть. Большинство людей думают, что жить как миллионер значит тратить, показывать, быть безответственным. Это ошибка, которая держит их в ловушке.
2: Элиты, которых изучал Макиавелли, не ждали победы, чтобы жить хорошо. Жить хорошо было частью того, как они побеждали. Они сначала структурировали жизнь вокруг времени, рычагов и контроля, а деньги приходили следом. Если ты не понимаешь этот принцип, ты можешь работать всю жизнь и прийти к финишу уставшим, озлобленным и слишком поздно. Поэтому прежде чем говорить о тактиках, формулах и цифрах, нужно разрушить ложь, которая делает людей бедными в голове, даже когда возможность прямо перед ними. И начинается все с одного убеждения, которое звучит умно, кажется ответственным и тихо разрушает почти всех, кто его принимает. Ты слышал его тысячи раз. Его повторяют casually, как истину. Говорят,

0: время – деньги. Но это не просто неверно, это разрушительно. Это одна из самых опасных лжей, когда-либо внедренных в современное мышление. Потому что она производит бедность, убеждая людей, что они практичны. Макиавелли предупреждал: «Самые опасные заблуждения – это те, которые повторяют так часто, что перестают проверять. Это одно из них. Время – не деньги. Время бесконечно дороже денег. И если ты этого не понимаешь, ты будешь жить так, как будто твоя жизнь обменивается на мелочь. Если ты потерял деньги, ты можешь их вернуть. Если ты потерял время, оно исчезло навсегда. Без компенсации, без возврата, без продления. И все же люди продолжают вести себя так, будто деньги важнее. Они тратят часы, чтобы сэкономить копейки. Они делают сами то, что можно делегировать. Они изматывают себя, чтобы чувствовать ответственность. Макиавелли назвал бы это стратегической слепотой. Элиты прошлого никогда не тратили время на низкоценные действия. Не потому, что были ленивыми, а потому, что понимали рычаг. Время для решений, для отношений, для стратегии, не для выживания. И вот ключевой момент. Когда ты продаешь свое время дешево, ты приучаешь себя думать, что твоя жизнь дешева. Человек, привыкший к низкой цене, принимает низкое отношение.
1: Макиавелли писал, что люди, долго терпящие унижение, перестают считать его ненормальным. Это происходит незаметно. Именно поэтому люди, которые говорят «мне деньги не важны», часто жертвуют ради них вечерами, здоровьем, отношениями. Поведение всегда честнее слов. Если ты ценишь время меньше денег, ты не сможешь удержать богатство, даже если оно придет. Именно здесь начинается идея, которую большинство никогда не осознает. Богатство – это не сумма, это поток. Не наличие денег, а доход, который не требует твоего присутствия. Макиавелли понимал это, когда писал о правителях, живущих за счет систем, а не труда. Они не просыпались каждый день с вопросом, как заработать. Их структура зарабатывала за них. И как только ты это понимаешь, все меняется. Цель перестает быть накоплением. Целью становится контроль над временем. Жить как миллионер – это не про роскошь. Это про отсутствие срочности, про предсказуемость, про выбор. И если ты не начинаешь выстраивать эту форму жизни заранее, деньги не спасут. Они лишь усилят хаос. Элиты, которых анализировал Макиавелли, всегда создавали пространство между стимулом и реакцией. Пауза – это власть. Пауза дает возможность посмотреть на ситуацию сверху. Большинство людей не умеют выдерживать паузу. Они боятся, что если не ответят сразу, их забудут. Но в реальности происходит обратное. Тот, кто умеет ждать, становится значимым. Тот, кто всегда доступен, растворяется. И это напрямую связано с деньгами. Миллионер живет так, будто его время уже ценно. Не потому, что он богат, а потому, что он так решил. Решения предшествуют деньгам, а не наоборот. Следующий слой – окружение. Большинство людей ждут, когда их жизнь изменится, чтобы сменить круг общения. Это ошибка. Макиавелли писал, что правителя губят не враги, а советники. Тоже справедливые для частной жизни. Если ты постоянно находишься с людьми, которые мыслят дефицитом, ты не станешь исключением, даже если будешь стараться. Среда сильнее мотивации. Жить как миллионер значит выбирать окружение не по прошлому, а по траектории. Не обязательно быть богатым, чтобы общаться с теми, кто мыслит шире, но нужно быть готовым к дискомфорту. Потому что рядом с такими людьми тебе будет неудобно.
0: ты увидишь свои ограничения, свои отговорки, свои страхи. Большинство людей избегают этого. Им проще остаться самыми умными в маленькой комнате, чем учениками в большой. Макиавелли бы сказал, что это форма добровольной слабости. Следующий принцип – образ жизни. И здесь снова возникает путаница. Жить как миллионер не значит тратить как миллионер. Это значит не жить как бедный. Бедность – это не отсутствие денег. Это постоянная концентрация на ограничениях. Когда ты постоянно думаешь, чего нельзя, ты перестаешь видеть, что можно. Миллионеры мыслят возможностями, потому что они сначала разрешили себе видеть иначе. Они не ждали подтверждения. Они начали действовать в рамках новой логики раньше. Это касается мелочей. Как ты планируешь день? Как ты относишься к своему телу? Как ты выбираешь, с кем проводить время? Если ты относишься к себе как к временному проекту, мир сделает то же самое. Макиавелли писал, что люди судят о силе по тому, как человек распоряжается собой. Не по словам, по действиям. Если ты экономишь на себе там, где это разрушает качество жизни, ты отправляешь сигнал «Я не приоритет». И мир принимает его. Бедные живут короткими циклами. Зарплата, расходы, ожидания. Проект, усталость, разочарование. Мотивация, спад, повтор. Миллионеры живут длинными дугами. Они думают годами, иногда десятилетиями. И именно поэтому они могут позволить себе спокойствие сегодня. Макиавелли писал, что правитель, который мыслит только текущим днем, теряет будущее. То же самое происходит с личной жизнью. Если ты не думаешь о том, как будет выглядеть твоя жизнь через 5-10 лет, ты почти гарантированно не дойдешь туда случайно. Жить как миллионер значит выстраивать решения не ради мгновенного комфорта, а ради устойчивости. И напоследок, самый важный вывод. Богатство не начинается с денег. Оно начинается с того, как ты живешь сегодня. Как ты распоряжаешься временем. Как ты относишься к себе. Как ты принимаешь решения. Как ты выдерживаешь паузы. Если ты начинаешь жить как человек, которому уже можно, деньги приходят как следствие. Не сразу, не магически, но почти неизбежно. Живи так, как будто контроль уже у тебя. И тогда деньги станут не целью, а побочным эффектом.
2: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси. И сегодня я хочу научить вас, как превращать свои страхи в источник энергии. Скажите-ка, что вам мешает? На своих семинарах я часто спрашиваю, какая ваша самая крупная цель в жизни на сегодняшний день и что вам мешает достичь ее? Что определяет скорость достижения ваших целей? Когда я это спрашиваю на семинарах или консультациях, самые частые ответы — «у меня нет столько денег», или «у меня нет такого образования», или «я вырос в другой среде», или даже «не уверен, что делать дальше». Однако я выяснил, что все эти факторы, которые могут повлиять на успех, не решающие и не основополагающие. Знаете ли вы, что заковывает людей в кандалы и лишает их желаемого и заслуженного успеха? В большинстве случаев это страх. Это сидящий глубоко в подсознании страх потерпеть неудачу или быть отвергнутыми. Это страх потери, страх позора, и что ничего не получится. Можете убеждать себя, что ничего не боитесь. Но на самом деле страх — это врожденное чувство, которое, кстати, полезно, ведь оно нас защищает. И, в конце концов, есть же вещи, которых следует опасаться. Играть в гольф во время грозы, например, или плавать в бассейне с акулами. А что насчет успеха? Вы должны идти навстречу успеху, радоваться достижениям целей и достигать новые, лучшие, все более значимые. И в то же время страх — очень опасное препятствие, потому что мы можем не признавать его присутствие. Страх нужно идентифицировать и контролировать должным образом, иначе он утянет вас вниз. Мы можем стать нерешительными, начать сомневаться в себе и просто ничего не предпринимать. Возможно, у нас в голове созреет какая-то замечательная идея, но из-за страха мы ее не реализуем, или же не реализуем свои истинные таланты. А что было бы, если бы можно было превратить страх в источник энергии? Важнейший вопрос. Во-первых, мы должны осознать, как негативное мышление питает ваши страхи. Возможно, у вас уже мелькали мысли вроде «не могу», «лучше не надо», «да, но что если…» И не успели оглянуться, а негативных мыслей уже целая гора, и перебраться через нее не представляется возможным. Я не говорю, что нужно игнорировать реальность, но большая часть негативных мыслей просто как выдуманный монстр под кроватью. Если присмотреться, то кажется, что его и нет. Я уверен, что гораздо продуктивнее не давать ходу таким мыслям. Вместо того, чтобы позволять им эмоционально влиять на вас так, что вы становитесь нерешительными и бездействуете, пусть лучше работает ваш логичный мозг. Вместо того, чтобы говорить себе «я так не могу», спросите себя «а как я могу?» Спросите себя, как лучше всего этого достичь, а не «лучше не надо» или «а что, если не получится?» Не надо говорить «что, если не получится». Скажите «представь себе, как будет здорово, когда получится». Также будет полезна конкретика. Какие 8 способов есть, чтобы найти спонсора моего проекта? Или кто эти 5 знакомых мне людей, кто достаточно разбирается в теме и может помочь мне? Посмотрите на проблему под другим углом. Используйте фантазию, ориентируйтесь на свою цель. Какие 3 или 5 изменений сделают мою жизнь лучше, если я достигну того, чего хочу? Когда мозг работает над позитивной задачей, места для негативного мышления не остается. Так страхи превращаются в источник энергии. Многие из нас просто стремятся к комфорту. Выход из зоны комфорта может вызвать реальный страх. Вы можете волноваться, что, выйдя из нее и начав делать что-то, чего вы всегда хотели, стремясь к большему, поставит вашу зону комфорта под угрозу. Под риском могут оказаться стабильные доходы и образ жизни. Вам может оказаться недоступным 70-дюймовый телевизор с плоским экраном и объемным звуком. Если вы позволяете своей зоне комфорта стать вашей тюрьмой, вы должны понимать, что вам это не идет на пользу.
2: Jim Rohn used to say that
1: Джон Рон говорил, что единственная разница между зоной комфорта и могилой — это глубина. Так как же выбраться? Подумайте о случаях, когда вы рисковали и одерживали победу. Вспомните вкус победы и как приятно было достичь цели. Скорее всего, в такие моменты вы выходили из своей зоны комфорта. Практически всегда крупный успех приходит, когда вы рискуете, выходите из зоны комфорта и испытываете дискомфорт. Просто помните, что риск и решительность не обязательно означают безрассудность. Я бы никогда не призывал к безрассудности, но я знаю, что жизнь интереснее всего проходит за пределами зоны комфорта или на самом ее краю. Превратить страх в предвкушение — это еще один источник энергии для достижения успеха. Один из самых лучших способов превратить страх в двигатель успеха — это встретиться с ним лицом к лицу. Нет ничего зазорного в страхе перед изменениями или в любви к зоне комфорта. Но это если вы понимаете, что страх есть, и иногда он доминирует. А иначе страх свяжет вас по рукам и ногам, и вы даже не заметите. Поборите этот страх, формулируя мотивирующие положительные вопросы, над которыми могло бы подумать ваше рациональное сознание. Потренируйтесь выбираться из своей зоны комфорта, встречаться лицом к лицу со своими страхами. Это воодушевит вас и поможет выйти на новый уровень. Перед тем, как мы закончим, хотел бы поделиться с вами одной мыслью, а вы тоже поделитесь ею с друзьями и подписчиками. Будьте готовы действовать и верить в успех, не бойтесь. Идти вперед без каких-либо гарантий — это особенность великого человека и предвестник большого успеха. Питер Друкер однажды написал, что где бы мы ни увидели успешный бизнес, он свидетельствует о том, что однажды кто-то рискнул и выиграл.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Салихова Асия Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующие. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!
1: Будете в Хиве. Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Разные мысли.
2: Продукты и лидеры со временем меняются. Поэтому конкурентоспособность компании должна опираться на управленческую систему, а не на индивидуальные подвиги. Долгосрочный рост невозможен без приоритета развития людей над краткосрочной финансовой выгодой. Для достижения стратегических целей нужно объединить бизнес-задачи, организационные роли и цифровые инструменты в единую, прозрачную и автоматизированную систему. Устойчивость достигается, когда управление перестает быть интуитивным и становится воспроизводимым. Коллективное руководство и распределение полномочий между уровнями управления снижают риски субъективных ошибок и концентрации власти. Устойчивый рост возможен только тогда, когда архитектура управления опережает масштаб бизнеса, а не догоняет его. Ставка на безупречный сервис позволяет компании выживать и расти даже в условиях технологического отставания от конкурентов. Эффективное корпоративное управление строится на жестком централизованном контроле ресурсов при операционной автономии подразделений. Постоянная самокритика и готовность открыто обсуждать системные недостатки – базовые инструменты непрерывного внутреннего развития. Развитие организации – это не разовые изменения, а постоянный процесс адаптации структур и методов работы к меняющемуся рынку, где единственная константа – сама реформа.
1: Разные мысли.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, добрый день. Нам всем сегодня невероятно повезло, потому что у нас в гостях очень интересные предприниматели. Елена Назарова, Олег Пай, партнеры в компании Mixed, которая является одним из лидеров косметической индустрии России. Ребята, во-первых, спасибо большое, что пришли.
2: Спасибо большое, что пригласил.
1: Мне кажется, у вас очень интересный бизнес. Мы с вами сможем раскрыть несколько тем. Мы поговорим обязательно и про производство, мы поговорим и про развитие маркетплейсов. Но вначале мне хочется вообще понять, как создаются с нуля компании. Вот я знаю твою историю, ты стилист-парикмахер.
2: Да.
1: Я знаю твою историю, мы с Олегом знакомы и начали вообще, даже был какой-то момент, сотрудничали еще в индустрии мебели. Олег основатель такого интернет-магазина мебели Home Me. Вот. И вот вдруг ребята взяли и построили такой прекрасный бизнес. Давайте, рассказывайте, с чего все начиналось.
2: Я работала, правильно все так говоришь, парикмахером 10 лет. И, естественно, я работала с женщинами чаще всего. И мои клиенты были женщины. И всегда я очень любила свою профессию. Мне все нравилось до момента, пока у меня не началась аллергия. То есть мы же там работаем с химией. И у меня началась аллергия на перекись водорода, без которой вообще нельзя. Все красители смешиваются на ней. Mm-hmm. Вот. И я начала искать, чем же мне заняться. То есть у меня не было никаких там мук выбора, что это может быть. Я всегда знала, что я точно совершенно буду работать. Что-то связанное с бьюти для женщин. Вот. И в тот момент я познакомилась с Олегом. Он уже был предпринимателем, и мы общались, он мне рассказал свою историю, я ужасно вдохновилась. И в каких-то моментах я даже, ну, то есть он, например, рассказывал сложности, там, какие у него были, и рассказывал, как он с ними справлялся. И мне казалось, что вот я бы так же сделала, я бы так же. И я заметила, что я бы так же про себя постоянно думаю, вот, ну, то есть можно попробовать здесь что-то поискать. И я начала искать вариант, да, чем я могла бы заниматься, вот именно как предприниматель.
1: А в каком это было году?
2: Так, это был 12-й год, угу. По-моему, 12-й.
1: Так.
2: Я начала смотреть какие-то стартапы, которые были в том году. И я нашла такой стартап шоколадок. Сайт назывался Mixville. И на этом сайте можно было собрать кастомизированную свою шоколадку. То есть ты выбираешь основу, типа там горький шоколад, молочный шоколад, белый шоколад, и кладешь туда ингредиенты. Мне, ну, то есть это очень залипательно. И мне так понравилось, и я стала думать, а как это можно что-то из этого сделать более нужное людям. И в этот момент у меня еще подруга, она жила в Европе, она рассказала, что в Европе супер популярна натуральная косметика. Ну и просто я думаю, блин, вот натуральная косметика, вот кастомизированные средства, ну, нужно сделать. Я прям как озарение. Я гуляла в центре города, я остановилась в Столешниковом переулке, села в кафешку, которая до сих пор существует, и на меню нарисовала, как мог бы выглядеть сайт. Потом мне показал это Олегу, и Олег вообще, ну, то есть его... И мне было очень важно его мнение, потому что он уже был предпринимателем, я думаю, вдруг я ерунду какую-то придумала. Я ему рассказала, он мне задал буквально там 2-3 вопроса, сказал, это очень круто, ну, давай вместе.
1: То есть это... Такой был первый ментор, до которого еще
2: да.
1: Долю сразу попросил, да?
2: Да, да. И мы прям пожали руки и начали.
1: Как у вас, кстати, 50-50?
2: 50-50.
1: То есть с самого начала?
2: С самого первого дня.
1: Окей, молодцы. А был какой-то вот стартовый вообще капитал? Как вы договорились? 50-50? Ну, типа, я там даю деньги, а ты там все делаешь?
3: Ну, примерно так,
2: да.
3: Да,
2: да.
3: То есть, я инвестировал.
1: То есть ты вначале такой был пассивный акционер?
3: У нас, сейчас я, наверное, там расскажу, как там, просто очень интересна вот эта история.
1: Это, да, знаешь, как это такая, типа, вот это одна версия, а теперь, ребята, правильный ответ, как
3: да,
1: все
3: да,
1: было.
3: Да, да, да. Ну, нет, здесь противоречия нет, но просто по-разному подошли. Но если ты помнишь вот Mixville, вот этот вот проект,
2: да.
3: У меня там тоже в этот момент был в голове, но по-другому.
2: Но по-другому, да, они тоже общались.
3: Я, представляешь, вот на одном проекте, да, ну ты знаешь, я там занимался мебелью, да, и мы развивались, и в какой-то момент там...
1: Заказной в том числе, я так понимаю?
3: Нет, мы...
1: Или была только...
3: Нет, вот на самом деле Home Me — это не интернет-магазин мебели, на самом деле это у меня всегда одна и та же модель, то есть я создавал бренд мебели, ну и сам его продавал, да, как бы у нас не было такого ритейлера, я чужое никогда не перепродавал, мы продавали только свое в тот момент, и как проект зацепился. Вот, но в какой-то момент я там сильно уперся, то есть мы же выстрелили вообще очень здорово, то есть мы в интернете были номер один достаточно долго, вот, но потом мы уперлись в то, что, скажем так, все наши технологии там, ну, стали доступны, так скажем, да, они быстро распространялись. компании покрупнее с деньгами, там всякие там Столплиты, ну, у кого есть и производственная база совершенно другая, да, они это быстро повторили, а то, что они могут делать, мы не могли повторить, да, это очень там финансово емкая история, там не было таких инвестиций, да и времени просто так быстро. И все, в интернете все начали расти, нам стало тяжело, ну, и в какой-то момент я, в общем, понял, что потолок есть у этой истории, и что жизнь становится проще, как бы тогда, то есть, что просто даже оставаться на месте и зарабатывать, да, то есть очень много усилий. И я в тот момент уже понял, что, ну, надо что-то менять в жизни, да, то есть вот на этом рынке, ну, я себя не видел. Плюс это такой бизнес, вот я считаю, что у меня неплохо с маркетингом, да, то есть вот такие вот скиллы вот эти вот, как, а тут же, ну, в мебели-то нет такой повторяемости, да, то есть ты там, как его не обслужи клиента там и не сделай, когда там диван сломается, в следующий раз он даже не вспомнит, где его покупал, ну, условно. И я на тот момент думал, у меня там было тоже стечение обстоятельств, я попал с товарищем, он работал в фонде, он мне рассказывает, что косметический бизнес классный, там маржа очень хорошая, да, там и растут, все. И я уже тогда погрузился в косметику, и вот в еду еще я смотрел, еду, да, какие-то продукты, йогурты я вот думал какие-то
1: делать. То есть, в принципе, смотрел какие-то массовые FMCG?
3: Да, массовые FMCG, где есть частота, где очень важен маркетинг. Да. Да, частотность, где можно сделать классный продукт, один раз
1: устал
3: завоевать.
1: Устал от того, что диван раз в 5 лет.
3: Да, да, да, вот это разовые продажи, и вот эта цена, ценовые вот эти войны. Вот. И, в общем, думал так в таком режиме пассивном. И мне тоже попалось по другой причине. Там, это мы, я общался там с инвестором одним, который был вот в этом Миксвилле. Но я не знаю, ты знал об этом или нет.
2: Да. Не, потом ты рассказывал.
3: Да. Вот в этом же проекте, которым Лена вдохновилась, представляешь? И он мне тоже говорит, вот мы там сейчас инвестировали Target Global, по-моему, этот фонд назывался. Я, в общем, изучил этот проект тоже детально. Мы посмотрели, и мне он понравился. Он сама новизна этой идеи. Ну, и как-то он у меня сел в голове, и все. И каково же было мое удивление, когда Лен, да, там приходит и говорит, у меня есть идея классная. А до этого я говорю, Полине, да, то есть я видел, что у нее есть это предпринимательское, ну, все равно предприниматели же видят вот эти вот качества в людях. Да, я говорю, слушай, у тебя точно получилось там управлять компанией, строить.
2: Все, решил, да, мою судьбу просто этой фразой. Ну,
3: и я говорю, иди подумай, мы же так договорились, иди подумай, чем бы ты. То есть очень важно, чтобы тебе этим нравилось заниматься, потому что будет очень тернистый путь, и его можно только пройти, ну, как бы
2: на очень большом энтузиазме.
3: Но если ты очень это любишь, все, и все, мы как-то там зашлись, и вот она приходит, говорит, все, идея есть, давай там встречаться, я тебе покажу.
2: Да.
3: И она рассказывает, говорит, вот есть такой вот сайт Миксвилль.
2: Так, я говорю, да, и есть тренд на органатуральный косметик, которого нет в России.
3: И когда это увидел, ну, конечно, я был там удивлен, так скажем, да, потому что обычно, не знаю, наверняка тебе тоже куча раз приходят с разными идеями, да, там 99% этих идей, в принципе, там уже после 5 минут слушать неинтересно, да. А здесь я как бы удивился, что вот так с наскоку человек, который никогда не занимался бизнесом, принес такую качественную идею, да, то есть такую долгоиграющую при этом, да, там, и все. Все, единственное, у меня был вопрос, я помню, да, я сказал, да, посчитайте мне себестоимость.
2: Да, да, точно, бизнес-план, бизнес-план.
3: Ну, бизнес-план, имею в виду, он меня была волновала себестоимость, да. Точно вы не ошибаетесь, что такая, да, себестоимость? Да. И, потому что когда посчитали, сколько это стоит, там какая-то была, там, условно говоря, 5 рублей средства, за 50 там его можно продавать, да, и все, а потом уже, да, мы ударили по рукам, говорю, давай делать вместе. И касательно моей роли в проекте, да, то это больше было, ну, так как опыта больше, шаги, да, я расписал, какие шаги, в какой последовательности нужно сделать, и там, условно говоря, чего не надо делать, там, да, сейчас на этом, и скажем так, где там особенно качественно нужно сделать, а где можно там на троечку сделал и поехали дальше, да, то есть, чтобы там тестировать. Вот, наверное, так, да, Лена действительно, она взяла на себя всю операционную вот эту вот,
2: ну,
3: часть.
2: Да, да.
1: Давай вернемся к Лене. Миксет, я так понимаю, это дословно смешай это.
2: Да, микс.
1: Да, можешь вот так вот на пальцах, во-первых, расскажи, чем натуральная косметика отличается от обычной, чтобы наша аудитория понимала. Я думаю, там не так все однозначно. А во-вторых, вот все-таки вот эта фишка смешай это глазами потребителя, что это?
2: Да, сейчас расскажу. Ну, во-первых, я вообще очень, ну, до сих пор я горжусь, считаю, что прорывная идея, крутая идея, да, даже в какой-то мере, наверное, такая, ну, сильно новаторская, почти инновационная, это вообще самый главный залог успеха наш изначально, потому что во всем мире, не то что в России, во всем мире не было предложения массово кастомизированной косметики. Поэтому, в том числе, мы достаточно быстро стали популярными, да, примерно за год.
1: А кастомизированную что? То есть я могу выбрать ингредиенты какие-то?
2: Да, сейчас расскажу. Да. Вот. То есть у нас был реально косметический конструктор. Ты заходишь на сайт, проходишь тест, понимаешь, какой у тебя тип кожи, и тебе высвечивается твоя основа и компоненты, которые подходят. Про каждый компонент ты можешь прочитать и добавить его в конструктор до 6 компонентов. Из этого формировалась финальная цена и средства. Лаборанты замешивали вручную эту косметику, подписывали именем. Это, кстати, тоже такая фишка. То есть мы думали, как сделать так, чтобы косметика была личная. А я в лабу, которую импровизировано первое наше производство, ходила через Starbucks. И я думала, боже мой, какой же гений придумал писать имена. Но это так мило, это с утра тебя сразу улыбает. И я думаю, вот девчонки будут получать крем для Елены.
1: А вот, по-моему, есть такая не косметика, но такая, наверное, это парфюмированная вода, там, Зелинский, да? Где
2: да.
1: Там прям как будто рецепт такой выписывают.
2: Ну, это как будто, этикетке, а мы да. реально рукой писали. Mm-hmm. То есть мы смешивали, лаборант руками смешивал по техкарте. У нас были обклеены все стены лаборатории техкартами.
1: То есть это реально handmade производство?
2: Прям handmade. Да. Это все закрывалось и подписывалось. Крем для Елена.
1: Да, может хендмейд производство быть массовым? Там вот с точки зрения себестоимости вы в какую-то попали ценовой сегмент?
2: Мы попали в средний сегмент, то есть наши изначальные цены были значительно дороже, чем сейчас. И когда мы запустили, значит, вот первое, это уникальное предложение, плюс это игровой момент, и да, это натуральная косметика. Даже, знаешь, как у нас, получается, была не натуральная косметика, а органика. Я объясню, в чем разница. Органика – это когда компоненты все естественно выращены, абсолютно органически. Такая косметика не содержит вообще никаких консервантов, ее нужно хранить в холодильнике, очень маленький срок годности. Натуральная косметика – это когда в косметике более 50% компонентов натурального происхождения. Ну, понятное дело, что у кого-то 90, у кого-то большой очень разбег. И есть вообще просто косметика, да, где она не придерживается ни того, ни того.
1: А можешь так вот о конкурентах, наверное, не хочется говорить, но тем не менее сказать, вот они используют просто косметику, эти используют больше натуральную, а эти только органику.
2: Если взять бренды и поделить их на условно молодые бренды и такие более законсервированные старые бренды, вот старые бренды чаще всего используют они не меняют рецептуры, а раньше вся косметика была практически на вазелине, на минеральном масле, что крайне вредно mm-hmm. для лица. Ну, то есть это прям действительно очень вредно. Если у человека кожа жирная, либо склонная к акне, использование такой косметики может привести к катастрофическим последствиям, вплоть до шрамов на лице. Но практически весь люкс и очень старые бренды пользуются такими средствами. Я не знаю, почему они не меняют. Но, точнее, я могу догадываться, что это очень сложно, поскольку у них любой шаг, это там несколько лет, да, то изменений. Вот. А молодые все бренды практически, они используют более родственные коже компоненты и более родственные коже системы. Да? То есть то, что встраивается, то, что в первую очередь хотя бы не навредит. И наша косметика от 90-95% натуральная. То есть мы на основе натуральных компонентов все создаем.
1: Но вы это активно продвигаете, правильно?
2: Конечно.
1: То есть это действительно является конкурентным преимуществом.
2: Самое главное
1: да.
2: состав.
1: Это на флаге бренда. Есть состав, и потребители в этом прямо
2: меня сбываются. Олег даже за это ругает. То есть у меня такая философия, я всем транслирую в компании, кто работает сейчас со мной с продуктом. Я всегда говорю, мне не так важно, во что вы положите. Мне важно, что положите. То есть вот у меня косметика, которую я выпускаю, я лично за нее отвечаю. У меня есть трое детей. Вот если я на своего самого младшего ребенка, ему 2 года, могу намазать это средство, значит, оно может появиться в этом мире. Если
1: Супер.
2: Нет, то нет. Все, вообще. То
1: Супер.
2: Есть делай как для себя, для своих детей, либо вообще не делай. И вот что, если мы не можем сделать так, как... Здесь вот личные отношения очень большую играют роль. Если мы не можем сделать так, как идеально, то мы вообще не будем выпускать этот продукт.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Знаете ли вы, что в 19 веке на Кавказе побывало 160 художников, из них 60 в Дагестане? Среди них были очевидцы и участники Кавказской войны – Григорий Гагарин, Теодор Гаршельд, Полидор Бабаев и другие. Особо можно отметить известного мариниста Ивана Айвазовского. В период своего пребывания на Кавказе и в Дагестане Айвазовский оставил морскую тематику и написал несколько горных пейзажей, среди которых вид на Тимирхан-Шеру и Каспийское море, вид Гуниба, вид с Каранайских высот на Ахульгой и Гимры. Другой известный русский художник-панорамист Франц Алексеевич Рубо написал первую в России батальную панораму. Она называется «Штурм аула Ахульго». Сюжет панорамы отражает штурм резиденции имама Шамиля Ахульго отдельным кавказским корпусом 22 августа 1839 года. Несмотря на то, что художник находился по ту сторону баррикад, они смогли создать правдивые произведения, наполненные уважением горцам, их мужеству и свободолюбию. Они писали не только батальные сцены и исторические события, но также портреты горцев, бытовые сцены из жизни горских народов и, конечно, величественные пейзажи.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 109. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Может быть, вы удивитесь, но постарайтесь чаще говорить «нет». Мы сегодня поговорим с вами о...

человеку как бы показали, что у вас тоже такие проблемы бывают, и вы очень хорошо понимаете, что в общем будет ему приятно, даже если вы ему откажете. Второй тип отказа – это обоснованный отказ, когда человек просит что-то сделать завтра. «Слушай, а я завтра в командировке. Ой, как я хотел тебе помочь, но ты знаешь, завтра буду в другом городе». Третий – это отсроченный отказ. «Слушай, завтра не могу, давай послезавтра». «А, послезавтра уже поздно, жаль как». Четвертый вид отказа – альтернативный, когда я ему предлагаю что-то другое. «Слушай, вот это не могу, вот я могу так». Есть хороший анекдот. «Дай 5 рублей». «Нет, слушай, 5 нет, у меня есть 3». «Ну, давай 3, 2 будешь должен». Следующий тип отказа – это дипломатичный отказ. Обоюдный поиск решения, когда я говорю: «Слушай, вот это не могу, давай подумай, может быть, как-то по-другому могу тебе помочь». Но само желание помочь не должно вызвать у человека обиду на вас. Есть такое понятие – ассертивное поведение. Ассертивное поведение – это когда человек вежливо отстаивает свое мнение и свои интересы, и свои границы, сдержанно, но настойчиво. У человека есть своя собственная цель. Это вызывает уважение. У него есть своя стратегия, у него есть свой график. Это тоже вызывает уважение. В кармалогике есть такой закон. Если ты не управляешь своими целями, то твоими целями управляет кто-то другой. Вы знаете, гадалка на Горбате никогда не подойдет человеку, по которому видно, что он знает, куда он идет. А вот она внимательно наблюдает за людьми, которые идут и смотрят по всем сторонам, и они не нацелены в одну точку. И вот это те самые люди, которым она может навязать свою программу поведения. Если человек знает, что ему надо, очень трудно его от этой цели отвернуть. Цель – это то, что собирает все наши внутренние ресурсы и позволяет нам притянуть необходимые внешние ресурсы для того, чтобы там оказаться. Поэтому чем более целенаправлен человек, тем проще ему понять, нужно ли ему то, что предлагает другой человек или нет. Может ли он позволить себе расставить приоритеты так, чтобы дело другого человека оказалось тоже среди твоих дел. Какие формы проявления вот этого ассертивного поведения? Ну, во-первых, одной из правильных форм ассертивного поведения является так называемое «я-высказывание». Я никогда не говорю о человеке, я говорю только о себе. Я не говорю, что кто-то плохо поступает, правильно или неправильно, так надо делать или не так. Я просто говорю, как я к этому отношусь и как я это чувствую. Вторая форма проявления ассертивного поведения называется заигранная пластинка. Это когда я постоянно повторяю какую-то свою цель, какой-то свой интерес или какой-то свой принцип. Третье – это вот уважительный отказ, который не расстроит ваши отношения с человеком. Четвертое – это раскол манипуляций, когда ты человеку говоришь: «Слушай, ну ты же меня это просишь, но не для этого. Ты же хочешь, чтобы я поехал с тобой завтра и помог тебе отвезти что-то на дачу, не для того, чтобы я отвез. Ты же со мной хочешь поговорить. Так поговори, я завтра не могу, так поговори. Для этого не надо ехать на дачу, не надо придумывать какой-то повод, просто поговори со мной». Есть еще техника, которая называется «игра в туман», когда я честно, просто и прямо принимаю обвинение в свою сторону и совершенно по этому поводу не расстраиваюсь. Я же не должен быть удобным для других людей, я не должен всем нравиться. Да, я это не могу, да, я завтра занят. Следующая техника – это бесконечные уточнения, когда ты начинаешь уточнять: «А когда? А чего? А как взять билеты? А сколько это стоит? А как там пройти?» Человеку проще попросить кого-то другого. Слишком много вопросов. И последняя техника, которая показывает, что ты ассертивен, демонстрируешь ассертивное поведение, называется техника английского профессора. «Я вас не отпущу с лекции». «Да, я такой». «Ты имеешь право быть таким. Ты не обязан быть удобным другим людям. Ты имеешь право иметь свои принципы и считать верным то, что ты делаешь». Друзья, сохраняйте, пожалуйста, свои личные границы. Не позволяйте другим людям манипулировать собой. Расставьте приоритеты, идите к своей цели. Такие люди вызывают больше.

0: больше уважения. Если вы попали в компанию с совершенно незнакомыми вам людьми, ну, друг привел, посадил, сказал, это моя там подруга или это мой друг, он будет с нами. И вы сидите, наблюдаете, вокруг вас 10 человек, кто-то ухаживает за девушкой, кто-то говорит тост, кто-то рассказывает анекдот, кто-то просто болтает, рассказывает историю. И вы за ними полчаса наблюдаете. Вот интересно, что если через полчаса у вас спросить, кто из этих людей вызовет у вас максимальное уважение, доверие, и с кем бы вы хотели оказаться рядом, если что-то такое произойдет вокруг, очень интересно, вы покажете на того человека, который медленнее всех двигался. Почему? Да он не суетится. Внешние факторы, внешние сигналы, внешние раздражители его не отвлекают, потому что он настолько внутренне устойчив, настолько он самодостаточен. Официант что-то уронил, все быстро повернули голову, а он допил кофе, поставил чашку и медленно посмотрел в ту сторону. Он настолько внутренне устойчив, что что же там происходит, на него никак не может повлиять, он это знает. И вот такой человек вызывает невероятное уважение и доверие, потому что он знает, что ему надо, он охраняет свои внутренние границы, он внутрь себя не впускает чужие проблемы, интересы, он не суетится. И такой человек обязательно вызывает уважение. Пожалуйста, сохраняйте свои границы, знайте, что вам надо, расставьте приоритеты. Еще одна важная вещь. Если вы умеете говорить «нет», то, пожалуйста, умейте «нет» и принимать. С уважением к человеку, который знает, что ему надо, распределяет свое время и честно вам это сказал. Пусть вот эта честность вызовет уважение к этому человеку.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Мысли вслух.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Лакская пословица.
1: Нитиль бившу щепа, цун кабик эйсер. Розги, полученные от матери, не вызывают боль. Нитиль бившу щепа, цун кабик эйсер. Нитин бивз си, инту мархалар. Чавусса барчегу, чани бас эйсер. Рассерженная мать, как весенний снег. Много, но тает мгновенно. Ниттин бивзси инту мархалар. Чавусса барчегу, чани бас эйсер. Адамин алмак, адамин ахрибус эйса. Мужское слово дается мужчине. Адамин алмак, адамин ахрибус эйса. Аршида карча уккисса, ганиль заллукрур. Не земля плоха, а хозяева. Аршида карча уккисса, ганиль заллукрур. Аслан бирхун хавхукун, бирх шаравун хавхсиетар. Когда лев напал на зайца, то заяц, говорят, напал на село. Аслан бирхун хавхукун, бирх шаравун хавхсиетар.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: будете в селе Ахты, не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
1: Диалог ФМ. Это этикет.
2: Чистая тарелка в некоторых странах может запутать или оскорбить хозяина. На Филиппинах, в Северной Африке и в некоторых регионах Китая хозяин будет класть больше еды на тарелку, как только она станет чистой. А в Северной Африке даже есть небольшая игра. Хозяин предлагает больше, гость говорит нет. Хозяин снова предлагает, гость снова говорит нет. Хозяин предлагает еще раз, и гость, наконец, соглашается. Только когда гость оставляет немного еды на своей тарелке, хозяин будет считать, что тарелка переполнена.
1: Диалог FM. Это этикет.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Если проблему можно решить, то не стоит о ней беспокоиться. А если решить ее нельзя, то беспокоиться о ней бесполезно. Джейсон Стэтхэм. Какое качество в мужчине ценится больше всего? Я отвечу. Ничто так не красит мужчину, как его невозмутимость. Люди с большим жизненным опытом поймут меня. Уважение связано с хладнокровием и пофигизмом. Пофигизмом в отношении неизбежного и неподвластного. Стоицизм учит тому, что счастье без внутреннего покоя обрести невозможно. Одним словом, суетиться без причины – это проявление слабости характера и незрелости ума. Итак, шаг первый. Делай меньше, получай больше. Цель плюс дисциплина равно 100% результат. Я заметил, что люди делают триллион вещей, в которых нет необходимости. Делать меньше означает делать все самое необходимое, и это выльется в экспоненциальный рост твоего процесса. Просто спрашиваю себя каждый раз, необходимо ли это? Думаю, что у тебя есть тот самый друг, который вечно причитает, что ему не хватает времени, но вот только прогресса в его жизни вообще не видно. Ведь проблема в том, что ему не хватает фокуса. Поэтому убери из своей жизни все отвлекающие факторы и сосредоточься на процессе. Кайфуй от него, и тогда все обязательно сложится. На Западе есть поговорка «Hard work pays off» – упорный труд хорошо окупается. Но я бы изменил ее в другую сторону. Бесполезный труд никогда не оплачивается. Ведь истина в следующем. По-настоящему большие деньги получают не те, кто работает много, а тот, кто работает с умом. Запомни это. Шаг второй. Убей беспокойство изнутри. Страх, стыд, стеснение. Эти эмоции отравляют твой разум, при этом не давая сосредоточиться на своем деле. Никогда не размышляй эмоциями. Думай на холодную голову. Этот совет ты слышал тысячу раз, но так и не решился прислушаться его. Ты сам понимаешь, что если дать контроль эмоциям, то ты становишься марионеткой в чужих руках. Но запомни, спокойствие – это не отсутствие страха, а возможность действовать вопреки ему. В любой ситуации мысли логически. Жизнь – это шахматы, и чтобы победить, тебе придется думать наперед. Задумайся над этим. Даю совет, который ты можешь применить уже сегодня. Думай о ситуации так, будто прошло уже полгода сегодняшнего дня. Согласись, в прошлом были моменты и похуже, в которые ты, возможно, даже думал, что все уже кончено, жизнь не будет прежней. Но нет, ты до сих пор здесь и до сих пор на коне. Ведь правда в том, что каждая ситуация одинаково незначительна. Через пару месяцев, а иногда и дней или часов, она не будет значить уже ничего. Третий шаг. Обрети жизненную позицию и не навязывай ее никому. Тебе нужно четко осознать свои жизненные принципы и никогда не предавать их. В любой стрессовой ситуации, когда на тебя оказывают давление, просто вспоминай о своем видении жизни. Поверь, это поможет тебе оставаться верным своему мышлению и не париться насчет чужих точек зрения. Вспомним самого харизматичного лидера из кинокультуры, царя Леонида. Вспомни, как он ставит себя, будь ты перед ним друг, либо враг. Секрет, который я раскрыл его в том, что у него есть четкое видение будущего мира, идеалы, которые он никогда не предаст. Именно это заставляет как соратников, так и противников проникаться к нему уважением. Если ты хочешь по-настоящему стать непоколебимым, то у тебя есть чему у него поучиться.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Арсен Томский, основатель компании InDrive. Для тех, кто не знает, хочу представить. Значит, компания InDrive – это абсолютный феномен рынка, на мой взгляд, из того, что я изучил. Мы сейчас об этом обязательно еще поговорим. На текущий момент вы работаете в 46 странах, последняя информация, и 779 городов.
2: Верно.
1: Похожая цифра.
2: Да.
1: И, собственно, дальше, что как бы интересно, то, поправь меня, если где-то ошибаюсь, пришел работать в банк, соответственно, построил там систему, которая помогала каким-то образом там оптимизировать, да, искать какие-то ошибки и, собственно, экономить деньги, грубо говоря, и понял то, что, в общем-то, этот софт может быть полезен для других банков. И, собственно, так началась вот как раз вот эта вот коммерческая деятельность. Вопрос следующий. Значит, сейчас вообще в целом программирование и ребята-программисты – это одна из самых востребованных профессий, мне кажется. Но далеко не все осознают, что они могут, помимо того, что работают в компании, они могут создать что-то еще сами. Почему на тот момент, когда ты внутри компании сделал какой-то продукт, и вот можно было бы просто остаться работать в той же компании и делать там что-то, ты решил, что, оказывается, я вот могу еще и другим этот продукт предлагать и пойти именно в предпринимательскую деятельность и становиться именно человеком, который сам создает свой собственный продукт? Где был этот переломный момент?
2: Дело в том, что я решил это делать для того, чтобы быть свободным, чтобы ни от кого не зависеть. Вот эта свобода тоже одна из наших важных жизненных ценностей. И для меня всегда имела это высокое значение. И я решил, что это путь, чтобы быть свободным и делать то, что мне самому в кайф.
1: Угу.
2: Вот. И я стал делать это не из-за денег, не из-за чего-то еще. Но несмотря на это, то я стал, наверное, самым богатым студентом в Якутске. Потому что система была очень такой эффективной, и у меня ее активно покупали.
1: А что помогло создать это? Это какое-то, опять же, какая-то гениальная жилка? Или как получилось так, что в действительности вот родился этот самый первый продукт, который, такой, я так понимаю, достаточно значимую ценность для банков того времени нес?
2: Тогда у меня был наставник. Это человек, который решил себе найти специалистов. И еще, когда я был в школе, он в школу нашу пришел и сказал, что ему нужны сильные ребята, что он готов их взять к себе на стажировки и все остальное. И постепенно вот он стал как бы мой наставник, и он начал работать вот в этом банке. И это, собственно, вот он мне дал эту систему делать. Я, если начинаю что-то делать, то я вникаю во все детали и делаю обычно все отлично. Я в тот раз это и сделал, и потом увидел, что здесь как бы уже для этого банка я уже все сделал, и, соответственно, начал думать, что я бы мог эту систему дать и всем остальным там в Якутске. Тогда на небольшой Якутск было 28 банков.
1: Угу.
2: Вот. Сейчас их там, ну, я не знаю, два, может, осталось, да? Вот. Это был такой самый начальный бум. Вот.
1: Это 96-й год?
2: Да? 93-95 годы.
1: Угу.
2: Начало вот самое.
1: По поводу вот наставника. Многие же ребята, предприниматели, молодые, интересуются, да? Что, как, где найти того самого человека, который тебе подскажет вообще в самом начале пути, чем ты можешь делать. Чем вы на тот момент, не знаю, привлекли, заинтересовали вот этого самого наставника своего, который вам подсветил, что вот есть такое вот дело, и это можно сделать? Что, почему именно вы? Почему не кто-то из ваших коллег?
2: Сложно сказать, но я думаю, что, может быть, дело в том, что вот он в школе сказал, чтобы дайте мне тех, кто вот силен именно в программировании.
1: Угу. Понял. Давайте немножко еще про Якутск. Якутск, я так понимаю, тех времен это, ну, какое специальное место, скажем так.
2: Это, да, очень опасное место было.
1: Да. Я бы это имел в виду. То есть это, как бы, это были еще те времена, когда как бы было много всего интересного, произвол разный, и как бы в целом начинать что-то делать в тот момент, какой-то бизнес, было, ну, как бы, такой, на грани, скажем так. Вы в тот момент, я так понимаю, вот, как бы, собственно, был вот этот вот софт, который вы сделали, потом, я так понимаю, это все довольно неплохо развивалось, вы продавали, кто-то покупал, кто-то не покупал, потом случился, собственно, дефолт, и, собственно, банки все эти начали банкротиться, система перестала быть нужной, и в тот момент появился ykt.ru, да, ваш портал, и, соответственно, он стал, по сути же, таким, ну, как бы, немножко провокационным даже для того времени, да, то есть это стало как такое независимое СМИ, которое вот появилось в, как бы, в Якутске. Как это произошло? Как у вас появилась эта идея на стыке того, что вот есть Якутск, и вот мы должны вот сделать какой-то вот такой вот портал здесь? Это же как бы, как будто бы, знаете, немножко не очевидно, не нативно для того времени и для того места. Почему именно эта бизнес-сфера?
2: Да, я всегда делал то, что мне доставляет настоящее удовольствие. И когда вот мой первый бизнес, вот из-за того, что случился дефолт, я его был вынужден остановить, я начал думать, что делать, и долго не мог понять, что делать, но потом я увидел сон, вот, и в этом сне я увидел наш будущий портал, сайт. И это еще совпало с тем, что тогда я уже начал активно использовать интернет, и это, соответственно, совпало с тем, что мне доставляет удовольствие. Я решил, что вот точно вот это стоит нам делать, и мы весной 99-го года стартовали наш небольшой сайт, но он долго не был СМИ. То есть мы сделали попытку сделать СМИ его, да? То есть у нас летом, по-моему, 2001-го мы запустили первый новостной сайт, но тогда в Якутске в интернет заходило, наверное, около 1-2% населения, и этот сайт был абсолютно неокупаемый. И мы его быстро остановили и сделали ставку на контент, который создают сами те, кто заходит на этот сайт, да, и UGC. И всерьез новостной сайт мы запустили где-то только вот лет через 7, наверное, 8, и постепенно уже где-то к 2010-м он стал действительно ведущим СМИ у нас. И тогда начались всякие вот эти стычки там с какими-то влиятельными людьми, так что это все было намного позже.
1: А UGC в плане, это был формат форума?
2: Форумы.
1: То есть как доски объявлений?
2: Да. Доски, блоги, соцсеть. Мы там сделали много того, что еще не существовало. Да? Вот скажем, мы запустили соцсеть свою еще до того, как это сделали там какие-то там ВКонтакте. Или запустили, я помню, что-то типа ICQ, например, да? И все это шло наверх. Если бы мы тогда, у нас было желание выйти в мир, мы бы, наверное, что-то сделали, но тогда вообще это не вызывало никакого у меня лично интереса. Мы сидели, как типичные айтишники, делали то, что нам в кайф, все в Якутске.
1: А вот в первые эти годы, с момента появления, да, собственно, вы попробовали сделать смену, не пошло, превратились в такую UGC-площадку, да, где пользователи сами генерируют какой-то контент. В чем вообще была модель монетизации? То есть вам-то как бы эти годы нужно было развиваться, расти, на что-то жить, на чем зарабатывали тогда?
2: Долго это не давало никакого существенного дохода. И, соответственно, мы стали веб-студией. Мы делали сайты просто долго. Потом мы еще запустили в 2004-м, по-моему, два достаточно больших интернет-кафе. Да? И тогда вот у нас наконец-то появился стабильный доход. До этого это было супер нестабильно, и у меня дважды было так, что не хватало денег, чтобы выдать зарплату, и я был вынужден продавать свой автомобиль, например. Да? Вот. И доход постепенно от самого сайта начал в более-менее существенном виде начал появляться только в конце 2000-х. Вот. И постепенно это все стало самоокупаемым. Но это было долго. Я думал, что это случится за год-два. На самом деле, на все это ушло лет там 7, наверное. Вот. Но все, что мы делали, всегда нам доставляло большое удовольствие. Так что я ни о чем не жалею.
1: То есть правильно ли я понял, что вы создавали другие бизнесы для того, чтобы фондировать, собственно, свой YKT?
2: Да.
1: А как бы у меня, знаете, сразу возникает как бы вопрос, то есть ну чисто предпринимательский подход, значит, я запускаю какую-то штуку, я тестирую гипотезу, назовем ее так, значит, эта гипотеза не заходит полгода, год не заходит, полтора, ну то есть там что-то происходит, какая-то жизнь, какой-то трекшн есть, но денег это не приносит, соответственно, как бы разум предпринимателя говорит, так, кажется, бизнес-модель нерабочая, видимо, нужно тебе все-таки сменить вектор. Вы же, не бросая это, создаете какие-то другие бизнесы, вкладываете туда силу, время, энергию, чтобы зарабатывать там деньги и вкладывать их в то, что, по сути, как бы не работает. Почему вы так делали? У вас была как бы такая стопроцентная вера, что это в какой-то момент начнет работать, что это станет чем-то большим, или как? Или вы воспринимали это просто как хобби? Ну, делаем там что-то и делаем, мы на хобби тратим свои деньги.
2: Здесь, наверное, нужно отметить, что я всегда старался действовать не по стереотипам.
1: Угу.
2: То есть это вот нету вот такого, раз это не идет, то значит, не стоит делать. Я всегда делал то, что имеет высокое значение и доставляет нам всем удовольствие, делать нас счастливее. И вот это то, что мы делали, нам было очень интересно. И еще мы знали, что постепенно это начнет давать значительные доходы и станет самоокупаемым, потому что было очевидно, что мы работаем там, где постепенно становится больше, больше движения, больше людей и всего остального, только нужно было ждать.
1: По поводу интереса. Вот это, мне кажется, вот опять же, философия, главное заниматься тем, что интересно, она вот сейчас и в Эндрайве очень активна, и я прям слышу, что это такое, постоянно на языке. Да, и тем не менее, ну, как бы, в моей картине мира для предпринимателя интересно то, что у него получается. Да? Когда у тебя получается, тебе очень это нравится. Если у тебя не получается, тебе это не нравится, потому что ты не можешь как бы обратной связи, скажем так, от мира получить. Да? То есть у тебя как бы, у предпринимателя объективная обратная связь, это ты что-то сделал, у тебя что-то получилось, соответственно, и как бы у тебя показатель просто твоей эффективности в бизнесе, это, например, деньги, которые ты зарабатываешь. Да? Или количество довольных клиентов. Или, там, я не знаю, количество построенных чего-то. То есть что-то, что ты можешь объективно померить. Потому что если нет, то ты можешь просто заниматься огромное количество времени какой-то бильбердой, и даже не поймешь, что ты куда-то не туда идешь. Вот смотрите, давайте попытаемся вот этот интерес как-то отцифровать немножко, да, чтобы понять, потому что мне это как бы очень резонирует, потому что в целом, когда тебе что-то интересно, это как хобби, да, это как, я не знаю, там, для кого-то пазлы собирать, в компьютерную игру играть или на велосипеде кататься. Тебя часы летят незаметно, ты можешь сколько хочешь времени этим заниматься, посвящать этому все свое свободное время, силы и так далее. Вот как вы оцифровываете интерес? Какой у вас показатель? Я не знаю, что вы с утра встаете, вам весело, классно, или что вы занимаетесь этим, не задумываясь о том, какой доход это принесет, или что такое интерес?
2: Ну, если вспомнить, как мы это делали на старте, вот если мы сейчас говорим о Катеру, да, то это, наверное, было DAO. Сколько человек к нам заходит в день.
1: Угу.
2: И это было видно, что идет постепенно... Наверх идет. И, соответственно, мы видели, что то, что мы делаем, это людям доставляет, ну, какую-то существенную пользу, и они начинают нас использовать с большим удовольствием, и их становится все больше. И там было видно, что мы, например, ну, людям помогаем найти какую-то дополнительную работу, например, да. Или у нас они буквально на сайте создавали семьи, например, и в этих семьях появлялись дети. Это же вообще супер.
1: Знакомство? Как, да, как знакомство. Как продолжили знакомство, да, использовали?
2: Да.
1: Вот где, оказывается, зародилось все это.
2: Или там у нас, скажем, шли активные обсуждения на тему там коррупции, например, да, и это как-то помогало ее снизить, может быть, да. Или еще что-то. Мы видели, что наша работа доставляет реальную ценность. И это как бы самый сильный кайф был. Да? Вот. И сейчас, я думаю, это примерно то же. То есть мы сейчас ставим целью уменьшать несправедливость, и мы ставим целью через 5 лет влиять на жизнь не менее 1 миллиарда человек. Вот. Вот это, наверное, наш самый основной KPI сейчас. Вот. Тогда это было не так системно все, но как-то мы все равно видели, что люди все чаще нас используйте, мы доставляем им все большую ценность.
1: В какой момент это начало эффективно работать с точки зрения финансов? То есть что, какой, это был какой-то накопленный эффект вот огромного количества пользователей, что, я не знаю, начали размещать рекламу, или что произошло, где вот бизнес, как бы платформа стала бизнесом все-таки уже?
2: Ну, нам надо было дойти где-то до 10-20 тысяч человек в день.
1: Ага.
2: Вот. Тогда это начало давать хоть какие-то доходы.
1: 10-20 тысяч человек на тот момент в день, это было как бы высокий
2: это
1: показатель,
2: много,
1: да?
2: Было, да?
1: Я уже просто не помню.
2: Потом уже постепенно, когда мы дошли до 100 тысяч, например, 200 тысяч, да, это уже стало для Якутска давать очень существенные суммы. Ну, как бы, если сейчас посчитать, может быть, это не такие высокие значения, но это позволяло уже как бы содержать команду человек 150.
1: Угу.
2: Вот. И каждый год эти значения становились у нас все выше и выше. Ну, вот так вот. Но я долго не ставил целью создавать какой-то по-настоящему большой международный бизнес. Uh-huh. Вот мы как бы, нам все было окей и так, да, в Якутске.
1: Еще до момента создания InDrive, то есть, насколько я помню, InDrive, он появился, как бы вытек, по сути, оттуда, да, я знаю эту историю, мы сейчас все обязательно обсудим, но вот момент, как бы YKT, он в целом, там уже была достаточно большая команда, там в пике там 100 человек условно работало, да, насколько я понимаю, или даже еще больше.
2: До 200 человек.
1: До 200 человек. Mm. При этом, смотрите, там, как бы, путь какой был интересный. Значит, школа, университет, уже в университете первый бизнес, потом, соответственно, сразу в YKT и так далее. Каким образом... И большая команда сразу. То есть это рост, платформа, какие-то вот эта философия, ценности, команды. Откуда навык управления? Каким образом вообще на тот момент, я не знаю, ты или там вы с коллегами каким-то образом находили этих людей, организовывали их? Потому что одно дело управлять командой из 5 человек, это можно вот со всеми в одной комнате сесть, поговорить. Другое дело 100 человек, это может быть со всеми поговорить еще и можно, но если у тебя не будет как бы правильного менеджмента, то ты только и будешь делать, что со всеми по кругу разговаривать. Это то есть нужно где-то этому научиться. В тот момент, прям, я не знаю, насколько там, MBA еще как бы в России не особо, скажем так, развит был, да, и каких-то бизнес-школ или еще чего-то тоже не было. Как это получалось? Какая-то бизнес-литература или по наитию просто само как-то происходило? Как менеджмент строился?
2: Да, здесь дело в том, я думаю, что во мне обнаружилась некая необычная способность, это создавать какие-то сильные смыслы. То есть я знаю, вот чтобы людей вокруг себя объединить и их вдохновить, нужно давать им смыслы. Я смог это делать. И мы с самого начала делали то, что для нас супер важно. И это действует еще как некий фильтр. То есть те, кому это не заходит, их не цепляет, они потихоньку оттекают. И постепенно остаются только те, для кого это по-настоящему имеет значение. И ты начинаешь работать с настоящими ценностными единомышленниками. Это супер вообще на самом деле, супер. Вот. И я думаю, что вот это самый сильный скилл, что вот мне помог это сделать. Ну и плюс еще, наверное, вот эта сила, вот то, что мы уже с тобой успели, да, обсудить. И ну, я считаю, что еще нужно иметь достаточно сильный интеллект. И все это, даже вот несмотря на то, что у меня всегда был слабый скилл вот к... коммуникабельность. Uh-huh. Я такой был социофобный. Еще с детства достаточно сильно заикаюсь. Вот. И это мне не помешало, в общем-то. Ну, может быть так. То есть это смысл.
1: Это просто про формирование смыслов. То есть... Как бы, когда есть, допустим, компания сейчас, и в ней сколько, 3000 человек работает на текущем
2: момент? Ну
1: да, примерно,
2: почти, да.
1: Да, порядка 3000 человек. Я немножко представляю, как в этой конструкции формируется вот эта картинка смыслов, да, когда есть какой-то некий топ-менеджмент, вот топ-менеджмент и фаундеры, и акционеры обсуждают эти смыслы, и дальше это начинает через разные каналы коммуникации как-то вот потихонечку прошиваться, и это пронизывает. Другое дело, на своем собственном опыте знаю, когда у тебя там 50-100 человек в команде, и у тебя, как у малого бизнеса, у тебя всегда все горит, у тебя много процессов, у тебя нету как таковой системы, да, которая вот как в корпорации условно большой или как в большой компании в целом, где у тебя есть топ-менеджмент, SEO, SEO-1, SEO-2 и так далее, и так далее, и так далее. Хотя уже какая-то нормальная бюрократия, скажем так. В компании, где, когда у тебя 50-100 человек, у тебя такой немножко контролируемый хаос происходит. И вот по своему опыту знаю, заниматься формированием вот этой культуры, культуры смыслов, как правило, времени нет. И... у тебя всегда встает приоритет. Либо мы сейчас вот тушим пожар, где у нас вот там, я не знаю, клиенты или что-то нужно, какой-то релиз продукта или еще что-то. Либо мы садимся и вот обсуждаем смыслы. И всегда вот здесь вот такая некая конкуренция. Каким образом это организовать? То есть для того, чтобы компания выросла наполненной смыслами, и для того, чтобы люди могли вот какую-то нематериальную мотивацию ставить, эти смыслы должны быть с самого начала. Каким образом, когда у тебя все горит, и у тебя 50-100 человек в команде, наполнить людей вот этими смыслами? Как это... пронизывать их, как им это доносить, как вообще повысить приоритет этого всего относительно горящих задач?
2: Это же легче, если у тебя там всего лишь там 50-100 человек. Это в 100 раз легче, чем если у тебя там 2000 человек, 5000 человек.
1: Но у тебя все горит, у тебя всегда есть что-то более
2: важное. Ты же их видишь, ты с ними там можешь выехать, не знаю, на пикник, например, да? И вы там можете разжечь костер, сессии, там как бы все вместе по... мечтать, например, да, и как-то увидеть, что вас ждет. Вот, да. И здесь очевидно, что если ты будешь только пытаться заниматься тем кучкой, только пытаться делать деньги, это неэффективно будет. То есть люди, кто имеют смыслы, они начинают по-настоящему работать. Они начинают работать по 15-17 часов в день. Вот. Неважно, где они, то ли на работе, то ли вне ее, да. Вот. Они начинают постоянно думать, как сделать лучше. А если люди не знают, как бы, в чем смысл всего, что они делают, или это делают за деньги, то они могут сидеть, делать вид, что они что-то делают. Например, вот как ты сказал, что-то тушат, но они на самом деле ни черта не делают. То есть сидят и ни черта не делают. Там сидят в этом ТикТоке, например, да, или еще что-то такое. Да. Из-за этого надо начать с того, чтобы создать смыслы.
1: Угу. Смыслы создаются фаундером или смыслы создаются лидером?
2: Лидером. Лидером.
1: Смысл создается...
2: Это или фаундер, или CEO, угу.
1: То есть это или создает то-то. Один человек, и от него это исходит, или это команда, ключевая команда создает?
2: Топ-даун. Угу. Один человек.
1: Один человек.
2: Ну или там... Двоих, может быть, да, там, сколько их?
1: Два партнера сели, да. Обсудили.
2: Да.
1: Ключевой вопрос. Когда ты, значит, как бы, когда ты строишь компанию, то есть когда компания, как бы, насколько я понимаю, когда компания из 3000 человек, если у тебя нет смыслов, то это просто держаться не будет. Это такой важнейший клей, да, для того, чтобы это все держалось. Но на старте, опять же, как бы, очень сложно увидеть себя где-то далеко, очень сложно понять, куда ты идешь. То есть тебя, тут математика чуть не сходится, тут тебе нужно людей, тут нужно еще что-то. Каким образом сесть, вот нужны лайфхаки, каким образом сесть и зафиксироваться вообще, куда ты идешь? Как вот понять все-таки, вот какая вот, какой вектор, где, какими смыслами он должен быть сопровожден? В какой момент это получилось сделать и с помощью чего?
2: Здесь суть в том, чтобы найти то, что тебя заставляет буквально внутри начать закипать буквально. Что-то такое, что тебя сильно цепляет и очень сильно заводит. И если ты это ощущаешь, то в этом может быть смыслы, в этом может быть большой источник сил. И потом надо оценить, насколько это стабильно, насколько это совместимо с тем, что вы в целом это делаете, и насколько это может подойти всем остальным, кто с тобой работает. Потому что если это цепляет только тебя, то это не будет работать. Вот. И если вам это надо делать системно, то я не знаю, может быть, вам стоит взять... и записать на доске, то есть что вас в жизни сильно цепляло, и потом попытаться осознать, в чем дело было. Да? И у нас в начале долги это было спасение нашей Родины. Я кути, потому что мы считали и считаем сейчас, что где-то лет через 20-40 это может быть очень... тяжелая ситуация, потому что она сильно зависит от того, что вы капаете из земли.
1: Природные ресурсы.
2: Да. Также на нее может очень сильно повлиять вот это всемирное потепление. Там у нас тонкий слой вот, земли, а там уже гигантский слой льда, и он потихоньку начинает таять, и это может вызвать очень серьезные проблемы. И на это нужно найти какой-то ответ. Там ничего нету больше. Там очень сложно, например, развивать сельское хозяйство. Это север. Там нету никаких заводов нету там. И, соответственно, я думаю, что должен быть ответ какой-то интеллектуальный. И мы поставили цель создать там сильный IT.
1: Uh-huh.
2: И чтобы это сделать, нам нужно было создать какую-то большую успешную IT-компанию, которая на тот момент отсутствовали. Вот. И это нас сильно всех, на самом деле, заводило. Но потом, когда компания стала шире, там многие начали в ней работать, те, кто не из Якутии, это перестало работать, потому что их это уже не...
1: Не могут с собой ассоциировать,
2: да? Это касается, да. Угу. И тогда надо нам было найти что-то еще, и мы тогда нашли вот еще один смысл, это уменьшение несправедливости. Вот. Это уже ценность архетипичная, она уже цепляет всех. Вот, значит, ну, надо, чтобы это цепляло тебя самого, если ты вот лидер.
1: Угу.
2: И вот меня это цепляет, наверное, потому что я в жизни сейчас с этой несправедливостью лично сталкивался.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Черногории включает некоторые особенности, связанные с культурой страны. Важно учитывать эти нормы при общении с коллегами, партнерами или клиентами. Участники делового общения ожидают друг от друга уважительного отношения, грамотности и соблюдения формальностей. При обсуждении задач и результатов проекта черногорцы, как правило, излагают свои мысли ясно и целенаправленно. Если встреча проходит с коллегами или специалистами в одной области, можно использовать технические термины, если с людьми из разных отделов, излагать информацию доступным и понятным языком. Часто используются титулы, и обращение к человеку по его титулу демонстрирует уважение. По мере развития отношений общение может стать более неформальным, но базовый уровень уважения остается важным. Переговоры часто начинаются с того, что стороны узнают друг друга, прежде чем углубляться в детали. Деловые обеды и ужины – обычное явление. Их рассматривают как возможность построить личные отношения. Переговоры могут включать несколько раундов. Не принято давить на собеседника с целью принятия быстрых решений. При встрече с коллегой или партнером принято здороваться крепким рукопожатием, прямым зрительным контактом и теплой улыбкой. Уходящий первым прощается с остающимися, но инициатива пожать руку должна исходить от старшего по статусу. В электронных письмах важно писать четко и корректно, избегать сокращений и грамматических ошибок.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: в Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ.
2: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Есть вещи, о которых стоит молчать и никогда не упоминать в разговоре без острой нужды. Множество людей говорят то, о чем потом пожалеют. Однако не делают из этого выводов и вновь наступают на грабли. Планы на будущее. Психологи выяснили, что оглашая свои задачи на публику или даже одному человеку, вы понижаете собственную мотивацию. Это связано с тем, что мозг начинает воспринимать эту цель как уже выполненную, реализованную. Поэтому никогда не говорите о своих планах. Но если все-таки вам очень хочется о них рассказать, поделитесь ими со своим дневником. Не жалуйтесь. Самая дурная привычка в общении – это рассказывать.